0: на лоб вылезут, когда кругом все трещит и сыпется. Того и гляди, снова обвал. Да опять же, говорят, что ловить-то тут нечего. Самохин и Сидорчук погибли, значит, и эти.
1: Не эти! Слышишь ты, пес шелудивый, не эти. У них имена есть.
2: Правильно. Соблюдаем порядок, товарищи. Пусть Фролкин до конца выскажется.
3: Он уже высказался.
4: Отец. Отец, ты же не ел ничего.
5: Садись потом вместе.
3: Товарищ директор. Мне, например, его охота послушать.
6: Да. А почему директор?
7: Белоконь занят по работе. Я, как секретарь парткома, могу ответить и за себя, и за него. Но нам сейчас важно услышать, что скажете вы. Очень важно.
8: Давай.
9: Ну-ка, дайте мне сказать.
7: Чего-то я не пойму, про что мы тут толкуем. Сижу и в толк взять не могу. Под землей два наших товарища и ждут помощи. И верят, что мы все сделаем, чтобы их спасти. По-другому и быть не может. В шахте сама наша жизнь зависит от плеча товарища. Это я по себе знаю. Слава Богу, под двумя обвалами побывал. А если рядом с тобой трус или предатель, это беда. Беда для всех нас. Ты, Фролкин, лучше уходи с шахты. Я тебя не виню. Ну, бывает, струсил. Значит, на шахте тебе работать нельзя. Где угодно, пожалуйста, а на шахте нельзя. И толковать тут больше не о чем.
4: Пробились. Живой. Ты смотри, старик, какой железный оказался. Так значит, и Николаенко скоро откопают, а? Отец!
5: Теперь уже скоро. Прав был Орехов, прав. Клыков как можно выше забрался. Ну вот и все. Вот и все, вот и отмучились. Витя.
4: Что, отец?
5: Люсю попроси, чтобы она...
4: Что?
10: Белоконь падает что? На пол.
4: Ты что? Что с тобой, отец? Отец! Где? Где болит? Что? Люся!
11: Что случилось?
4: Отцу плохо!
11: Санчасть, немедленно в кабинет директора. Игорю Артемьевичу плохо. Скорую вызывайте. С сердцем что-то. Да не знаю я, что вы меня спрашиваете. Быстрее, пожалуйста.
4: Люся, воды, быстро! Сейчас, потерпи. Сейчас, отец, сейчас врач придет. Потерпи, сейчас!
10: Вбегает Белянкин. За ним еще люди. Белянкин слушает сердце, пульс.
12: Быстро носилки. Быстрее, быстрее! Люся.
11: Да.
12: Звоните в больницу, чтобы встретили. Реаниматоры, чтобы были наготове.
10: Приносят носилки, укладывают безжизненное тело Белоконя. Выносят из кабинета. Трубку снимает сын Белоконя.
13: Поздравляю тебя, Игорь. Молодец. Стоял на своем и победил. что люблю тебя. Ты меня слышишь?
4: Слышал.
13: Когда ко второму пробьются?
4: Скоро.
13: От всей души поздравляю тебя, Игорь. Жаль, конечно, что не всех четверых спасли. Но ты сделал все, что мог. Тут уж никто не виноват. Что поделаешь, в жизни шахтера все бывает. О семьях погибших позаботимся. Я тут много думал и про тебя, и про этот наворот. И пришел к выводу, так жить надо, Игорь. Уметь брать на себя и стоять на своем насмерть. Отвечать уметь. Сейчас с обкомом свяжусь. Там ждут не дождутся.
4: Спасибо. Вот так. Таким путем.

Вы слушали радиокомпозицию спектакля театра юного зрителя имени Ленинского комсомола «Ответственность» по пьесе Эдуарда Володарского. Роли исполняли Белоконь, директор шахты, заслуженный артист РСФСР Владимир Краснов, Севидов, главный инженер Виктор Клюкин, Русанов, парторг Григорий Цинман, Лена, жена Белоконя, Любовь Кочнева, Виктор, сын Белоконя, артист Владимир Рябов, председатель комиссии Борис Федотов, Хромов, Александр Соловьев, Белянкин, заслуженный артист РСФСР Юрий Ашеров. В остальных ролях артисты Виктор Нажалкин, Виктор Стороженко, Игорь Яцко, Илья Володарский, Владимир Конев, Александр Федоров, Андрей Быков, Владимир Матюхин, Ольга Федорова. Звукорежиссер Владимир Захаров, звукооператор Наталья Никитина, редактор Лейла Бочкова.

Вот два изображения, вот и вот. На этих двух портретах лица брать. Смотрите, сколько прелести в одном. Лоб, как у Зевса, кудри Аполлона. Взгляд Марса, гордый, наводящий страх. Пропорции Меркурия с посланием слетающего на земь с облаков. Собрание качеств, в каждом из которых печать какого-либо божества. Как бы во славу человека. Это ваш первый муж, а это ваш второй. Как колос, зараженный спорыньёю в соседстве с чистым. Где у вас глаза, как вы спустились с этих горных пастбищ к таким кормам? На что у вас глаза, ни слова про любовь, в лета, как ваши, живут не бурями, а головой. А где та голова, что променяла того на этого? Вы не без чувств, а то б не шевелились, значит, чувство в параче. Ведь тут и маниак не мог бы просчитаться. Не бывает, чтоб и в бреду не оставался смысл таких различий. Так какой же дьявол сквозь бела дня вас в жмурки обыграл? Глаза глухонемого, слух слепого, нюх круглого калеки, орган чувств чуть теплящихся не дали бы маху, так очевидно. Стыд, где огонь твой, греховодник ад, когда таков ты в матерях семейства? Прощай, девическая чистота, пусть млеет воском тая. Нет позора, когда встают от жара на дыбы, разбесятся и в холод, и хмелеют от умозрений. Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду черные угри и нечем жить. Гамлет валяться в сале, продавленной кровати, утопать в испарине порока и куниться среди навоза. Гамлет, пощади. Твои слова, как острия кинжалов, и режут слух. Гамлет с убийцей и скотом, не стоящим одной-двух

0: сотой доли того, что тот с петрушкой в королях, с карманником на царстве.
1: Королева, все это плод твоих больных мозгов. По части духов белая горячка, большой искусник. Гамлет, белая горячка, мой пульс, как ваш, отсчитывает такт. И так же бодр, нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь, я повторю их, а больной не мог. Во имя Бога бросьте ваш бальзам. Не тешьте с мыслью, будто все несчастье не в ваших шашнях, а в моих мозгах. Такая мазь затянет рану коркой, а скрытый гной вам выест все внутри. Вам надо исповедаться, покайтесь в содеянном, остерегитесь впредь. И сорных трав не множьте удобрения. Прошу простить меня за правоту, как в наше время просит добродетель прощения у порока за добро, которое она ему приносит. Ах, Гамлет, сердце рвется пополам, вот и расстаньтесь худшей половины, чтоб лучшую потом тем чище жить. Спокойной ночи. Не ходите к дяде. Нет совести, прикиньтесь, будто есть. Привычка, этот враг живого чувства, кое в чем и друг. В личине доброты мы можем сами пристраститься к благу, разнашивая нравственный уклад, как новый плащ. Сегодня воздержитесь, и завтра будет легче устоять. И что ни ночь, то легче все и легче. Повторность изменяет лик вещей. А о нем, показывает Наполония, о человеке этом сожалею. Но, видно, так судили небеса, чтоб он был мной, а я был им наказан, и стал бы их карающей рукой. Я тело уберу и сам отвечу за эту кровь. Еще раз добрый сон. Я буду страшен, как не жалко в чуже. Пришла беда, а там придет и хуже. Еще два слова. Королева, что ж теперь мне делать, Гамлет? Все лишь не то, что я вам предлагал. Поддайтесь королю, в постель юркните, подставьте щечку, дайте мышкой звать, и в благодарность за его лобзанье, которыми он будет вас душить, в приливе откровенности признайтесь, что не сошел с ума я, но блажу для видимости. Правда, проболтайтесь. К лицу ли королеве красоте скрывать от упыря, кота и жабы такие вещи? Нет? Наоборот, на зло уму и совести взберитесь корзинкую на кровельный карниз, пустите птиц и в подражанье стая, как обезьяна в басне, бросьтесь вниз и, пробуя летать, сломайте шею. Верь, если слово заключает вздох, а вздохи жизнь, я задохнусь скорее, чем выражу, что ты сказал. Меня шлют в Англию, слыхали? Да, к несчастью, я и забыла. Это решено. Скрепляют грамоты. Два школьных друга по верности не лучше двух гадюк, везут пакет и стелют мне дорогу к расставленным сетям. Пускай, пускай, забавно будет, если сам подрывник взлетит на воздух. Я под их подкоп, будь я не ладен, врою с ярдом глубже и взорву. Ну и переполох, когда подвох наткнется на подвох. Вот мне кого бы сбыть теперь подальше. Стащу-ка в сени эти потроха. И так спокойной ночи. А советник действительно и таен стал и строг, а в жизни был болтливее сорок. Ну, милый мой, пора о вас подумать. Спокойной ночи, матушка.
2: Судьба стерва! Ах, как зацепила! Ой, зацепит, коли она, стерва, так со мной обошлась. Ах, ладно, пойду к бабе.

0: Foi bom. Момент на сближение. Гость-то какой, зачем это?
1: Ну что? Что ты заразный, что тебя обходить надо? Ну, пришел, посидим, поговорим по старой памяти, выпьем вот, вспомним былое.
0: Было бы чего.
1: Хочешь, анекдот расскажу?
0: О, вон, а.
1: Ну что ты завладила? Вон, как попка какая. Ой, глупый вы народ, бабы, честное слово.
0: Ходите глупым-то.
1: Да где вас умных-то взять? Так всю жизнь не меняешь шило на мыло.
0: О, ревизия была злой-то.
1: У меня еще такой ревизор не родился.
0: Оно и видно.
1: Ну ладно, слушай анекдот. Поехал один мужик в город.
0: На.
1: Идет по улице. Не
0: На.
1: казистый такой мужичонка, а тоже соображает, как бы подцепить какую не то. Ну, наслышан, значит, про городских-то, ну, у него и взыграло. И подходит тут к нему одна такая. Ну, гладкая вся из себя. И говорит, пройдемте ко мне. Я тут недалеко живу. Приходят. Она говорит, раздевайтесь, я сейчас. И шасть в другую комнату. Но он разделся. Сидит, ждет. Она вводит детей малых и говорит, вот, детки, если будете плохо кушать, будете такими же худыми, как этот дяденька.
0: А к чему это ты, а?
1: А вот точно так со мной обошлась судьба, стерва. Живи, говорит Тимофей, живи, ничего не бойся. Ну, Тимофей обрадовался. Всю жизнь воровал, вертелся, хитрил, всякими правдами и неправдами доставал то-то это. А Ермоха-сторож... Всю жизнь сидит себе с удочкой в свое удовольствие на реке. Ни забот, ни тревог. А червей кормить вместе будем. Только Ермоха радость знал в жизни какую не то. А тут как циркач на проволоке. Пройти прошел, а коленки трясутся.
0: А ты жил бы честно.
1: Честно.
0: Коленки-то бы они не тряслись.
1: Честно.
0: Да.
1: А кто это честно?
0: Да.
1: Вот тут, на этом самом месте. С чужим мужиком миловался, а? Не приходилось слышать?
0: Приходилось.
1: А, приходилось. То-то.
0: Ой, приходилось. А тебе и не приходилось слышать? Как от живой ты жены с чужой бабой-то миловался. И а ты ведь одинокая, вдова. А ты-то ведь женатый. Поганец ты. Ой, поганец.
1: Да, сказка про белого бычка у нас получается, Поля.
0: Да, проверила.
1: Чего ты смеешься?
0: А чего мне не посмеяться-то?
1: Да перестань. Да ну перестань же ты. Да ну, да не красит тебя это. Зубы кривые.
0: А раньше... Не замечал?
1: Да замечал, а чего не замечал? Что и обидно-то? Одному всю жизнь и образование, и оклады, и бабы с сахарными зубами. А Тимофею и с кривинкой сойдет, с гнильцой. Фу.
0: О, змея! О, козел вонючий!
1: Ну ладно ты.
0: Ты забирай-ка давай свою бутылку-то. Да вон из моего дома-то. То, как возьму кочерёжку, Да по башке-то. Поумный. Уж умный ты,

0: предыдущей беседе, в первой ее части, мы говорили о расах, о том, что они являются биологической характеристикой вида людей, но никак не формой их общежития, а во второй части отметили некоторые совпадения между климатическими колебаниями и миграциями этносов Европы и Ближнего Востока в XII-X веках до нашей эры. А что же в это время было в Китае? Там еще с древности создавались могущественные династии. Но китайские династии отличались от всех прочих. Чем? Ну, как известно, Рим основали дети, вскормленные волчицей, воины. Монголы были тоже дети Гоамарал и Борта Чино, оленихи и серого волка, то есть тоже воины и охотники. Германцы почитали воинственных богов и своих прародителей Ватана, Тора и других. У китайцев же основателем династии был инженер-мелиоратор. И это было не случайно. Предки китайцев, 100 черноволосых семейств, пришли с запада Китая, с гор, и поселились на берегу желтой реки Хуанхэ, где она, сделав большую излучину, выходит на низкие места. Для того, чтобы понять, что такое Китай, нельзя не рассказать о режиме реки Хуанхэ. Она начинается в Тибете, как горный ручеек, такой, что даже стрела перелетает с одного берега на другой. Перейти ее несложно. Чем ниже, тем быстрее она течет. Проходя через восточно-тибетские горы, она набирает невероятную скорость и течет стремниной, потоком в ущелье, которое она промыла среди камней, и тянет с собой огромное количество алювия, осколочного материала. Таким стремительным потоком, со скоростью курьерского поезда, она выходит из гор и обтекает плоскогорье Ордос, вплоть до конца Великой Излучины. Но и тут она алювий не теряет. Во время половодий количество взвесей мелких камней в водах Хуанхэ доходит до 45-50%. То есть практически перебраться через Хуанхэ во время половодья или зимой, когда она еще и лед несет, невозможно. Лед там редко устанавливается, но все-таки бывает, река замерзает. Обычно же его проносит с быстрым течением. Поэтому Ордос по существу остров внутри континента, так как его с трех сторон окружает река. А когда река начинает терять скорость течения на равнине, она откладывает алювий и намывает дамбу величиной примерно метров в 5-7 и течет на этой дамбе. Так как река здесь уже широтная, то в силу известного закона, связанного с вращением земли, она начинает маандрировать, то есть качаться в разные стороны, и промывает то один берег, то другой, как у нас терек. А это великое несчастье, потому что масса воды с высоты 5-6 метров двухэтажного дома вдруг устремляется на соседнюю равнину. Да еще тянет за собой большое количество мути, всякой взвеси, осколков, кремня, песка. Тут спасаться надо. Спастись не всегда удается. Но если человек сам убежит, как зверь, то и имущество свое взять не успеет. А на полях, которые с большим трудом среди тропического леса устроили себе древнекитайские земледельцы, посадив там проса или бобы, вдруг выпадает большущий слой камней и песка и погребает под собой гуммус, то есть почву. Жизнь становится совершенно невозможной. Почва вся пропитывается водой и превращается в болото. А в муссонном климате на этом болоте вырастает густой лес невероятной высоты, в котором живут самые хищные звери. От леопардов, место ведь очень южное, 30-я параллель, до медведей. Одним словом, местность эта была адом, а ее превратили в рай. Некто Юй объездил Хуанхэ по всей территории своего племени и предложил проект, который сам и осуществил своими руками. Его изображают всегда с большими мозолями на ладонях. Он стал чинить дамбу и укреплять ее. И древние китайцы в 3-м тысячелетии до нашей эры эту дамбу так укрепили, а реку ввели в определенное русло, что после этого до 634 года до нашей эры, то есть 2500 лет, жили спокойно и не знали, что такое наводнение. Потом все-таки река прорвалась, затопила низовье, дамбу починили снова уже средствами более новыми, так как это было 1-е тысячелетие до нашей эры, а не 3-е. После этого дамбу чинили каждые 2,5 года и до сих пор продолжают чинить. Вот каков на самом деле технический прогресс. Как только в 3-м тысячелетии реку укротили, оказалось, что в этой местности можно очень легко и приятно жить. Лес свели, сделали поля, засеяли их зерновыми, бобовыми растениями, развели домашний скот. Орошения не требуется, муссоны, воды сколько угодно, все растет. Детей можно было прокормить неограниченное количество. Китайцы вообще очень чадолюбивые люди. Такими были и древние китайцы. Они старались освободить от работы своих жен, чтобы те занимались лишь детьми и рожали их каждый год. А чтобы они не отвлекались, делали им в детстве операцию, ломая ступни ног. Но это уже в начале новой эры, после истребительных войн, из-за которых Северный Китай потерял 80% населения. После такой операции женщина вообще не ходила, а сидела дома. Муж все делал сам, стряпал, стирал, ухаживал за женой. Но уж если он подозревал, что она изменница, ей вырезали нижнюю часть живота большим ножом. В отличие от китайцев, кочевники хунны, а впоследствии тюрки и монголы, женщин заставляли работать, ходить за скотом, шить, делать юрту, смотреть, чтобы все было в порядке, но никто не спрашивал, от кого она принесла ребенка. Если рождался ребенок, то все племя было радо, еще один богатырь или красавица. Имущество, которое муж приносил в дом, за исключением оружия, все принадлежало жене. Она распоряжалась и выдавала его мужу сколько хочет. И он слова не мог сказать. Вот как этносы отличаются друг от друга. Теперь обратите внимание, что все это никакого отношения не имеет к расам, а обусловлено исключительно какого-то рода явлениями, связанными с природой дневной поверхности нашей планеты и с глубинными явлениями, которые простым глазом не видны. Вернемся к Китаю. В это время, с 30 века по 10 до нашей эры, Китай был очень маленький. Он занимал только побережье Хуанхэ и частично реки Вэй. За это время китайская историография, мифическая, но тем не менее достоверная, насчитывает всего 2 династии. Одна династия Ся, династия охотников, которая наследовала потомкам Юя, этого первого мелиоратора, и процветала за счет того, что в субтропическом лесу имела возможность целиком и полностью использовать местные ресурсы края. Но династия эта продолжалась не очень долго и была сменена династией Шан, вернее, племенем Шан, которая объявила войну племени Ся, разгромила его, выгнала и установила жестокую деспотическую систему власти с великолепной культурой и грамотностью. В эпоху Ся, кажется, грамотности еще не было, а тут была изобретена иероглифическая система письменности. Писали на черепаховых щитках, и сейчас читают эти иероглифы знающие люди, потому что система сохранилась до нашего времени. Там имена уже чисто китайские, то есть Шан – это уже предки современных китайцев. Оставшиеся в живых члены племени Ся бежали на север, в Ордос, в степь. Жили здесь вместе со степными народами, затем пересекли пустыню Гоби и, по легенде, стали предками хуннов, но не сами они, а в сочетании с аборигенами современной Монголии. Шан была вполне цивилизованной империей – и несколько более обширной по территории, с великолепной столицей Аншан. Там были приемы, богатые одежды, процветало шелководство, и очень распространился культ почитания своих предков, сопровождать которых после смерти отправляли убитых рабов. У людей победнее убивали меньше рабов, а для царей до 500 человек. Естественно, что вся эта цивилизация существовала за счет тех, кто работал, трудящихся масс. Поэтому она была им очень мало интересна. Я ее пропускаю, так как нам важнее дальнейшее. В XI веке до нашей эры небольшое племя Джоу, западное племя из предгорий Тибета, разгромило огромную армию шанцев, перебило и захватило в плен их аристократию. А народ сказал: «Какая нам разница, кто нами правит и кто нас угнетает?» и не шевельнулся. И так создалась первая историческая китайская империя Джоу. Причем завоеватели захватили территорию уже до голубой реки Янзы, до приморских болот, которые только в V веке нашей эры стали культурными землями, а тогда еще не были, то есть весь современный Северный Китай. Джоусцы были народ воинственный, храбрый и человеколюбивый. Своих подданных не обижали, а своего царя не почитали. Они знали, что у них есть царь, но старались держаться от него подальше. Поэтому Джоусская империя распалась на 1851 княжество. Что мы видим в этом процессе, который хронологически совпадает с распространением арийцев на запад и синитов на север, еврейское нашествие на Палестину, а потом арамейское нашествие на Сирию, и с началом образования кочевого быта? И видим мы в Китае естественное распадение большой территории с натуральным хозяйством на ряд мелких владений, из которых каждое было самостоятельной единицей. Никакой пользы, никакого смысла в объединении у них не было. Соседи у джоусцев были народы тихие, довольно спокойные. Хуннов, еще первые императоры Джоу, отогнали на север за пустыню Гоби, а кругом них жили только жуны. Очень интересный народ, которого сейчас нет. Это были светловолосые люди со стеклянными, то есть светлыми глазами, с рыжими или каштановыми очень густыми бородами, то есть типичные европеоиды. И эти бороды у китайцев прослеживаются даже после начала нашей эры, до 3-4 века. Потом монголоидность вытеснила европеоидные признаки. Жили эти жуны отдельными племенами. В отличие от предков китайцев, они не занимались трудоемкими земледельческими работами, а поселялись на холмах и на склонах гор. Каждый в своем ущелье имел свой замок. Так и жил изолированно от своих соплеменников. Но сами понимаете, что в горных долинах очень мало земли, значит, пищи у жунов, чтобы кормить большое количество детей, не хватало, и поэтому размножались они крайне медленно, но были весьма мужественны. Китайцы, подчинив себе жунов и отчасти использовав их при завоевании империи Шан, с ними долгое время уживались. Только позже, когда в Китае начался процесс создания нового по отношению к архаическому древнего Китая, жуны были все поодиночке перерезаны растущим древнекитайским этносом. Но этот процесс начался в 8 веке до нашей эры, и мы его сейчас не будем затрагивать. А кто же жил за пределами Китая? Здесь, на юге, жили племена, называемые мань. Но это название общее, туда входили самые разные племена лесовиков. Похожи они на современных вьетнамцев, такие маленькие, очень работоспособные, смелые, умные, хитрые, выносливые, очень самостоятельные люди. Завоевание территории южнее Янзы и превращение ее в Китай – это длительный исторический процесс, продолжавшийся около 3000 лет, и еще сейчас он полностью не завершен, ибо на юге большое количество южнокитайских инородцев, тех самых, которые в древности назывались мань. В Шаньдуне жили охотничьи племена И. Шаньдун – полуостров горный, так что наводнения Хуанхэ ему были не страшны. Эти И изображались как охотники с луком. Но уже к началу нашей эры их не стало, китайцы подчинили их себе. А в горах жили горцы, скотоводы, которые назывались кяны. Это кочевые тибетцы, которые до сих пор живут своим бытом. У них есть племена нголоки, банаки, но эти племена мало кому известны. До последнего времени, до конца XIX века, они, находясь в составе огромной Маньчжурской империи, никому не подчинялись, жили своим племенным бытом, грабили приезжающих паломников монголов или китайских купцов. Это народ неукротимой дикости. Живут они до сих пор в северо-восточном Тибете, иногда распространяясь до западного Тибета, а место это для жизни малопригодное. Дело в том, что весь северный Тибет покрыт густым лесом, потому что все муссоны, идущие с Южного Индийского океана, переваливают через Гималаи и в холодном тибетском воздухе выпадают дождями, а вот через хребты Наньшань и Куньлунь они не переходят, здесь уже сухо. В северном же Тибете такое количество влаги, что растет огромный лес и пасется большое количество травоядных животных. Это естественно, но человеку там жить нельзя, потому что не из чего разжечь огонь, ни одной сухой веточки. Каждая упавшая с дерева веточка немедленно сгнивает. Кизяк, основное топливо центральноазиатского кочевья, гниет. И поэтому охотники уходят туда на 5-6 дней, чтобы прожить, не разжигая огня, а потом возвращаются, греются, отдыхают, но жить в этих лесах не могут. Туда китайцы, по крайней мере, до начала нашего 20 века так и не попали. Перейдем к северу. Ся, бежавшие сюда, образовали здесь первую кочевую народность хуннов. Китайцы сюда не могли перебраться через пустыню Гоби, нужна была организация легкой конницы, но это уже более позднее время. И поэтому пустыня спасла народы, жившие по соседству с Китаем, от истребления. Какая здесь закономерность? Она напрашивается сама по себе. Этнос, не будучи никак связан с расой, связан с ландшафтом страны через хозяйство, которое его кормит, то есть этнос – понятие географическое. Вот то, что я доказывал постоянно и буду доказывать, как говорил Рабле, от Сорбонны включительно до костра исключительно. Теперь от X века до нашей эры переступим на 600 лет вперед. Возьмем такой же срез на территории Евразийского континента в IV веке до нашей эры. Что за это время произошло? За это время в Греции создалась и погибла великолепная культура греческих полисов, которая дала начало всей нашей науке, философии, геометрии, математике, истории, географии, вообще всему, что мы знаем. К IV веку до нашей эры Греция, только вспоминавшая пережитый расцвет, стала добычей Александра Македонского и его диких иллирийских солдат, с помощью которых он разгромил афинское войско при Хиронее и подчинил себе почти всю Грецию, разрушив Фивы. Но были ли эти греки подобием ахейцев, Агамемнона и Ахилла? Да ни в коей мере. Это был совершенно другой этнос, относившийся к ахейцам, как современные итальянцы относятся к древним римлянам. Кое-какие традиции и элементы древнего языка у них сохранились, но все обычаи, нравы, стереотип поведения были уже совершенно другими. То есть за какие-то 600 лет на территории классической Греции произошла не только смена этноса как системы, но миновал расцвет и уже наступил упадок второго нового этноса. Процесс шел как будто довольно быстро. Что было на Иранском плоскогорье и в Передней Азии? Ассирия, как я уже говорил, в 612 году была разрушена и пала. Вавилон, захваченный халдеями, был самым богатым городом. Это был первый город-миллионер. Причем он отличался от современных городов тем, что обходился без подвоза продуктов извне. Настолько богата была местность и настолько было организовано хозяйство. Каждый квадратный сантиметр почвы был обработан. Там стояли финиковые пальмы, а финики очень вкусные и питательны. Пространство между ними было засеяно чесноком. Ужасно они чеснок любили. Где-нибудь подальше от реки Евфрат и оросительной системы были поля с ячменем. Ячменные хлебцы не такие вкусные, но пиво замечательное. Вавилоняне и пьянствовали, и веселились, и сыты были. Город состоял из многоэтажных домов, где были лавки, банки, публичные дома и трактиры, храмы и даже университет. И, конечно, дворец царя, который был иноземец, чужой, но, надо сказать, очень берег свой город Вавилон. Вавилона 4 веку до нашей эры не стало, то есть он превратился в захолустье, а к 1 веку он вообще исчез как город, остались только его развалины. Как же это произошло так быстро? Посмотрим. Вавилон был завоеван, причем не пострадал при завоевании персами. Персы были народец немногочисленный, живший на берегах Персидского залива. Главную часть Персии, наиболее богатую, северную, занимал этнос медян. Это были люди храбрые, сильные, очень культурные, цивилизованные в смысле градостроительства. У них были города, замки, архитектура, очень развивалась наука, потому что у них были маги. Маг – это слово индийское. Магуш – значит просто специалист, футуролог, как мы называем сейчас, предсказатель будущего. Будущее всем интересно знать, и потому эта профессия древняя. Предсказывали, очевидно, верно, ибо маги несли очень серьезную ответственность за ложные предсказания, и без достаточных знаний за эту специальность никто не брался. У медян была письменность, грамотность. Они вместе с халдеями громили Ассирию, потом сами оказались жертвой персов, маленького, достаточно воинственного, но никак не культурного народа. И создалась огромная страна Персия, завоевавшая все Закавказье, часть Индии, Среднюю Азию и Египет. Огромная монархия, которая управлялась персами. В этой монархии было около 30 миллионов населения, а персов было меньше 500 000. И тем не менее персы каким-то образом ухитрялись держать все это население в подчинении, пока Александр Македонский не напал на них и за 3 года не уничтожил этого колосса с потрясающей легкостью. Почему? Неужели восточные люди настолько слабее западных? Ближайшее столетие показало, что ничего подобного. Небольшая страна Парфия, располагавшаяся в южной части нынешней Туркмении, разбила одного из наследников Александра Македонского Селевка и отняла у него весь Иран. Событие это примерно такого же масштаба, как если бы, скажем, Туркменская ССР объявила войну Ирану, Афганистану, Грузии, Армении, Турции, Палестине, Сирии и Ираку всем вместе и победила. В наше время это кажется невероятным, а тогда это совершилось. То есть одна загадка за другой. А Китай? В 3 веке до нашей эры Китай объединился. Объединение это было весьма и весьма малоприятно китайцам, но шло оно в течение 400 лет, с 8 века до нашей эры неуклонно. Маленькие княжества воевали друг с другом и укреплялись. Причем это укрепление происходило способом, от которого мороз по коже дерет. Если один князь брал город другого, то там убивали все население, включая женщин и грудных детей. Это называлось «вырезать». Место заселялось подданными победившего княжества, и они размножались в этом китайском теплом климате при наличии неработающих жен с потрясающей быстротой, так что ущерба демографии от этой резни не было. Но потом другое соседнее княжество вырезало это, точно так же приходили другие, селились и размножались с потрясающей быстротой. К 403 году оказалось в Китае всего 7 соперничающих государств, которые отчаянно боролись друг с другом. За что? Да за то, чтобы не быть убитым. Вот основной стимул войны, потому что пленных китайцы не брали. У них не было понятия «плен». Что это значит «сдался»? Сдался, значит, изменил, перешел к другому. Измена – это вещь страшная. А если ты не изменил, но не воюешь, то тебя надо закопать живьем в землю. Как видите, сдаваться не имело никакого смысла. В конце концов, победило княжество Цинь, которое состояло из потомков бывших изгнанных аристократов империи Шан, про которую я говорил, и местных инородцев. Его территория была в западном Шэньси. Оно победило всех. Причем здесь опять-таки сыграл роль какая-то странная, противоестественная на первый взгляд и, очевидно, совершенно естественная по существу дела смесь этносов, смесь рас и один географический момент. Дело в том, что когда китайцы жили, окруженные густым, очень высоким лесом на берегах Хуанхэ, тогда степные ветры не могли нести песок в Китай. Они завихрялись, и песок выпадал, как дюны по рубежу современной Великой Стены. Но когда китайцы, желая увеличить доходы от земледелия, свели лес, чтобы освободить место для полей, то ветер понес песок на их поля, и хорошего у них от этого было мало. Поля, перевеянные песком, давали малый урожай, и начались экономические кризисы в Древнем Китае. Воды стало не хватать, потому что песок в таком количестве падал в глубокие места, что засыпал мелкие ручейки. Тогда китайцы царства Цинь проделали гениальную вещь. Они ввели ирригацию. Они перегородили плотинами притоки реки Вэй, в частности, реку Цзинь, сделали там водохранилище и стали из него давать воду на поля. И сразу в царстве Цинь появилось изобилие хлеба. Изобилие хлеба дает возможность содержать большую армию, а большая армия одерживает победы, и Цинь завоевала все остальные государства на этой территории. Результаты были следующие. Сначала скажем о плотинах. Плотины через некоторое время оказались засыпанными. Песок падал в воду, падал он и на плотины, падал он кругом, поэтому водохранилища мелели и переставали быть пригодными для ирригации. Приходилось идти вверх по реке и ставить плотину за плотиной для того, чтобы собрать нужное количество воды. А ветер все дул да дул, песок все нес да нес. Борьба китайцев с ветром продолжалась до 17 века нашей эры. Уже у нас было смутное время и прошло, и про Ивана Грозного начали забывать, и Жанну д'Арк во Франции сожгли, а китайцы все воевали со степным ветром. Америку открыли, а китайцы все воевали со степным ветром. Испания ослабела, а китайцы все воевали со степным ветром и в 17 веке плюнули и бросили. Степной ветер их победил. И плотины эти остались как памятники, потому что восстановить их даже при современной технике невозможно. А объединение Китая дало еще более радикальные последствия. Цинь Шихуан, сначала царь царства Цинь, объявивший себя императором всего Китая, решил, что побежденные им китайцы должны отработать то благо, которое он им принес, завоевав их и объединив. Для этого они должны трудиться. А чтобы они не отвлекались, было категорически запрещено всякого рода чтение философских, поэтических, литературных произведений, и все книги, которых у китайцев было к тому времени довольно много, были сожжены и уничтожены. Оставлены только три разряда книг. По агрономии, по метеорологии, дождь вызывать надо, это каждый понимает, и по гаданиям, гадать тоже надо. Кто же откажется погадать у опытного гадальщика? Ну и Цинь Шихуан понимал нормальные потребности своего народа, а все прочее было категорически запрещено. А люди работают, работают, и почитать им охота, и попеть песни охота, и поплясать, но все это запрещалось. А если ловили, то читателей книг казнили, рубили голову, а писателей закапывали живьем в землю. Чтобы люди работали, а не валандались без дела, Цинь Шихуан велел построить Великую Китайскую стену. Пользы от этой стены никакой не было, потому что защищать стену, простиравшуюся от Ляодуна до Тибета, свыше 6000 километров, было совершенно невозможно. Там нельзя было даже гарнизоны расставить, ведь потребовалось бы слишком много солдат, которых прокормить невозможно. А если, скажем, где-нибудь в этом месте стоит гарнизон в 10 воинов, а придет 1000 хуннов, так эти 10 воинов ничего с ними не сделают. А если будешь звать помощь со всех сторон, то пока соберется 1000, хунны уже прорвутся, перебьют этот десяток и пройдут внутрь страны. То есть предприятие абсолютно бессмысленное, но оно, тем не менее, было проведено. В армии была введена жестокая дисциплина. Любой приказ должен быть выполнен. Если он не выполнен, то несет ответственность не только командир части, но и все солдаты данной части. Коллективная ответственность. Население Китая в результате всего этого уменьшилось на 2/3. Кончилось дело тем, что когда Циньши Хуан умер, а его старшего сына, довольно талантливого и способного наследника, интригами принудили к самоубийству, евнухи захватили власть. А евнухи, надо сказать, очень ценились в те времена, потому что они вели дворцовую бухгалтерию и переписку. Так вот, когда они захватили власть, то тут произошел эпизод, который повлек за собой крушение величайшей империи того времени. Одна воинская часть получила назначение передислоцироваться, и пока она шла, а идти было далеко, пошли дожди, и реки разлились, и она не поспела к сроку. То есть все солдаты должны были быть казнены за нарушение приказа, ибо действительные причины во внимание не принимались. Тогда они сказали: «Погибать так с музыкой!» и подняли восстание. Конечно, их перебили всех, но пока истребляли целый ряд других воинских частей, а также население уцелевших деревень, жуны, которые сидели в своих горах, недорезанные китайцами, кяны, которые пришли из Тибета на своих яках, все подняли восстание против режима Циньши Хуана. Самого-то его уже не было. А циньские войска, одержавшие только что грандиозные победы, вдруг потеряли всякую способность к сопротивлению и стали сдаваться. Их тоже закапывали живьем в землю, но они сдавались повстанцам. В общем, империя рухнула, и началась борьба за власть между отдельными атаманами этих повстанческих соединений. Победил тот, кто, будучи простым крестьянином, имел хорошую голову. Любан его звали. Он пригласил к себе 3 интеллигентов, 1 военспеца, 2 политика, 3 философа. Предложил им составить политическую программу и обнародовал ее. Программа была крайне простая. Упразднялись все законы, кроме 3. Полагалась смертная казнь за кражу. Для крестьян кража – вещь совершенно противоестественная. Убийство и государственную измену. Все остальное было можно. И объявлялось, что все будут платить очень маленький налог. Еще государство брало на себя монополию внешней торговли. И все жители Китая, с которыми раньше не разговаривали, на которых только кричали, вдруг увидели, что с ними разговаривают по-хорошему. Естественно, они перебежали к Любану, поддержали его, и он стал основателем династии Хань, которая была самым крупным явлением в Китае. И продержалась она до 3 века нашей эры, то есть почти 600 лет. О том, что происходило в 4 веке до нашей эры на западе Евразии, мы побеседуем в следующий раз.
1: С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно. Просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе.

Ушел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротно и подзводно, и компании свободной, и один, как перс подчас. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Где там, что она, Россия, по какой рубеж своя?

позабытой деревенской вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной смоленской грустной памятный мотив. А потом долой перчатку, оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. Плесуны за парой пара с места кинулись вдруг, задышал морозным паром, разгорелся тесный круг. Но с опушки отдаленной из-за тысячи колес из конца в конец колонны по машинам донеслось.

У дощечки на развилке, сняв пилотку, наш солдат постоял, как на могилке. И пора ему назад. И подворье покидая, за войной спеша скорей, что он думал, не гадаю, что он нес в душе своей. Но бездомный и безродный, воротившись в батальон, ел солдат свой суп холодный после всех и плакал.

0: Край села, сады, задворки, в двух шагах, в руках, вот-вот. И увидел, понял Теркин, что вести его черед.
1: Взвод за родину вперед!
0: И доверчиво по знаку, за товарищем спеша, с места бросились в атаку. 40 душ, одна душа.

Помороженный, простуженный, отдыхает он герой. Битый, раненый, контуженный, да здоровый и живой. На припеке обнял землю, руки выбросил вперед. И лежит, и так-то дремлет, может быть, за целый год. И речушка, неглубокий родниковый ручеек, шевелит травой осокой у его разутых ног.

Говор, смех, веселый гул, капли с мокрых сводов. Ищет руки, протянув прежде пар, чем воду. Пар бодает в потолок. Ну-ка, сходу на полок! На полке, полке, что тесан мастерами на войне. Ходит веник жарким чесом по малиновой спине.

С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. От Москвы до Волгограда неизменно ты со мной. Боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой.

0: У микрофона кандидат в члены ЦК ВЛКСМ, писатель, лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Поляков.
1: У моей повести «100 дней до приказа» был трудный путь к читателю. Наверное, потому что наша литература долгое время предпочитала писать о том, какой должна быть армия, а не о том, какова она в действительности. Сейчас, после того, как газета «Московский комсомолец» напечатала фрагмент повести, а журнал «Юность» опубликовал 100 дней полностью, повесть вступила на новый, не менее трудный путь. Путь к сердцу, к уму читателей. Я получаю много писем. В одних утверждают, что я написал пасквиль на армию. В других благодарят за правду. В третьих осуждают за то, что я показал не все недостатки сегодняшней армейской жизни. Что ж, я и не пытался дать энциклопедию армейской жизни. Я просто хотел рассказать о том, что думает сегодняшний солдат, как он воспринимает окружающий мир, что любит, что ненавидит. Опирался я на свой армейский опыт, на рассказы друзей, разговоры с солдатами, офицерами.

Железная дорога тянется неподалеку от расположения нашей воинской части. Стук колес слышен в казарме, но мы этому даже рады. Поезда идут на юг и на север, в другую жизнь, из которой нас вынесло на целых 2 года, и к которой каждый из нас приближается день за днем. День за днем.

0: «100 дней до приказа». Радиопостановка по одноименной повести Юрия Полякова.
1: Кто не служил, тот не поймет, что такое 100 дней до приказа. Это значит, что министр обороны не только выбрал ручку, которой подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернила, и ты уже наполовину гражданский человек. Словом, для старика 100 дней – большой праздник. Для меня, к примеру. Для своего командира я рядовой Купряшин. А для рядового Цыплакова я старик, высшая ступенька в неписанной казарменной иерархии. Чтобы подняться на нее, нужно отслужить 1,5 года. Самая низшая ступенька – салага. Старик – это сладкий сон после подъема, пока не придет старшина. Это лучший кусок за длинным солдатским столом. Это право не поднимать ногу, когда батарея идет строевым шагом. За тебя колотят подошвами молодые. Это полная свобода от мелочного быта. И еще десятки различных привилегий. По правде говоря, большинством этих прав я не пользуюсь, но положение старика обязывает. У нас в батарее я старик, ефрейтор Зубов старик, Цыплаков Елен салаги.
2: Елен! Елен! Елен!
3: Да. А, чего?
2: Чего-чего? Че, трибунал проспишь, вот чего. Китель мой выстирал?
3: Выстирал.
2: Правильно. Сегодня праздник. Старик на 100 дней должен быть во всем чистом. Возьми у коптерчика ключи и притащи мою шинель. Что-то холодно. Да потише, всю казарму разбудишь. Салага бестолковый спит на ходу. Купряш, видал?
1: Да ладно тебе. Не гонял бы его ради праздника.
2: Должен знать свое место и в будни, и в праздники. Ну, сыняра, тебя за атомной войной посылать. Где шинель?
3: Ключей нет. Старшина у коптерчика отобрал.
2: Это он из-за 100 дней. Догадывается, что стол накроем в коптерке. Ладно, у Шарипова ко всем дверям есть запасные ключи. Китель высох?
3: Ну, в известной степени.
2: Что? Кочка болотная. Иди утюгом просуши. Если манжеты будут влажные, убью. Понял?
3: Понял.
2: В известной степени, а? Номенклатура.
1: Да ладно тебе, Зуб. Он полночи тебе китель стирал.
2: И что? А сколько я перестирал? Сколько перегладил? Теперь его очередь. Ты, Купряшин, будто сам не был салагой. Ты знаешь, с этим кончай.
1: Зуб не взлюбил Елена с первого взгляда. С первого дня, когда он вошел в казарму и сказал: «Здравствуйте, товарищи». На гражданке Елен работал пионер-вожатым и привык командовать и шагать впереди строя. А сегодня у него вид классического салаги. Опущенные плечи, устало-беспомощное лицо, огромный на 3 размера больше китель, а голенище сапог настолько широкие, что ноги похожи на пестики в ступах. Елен почти всегда молчит, но не согласно молчит. С протестом, что ли? Видимо, это и бесит Зуба больше всего.
4: Батарея, подъем!
1: Если через секунду дневальный не добавит слова «тревога», значит, начался обычный армейский день. Это с верхних коек с грохотом сыпятся молодые. В их задачу входит подмести и прибрать помещение, заправить свои, а также стариковские койки. А мы, ветераны подразделения, полчаса можем еще подремать.
2: Елен! Где Елен?
5: Елен в бытовке гладит китель. Позвать?
2: Зови.
5: Есть!
1: Это выслуживается цыпленок. Рядовой Цыплаков. Приземистый парень, покрытый густыми веснушками. Папу Цыпу знает лично даже командир полка. В свои 18 лет цыпленок женат. Имеет дочь и терпеливо ждет известия о рождении 2-го ребеночка. А там, по нашим гуманным законам, его, как отца 2 детей, уволят в запас досрочно.
5: Во! Иди как новенький, муха не садилась. Молодец, Елен.
3: Куда положить, товарищ ефрейтор?
2: Положи на табурет. Цыпа, свободен. А ты, Елен, заправишь мою койку. Даю минуту, время пошло.
1: Заправить койку по-военному не так-то просто. Штука заключается в том, чтобы одеяло было натянуто ровно, будто доска. Мало этого, по краям одеяло отбивается, то есть его подвернутые края должны выглядеть как торцевые стороны широкой, ровно отпиленной доски. Конечно, Елену еще далеко до мастерства. Я помню, я сам намучился, пока освоил это дело.
2: Плохо, Елен, плохо. Смотри и учись. Раз, раз. Раз. Ровно минута. Заправишь свою, потом мою. Для тренировки.
3: Не буду.
6: Что?
3: Я в принципе не понимаю, зачем это нужно.
2: Что ты сказал? А тебе, сынера, и не нужно ничего понимать. Положено так. Положено. Я из тебя борзость-то вытрясу. Понял? Понял, кочка болотная?
7: Зуб! Ты заколебал парня своей силовой педагогикой. Пуговицы от кителя отлетели. Отпусти парня.
2: Не понял.
7: Ну, вырастешь, поймешь. Отпусти его.
2: Не понял.
7: Может, у тебя дистрофия мозговой мышцы?
8: Дежурный на выход!
9: Старшина!
1: На пороге старшина Высови. Сейчас пригрозит сгною на кухне. Старики катапультировались из коек, начали стремительно одеваться. Елен полез под кровать собирать раскатившиеся пуговицы. Никаких следов. Командиров случившееся не касается.
10: Выходи на заметку!
11: Сгною на кухне.

0: потерям, до конца не сразу верим, только и правде внемлем, недоверчиво. Неожиданным потерям, до конца не сразу верим, только и правде
1: внемлем. С мясом, сынок? Пуговицы, спрашиваю, с мясом?
2: Ты, Серафим, особенно не расстраивайся. Зуб, конечно, парень заводной, но его в свое время тоже гоняли. Скоро мы уволимся, полгода потерпишь, а там время и самому дембельский альбом готовить. Да не бери в голову, до дембеля заживет.
0: Никакой мольбой слезной, и бессмысленно, и поздно, улетевшую жар птицу не верну.
2: Думаю, все нормально.
3: Нормально.
2: Абсолютно нормально.
3: Абсолютно.
2: Она пишет. Вчера тебе вроде письмо было.
3: Это не от нее.
2: Ну, значит, теперь жди от нее.
3: От нее больше не будет.
2: Что так?
3: Да на вот. Прочитай, если хочешь.
2: Доверяешь? В общем-то, обыкновеннейшая армейская история. Подружка его сама написать не решилась, попросила их общего друга. Этот хмырь на трех страницах рассказывает Елену, как он любит его Люсю. Любишь, женись. Но зачем плевать в душу парню, который, между прочим, как говорится, охраняет твой блудливый покой?
0: Что ж, придется поневоле забыть об этой боли, коль уселись в лодку, нужно дальше грезть. На плече уже пригрелась птица дней грядущих зрелость, несомненно в этом, что
2: да. Выходит, Серафим, она тебя не любила.
3: Правильно ребята еще в карантине говорили. Хочешь спокойной службы, сразу забудь. А я ж чувствовал, что-то у них не так. На проводах тоже. Обидно.
2: Обидно, но от этого не умирают. Рубить лучше сразу. И хватит об этом. Вернемся, Серафим, к нашему барану, к зубу. Я с ним потолкую, но и ты, сынок, на рожон не лезь. Сам понимаешь, этот мир придуман не нами.
3: Ага. А по-моему, мы сами это свинство придумали. И сами мучаемся. Но я терпеть не буду.
2: Да. Ну и что ты сделаешь?
3: Я знаю. Я сделаю. Знаю.
2: О, за Якова. Якова. Ты лучше скажи, тебя не в честь шестикрылого Серафима назвали?
3: Нет. Просто моего дедушки...
2: Тихо. Комбат с замполитом. Смирно! Товарищ майор!
4: Вольно, вольно. Занимайтесь своим делом. Вы...
5: Это рядовой Елен.
4: Товарищ Елен. Вы осеннего призыва?
5: Так точно.
4: Товарищ старший лейтенант, я рядового Елена спрашиваю.
3: Так точно, рядовой Елен осеннего призыва.
4: Как дела?
3: Привыкаю, товарищ майор.
4: А это что такое? Ну-ка, дайте сюда. Кто это вам пуговицы с мясом выдрал? Я вас спрашиваю, товарищ рядовой. Купрешин, что здесь произошло?
6: Не знаю, товарищ майор. Может быть, зацепился за что-нибудь?
4: Товарищ старший лейтенант, и часто они у вас так цепляются?
5: Я разберусь и обо всем вам доложу.
2: Нормалек. Да садись ты. Садись и заканчивай, пока твои пуговицы министр обороны не увидел.
3: А, и то верно.
7: О!
2: Зуб.
7: А?
2: Идем в чайную. Я угощаю.
7: Идет. Солобонов на турнике гонял, представляешь? Зиночка, я лучше сок. Он слаще. Ну что ты скажешь? И тут от салак не спрячешься. В наше время до 100 дней в чайную не ногой.
2: Да брось зуб ворчать, будто ты в армии со времен гражданской. Я тебе вот о чем. Санек, Ты бы не трогал Серафима. Не видишь, тошно ему.
7: Ладно тебе. Пусть жизнь узнает. Еще огрызается. Да я старику боялся в глаза смотреть.
2: Санек, он письмо получил. Понимаешь, девчонка его бросила. За товарища замуж выходит. Ну, сам знаешь, как бывает.
7: Знаю, знаю. На первом году из-за такого и глупости наделать можно. Нет, в принципе, он парень неплохой. Опять-таки, старается. По-боевой неплохо. Нет, ты скажи, какие все-таки бабы бывают? Ладно, да. ладно. Я его больше трогать не буду. Ну и ты его предупреди, чтобы не огрызался. А вообще-то ты нарываешься, Купряшин. Надо же, какой-то Соломон ему дороже однопризывника.
2: Вот псих, самовзвод.
7: Ты мне дембельский альбом-то нарисуешь?
2: Будет сделано, товарищ ефрейтор. Я смотрю, ты уже щетинку постриг, чтобы к дембелю волос выгнать погуще. Угадал?
7: Ну...

0: Так мы поговорили. И я отправился в штаб дивизиона за гуашью и тушью. По случаю воскресного дня две комнаты были опломбированы. А вот из кабинета замполита доносился разговор и прелюбопытнейший. Нет, я не стал вставлять ухо в щель, мне было слышно и так. В конце концов, я принимал присягу и умею хранить тайну. За дверью спорили наш замполит майор Осокин и командир батареи старший лейтенант Уваров.
1: Ты сам в батарее порядок наведешь? Или тебе помочь?
2: Товарищ майор, я же вам доложил. Ничего страшного не случилось. Просто молодые устроили возню.
1: А старики полезли разнимать.
2: Да, совершенно верно.
1: Удивительное дело. У всех молодые как молодые, а у тебя какие-то игрунчики. То синяк под глазом, то пуговицы с мясом выдраны, то мамаша мне пишет душераздирающее письмо. Жалуется, что ее сына заставляет батрачить на старослужащих. Неужели ты всерьез думаешь, что дисциплину в батарее можно при помощи стариков держать?
2: Виктор Иванович, неужели вы думаете, что приказами сверху можно вытравить то, что у солдат в крови? Я считаю так. Если дедовщина, несмотря на всю борьбу с ней, существует, значит, она нужна армии. Нужна армия как живому организму.
1: Стихийное творчество масс.
2: Да, если хотите. Умный командир не борется со стариками, а ставит неуставные законы казармы себе на службу.
1: Умный командир – это ты.
2: Во всяком случае, за порядок у себя в батарее я спокоен. А это главное. А пуговицы можно пришить.
1: Можно. А как вернуть парню-первогодку веру в командирскую справедливость? Или пусть себе вырастает в держиморду, а потом наводит в батарее террор?
2: Дисциплину.
1: Террор. И поверь моему опыту, эти заигрывания с казарменной малиной плохо заканчиваются. И для солдат, и для офицеров.
2: Я-то думал, у нас просто откровенный разговор.
1: Откровенный. И я тебе откровенно скажу. Я очень уважаю генерал-лейтенанта Уварова, но мнение свое доложу. В академии тебе еще рано. Ясно?
2: Ясно.
1: Пришли ко мне, Елена. Прямо сейчас пришли.
2: Есть. Разрешите идти?

Вот оно что. Папенька-то, оказывается, у нашего комбата генерал-лейтенант. Значит, наш Уваров как бы лейтенант-генерал. А зампали Тасокин молодец. Мощный мужик. Никому спуску не дает. Будь у тебя папа хоть генерал, хоть адмирал, хоть начальник военторга. Впрочем, пошлют Уварова в академию или нет, меня волновало меньше. Я опасался, чтобы Елен чего-нибудь лишнего не наговорил замполиту, а то оборвут старики моему Серафиму крылышки.

0: Ну что, раскалывал?
1: Нет. Спрашивал, откуда я приехал, кто родители, трудно ли работать с пионервожатым.
0: А про пуговицы?
1: Нет.
0: А про зубы?
1: Нет.
0: О чем же вы говорили?
1: О празднике прощания с пионерским летом.
0: А про межрайонный пионерский рейд под девизом «Хлеба налево, хлеба направо» не говорили?
1: Нет.
0: Молодец. Я бы тебя взял в разведку.
1: Меня ж взяли. В кухонный наряд. Пойду собираться.
2: Купряшин.
3: Я.
2: Зубов.
4: Я.
2: Давайте поговорим, защитнички. Так за что или за кого зацепился Елен и выдрал себе пуговицы? Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов.
4: Товарищ старший лейтенант.
2: Не умеешь молодых тихо воспитывать. Я тебя буду воспитывать. 3 наряда вне очереди.
4: Есть 3 наряда вне очереди.
2: И еще сегодня замполит с Еленом побеседовал, а завтра я попрошу его с тобой поговорить. Понял?
4: Понял.
2: И тебе, Купряшин, объявляю наряд вне очереди.
3: За что?
2: Вот когда тебя зашлют в тыл противника, тогда будешь по штабам втихаря шастать. Понял?
3: Так точно.
2: Ну, вот хорошо, что вы оба такие понятливые.
4: Ну, Елен, стукач, но Салабон. Где Елен?
3: Стой! Он не стучал, комбат сам догадался.
4: Отойди. Где Елен? Сюда иди, сыняра. Я из тебя азу делать буду. Кочка болотная.
3: Ну, болотная!
4: Ну, Салабон! Я его еще пожалел! Девочка его бортанула.
3: Зуб!
4: Так тебе и надо, скотина, забыл.
3: Зуб, гад! Я же тебе как... Ну, молись, Дездемон!
5: Так. Боролись.
3: Скорее да, чем нет.
5: Правильно. Жизнь борьба. А драться будете, сгною на кухне.
3: Елен, погоди.
1: Ну, чего тебе?
3: Я тебе все объясню, Серафим. Ну, погоди, говорю.
1: Не суетись, Купряшин. Все вы тут одинаковые, ваше благородие.

0: Настроение у меня после драки с зубом хуже некуда. Сходил в библиотеку, посмотрел законный воскресный фильм про современную армию. «Письмо Бисмарка» называется. Краткое содержание. Воин-разгильдяй тянет назад все подразделение. Никого не хочет слушать, боится только свою девчонку-доярку, которая героически ждет его на гражданке. Командир взвода, хмурый, но добрый человек, не знает, что делать. Но тут к нему приехала жена, вникла в проблемы подразделения и дотумкала за всех. Написала письмо разгильдяевой подруге, та взяла отпуск и тоже приехала. О чем она говорила со своим нерадивым дружком в ленкомнате, никто не знает, но вскоре на учениях бывший разгильдяй первым ворвался в расположение воображаемого противника, о чем и сообщил своей подруге в письме Бисмарка. С тем я и уснул. Растолкал меня Шарипов. С Камалом Шариповым мы познакомились еще в карантине, куда он прибыл из высокогорного кишлака. Тогда он с трудом говорил по-русски, а теперь владеет великим и могучим совершенно свободно. И особенно полюбил выражения, уходящие корнями в глубины народного словотворчества. Так вот, разбудил меня Шарипов.
1: Вставай, ну вставай, вставай, чурка, 100 дней проспишь. Без тебя все выпьем.
2: Да не хочу я. Гуляйте без меня.
1: И пошли, пошли, разговор есть.
3: А вот и друг индейцев. Не идет без приглашения. А может, он себя и стариком не считает?
4: Погоди, погоди, Зуб.
3: Да ладно.
4: Конечно, день сегодня не такой, но все-таки, мужики, давайте разберемся.
1: А что разбираться? 2 старика из-за сынка как собаки сцепились. Позор! Для мужика позор!
4: Ты, Купряшин, конечно, зря в драку полез. Ну и ты, Зуб, тоже меры не знаешь.
3: Значит, я виноват. Я. Хорошо. Тогда давайте с завтрашнего утра жить строго по уставу. Да? Вот тебя, Чернецкий, пошлем сортир мыть. А тебя, Шарипов, двор подметать. И наплевать, что мы шинели к дембелю подготовили, а салабонам еще 2 года служить. Полное равенство. Замполит нас всех расцелует и отправит благодарственные письма домой. Ваш сын проявил чудеса героизма в борьбе с неуставными отношениями. Так? Давайте.
4: Не ори. Не ори, мы не глухие. Кто еще хочет сказать?
1: А что говорить? Пусть подадут друг другу руки, елки-моталки. Да такой день сегодня.
4: Но если никто больше говорить не хочет, тогда я скажу. Сначала о Зубе.
3: Конечно.
4: Знаешь, Сань, ты не обижайся, но в тебе столько злобы накопилось. Такие стратегические запасы. Ты уж постарайся, распределяй равномерно между всеми молодыми. Доведешь ельный, мы с тобой влипнем.
3: Значит, опять я виноват.
4: Сядь, сядь. Сам разговор начал, слушай. Теперь о моем друге Купряшине. Скажи мне, Леш,
2: да?
4: Только честно. Что ты хочешь? Ельно защитить или всех стариков как класс уничтожить?
2: Да я хочу справедливости.
4: О, какой?
2: Что значит какой?
4: А то и значит. На словах у нас одна справедливость, а в жизни совсем другая.
2: Точно.
4: Ты думаешь, люди на стариков и салаг только в армии делятся? Ошибаешься. Разуй глаза. Эти на работу пехом шлепают, а те в черных бугровозах ездят. Эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются. Или вот пример. Меня из института, то дело прошлое, за прогулы поперли. Было дело, заигрался с одной лялечкой в любовь. Справедливо вроде. А сынок один даже на сессиях не появлялся. Однако окончил с красным дипломчиком и за границу стажироваться укатил. Запомни, Купряшин, там, где появляются хотя бы 2 человека, сразу встает вопрос, кто старик, а кто салага. Понял?
3: Ты понял?
2: А тебе не кажется, Валера, что философия твоя, ну как бы это поточнее, с душком?
4: Допускаю, что ты, Купряшин, живешь другой философией, и стариковство идет вразрез с твоими нравственными принципами. Но если ты не будешь стариком, придется быть салагой. Третьего не дано.
3: Ты понял?
4: На этом, полагаю, можно закончить нашу профилактическую беседу. Все-таки праздник сегодня, мужики.
1: Да, да, да.
2: Но пусть каждый останется при своем мнении. Нужно быть человеком, независимо от того, сколько прослужил.
3: Человек — это звучит гордо.
2: Заткнись, ублюдок! Тебе как человеку про Елена рассказали, а ты гад. Что сделал?
3: А что Елен сделал?
2: Что он сделал?
3: Что? Зачем бегал жаловаться к замполиту?
2: Кто тебе сказал?
3: Цыпленок видел. Цыпленок?
1: За стукачество Елена наказать нужно.
2: Да вы что?
4: В самом деле, Лешка, такие вещи прощать нельзя, чтоб другим неповадно было.
3: Пусть только твой Елен из наряда вернется, я его...
2: Он не жаловался, это точно.
3: Откуда же комбат все узнал и мне 3 наряда всобачил?
2: А ты думаешь, комбат не знает, кто больше всех к молодым лезет? Знает.
3: Почему же он раньше молчал?
2: А ему так удобно. Ты молодых держишь, он тебя. И порядок в самоходной артиллерии. Только вот накладка вышла, замполит засек. Видел, как Елен выдранные пуговицы пришивал. Понял?
3: Понял. Понял. Значит, ты сам офицером и настучал.
2: Что?
3: Что? Цыпленок видел, как ты в штаб бегал, а потом оттуда вышел комбат. Цыпленок?
2: Лакей этот цыпленок.
4: И все-таки, Лех, ну объясни нам. Ну почему ты молчишь? Зачем ты ходил в штаб?
2: Стучать.
3: Стучать?
4: Кубряша, не выделывайся. Ну скажи, что ты врешь, он сейчас скажет.
1: Алексей, ты что, совсем козел?
3: Так зачем ты в штаб ходил?
2: Стучать.
4: Что будем делать?
3: Что? Гнать его из стариков.
1: Гнать.
3: Давайте голосовать.
2: Ну, а какое у вас голосование? Открытое или закрытое?
3: Пошути, пошути. Недолго осталось. Кто за то, чтобы Купряшина выгнать из стариков?
1: Я.
3: 1.
4: Я.
3: 2. И я 3. Единогласно. С сегодняшнего дня Купряшин салага. Отваливай. Тебе теперь здесь делать нечего. Здесь старики гуляют.
2: Ну, и чью же койку мне завтра заправлять?

Спал я или нет, не знаю. Привиделось мне излюбленное наше казарменное представление. Я, как и положено старику, возлежал на койке. Несколько сынков раскачивали ее, изображая перестук вагонов та-та-ту, та-та-ту, та-та-ту, создавая иллюзию мчащегося вагона. Другие салаги под окном размахивали зелеными ветками, изображали убегающий дорожный пейзаж. Время от времени кто-то из них протяжно гудел. Этот спектакль назывался «Дембельский поезд». На этот раз на койке лежал зуб, а я вместе с сынками представлял свежий ветерок.

0: Аталея, равняйсь! Ирна!
1: Исчез ваш товарищ, рядовой Елен. Кому известно его местонахождение? Значит, исчез солдат, и никто ничего не знает. Так.
2: Если с Еленом что-нибудь случилось, не отмоемся.
3: Достукались дятлы. Суши зуб сухари.
4: Да идите вы все.
5: Разговорчики в строю.
1: Командуйте, товарищ старший лейтенант.

0: С таким бугаем, как ты, поссоришься. За что ты его избил?
1: Я не бил, товарищ майор. Я только...
0: Слушай меня, Зубов, внимательно. Всю округу носом спашешь, а Елена мне найдешь. Если с ним что-нибудь случилось, пеняй на себя. Ты меня понял?
1: Понял.
0: Идите. Эх, Купряшин. С Зубовым ты из-за него дрался?
2: Да.
0: Почему ко мне не пришел?
2: Не успел.
0: Не успел. Теперь, если что, всю жизнь будешь локти кусать. Куда мог подеваться-то, Елен? Земляки в полку у него есть?
2: Кажется, нет.
0: Плохо, Купряшин. Идите, ищите.
3: Я помчался в сторону автопарка и нагнал Зуба. Он курил на ходу, и ночной ветер высекал искры из его сигареты. На блюстителя суровых стариковских законов было жалко смотреть.
4: Я это, видал.
5: Чего? Чего видал? Видал, как твой дядя едал?
4: Еленове видал.
1: Ну, не гни, Салабон.
4: Ну, это, прапор заметил, что Серафим не работает. Сидит в углу и лицом в колени. Вот так. Прапор ему говорит, заболел, что ли? А Елен говорит, заболел. Прапор говорит, шагай в санчасть, там тебе трехведерную клизму поставят. Елен говорит, пойду таблеток поглотаю и вернусь. И вот нету его.
1: Трепло-то цыпа, убить тебя мало.
4: Да не вру я! Прапор ждал, ждал, потом сам в санчасть. А там, говорят, не видели мы никакого Елена. Есть какой-то Салабон, который портянки наматывать не умеет и ноги до костей стесал. Прапор побежал к комбату и говорит, пропал Елен. Комбат на всякий случай перетряхнул вещички Елена и нашел письмо про несчастную любовь.
1: Значит, письмо нашли. Это меняет дело.
5: Не гони волну, Зуб. Если с Еленом что-нибудь случилось, я первый тебя...
1: А ты, салага, помалкивай.
6: Пленок ангары проверил?
4: Проверил, и под брезент заглядывал, но нету Елена.
6: Совсем пропал Елен. Загудит теперь наш Зубок.
1: Если что, все загудим, все.
6: Чернецкий, ты слышал?
7: Слышал. Ты, Зуб, не прав.
6: Не прав. Чернецкий не загудит, он сержант. Купряши не загудит, он умнее всех. Я не загужу. Скажу им, я по-русски не знай, моя ничего не понимай, меня и отпускай.
4: А я?
7: А тебя как отца двух детей амнистируют.
6: Так что, Зуб, можешь свою дембельскую шинель цыпленку отдать. Она ему раньше понадобится.
1: Да что вы из меня жилы-то тянете?
3: Протяжный гудок поезда заставил всех замолчать. Мы искали Елена и старались не вспоминать о железнодорожной ветке. И вдруг мы все сразу подумали о ней. Лейтенант Уваров смотрел на нас и молчал. Он тоже уже понял. Елена нужно искать там, у насыпи.

0: станции 10 метров!
1: Я мчусь, не разбирая дороги, спотыкаюсь, падаю и снова бегу. Я холодею и вскрикиваю, наткнувшись на брошенный и окаменевший мешок цемента, напоминающий очертаниями человеческое тело. Во мне крепнет уверенность, что Елена найду именно я. Елена нашел цыпленок.
2: Ребят, Елена там лежит.
1: Елен лежал во рву, скорчившись калачиком и уткнувшись лицом в землю. На месте головы густая тень. Ее отбрасывал разлапистый куст.
3: Зуб, что? Иди к нему.
4: Нет.
3: Иди, тебе говорят.
4: Нет, не пойду. Я не виноват.
3: Иди, гад.
2: Он же спит.

0: Ребят, он спит.
1: Спит?
0: Спит, товарищ старший лейтенант.
2: Комбат медленно опустился перед Еленом на колени и осторожно склонился над ним, слушал дыхание. Мое сердце, как чугунное ядро, раскачивалось в груди. Казалось, еще минута, и оно с треском, проломив ребра, вырвется наружу. Я не выдержал и отвернулся.
0: Правда спит, как убитый.

Вы слушали радиоспектакль по повести Юрия Полякова «100 дней до приказа». Роли исполняли артисты Алексей Борзунов, Александр Баринов, Владимир Григорьев, Юрий Гусев, Константин Кравинский, Михаил Лобанов, Вадим Месотов, Николай Серебренников, Евгений Тетервов. Редактор Вера Соколовская. Звукооператор Наталья Попова. Музыкальное оформление Ирины Толмачевой. Режиссер радиоспектакля Рюрик Пестовский.

0: Начинаем литературную передачу. В приложении к журналу «Иностранная литература» вышел сборник бельгийских новелл, одну из которых мы вам напишем, Хуго Клауса, мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Новеллы, собранные в сборнике, грустны по интонации, несут в себе ощущение дискомфорта, разлада и неуверенности. Предстающая со страниц книги «Бельгия» — это не рай для туристов, а совсем далекая от дурных журналистских штампов страна одиноких, разобщенных людей, тоскующих о прошлой коллективной жизни, о подорванной евангельской морали, об уделе маленького человека, сторонящегося политики, истории, философии. В новелле «Мы вам напишем» говорится об извращенном обществом природе отношений между родителями и детьми. Новелла построена как диалог, в котором каждая фраза исполнена иного смысла. Ни мать, ни сын не говорят правды, потому что никто из них не в силах помочь друг другу. Читает новеллу Ирина Карташова.
1: Наконец-то служащий увидел ее в толпе, выходящей из туннеля. Она шла, расталкивая людей локтями и сумочкой. Очередь, выросшая у будки контролера, даже расступилась, чтобы пропустить ее вперед. Милая мама, рыжая мама, здравствуй. Здравствуй. Она подошла к нему вся красная, улыбнулась. «У тебя новые зубы», — сказал он. Она обрадованно закивала. Губы ее были, как всегда, подкрашены неаккуратно. В их складках застряли крошки помады. «А цвет нравится тебе? Я хотела белый, но зубной врач сказал, что нет ничего противней, чем белые зубы у тех людей, по которым сразу видать, что раньше у них были желтые или, как это даже, янтарные. Нет, янтарного оттенка. Ведь так и есть, а? Как ты думаешь? Из-за них я и в Голландию ездила, туда и обратно за один день. Десны были ярко-розовые, цвета сахарной помадки, цвета младенцев, с рекламой средств по уходу за детской кожей. «Идем», — сказал он, выводя ее из душной вокзальной толчии. Был первый погожий летний день, и все спешили за город, к морю. «Тебе не понравились, а? Ты, сынок, вроде меня, ты бы тоже хотел совсем белый, а?» Служащий пнул носком ботинка вращающуюся дверь. Они вместе вышли в яркий полдень, шумный от птиц, трамваев, прохожих. Она легонько толкнула его в бок. «Прости», — сказала она, — «похоже, что ты все еще растешь, или я делаюсь меньше?» В самом деле она стала ниже ростом. «Может, из-за низких каблуков?» «Нет». Его мать, живая старушка с острым взглядом, чем ближе к развязке, тем больше скрючивалась, сморщивалась, превращалась в хрупкую куколку, которую ничего не стоило сломать. И в прошлом году она сломалась. Пока они ожидали трамвая в тени деревьев, звенящих птичьими голосами, мать закурила сигарету, закашлялась, живо подмигнула. «Возьмем такси?» Служащий чуть не вздрогнул от ее небрежно игривого тона и высокого, как у девушки, голоса. Почувствовав прилив нежности, он прикоснулся ладонью к ее рукаву, смахнул с него пепел. «Конечно! Может, взять ее под руку? Он этого никогда не делал». Когда они вылезали из такси, он хотел дождаться, пока водитель откроет им дверцу, но флегматичный мужчина сидел как вкопанный, и служащий подумал, что затевать скандал не следует, потому что было слишком жарко, а его мать обязательно ввяжется, будет горячиться, сыпать словами. И он просто подтолкнул ее к дверце. Когда они шагнули в безоблачное летнее сияние, шляпка у матери съехала на лоб, и от попыток водрузить ее на место волосы взъерошились жидкими клочьями. Усталая и красная мать, отдуваясь, долго возилась со шпильками, пока служащий расплачивался за такси под всевидящим оком официанта, который сидел на террасе ресторана, как завсегдатай, положив ногу на ногу. «Это итальянец», — — шепнула мать. — Посмотри-ка. Служащий не ответил, он не понял, кого она имеет в виду, шофера или официанта. Он прошел вперед, а она, придерживая обеими руками сползающую шляпку, неуклюже просеменила следом в дверь ресторана, отрезавшую за ними солнечный свет. Улыбнулась в спину сына новыми чудовищными зубами. Продолжал улыбаться, разглядывая стены, гардероб, вешалки с меховыми манто и дождевыми плащами. Люди за столиками в зале, увешанном оленьими рогами и картинами с изображением сцен охоты, довольные, разогретые пищей и вином, спокойно беседующие люди, оглянулись в ее сторону. Театральная дива, не успевшая до конца стереть грим, от которого еще оставались широкие, неровные, будто желтушные пятна возле скулы на шее, разговаривающая пронзительным голосом и без конца подмигивающая, кокотка прежних дней, вдруг попавшая в современное цивилизованное общество. Ища от них защиты, она взяла сына под руку. Они прошли через весь зал, сели за столик у окна под жаркие лучи солнца. «Ты голодна?» «Не очень», — солгала она. «А ты?» «И я не очень», — солгал он. Шепот за соседними столиками заставлял ее неспокойно ерзать на стуле. Он сидел к залу спиной и чувствовал себя неуютно. Они пили вишневый ликер. К счастью, она воздержалась от комментариев, когда официант снял со спинки стула ее плащ и отнес в гардероб. «Я сначала подумала, — говорила мать, — что тебе не нужно беспокоить директора фабрики, ведь ты всегда был как-то щепетилен в таких делах. Ты ведь не хочешь лезть на глаза, я понимаю». «Я разговаривал с ним о тебе, — ответил служащий. «Я так рада, что ты это сделал! А что он сказал?»
2: «Что он с удовольствием тебя примет». Служащий безразлично слушал фальшь произносимых слов, фальшь собственного голоса, интонаций, как слушают по радио скверную постановку, нет, сводку новостей.
1: «С удовольствием?» — откликнулась мать. «Это уже кое-что. Если б ты знал, сынок, как это важно, я так надеюсь.
2: И что он рассмотрит твою просьбу через особые очки?»
1: «А что он носит очки?»
2: «Нет, мама. Ах да, он и в самом деле носит очки, но тут он имел в виду другое».
1: «Я поняла, что он имел в виду другое, но я спросила, носит ли он вообще очки, кроме тех, ну, для моей просьбы. Ты, наверное, думаешь, твоя мать совсем дура, толку не знает в жизни, не способна понять, когда говорят намеками или двусмысленно».
2: Что в его словах могла быть двусмысленность, что двусмысленной была его фраза насчет особых очков директора, это как-то не пришло ему в голову. Перед матерью, которая в этом легко разобралась, он почувствовал себя как школьник перед учителем, неузнанным на карнавале. В ресторане было невыносимо жарко, служащий заказал еще ликера.
1: «А как директор выглядит?» — спросила мать.
2: «Он тебя примет, не сомневайся».
1: «Правда? Не сделай он этого, ты бы на него обиделся, а?»
2: Служащий не видел матери месяцами. Она жила в деревушке в Западной Фландрии, где похоронила второго мужа. Вдвоем с пожилой женщиной она арендовала дом. Две вдовушки, бедные, но честные. Пожалуй, слишком бедные, как выяснилось, потому что она вдруг позвонила ему в Брюссель и попросила замолвить за нее словечко перед директором табачной фабрики. Она смогла бы там работать на упаковке или расклейке этикеток, или...
1: «Ты не похудел, мой мальчик?»
2: «Ты тоже нет». Они подняли рюмки.
1: «Что можно здесь поесть?» —
2: шепнула она. «А что бы ты хотела?» — громко спросил он и небрежно взглянул на господина, заказывавшего шпроты.
1: «Я не знаю», —
2: Закажи лучше сам, да я и очки не взяла. Не разберу, что там написано маленькими буквами». Она повернула к свету отблескивающее глянцем меню и поднесла к нему указательный палец, как придерживают пташку, готовую спорхнуть. У нее были такие же, как у него, короткие, будто обкусанные ногти без лунок. Чем еще он похож? Нос. Тонкий, загнутым кончиком и высоким вырезом ноздрей. Да, пожалуй. Еще бесцветные жидкие волосы. Еще серые тусклые глаза, которые неудержимо наполнялись слезами, стоило ему услышать страшную сказку, собаке во дворе завыть погромче или ребенку на телеэкране горько заплакать об умершей матери. «Мама, мама, зачем ты снова здесь? Эти поры на носу эти...» «Маленькие буквы читать не надо», — проговорил он. «Это английский перевод. Читай большие буквы, их ты поймешь». «Да я и не знаю, что это за кушанье такое. Тебе мясо или рыбу?» «Мясо? Ты же знаешь, я хищница». «Хочешь, возьмем салат из омаров и венский шницель?» Она энергично кивнула. Затем принялась тереть лоб. «Послушай, этот ликер ударил мне в голову. Мама, мама, как ты сдала!» Она снова закурила, улыбнулась, не знала, куда девать локти, осторожно положила маленькие ладони по обе стороны тарелки. Ждала. «Мама, нужно быть начеку», — подумал служащий. Он прижал салфетку ладонью к столу, твердый край стола неприятно давил на фаланги пальцев. Нет, он не звонил, не писал, никак не давал директору знать ни о себе, ни о матери. Он просто не посмел бы этого сделать. В его положении он не имел никакого права, ни малейшего шанса тревожить, просить, убеждать директора в подобном деле. Так уж мир устроен. Его место было среди глухонемых, среди тех, кто исполняет приказы, если надо, готов пуститься в пляс по первому знаку обожаемого директорского пальца. Осторожно, как и положено глухонемым слугам в мире незрячих, он произнес: «Директор, правда, говорит, что для всех занятых на фабрике существует ограничение в возрасте». Она не поняла, притронулась вилкой к уголку рта, поморгала. «Но в твоем случае это не играет роли», — быстро добавил он. «Ага». Официант принес шницель. И, словно для того, чтобы не смотреть больше друг на друга или немного отдохнуть от удовольствия встречи, сделать передышку в этом неожиданном после всех минувших месяцев свидании, они резали мясо, жевали, глотали, запивали. И, конечно, обязательно, иначе и быть не могло, когда она взялась за бутылку, чтобы подлить ему вина, разве она не заметила, что на столе уже вторая бутылка? Проворная красная струйка тут же полилась на скатерть. «Соли!» — вскрикнула она. «Скорее соли!» «Соли!» — крикнул он тоже, и официант с огромным полотенцем принялся убирать пятно. «Ой, здесь так жарко!» — сказала мать с укором официанту. Ее глаза блестели. «Ну и ну!» — она улыбнулась сыну. «Я захмелела!» Она задвигала, как жерновами, до ужаса одинаковыми зубами. «Смотри, чтоб он не заметил», — сказал служащий. «Не сердись, я умею себя вести, я выпью чашку кофе». Она наклонилась к нему через весь стол, засопела. «Я хочу оттуда уехать, сынок. Эту мадам Жан я терпеть больше не могу. Мне бы снять комнату в городе. Я стала бы готовить и с тобой чаще бы видалась. Но не слишком часто, конечно, ведь ты так занят. Раз в неделю, например». Служащий подумал. «Она еще ни разу не спросила меня о жене или о детях. Она уходит от этой щекотливой темы. Она все время на стороже. Может, Лили этого не захочет? Спросила мать. Ну, почему же? И все-таки съехали в эту скользкую колею. Медленно и плавно, как при спуске судна. Беззвучно, как в немом кино.
3: Я очень люблю Лили, сказала мать, набрала воздуха. Если бы она не была такая некрасивая.
2: Я это знаю.
3: Но ведь так и есть.
2: Да, выкрикнул он пронзительно, и официант поплелся в их сторону. Застыл в двух шагах от стола. Пожилой едок пудинга за соседним столом обернулся и что-то очень слышно проворчал. «Два кофе и бутылку фанты», — заказал служащий, не посоветовавшись даже взглядом с матерью.
3: «Нам не пора?»
2: — спросила мать после долгой паузы. «Ты все время придираешься к моей жене. Мне это надоело, мама. Она же не виновата, да и вообще. Если она некрасива, что в этом плохого? Какая важность? Немножко кривой нос, немножко выпирает челюсть.
3: Это ты про меня, про мои зубы, а?»
2: Выговорила она хрипло и принялась плакать, время от времени притрагиваясь краешком салфетки к сразу же покрасневшим и набухшим векам. «Да нет же, мама», — сказал он с нажимом, — «нет».
3: «Не надо мне было приезжать!»
2: — всхлипнула она и залпом выпила лимонад. «Зря ты так!» Он взял ее за руку, которая ему больше не казалась похожей на его. Она была маленькая, пухлая, с мягкой кожей. Он перебирал ее пальцы, сжал их легонько. Только сейчас он заметил, что ресторан уже пуст. Остались только они и ворчливый старик по соседству, который внимательно слушал их разговор, даже весь перекосился на стуле. Танцевальная музыка из радиоприемника ему сильно мешала, это было заметно. Мать прокашлялась.
3: «У меня времени сколько душе угодно.
2: Никто и не просит тебя уезжать».
3: «Нет».
2: «Так, мама, теперь тихо. Река входит в берега, течет медленней, прохлада освежает голову. Он видел, как она, всхлипывая, постепенно умиротворяется. После такой разлуки, после всех этих месяцев, они сидели рядом и не знали, о чем еще говорить. Мать снова прокашлялась.
3: «Илья чересчур старая. У меня есть две знакомые. Эти женщины работают на расклеечной машине, и им не меньше, чем по 65.
2: Ограничения в возрасте к тебе не относятся. Ты же слышала, я об этом говорил».
3: «А что директор все решает сам?»
2: «Этого я не знаю». Он покраснел, и рука, которой он подпирал голову, будто клещами сжала щеку. «Я ведь из числа глухонемых, мама. Я плохо одеваюсь. За такси и за ресторан мне придется 2 дня отрабатывать в банке. Ты меня слышишь?» Но он не сказал ничего.
3: «Мне пора», — сказала она.
2: Он вытер салфеткой пятно от английского соуса у нее на щеке. И как она только ухитрилась. Когда они вышли, солнце уже истощило свой пыл. Он остался на террасе, наблюдая, как она перебегает улицу, торопясь на трамвай, который как раз подходил к остановке. Ей нужно поспешить. Видимо, трудно на каблуках. Они для нее, пусть и низкие, все равно слишком высоки. Холод сковал его и не хотел отпускать. Он ждал. Фонтанчики на другой стороне сквера били, как прежде. За большими окнами почтамта беспрерывно двигались человеческие фигуры. На мгновение он прикрыл рукой лицо. Ему показалось, что он видит Лили. Но это была другая женщина, крупнее и красивей, в такой же, как у Лили, желтой куртке. Через 1:20... подошел уже 8-й вагон трамвая номер 7, а мать все еще стояла на остановке. Он не шевельнулся. И когда она, замахав ему руками, бросилась бежать назад через улицу, трясясь всем телом, с безумной, совсем незнакомой ему улыбкой, может быть, из-за этих зубов, едва не попала под автомобиль, успевший резко затормозить, он плотно зажмурил глаза, которые защипало так, будто в них попал кусочек мыла. «Герард! Герард!» — кричала она ему через всю террасу. Она села с ним рядом, говорила, говорила, как вежлив был с ней шеф персонала, господин с седыми висками и трубкой, и как она поняла, что он уже получил распоряжение насчет нее, она это заметила по некоторым деталям, и что директор уехал в отпуск в горы. Ее голос прыгал, как у маленькой девочки. «Они сказали, что напишут мне», — прибавила она, и заказала мороженого. На свой месячный заработок она сможет снять комнату с газовым отоплением и будет экономить, экономить. «Герард, ты доволен?» — спросила она.
0: Новеллу бельгийского писателя Хуго Клауса «Мы вам напишем» читала Ирина Карташова, режиссер Юрий Маркелов, редактор Игорь Золотарев. Литературная передача окончена.
4: Приглашаем ребят в радиобиблиотеку. Передачу ведет автор Наталья Николаевна Пиантковская.
5: Здравствуйте, ребят. Вот уж и август на дворе. Но вряд ли среди вас найдутся такие, кому лето наскучило. Ведь сколько радости дарит оно. Купание до посинения, загорание до черноты, а цветы на лугу, а бабочки на цветах, а гроза, гром и молния, а радуга, небо напополам, походы, ночевки, ауканье. Летом дни длинные-длинные, и радости в них с утра до вечера.
6: Да уж какие радости от огуречных уроков. Ой, извините, я не поздоровался.
5: Здравствуй, здравствуй, дружок.
6: Меня Вовкой зовут. Я из книги Александра Ганевского «Везучий Борька».
5: Подожди, подожди, Вова. Расскажи по порядку. Что это за огуречные уроки, от которых тебе никакой радости? И кто этот везучий Борька?
6: Ну что ж, слушайте. Я сейчас за городом живу, у бабушки Оли. У нее за домом огурцовая грядка. Я ее поливаю каждый день. Бабушка Оля говорит, это мой огуречный урок. Знаете, как это трудно. Вчера их поливай, сегодня, завтра. Ох, и надоело. Вот раз... Иду я от грядки к колодцу, усталый, в руке лейка пустая, и вдруг... Борька! Приехал! Добрался!
7: Подумаешь, чего тут добираться? Сел на автобус, глянул разок в окно и приехал. От остановки дорогу знаю, да и компас вот, штука надежная.
6: Да чего здорово! А я тут, понимаешь, один с этими огуречными уроками.
7: Считай, твои мучения кончились. Я ведь с ночевкой приехал, вот и помогу тебе. Вот что, мне бы перекусить с дороги.
6: Да, конечно. Какие разговоры? Я быстро, мигом. Вот, держи, Борька. Бабушка сказала, пожуйте пока хлебом с медом.
7: Ну, давай хлеб с медом.
6: Хорошо.
7: Вкусно, чего там? Ой, смотри, Вовка... Муха на мед села. Ой, противная. Уж точно какую-нибудь болезнь на лапках принесла.
6: Да какая же это муха? Это же пчела обыкновенная. Ты знаешь что? Ты смотри с ней поосторожнее.
7: Да знаю. Ишь ты, на спине тельняшечка полосатая. Ешь-ешь, пчелка, кусок большой, обоим хватит. Пчелы, Вовка, трудолюбивые. Дай-ка я тебя, трудягу, поглажу за это.
6: Не трогай ты ее. Оставь в покое.
7: Что ж я, по-твоему, пчел приехал, что ли, обижать?
6: Ой, Борька, она к тебе на лоб села. Прямо над бровью.
7: Ой, сидит.
6: Сидит, мед кушает. Ну, там у тебя как раз капелька.
7: Ну вот. А выходит, я к тебе за город не зря приехал. А, дикую пчелу приручил. Ну как, сидит?
6: Сидит.
7: А смотри, как мы с ней подружились, нас же. Такая маленькая, а такая умница. Ай!
6: Борька, ой. Борька, ой. Что с тобой? У тебя лицо побелело, как мел. Борька, ты жив?
7: Ой, да укусила она меня.
6: Да не укусила, ужалила.
7: Да мне теперь все равно укусила, ужалила.
6: Ой, Борька, у тебя голова прямо на глазах раздувается, и шишка над бровью, и глаз куда-то подевался.
7: Ой, хорошо, замечательно.
6: Да чего ж хорошего-то?
7: Да молчи, ничего ты не понимаешь, бинт у вас найдется.
6: Наверное, найдется.
7: Так, хорошо. Так, теперь пусть шишка подрастает, потом забинтуйте меня, и я поехал.
6: Куда поехал? Ты что, заговариваешься?
7: Да не ори, сяду в автобус и поеду.
6: Ты ж к нам с ночевкой приехал.
7: Ну, кто ж знал, что так получится? Пойду в автобус, весь забинтованный. Ха, мне сразу место у окна уступит раненому летчику. Кто ж не уступит? Любой уступит. Летчику-испытателю.
6: Какому летчику? Какому испытателю? Ты что мелешь?
7: Да пойми ты, Вовка, я на самолете летел. На совсем новом. Испытывал я его, понимаешь?
6: В самолете? Испытывал?
7: Ну да. Лечу, понимаешь, на новейшем самолете. И вдруг, бац! Сломался мой самолет, мотор испортился, падаем с жуткой скоростью. Что делать?
6: На парашюте выпрыгивать.
7: На парашюте? Что ж, по-твоему, новейший самолет разбивайся, а я на парашюте, да?
6: Ну а как же тогда? Врезаться в землю, что ли?
7: Да сам врезайся! Попробую починить самолет в воздухе. Их не выходит. Вижу впереди большое поле с картошкой. Уже совсем близко. Нет, думаю, мы еще повоюем. И направляю самолет из последних сил на это поле.
6: Ну, сели!
7: Сели!
6: Молодец, Борька.
7: Да что молодец? Крыло у самолета на посадке отломилось. И колесо одно, эх, куда-то закатилось. Ну вот я вот, видишь, хорошо колхозники прибежали, вытащили меня из кабины, забинтовали. Говорю им, надо мне на автобус, командованию доложить надо. Так что, Вовка, пора мне ехать.
6: Послушай, Борька, а у тебя в самолете нашлось бы еще одно место?
7: Смотря для кого.
6: Ну, понимаешь, для меня.
7: Для тебя? Для тебя нашлось бы.
6: Тогда я сейчас. Так... Так, вот. Фух. Посмотри, хорошо я лицо медом намазал.
7: Нормально.
6: Ну, пчелки, давайте, ешьте мед. Ну, села хоть одна?
7: Не.
6: Ну, подожди, я сейчас по огороду побегаю. Погоняюсь за ними, ну-ка.
7: Да брось ты, Вовка, ничего не получится. Не везучий ты.

0: Забавная история. И что же, добрался твой везучий Борька до командования?
1: Нет, бабушка Оля не отпустила.
0: Интересно. А чем же сейчас твой друг занят?
1: Точно не знаю. Он ко мне больше не приезжал. Только я думаю, что он сейчас в засаде.
0: В какой засаде?
1: Инопланетян выслеживает.
0: Инопланетян?
1: Да вы что, газет не читаете? Вот ведь недавно писали, что под Вологдой целый десант на летающих тарелках высадился.
0: Да читала я об этом, читала. И скажу тебе по секрету, Вовка, это не первая высадка космических пришельцев под Вологдой.
1: Ну да, тогда Борька их непременно выследит, он везучий.
0: Да, если верить Киру Балычеву, инопланетяне начали появляться в Вологодской области с 1967 года. Хочешь в этом убедиться?
1: Еще как хочу.
0: Тогда я тебя сейчас познакомлю с одним из героев книги Кира Балычева «Чудеса в гуслере». Товарищ Удалов! Товарищ Удалов!
2: Да?
0: Можно вас на минутку?
2: Кому это я понадобился?
0: Вы уж извините нас, товарищ Удалов. Человек вы занятой, как-никак начальник стройконторы. А мы вас по пустякам от дела отрываем. Но уж очень хочется услышать от вас ту давнюю космическую историю.
2: Да даже не знаю, что вам сказать. Рано человечеству об этом знать.
1: Ничего не рано. Человечество это очень интересует.
2: Да, история со мной приключилась. Ну, вы прям не поверите.
1: Да поверим, поверим.
2: Да? Ну, тогда слушайте. Шел я на грязнухе пешком. Нам там через месяц нужно будет в санатории крышу перекрывать. Вот я и пошел посмотреть. Ну, дорога лесом, местами над самым берегом птицы поют, никакого движения. Дошел я до поворота, а там знак стоит. Идут дорожные работы. Ну, значит, знак стоит, в землю вкопан, а из-за поворота слышны звон металла и всякие звуки строительных работ. А прямо за барьером разворачивается бульдозер странного вида, а на бульдозере, вы мне не поверите, инопланетный пришелец из космоса. И у него 4 руки и 3 глаза.
1: Крупные они, пришельцы.
2: Не крупные. Ну, с тебя. Я их спрашиваю. Вынужденная посадка? Из толпы один ко мне подходит, тоже на 3 ногах, и отвечает. Безобразная посадка. Хулиганская посадка, представляете, прилетаем мы на чужую планету, имеем строгий приказ в контакт не входить, а лишь проводить визуальные наблюдения, поскольку туземные цивилизации должны развиваться по своим законам.
1: А это кто такие, туземные цивилизации?
2: Да мы! Ну ты дальше слушай. Избираем, говорит мне пришелец, тихое место, чтобы собрать образцы растительной флоры и сделать всякие снимки. А из-за головотяпства штурмана совершается катастрофа.
1: А, может, он увидел сверху, какая прекрасная наша земля, и рука у него дрогнула.
2: Ну, не знаю, не спрашиваю. Так вот, подходит к нам еще один пришелец и говорит мне, что у них есть просьба. Ну, дорогу-то они починят, следов не останется, тарелочку свою уберут на околоземную орбиту. Но вот белил у них нет.
1: Да зачем белил-то?
2: Столбики-то они по дороге вывернули, в труху превратили. А столбики должны быть окрашены в белый цвет. Вот они меня и просят. Ну, принеси, дорогой брат, по разуму нам банку белил. Ну, побежал я за краской. А когда назад прибежал, знака дорожного нет, и ничего нет, ни тарелочки, ни машин, ни пришельцев. Пустота!
1: Счастливый вы, товарищ Удалов. Пришельцев видели.
2: И не только видел, но и кое-какие связи наладил. У меня с ними почти дружба. Ну, я вам все рассказал. А теперь мне пора. Сами знаете, сколько лет у строителей работы. Прощайте!
1: До свидания, товарищ Удалов! Вот это да!
0: Послушай, Вов, а может быть тебе взять ты отправиться самому навстречу инопланетянам?
1: Это на чем же я к ним отправлюсь?
0: Ну, сооруди какой-нибудь летающий аппарат.
1: Да из чего же я его сооружу? Легко сказать. Вот был бы со мной Борька, он бы что-нибудь придумал. Ой, смотрите, откуда здесь девочка и коробка из-под телевизора? Смотрите, от девочки во все стороны разбегаются солнечные зайчики. Что с тобой? Тебе плохо?
3: Воды, хоть капельку.
1: Ага, сейчас. Вот, возьми.
3: Ох, Вова, у вас в городе очень жарко, до невозможности.
1: Лето, а ты что, приезжая?
3: Немного.
1: Слушай, откуда ты знаешь, как меня зовут?
3: Ну, я знаю кое-что еще.
1: А тебя как зовут?
3: Фея, но это не имя. Просто я фея.
1: Фея?
3: Сказок, что ли, не читал? Фея никогда не видел.
1: Не видел? А можно я тебя потрогаю?
3: Потрогай.
1: Ведь ты все можешь.
3: Не так, чтобы все, но кое-чему научили.
1: А мне ты сможешь помочь?
3: Ну, я же за этим сюда и прилетела.
1: Прилетела? А на чем прилетела?
3: Ты что, не видишь мой аппарат для полета на большие расстояния во времени и пространстве?
1: Ну, это же просто коробка. Коробка из-под телевизора.
3: А по-твоему, летать можно только на тарелках?
1: Ты обиделась?
3: Да нет, я в меру обидчивая. Так ты летишь со мной?
1: Конечно, конечно, лечу.
3: Лезь в коробку.
1: Летим!
3: Выходим на орбиту. Полет проходит нормально.
1: Ой, а что это за приборы?
3: На борту моей коробки приборов совсем немного. Черный ящик для гипотез, белый ящик для открытий, да еще пульт управления.
1: Послушай, тебе не кажется, что наша коробка остановилась?
3: Все нормально. Мы вышли на орбиту. Теперь нужно выбрать курс. Так куда мы отправимся? 19 век?
1: Зачем нам в 19?
3: Ну как же, первая летающая тарелка была обнаружена 110 лет назад. Посмотри, в черном ящике должна быть соответствующая запись.
1: Сейчас? Ой, какая толстая тетрадь.
3: Тетрадь? Это бортжурнал. Ну, нашел?
1: Про это я читал, а вот еще запись. Ух ты, слушай, 21 век... Установлен контакт.
3: Все ясно. Отправляемся в 21 век.

0: Слушай, долго еще? Ты знаешь, я закоченел от холода.
1: Самое время. Идем на посадку. Все, вылезай.
0: Куда же мы приземлились?
1: Туда же, откуда и взлетели. Мы снова в читальном зале радиобиблиотеки. Только на календаре здесь конец 21 века.
0: Вот это да! Ой, да мы здесь не одни.
1: Это Лали и ее друг с планеты Новой. Лали зовет его Чудиком. Они из книги Федора Кнорри «Бумажные книги Лали». Тихо. Послушаем, о чем они говорят.
2: Да. Долгие годы прекрасная принцесса в темнице плела своими обожженными руками рубашки из крапивы, чтобы освободить своих заколдованных братьев.
0: Что здесь происходит?
1: Неужели ты не понимаешь? Лали рассказывает сказку своему инопланетному другу.
0: А зачем?
1: Давай об этом спросим у Лали. Лали!
2: О, у нас, кажется, гости. Здравствуйте.
1: Лали, расскажи, Вове как ты установила контакт с обитателями новой планеты?
2: Это длинная история. Еще в 20 веке ученые посылали сигналы с Земли во все стороны. Прослушивали все излучения, шорохи, но все напрасно.
0: Как напрасно? Но ведь у вас, кажется, связь установлена.
2: Да, связь у нас есть, но установили ее не мы. Это они нас нашли, они с нами заговорили.
0: Ну какая же разница?
2: Очень большая. Понимаешь, их цивилизация опередила нашу на 10-12 тысячелетий. И они, установив с нами связь, очень скоро потеряли к нам почти всякий интерес. И на все наши запросы они отвечали: нет заинтересованности, и выключались.
0: Да они просто космические свиньи. Так им надо было сказать.
2: Да они даже бы не обиделись.
0: А, они злые.
2: Хуже. Они никакие. Все их действия удивительно целесообразны, рассчитаны. Они великолепно систематизируют, безошибочно анализируют. Но у них нет никаких сочувствия, сострадания, содружества. Они не умеют любить и ненавидеть, смеяться и плакать. Им не знакомы наши человеческие чувства.
0: Так они что, роботы?
2: Нет, нет. Они очень похожи на нас. Только бесчувственные. Ну и вот тогда я начала через центр связи читать им сказки. И знаешь, это их заинтересовало.
3: Это не совсем точно, Лали.
0: Так что, у вас на планете нет сказок?
2: У них есть древние записи. Только не расшифрованные. Ну, вот такие, например. На, Чудик, прочти.
3: Некое существо Ка-Ша направлялось с целью транспортировки небольшого количества пищевых белков и углеводов к другому существу Б. Было на пути обнаружено другим существом иного разряда, в результате чего В удалось при помощи подмены собой Б проглотить существо Ка-Ша.
0: Ой, хватит! Неужели так можно зашифровать сказку о Красной Шапочке?
3: Да, Лали, ты же обещала рассказать сказку про Дюймовочку.
2: Непременно расскажу. Вот слушай. Жила-была...
1: А нам, Вова, пора возвращаться. А то мы не успеем к новому земному витку.
0: Как жаль. Но что делать? Надо так надо.
1: Уселся? Полетели.

0: Ну вот, я снова там, где и был. Только дата на календаре август 1989 год.
1: Что, Вова, закончил свое путешествие?
0: Где же фея?
1: Какая фея? Я ее не видела.
0: Как не видела? Ах, да. Фея же меня предупреждала, что взрослые ее не видят. Странные вы взрослые. Как многого вы не видите.
1: Ты прав. Детское зрение устроено по-особому. Ребенок ведь чаще видит сердцем.
0: А азбука человеческого сердца? Сказки?
1: Ой, как ты заговорил.
0: Это не я. Это говорил чудик с новой планеты.
1: Что ж, он прав. Какие бы сложные научные и технические проблемы не решало человечество, все-таки самое главное – наши человеческие чувства. Или, как говорят взрослые, духовное начало. Ведь именно чувства нас и делают людьми. И, наверное, именно человек со своими радостями, печалями, его душа может заинтересовать обитателей других миров, если они есть.
0: Вы знаете, мне пора возвращаться домой.
1: К своим огуречным урокам?
0: Не только. Уж не так много времени занимают у меня эти уроки. Я люблю смотреть телевизор с утра до вечера. Бабушка ведь потому и придумала эти огуречные уроки, чтобы я на воздухе был.
1: Так ты торопишься к телевизору.
0: Нет, я тороплюсь к книге. Я, признаться, не очень много читаю.
1: К сожалению, Вова, ты не одинок. Но, может быть, теперь ребята прислушаются к твоему совету и поймут, что без хорошей книги невозможно воспитать свою душу, создать себя как личность. А с существом, у которого не развита душа, неинтересно вступать в контакт не только пришельцам из космоса, но и просто окружающим людям.
0: Ребята, давайте учиться жить по-человечески. Представьте, что за нами сверху из космоса наблюдают.
1: Вова, не увлекайся. Наука еще не доказала, что и на других планетах есть разумные обитатели.
0: Но она ведь не доказала и то, что их нет. Так что, ребята, все может быть. А потому будем людьми.
2: Вы слушали радиобиблиотеку. Над передачей работали автор Наталья Пиантковская, звукорежиссеры Феликс Перминов и Валерий Шустер. Роли исполняли актеры Саратовского театра «Кукол Теремок» Светлана Галицкая, Александр Авдонин, Николай Троицкий и ученица 91-й Саратовской школы Аня Кузнецова.

0: «Хочешь, я тебя поцелую?» Растерянно, шепотом произнесла Бернара и добавила, жалобно улыбаясь, «даже в самые губы». «Нет уж», — сказал Сорокин, — «на жалость не побираюсь». И при этом лицо его посерело, скулы обтянулись от того, что он силой сжал челюсти, и глаза тоскующе сузились. Но когда они возвратились, и Бернара сказала ему высокомерно «пока», Сорокин вдруг схватил ее руку, рывком поднес ко рту, жадно подышал, не прикасаясь губами, и, отпуская, объявил: «Это на память себе. Она у тебя, знаешь, абрикосом пахнет». И, конфузясь, объяснил: «Будут компот давать, получится, будто ты рядом». И еще до этого был разговор, тоже когда они по степи блуждали. Сорокин сказал беспечно: «Если по-честному, не могу, да и не хочу к одному месту навсегда привязываться». И, насильственно улыбаясь, добавил: «Хотя такой, как ты, больше нигде нет и быть не может». «Нашел феномен?» «Если б хоть поменьше красивая была, — уныло произнес Сорокин, — тогда бы хоть рискнул».
1: «На что?»
0: «Ну, на ЗАГС, что ли?»
1: «Да я не пойду за тебя замуж», — сердито заявила Бернара.
0: «И правильно», — неожиданно одобрил Сорокин. «Красота – это высшее преимущество. А я бы всегда чувствовал над собой твое превосходство. Вроде как всю жизнь перед тобой в долгу».
1: «Ты слишком преувеличиваешь значение внешности человека», — учительским тоном сказала Бернара.
0: «А я все преувеличиваю, и хорошее, и плохое», — сокрушенно произнес Сорокин, вздохнул. «Такой уж имею характер. Значит, умственно ограниченно годен. Не получается из меня человека Рейсфедера, который себе на всю жизнь прямую линию прочерчивает и топает по ней в ботинках начищенных».
1: Возбужденная и взволнованная после этих ночных прогулок в пустыне вдвоем, вспоминая не слова, а то, как их произносил Сорокин, томясь нежностью, теряясь и, вдруг говоря, грубости, то высокомерный, то жалкий, то пылкий, то кроткий, то глупый, то умный, сдержанный и не сдержанный, то искренний и тонко чувствующий, то тупой и непонятный, то близкий, то чужой совсем, — Бернара не страдала, не мучилась. Ей было скорее досадно, что у нее не хватило воли, упорства, уверенной проницательности для того, чтобы разобраться решительно и окончательно в своих чувствах, вызываемых этим парнем, совсем не привлекательным своей внешностью, но привлекающим ее своей какой-то непохожестью на всех.
2: В эти дни зной достиг предельного накала. Он выжег, казалось, и сам воздух, и нечем было дышать, только этим пламенем пустыни. И как это бывает, в период всеиссушающего огненного жара начал дуть сухой, сильный, обжигающий ветер афганец. И пустыня зашевелилась песками, как желтое море желтыми волнами, и желтая пыль, сдуваемая с гребней этих волн барханов, заволокла все пространство, погасила солнце. И желтый, шелестящий воздух жег своими прикосновениями, как пламя. И в желтых сумерках люди бродили, как в горячем, иссушающем жгучем тумане. Пустыня пылала в желтом дыму песчаной пыли. Фонарев вызвал к себе в палатку, заметенную песчаными сугробами, Сорокина и спросил:
3: «Ну что, Вася, присыхаем в простое? Говорят, на всю неделю будет песком нас засыпать и снизу, и сверху. Вертолет в такую погоду не летун. А нам ясность нужна.

0: Советовала к нему с найденными предметами смотаться, чтобы время зря не терять. Сообщила, может, в этой суматохе природы сама дорогу указывать визуально и на память. Ну?
1: Правильно, оживился Сорокин. А то действительно, вдруг не цивилизация, а какое-нибудь недоразумение, а мы простаиваем.
0: Точно, согласился Фонарев. Простаиваем. По твоей, можно сказать, инициативе простаиваем. Ты самолично и выясни. И перед колонной не так уж неловко тебе отвечать будет за простой. Поскольку инициативу проявил, все без дальнейшей задержки выяснить.
2: А вы на меня не валите, насторожился Сорокин.
0: Я только сказал, цивилизация. А указание вы дали работы прекратить? Я не валю на тебя. А хочу с тебя свалить, чего люди после, в случае чего, про тебя скажут. Ответственность все равно за все моя, поскольку я тут главный.
1: Тогда ладно. И Сорокин поспешно кинулся к лазу из палатки.
0: Ты погоди, не суетись, посоветовал Фонарев. Машину твою и без тебя на маршрут готовят. И Бернара в ящике свой лов еще не уложила. Сама доставить в зоопункт желает. На мотоцикле к ней зоологу не добраться, метет песчаная пурга, говорят, надолго. Ну, все равно, как у вас там в Арктике, ну, сам знаешь. Разница только в том, что там холод и снег, а тут песок да жара. Ну, значит, один черт, а ты человек опытный, только не в таких, но все равно в обратных условиях действовал. Такое мое мнение». И товарищ Саидовый тоже.
1: «Так я пойду припарадюсь», – оживился Сорокин.
0: «Это зачем еще?» – подозрительно осведомился Фонарев.
1: «Ну, не буду же в райцентре в затрапезном появляться».
0: «Ну, как знаешь», – согласился Фонарев и добавил озабоченно. «Только это вам не прогулка, а в интересах безостановочного производства ответственная командировка».
1: Да ладно там. И Сорокин, отдернув завесу палатки, выскочил в шершавый, дерущий, гудящий, жгучий, слепящий, бурый сумрак песчаной бури. Не так уж был прост Сергей Иванович Фонарев, тучный, коричневый, от въевшегося в него загара, любитель, как все местные, самолично варить плов. Человек, привычно и равнодушно относящийся ко всем трудным и необычным условиям работы в пустыне. В первые годы, когда не было ни техники, ни достаточных средств для финансирования работ в большом объеме, занимались большей очисткой, или точнее раскопками старинных оросительных систем, погребенных не весь когда песками пустыни. Местоположение бывших каналов указывали либо древние старики-аксакалы, никогда сами не видевшие в натуре, а только слышавшие об их существовании от своих отцов, дедов, либо поступали не всегда ясные сведения от археологов о возможном существовании оросительных систем, где они производили раскопки в поисках материальных улик древних цивилизаций, логически полагая, что если в определенном месте обнаружены следы былой цивилизации, то, естественно, должны быть и следы оросительных систем, свидетельствующих о существовании цивилизации и, естественно, служивших на данной территории необходимым условием жизни. Вот такие соображения и возникли у Сергея Ивановича Фонарева почти сразу же, когда он узнал о ЧП и вынужден был остановить работы по настоянию коллектива, столь скептически относясь к рассуждениям Сорокина о якобы обнаруженных материальных ценностях древней цивилизации, достойных украсить любой музей. Хотя Фонарев отозвался о находках как о мусоре, черепках, а роспись на стене назвал облезлой штукатуркой, но, произнося эти слова, он мысленно прикинул, что если это не так, то тут главное для самого Фонарева не в исполнении закона об охране памятников древней культуры, а открывалась соблазнительная возможность сэкономить силы и средства, если удастся действительно, обнаружив древнюю культуру, найти следы древней оросительной системы, тогда пустить по ней воду, вместо того, чтобы

0: прокладывать новый канал, устилая его ложе полиэтиленовой пленкой для сохранности воды от фильтрации, утрамбовывать завозимую сюда издалека глину и облицовывать борты канала бетонными плитками. Ложи старых каналов обычно строились древними так, что поверхность их покрывалась обмазкой, не пропускающей воду. Или вода канала сама по себе образовывала защитное покрытие из осадочных частиц, то есть вода сама себе сооружала из взвешенных частиц водонепроницаемый защитный слой по всему параметру канала. И Фонарев мысленно в воображении прикинул, сколько новых совхозов здесь можно будет быстрейшим образом развернуть, если без особых капитальных затрат полностью восстановить древнюю оросительную систему, и, очевидно, весьма значительную, если на ней находилась некогда целая древняя цивилизация, как яростно и восторженно утверждал Сорокин. Поэтому Фонарев самолично, столь бережно и с такой трепетной надеждой, упаковывал в ящики кирпичи от древней кладки, черепки древней посуды, отвалившиеся куски окрашенной штукатурки и принял нетерпеливое решение отправить своим транспортом в райцентр на экспертизу с тем, чтобы потом уже с вертолета обследовать здесь всю местность, не столько для нанесения на карту контуров исчезнувшего с лица земли поселения, сколько для обнаружения с высоты с трудом опознаваемых на плоскости пустыни следов оросительной системы, возможно, перед закатом солнца, обозначаемых еле видимыми глазу геометрическими начертаниями, подобными серым ровным теням на желтой морщинистой равнине пустыни. Поэтому Фонарев принял решение отправить своим транспортом вещественные улики древней цивилизации. И водителем машины назначил Сорокина не только потому, что тот был опытным трактористом, знал путь в райцентр, но и, будучи энтузиастом открытия, мог там, в райцентре, создать своей горячей убедительностью полезную, положительную, нервную атмосферу вокруг открытия древней цивилизации. Что касается ветра, яростно испепеляющего и иссушающего афганца, то сам Фонарев считал, что если парень водил вездеходы в зимнюю слепящую пургу, не сбиваясь с пути, то он с таким же успехом одолеет и горячую желтую бурю в пустыне. А если во время подобных знойных песчаных бурь местность и меняет свой облик, то Бернара Саидова убедила Фонарева, что она помнит наизусть местность при всех ее состояниях, и есть там приметы на путь, которые при всех обстоятельствах остаются всегда неизменимы. И, мол, если она не сдаст своих присмыкающихся в зоопункт, то они, живые существа, в такую погоду обычно зарываются глубоко в норы, уберегая в себе влагу, а иначе могут погибнуть. Значит, или их выпустить на волю, либо увезти в райцентр. «Выпускать ни в коем случае», — хмуро заявил Фонарев. В змеях я тоже кое-что понимаю. К тебе они уже привыкли. Ты их оттащишь подальше в пустыню, а они все равно по наметке обратно к тебе сползутся. А коллектив у нас и так нервничает из-за простоя, а тут еще ко всему твои гады. Нет уж, лучше увози. И добавил чуть игриво. Вместе с Сорокиным. Он ведь тоже любитель ползунов. Видел, как на голой шее пола заносил, хотя у него от отвращения вся кожа становилась в пупырышках. А фасонит, носит как горжетку и на тебя глазами при этом косится. Сильно он таким хорош или так себе?
1: Из Сорокина зоолог не получится, строго сказала Бернара.
2: Это почему же? Возразил Фонарев. Не согласен. Парень он ко всему способный. Машина у него зверь. Силище, как у мамонта ископаемого, а он ею может с земли спичечный коробок поднять и подать человеку все равно, как рукой. Так что рекомендую его тебе на всякий случай.
1: Это что значит? Вскинула голову Бернара.
2: А ничего, только то, что случай бывает и на всю жизнь самым главным случаем.
0: Бульдозер стоял с поднятым вогнутым щитом, о которой дробно стукались крупные песчинки, гонимые вихрем. Песчаный протяжный горячий ветер наждачно терся о машину.
1: Стены просторной кабины были обклеены изображениями самолетов. Сорокин кивнул на картинки, объяснил Бернаре.
3: «Люблю скорость, но на бульдозере скорость не позволяет».
1: Сорокин был одет нарядно. Рубашка немыслимо яркой расцветки. Оглянувшись на Бернару, недовольно осведомился.
3: «А ты чего за трапезного виде? В райцентр едем, а ты в лыжном костюме. Простудиться боишься?»
1: «Меня там никто на танцплощадке не ждет», – строптиво заявила Бернара.
2: Сорокин включил кондиционер, похвастал.
3: «Технический прогресс. В Арктике отопитель, здесь охладитель».
1: Ветровое стекло было тускло, желто, матово. Песчинки бились на нем, как летучая мелкая тварь.
3: «Ну, поехали», — сказал Сорокин, подмигнул Бернаре. «Если на барханах сильно бросать будет, за меня хватайся, хоть в обнимку. Вполне можно тут, легально».
1: «Еще чего?» И Бернара отодвинулась ближе к дверце машины. Лицо Сорокина было сосредоточенным, отрешенным. Он вел машину в желтых, шуршащих сумерках. Гусеницы высоко выбрасывали позади себя два плоских песчаных потока. Сорокин властно и, казалось, небрежно вел трактор. И постепенно лицо его обретало выражение беспечности и удовольствия. Обернувшись к Бернаре, он сказал:
2: «Я вот на верблюде верхом пробовал. Высоко, тряско, жестко. Свалишься, сам себе, как у него, горб набьешь. Совсем неудобная скотина».
1: «Верблюд благородное, умное животное», сказала Бернара.
2: «Но некрасивое», сказал Сорокин. «Даже не один горб, а два. Хотя, говорят, он в них для себя полезно, как в бурдюках содержит водяной энзим».
1: «Для тебя красиво самое главное», сухо заметила Бернара.
3: «Красота украшает жизнь и человека», сказал Сорокин. «Вот как тебя, к примеру. Я тебя как первый раз увидел, ну, думаю, все».
1: «А теперь что думаешь?»
3: «Да я уж к тебе привык», чистосердечно признался Сорокин.
1: «Выходит, пригляделся, такая, как все.
3: А ты некрасивый, рыжий, волосатый, но с лепешкой», гневно объявила Бернара. Затем потупилась, помедлила.
1: «И я тоже привыкла не замечать, какой ты. Такой, каким тебя все видят».
3: «Значит, начисто зачислила без переживаний в разряд человекообразных млекопитающих?»
1: «Нет, не так».
2: «А как?»
1: «Ну, как ты, привыкла и все».
3: «А я вовсе не привык», резко повернулся к Бернаре Сорокин и страдальческим тоном объявил: «Сначала ты мне показалась такой, каких не бывает, а потом оказалась как все, а еще потом снова необыкновенной. Поняла?»
1: Бернара пожала плечами. «Просто это у вас, у водителей, манера, чтобы не скучать в пути, болтать, о чем вздумается, а пассажир обязан вежливо слушать».
3: «Помолчу», сказал Сорокин. «Может, я и сам из вежливости так беседую, чтоб тебе не скучно со мной было, с рыжим и плосконосым. Но что касается носа, он нормальный был. Но я им в щиток вмазался. Валилась машина с откоса. Я уже дверцу открыл, чтобы выскочить. А потом машину пожалел. Рванул полный газ, чтобы удержать машину. Ну, когда приземлился на дно оврага, башкой в щиток, нос в дребезги, рожа в порезах. Обрел портрет в рубцах. Волосами замаскировался. Хорошо такая мода пошла на волосатиков. Выходит, мне повезло на моде».
1: «Я не знала».
3: «Про моду?»
1: «Нет, про тебя такое, что ты врун».
3: «Это все ерунда. Мелкие подробности из малозначительных фактов жизни», бодро произнес Сорокин, «в порядке дезинформации».
1: Бернара коснулась своей рукой, его руки, лежащей на рычаге трактора. Сорокин покосился на ее руку и, не желая менять положение своей руки, сильно работал только педалями. Раскаленный ветер мощно перемещал раскаленные пески барханов, как волны в море, сдувая с них, словно пену, мелкую песчаную пыль. Там, где раньше недвижимо возвышались песчаные барханы, образовывались впадины, обнажая ветвистые корни карагача, а такыры, обдуваемые ветром, блестели, как черное стекло. Воздушные фильтры кондиционера забило мелкой песчаной пылью. Пришлось кондиционер выключить. В кабине стало душно, жарко. Сквозь незримые щели в дверцах кабины стала проникать пухлая тончайшая пыль. Сорокин сказал «извиняюсь», снял и бережно свернул костюм, уложил его за спинку сиденья, остался в трусах и майке, посоветовал Бернаре: «Ты бы тоже лишнее сбросила». «Я все равно глядеть не буду». И пояснил: «Дорога не позволит. А пылище здесь желтое и едкое, как горчица сухая». «Но по существу она что? Бывший камень тысячелетиями истолокся и стал порошком». Глаза его были красными, воспаленными. Потное лицо с прилипшей желтой пылью, как изваянное из глины. Через некоторое время он объявил, что надо в радиатор воды подлить и фильтры сменить, а то мотор заклинит. Он вылез из кабины, песок хлестал его словно проволочными прутьями, обсыпая, запорашивая. Сорокин накрылся с головой плащом, копаясь в двигателе и оберегая двигатель. Вернувшись в кабину, встряхнул канистру с водой и спросил Бернару: «Пить хочешь?» Она отрицательно мотнула головой. Сорокин подумал и решительно объявил: «Тогда я тоже нет. Мы же с тобой здесь как на пляже, только разница — купаться негде. А так вполне пляж на 100 000 человек сразу для загара». Потом произнес твердо: «Полагаю, курс выдерживаем правильный. Телефонный столб видел, выдуло из-под него весь грунт. Висит, как висельник на проводах. Будет теперь канитель связистом». Поднял канистру, полил из нее воду на полотенце и быстро, заботливо вытер влажным полотенцем лицо, шею, плечи Бернары. Бернара отшатнулась, произнесла возмущенно: «Это еще что такое?» «Для красоты твоего лица», — сказал Сорокин. «Для удовольствия, чтоб было на чего поглядывать, для воодушевления». Бульдозер карабкался через увалы. Иногда приходилось опускать щит, чтобы сваливать крутые валы загнутых гребней барханов. Они двигались в коричневых шуршащих сумерках наступившей ночи, и горячая луна выглядела незакатно тусклым солнцем, совсем не просвечивая этих коричневых, мчащихся с сухим шуршанием сумерек. И вдруг на пути бульдозера выросли силуэты людей. Один из них размахивал палкой, обмотанной ветошью, смоченной соляркой, горящей как факел. Сорокин остановил машину и вышел в песчаный, не остывающий даже в ночь, жесткий и колючий, стремительно несущийся поток все иссушающего мельчайшего каленого крошева. Он вернулся к Бернаре и произнес потерянно, скорбно-просительно: «Понимаешь, какая тут петрушка получилась? Опоры линии высокого напряжения до самого их фундамента ветром выдуло. Есть, которые перекосило, могут запросто свалиться. У аварийной бригады трактор из строя выбыл, просят помочь. Даже не просят, а велят в силу особых обстоятельств. Нынче без тока наша цивилизация ни на что не способна, хуже, чем без воды древние. Я им для убедительности говорю: у меня дама, а они: что же она, не советская?» Несколько суток Сорокин с аварийной бригадой электриков устанавливал стальные опоры, поднимая их на тросах, придавая им строго вертикальное положение.

Тем же летом небольшая экспедиция во главе с Вернадским выехала в Среднюю Азию. Из древнего Самарканда экспедиция, разместившаяся на одной арбе, отправилась ранним утром. Извилистая, белая от неукатанной глинистой пыли дорога причудливо петляла среди обсаженных деревьями полей и домиков, повернувшихся глиняной спиной заборов к улице. Солнце поднималось все выше, и в струящихся от земли потоках нагретого воздуха дрожали тонкие минареты и синие мозаичные купола самаркандских мечетей. Потом дорога повернула в горы, к руднику Тюя-Муюн. Поиски радия в заброшенном руднике открыли первую страницу атомных исследований в России. И начиная с нее, имя Вернадского занимает почетное место в летописи побед над атомом. Особенно велики его заслуги в создании радиогеологии, науки, изучающей возраст горных пород с помощью радиоактивных измерений. Изучение радиоактивности натолкнуло Вернадского на целый ряд выводов, которые прочно вошли и в науку о Земле. Так, размышляя об источниках той колоссальной тепловой энергии, которая согревает глубинные области земной коры, Вернадский убедительно и неопровержимо доказал, что именно радиоактивный распад обогревает нашу планету.

0: на расчищенном фундаменте уже идут первые работы. И скоро на глазах у изумленного мира начнет подниматься удивительное здание новой жизни. Вернадского гражданская война застала на юге страны, куда он уехал из-за неожиданно обострившегося туберкулезного процесса. Едва выздоровев, он рвется в Москву к работе. Нарком Семашко, ученик Вернадского, распорядился, чтобы вагон, в котором ехал из Крыма Владимир Иванович вместе с семьями ученых, беспрепятственно прицепляли к попутным поездам. И все же на переезд в Москву потребовался целый месяц. Днем, пока вагон освещало солнце, Вернадский работал. А вечерами, особенно на затяжных стоянках, читал попутчикам импровизированные лекции.
1: Бабушка! Бабушка, смотри! Куры по рельсам бегают, и петух!
2: Ты опять под колесами вертишься!
3: Ну, сколько раз я тебе говорила, Ольга, займись чем-нибудь в вагоне, почитай.
1: Как Владимир Иванович, да?
3: Ну, если ты работала так, как Владимир Иванович.
1: А разве он работает? Он только читает и пишет. Ну, а когда работают, так это лопатой или пилой.
4: Глупая. Ну, что ты говоришь? И не кричи так, мешаешь Владимиру Ивановичу.
3: Катюша совершенно права.
5: Не броните Олю, у меня перерыв.
4: Тебе повезло.
1: Ну как, Володя, все закончил?
5: Нет, после обеда можно будет еще поработать. Ну, часов до 3-4, как дома.
3: Вам помочь, Наталья Егоровна?
4: Спасибо, уже все готово. Впрочем, вы не помните, Надежда Григорьевна, у нас осталось сколько-нибудь соли?
3: По-моему, даже на несколько раз. Вот здесь, на полочке.
4: Спасибо. Тогда, пожалуйста, прошу всех в наш салон.
1: И я тоже. Оленька,
5: не хулиганьте. Оленька, ты садись.
1: Надежда Григорьевна, пожалуйста.
4: Садитесь, прежде всего. Владимир Иванович, сегодня вы нам расскажете что-нибудь?
5: Сегодня? Охотно.
4: О чем, Владимир Иванович?
3: Наверное, все про наши российские клады. Я, признаться, и не думала прежде, как мы богаты.
4: Бабушка, ну что ты говоришь?
5: Да, Россия сказочно богата. Но это запасы. А вот каково было их использование. В 14 году перед войной у нас добывалось меньше половины из 60 элементов, применяемых человеком. Ведь остальные-то ввозили. И это к нам-то.
4: Но ведь вы говорили, это комиссия, которую потом организовали с таким забавным названием КЕПС.
1: КЕПС, КЕКС,
3: Ольга,
1: КЕПС.
3: Ольга, Оля, веди себя прилично. Ну, что это?
5: КЕПС, Катенька, означает «Комиссия по изучению естественных производительных сил при Академии наук».
4: Ведь она сделала много.
5: Да, но как бы вам лучше объяснить, Катюша? Будьте добры, соль мне.
4: Пожалуйста.
5: Спасибо, спасибо. Дело в том, что полного рассвета наука может достичь лишь под покровительством правительства. Вы смотрите, тоже, да, в рифму получилось у меня. У нас же до сих пор научная работа, к сожалению, совершалась при безразличии и даже противодействии властей.
4: А сейчас существует эта комиссия?
5: Ну, не только существует, но и действует с небывалым размахом. Вот пока мы были на юге, в Петрограде мне писали, открылись новые институты. Платиновый, например. Вот как приеду, поставлю вопрос о создании радиевого института.
4: Радиевый институт.
5: О, все мечтаете о лаврах мадам Кюри?
3: Ну, что вы скажете, Владимир Иванович?
5: А вы не смущаетесь, Катенька. И хорошо, нужно мечтать. Вот у меня тоже есть одна давняя мечта. Вот Наташа знает.
4: Да, об изучении живого вещества?
5: Именно, именно. Я думаю организовать лабораторию. Ну, впрочем, там на месте будет виднее. Кстати, Наташа, ты не находишь, что в нашем сегодняшнем супе живого вещества, пожалуй, маловато, а?
4: Нет, сегодня, по-моему, еще ничего.
3: Да, мне тоже кажется.
5: Ты находишь?
4: Да. А что бы сказала сейчас наша кухарка-француженка?
5: Это та в Медоне?
4: Да, та самая. Надежда Григорьевна, да. Вы знаете, в первый же месяц она попросила расчет. Мне не нравится ваш стол, мадам.
3: Ах, вот кузина на плепа, мадам. Скажите, пожалуйста, не угодили кухарке?
5: Вы знаете, а заменившая ее приучилась-таки к щам. И чечевичную кашу варила. Вкусную,
4: да,
5: помнишь?
4: Да, да.
1: Встречный. Значит, скоро поедем. Я сейчас вернусь.
2: Оля, Оля, вернись.
1: Я вернусь.
3: Ах, какая невозможная
4: девчонка. Не волнуйтесь, Надежда Григорьевна, ничего не случится.

0: поют.
1: Голод, разруха, а народ поет песни. Революция вскрыла в душах людей что-то необычайно важное, бывшее раньше под спудом.
2: Да уж известно, Владимир Иванович, вы давний революционер, не спровергатель основ.
1: Революционер? Не знаю. Во всяком случае, я всегда говорил, что последние десятилетия правительство только и делало, что вело борьбу с обществом, в частности, с интеллигенцией. А я, Надежда Григорьевна, в некотором роде считаю себя причастным к этой прослойке.
2: Ну, хорошо, хорошо. Да.
1: Я благодарю вас за вкусный обед.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Ну, что ж, я... Да, ну, Надежда Григорьевна, давайте все это соберем. Все. Володя, берем. Не простудись.
1: Ну, разве в этих обмотках простудишься?
3: Ох, Владимир Иванович.
1: О, кажется, опять дождь собирается.
3: Да.
1: Вот смотрите, какая туча идет. Так мы, Катенька, на чем же остановились с вами? Да, кажется, на живом веществе.
3: Да. Это, очевидно, жизнь животных и растений.
1: Нет. Ну, хотя на эту проблему меня и натолкнула стая саранчи. Но живое вещество – дело другое.
3: Простите, Владимир Иванович, разве есть разница между жизнью и живым веществом?
1: Разница есть. И немалая. Ну, как вам сказать? Ведь с понятием «жизнь» связано множество философских и религиозных вопросов. Живое же вещество – это не просто то, что живет. Это совокупность всех живых организмов на Земле. Ну вот, например, туча саранчи. Ведь если ее выражать в химических элементах или, допустим, в тоннах, то она может считаться аналогичной горной породе, способной передвигаться. Ну, конечно, существуют явления бесконечно более грандиозные и мощные. Вот возьмите, например, кораллы. Ведь вы смотрите, мельчайшие микроорганизмы строят острова и целые архипелаги. А непрерывные пленки планктона в океане, ведь они же тянутся на тысячи километров. А сибирская тайга, джунгли тропиков. И вот вы знаете, совокупность их и составляет живое вещество. Ведь его можно сравнить с другими телами, имеющими значение в химии земной коры, то есть с минералами, горными породами, жидкостями. Я ясно говорю? Нет?
3: Ясно, ясно, Владимир Иванович. Каким простым оказалось то, что вначале даже не укладывалось в голове?
1: Ну, простым, говорите. Вы поверьте, прежде чем придет девятый вал открытия, мысль много раз плещется, как волны о берег, и разбивается.
3: Но зато как интересно, Владимир Иванович, заниматься научной работой.
1: Интересно. Мнение о праздничности научной работы вряд ли верно, Катенька. Интересно известное обобщение. Ну, может быть, интересна иная обработка результатов. Но в самой сути научного труда громадная масса работы чисто механической, которую делаешь по чувству долга, по предвидению цели. Но работы скучной, утомительной и подчас очень тяжелой. Неудивительно ли, что, думая о живом веществе с 1890 года, я только через 30 лет понял эту проблему целиком.
3: И тем не менее, Владимир Иванович, вы посвятили себя...
1: Да, да, я понимаю вас. Свободная научная мысль, так же, как и творческое искание правды, всегда занимала... и занимает первое место в моей жизни.

0: По приезде в Петроград Вернадский с прежней энергией принялся за работу. Он возглавляет созданный им отдел живого вещества в комиссии по изучению производительных сил страны. А когда был организован радиоинститут, становится его директором. Растет его известность как ученого с мировым именем. Признанием заслуг Вернадского явилось приглашение его в Париж для чтения лекций в знаменитом Сорбоннском университете. Перед самым отъездом за границу Вернадский, зайдя в биогеохимическую лабораторию, находит там одного из своих старых учеников, уже давно ставшего ему близким другом.
1: Владимир Иванович, заходите, заходите, пожалуйста.
2: Как я рад вам, мой милый, как рад. Ну, теперь я уеду спокойно, зная, что вы здесь. Давно приехали из Сибири?
1: Вчера.
2: И сразу сюда?
1: Соскучился, признаться, по лаборатории. А вы здесь какую-то морскую рыбу выпариваете. Ну и запах. Не понимаю я вашей биогеохимии, не стану ей заниматься. У меня нет сил ей заниматься.
2: И не занимайтесь, дорогой Константин Антонович. Я буду заниматься, у меня есть силы. Да вы где-нибудь устроились уже?
1: Комнату нашел. Да не сесть, не лечь не на чем.
2: Возьмите у меня кушетку, шкаф, стол, у меня есть лишнее.
1: Владимир Иванович.
2: Да-да, завтра же утром заберите.
1: Ну, благодарю вас.
2: У меня, знаете ли, душа теперь уже невольно отвлекается от земного и житейского. Очевидно, здесь действует то начало бесконечности, которое повсюду разлито в научной работе. Чем это вы заняты?
1: Да вот заявка на анализ песка, присланного стекольным заводом, заканчиваю опыты. У них стекло почему-то получается зеленым.
2: Проделали всю гамму приемов?
1: Да, от плавиковой кислоты до паяльной трубки.
2: И что же?
1: Вот, Владимир Иванович, взгляните.
2: Так.
1: Темно-зеленый осадок на дне пробирки. Ничто другое, как сернистый хром.
2: Так-так.
1: Но, Владимир Иванович, ведь никто никогда не обнаруживал сернистого хрома в природных условиях. А приготовление его в лабораторном порядке удавалось с трудом. Как же понимать мой результат?
2: Разрешите-ка мешочек?
1: Пожалуйста.
2: Это, видимо, дюнный песок.
1: Да, песок сестрорецких дюн. Что же из этого следует?
2: Что же из этого следует? Из этого следует, что дюнный песок очень чистый. Атмосфера над ним не загрязнена. Ветер переносит дюны с места на место, и таким образом он собирается с больших площадей. Я вижу в нем естественный приемник космической пыли, падающий на нашу планету в течение нескольких миллиардов лет. Вот откуда взялся сернистый хром и зеленоватое стекло.
1: Да, но это значит...
2: Да. В этой горстке песка ощущается реальная материальная близость космоса. Результаты вашего опыта, Константин Антонович, подтверждают кое-какие мои мысли. Мне нужно додумать. Вы никуда не идете?
1: Собираюсь домой.
2: Ну вот, хорошо. Идемте вместе. Не странно ли? Мне было жаль расставаться с этим песком. Вот так же трудно мне было в детстве уйти от дяди после его астрономических рассказов. Чудесный был рассказчик, но чудак. И большой путаник. Он никак, например, не мог понять, как можно, не будучи сумасшедшим, за идею идти на костер, подобно Джордану Бруно. «Если ко мне пристанут попы, — говорил он, — я 20 раз перецелую им всем кресты, а сжигать себя не дам». Вот такой был чудак.
1: Да, осторожней, Владимир Иванович.
2: Благодарю вас, я вижу, вижу. Вам в какую сторону?
1: На Васильевской.
2: Так, тогда садитесь на четвертый. На четвертый. Mm-hmm. До свидания.
1: До свидания.
2: Кушетку не забудьте забрать.
1: Спасибо, Владимир Иванович, спасибо. До свидания.
2: До свидания.
3: Гражданин! Гражданин!
1: Да, что такое?
3: Ну, оглянитесь, оглохли вы, что ли?
2: Константин Антонович!
3: Ну, слышите, вас зовут.
1: Владимир Иванович? Боже мой, посреди улицы, да тут же движение.
2: Я вам очень благодарен, гражданин, спасибо.
4: Пожалуйста.
2: Извините, пожалуйста, Константин Антонович, я ошибся. Вам лучше на 6-м ехать. Фу. Какой вы прыткой, я уже попросил этого гражданина догнать вас.
1: Да зачем же так утруждать себя, я бы и так не заблудился. Но вы потеряли столько дорогого времени.
2: Нет, не потерял. Догоняя вас, я, кажется, додумал до конца мысли о связи геохимии с космической химией. Связь эта самая неразрывная. А в уме уже готова статья об изучении космической пыли. Так что не зря, коллега, я вас догонял. Всего хорошего.
1: До свидания, Владимир.
2: До свидания.
4: Как это он сказал? Наука невольно отвлекает от земного и житейского? Нет. На этот раз учитель ошибся. Более земного человека я вряд ли знаю.

Париже Вернадский занимается исследованием радия в лаборатории Марии Кюри. Возвратившись на родину, он участвует в Международном геологическом конгрессе, много ездит по стране, председательствует в комиссии по изучению тяжелой воды, руководит метеоритной комиссией. В эти годы работами Вернадского был заложен фундамент третьей науки. Науки о живом веществе, которое связывалось им с биосферой, верхней оболочкой нашей планеты. Так постепенно и естественно, переходя от изучения минералов и кристаллов к изучению земной коры в целом, от изучения молекул к изучению атома, от изучения мертвой природы к изучению живого вещества, Вернадский теоретически обосновывал единство мироздания.

0: война не прерывает самоотверженный труд ученого. Он торопится закончить работу, в которой все созданные им науки складываются в стройную систему знаний о Земле. Вместе с другими старейшими академиками Вернадский был эвакуирован в далекий Казахстан, в местечко Боровое. Сюда, к своему учителю, однажды приехал академик Ферсман.
1: А у вас теперь громкоговоритель, Владимир Иванович. Сумели побороть вашу нелюбовь к радио?
2: Да ведь как сказать, Александр Евгеньевич. Только сейчас без радио не обойдешься. У каждого повысилась степень социальной отзывчивости. Немыслимость победы Германии мне представляется очевидной. Немцы пытаются произвести насильственный поворот хода истории, но я считаю их положение безнадежным. Да-да. Это не оптимизм, а эмпирический вывод. Я все время слушаю сводки с фронтов. Наталья Егоровна тоже слушала.
3: Да, я сразу же узнал. Мне написали.
2: 56 лет прожили мы душа в душу и мысль в мысль. Ну, конечно, человек, перешедший рубеж 80 лет, не может роптать. Тем не менее, с этим трудно смириться.
3: Да. А как теперь вы себя чувствуете, Владимир Иванович?
2: Хорошо. По-стариковски хорошо. Ну, конечно, готовлюсь к уходу из жизни.
3: Ну, полно, Владимир.
2: Нет. Нет, никакого страха. Простое распадение на атомы и молекулы. Ну да ладно. Расскажите, Александр Евгеньевич, что нового?
3: Да право не знаю, с чего начать. Вот, взгляните, Владимир Иванович.
2: Что это? Эвдиолиты?
3: Они самые. Саамская кровь. Словно капли крови рассеяны эвдиолиты по хибинским и луазерским тундрам. Да вы только посмотрите, какое разнообразие оттенков. От буро-красных до вишнево-фиолетовых. Какой тон, мягкий, но глубокий. Как многообразна палитра самоцветного камня. Ведь буквально нет предела игре их цветов, фантастичности их рисунков, неожиданности всегда прекрасных сочетаний.
2: Вы, как всегда, поэт, Александр Евгеньевич. Это замечательно. Замечательно. Вы помните у Гумбольдта? Поэзия, наука, философия, история сами по себе и по своей сущности нисколько не разъединены.
3: Да. Я действительно несколько увлекся. Вообще-то на самоцветы смотреть сейчас некогда. Все езжу. Вы знаете, где только не бывал. И на самолете, и в машине, и пешком.
2: Не даете вы себе покоя, Александр Ильич. Не даете. Все такое же. А вы знаете, ну, теперь уже дело прошлое. Как вас в 15-м году прозвали?
3: Нет, не помню.
2: Шаровой молнией.
3: Да. Приходилось торопиться, что поделаешь? Ведь ничего же не было.
2: Да, канувшие в лето властители мало думали о благе России. Все больше об укреплении трона заботились. На костях.
3: Да.
2: А ведь... Нет ничего более ценного в мире и ничего требующего большего бережения и уважения, как свободная человеческая личность. Как меня тогда освистали в Государственном совете...
3: Это в 905-м?
2: Да. Когда я об отмене смертной казни говорил. Топали ногами, звенели шпорами, орденами. Для вас кричали, тоже виселица найдется. Да, чего только не припомнишь. Хотелось бы писать воспоминания, да все некогда. Надо биосферу заканчивать.
3: А вы окончательно выбрали название книги?
2: Да, теперь уже окончательно. Собственно, полное название такое. химическое строение биосферы Земли и ее окружение.
3: Ах, вот как.
2: Да, ну, я давно считаю, что в явлениях жизни сказываются свойства не только одной нашей Земли. Я уверен, что будущее подтвердит эту мысль. Ведь человек стремится выйти за пределы своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, выйдет.
3: Да, я тоже верю в силу разума.
2: Сила разума. А что вы скажете, Александр Евгеньевич, о слове «ноосфера»?
3: Ноосфера? Не встречал никогда. Посмотрите, «ноос» по-гречески «разум». Значит, сфера разума?
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Сфера человеческого разума. Да, я думаю, что именно так можно назвать этот этап развития, связанный с небывалой преобразующей деятельностью человека, в который до наших глазах вступила планета. Не знаю, успею ли закончить книгу. Я теперь на все смотрю с точки зрения ноосферы. Действительно, разум человека становится мощным двигателем жизни на Земле. Его научное мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, это величайшая сила не только настоящего. Я убежден, что в буре и грозе, в ужасе и страданиях родится новое, прекрасное будущее человечества, где воплотятся все демократические идеалы, в которые я верю и верил всегда. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим.

Вы слушали радиопостановку «По путям трех наук», посвященную великому русскому ученому Владимиру Ивановичу Вернадскому. Автор Андрей Иванов, режиссер Эмиль Верник, редактор Борис Тихоненко, музыкальный редактор Аркадий Петров. Действующие лица и исполнители. Владимир Иванович Вернадский, заслуженный артист республики Валерий Лекарев. Жена Вернадского, артистка Надежда Климович. Академик Ферсман, заслуженный артист республики Владимир Кабатченко. Константин Антонович, заслуженный артист республики Петр Крылов. Кислаковский, артист Вячеслав Шалевич. Надежда Григорьевна, заслуженная артистка республики Варвара Сашальская. Егор Палыч, заслуженный артист республики Александр Калинцев. Дурново, артистка Ирина Карташова. В остальных ролях заняты артисты Лукьянова, Абазовик, Юдин и Цимбал. От автора артист Александр Азарин. Звукооператоры Людмила Гололобова и Леонид Петрищев. Ваши отзывы о передаче шлите по адресу Москва-радио, главная редакция естественно-научных передач.

Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз. Благословенна боль, что в первый раз я ощутил, когда и не приметил, как глубоко пронзен стрелой, что метил мне в сердце Бог, тайком разящий нас. Благословенны жалобы, стоны, какими оглашал я сон дубрав, будя отзвучья именем Мадонны. Благословенны вы, что столько слав стяжали ей певучие канцоны, дум золотых о ней единый сплав.

Когда порой меня томит страдание, в безмолвный час перед закатом дня я вспоминаю кроткое сияние лучей любви, сиявшей для меня. Когда рассвет льет бледное мерцание и колокол зарю приветствует звеня, ласкают душу мне любви воспоминания, докучные заботы прочь гоня, и сердцу сладкое дыхание ощущая, я слышу речи, вижу я черты, подобные небу чистой красоты, и мнится мне, что я блаженством рая живу в тот миг, и радостный покой вдыхаю я усталую душой.

Мне хочется тебе, сынуччо мой, сказать о том, какую жизнь веду я. Я тот, что был, любя, томясь, тоскуя, горю Лаурой, верен ей одной. Вот лик ее то гордый, то простой, то строг, то благ, то хмурясь, то ликуя, то сдержанность, то шалость знаменуя. Он ласковый, или гневный, или немой. Вот запоет она, вот сдержит шаг, вот сядет медленно, вот обернется, вот чудным взором мне взволнует кровь, вот скажет что-нибудь, вот улыбнется, вот побледнеет. Дни и ночи так меня томит, владычица, любовь.

Счастливые цветы, благие травы, где шаг ее медлительно прошел, ее речами зазвучавший дол, ее стопами смятые муравы, простые рощи, свежие дубравы, фиалки, чей влюбленный лик отцвел, дремучий бор, где луч еще не брел, и дерева все выше тянут главы. Прелестный край! Прозрачная река, омывшая тот ясный лик и очи, и ставшая от них еще светлей. Как зависть к вам душе моей близка, ведь даже у подводных скал нет мочи противостать огню любви моей.

Любовь ведет, желание понукает, привычка тянет, наслаждение жжет, надежда утешение подает и к сердцу руку бодро прижимает. Злосчастный верит в помощь и не знает, что лживый рок вслепую нас ведет. Рассудок мертв, ерем страстей гнетет, одна мечта другую порождает. Честь, доблесть, красота, порыв благой, речь сладкая влекли к ветвям меня, и сердце ждало сладостного плода. В год 1327, в апреле, в первый час шестого дня, вошел я в лабиринт, где нет исхода.

Пойдем, возлюбленная, взглянем на эту розу утром ранним, расцветшую в саду моем. Она в пурпурный шелк одета, как ты сияла в час рассвета, и вот уже увяла днем. В лохмотьях пышного наряда, о, как ей мало места надо! Она мертва, твоя сестра. Пощады нет, мольба напрасна, когда и то, что так прекрасно, не доживает до утра. Отдай же молодость веселью, пока зима не гонит в келью, пока ты вся еще в цвету. Лови летящее мгновенье, холодной вьюги дуновенье, как розу губит красоту.

Природа каждому оружие дала. Орлу горбатый клюв и мощные крыла, быку его рога, коню его копыта, у зайца быстрый бег, гадюка ядовита, отравлен зуб ее, у рыбы плавники, и, наконец, у льва есть когти и клыки. В мужчину мудрый ум она вселить умела. Для женщин мудрости природа не имела, и, исчерпав на нас могущество свое, дала им красоту, ни меч, ни копье. Пред женской красотой мы все бессильны стали. Она сильней богов, людей, огня и стали.

Любовь, волшебница. Я мог бы целый год с моей возлюбленной болтать, не умолкая, про все свои любви, и с кем, и кто такая, рассказывал бы ей хоть ночи напролет. Но вот приходит гость, и я уже не тот, и мысль уже не та, и речь совсем другая, то слово путая, то фразу забывая, коснется мой язык, а там совсем замрет. Но гость ушел, и вновь исполня с жаром новым, острю, шучу, смеюсь, легко владею словом, для сердца нахожу любви живой язык, спешу ей рассказать одно, другое, третье, и просидим мы с ней хоть целое столетие, нам право было б жаль расстаться хоть на миг.

Несколько лет назад, после одной из передач этого цикла, в редакцию пришло на мое имя письмо, в котором слушатель привел длинный перечень фамилий тех вокалистов, чьи голоса ему хотелось бы услышать, и о которых он просил рассказать. Некоторых певцов из этого списка мне уже довелось представить нашей аудитории, а других я не забыл и надеюсь это пожелание выполнить. Но две фамилии в этом большом ряду, думаю, мой корреспондент просто воспользовался именным указателем к хрестоматии Ивана Карповича Назаренко «Искусство пения» или к запискам оперного певца Сергея Юрьевича Левика. Так вот, две фамилии невольно вызвали улыбку – Малибран и Виардо. Вот уж кого, увы, нам никогда не услышать, поскольку их голоса умолкли до того, как Томас Алва Эдисон и Эмиль Берлинер предприняли первые попытки осуществления звукозаписи. Однако спонтанная ироническая реакция сменилась затем размышлениями. В самом деле, разве не достойно нашего внимания, памяти, знания о ней легендарная Мария Малибран, чье имя, несмотря на короткие 28 лет жизни, отпущенные ей судьбой, и вопреки тому, что ее пение навсегда останется для нас тайной, прошло через толщу столетий, сделавшись символом высших творческих достижений в оперном исполнительском искусстве. Нам известен ее репертуар, простиравшийся от партий колоратурного сопрано до контральто. И в конечном счете записи 3-4 певиц, представляющих разные вокальные амплуа, могли бы дать в совокупности впечатление, позволяющее ощутить величие и многообразие ее творческой личности. Но, разумеется, разные голоса, тембры, певческие манеры вряд ли способны суммарно обрисовать единую художественную индивидуальность. Вот почему я вспомнил об этом письме, ознакомившись с уникальным граммофонным изданием «Souvenir of a Golden Era» – «Воспоминания о золотой эре» с подзаголовком «Сестры Гарсия», альбомом, выпущенным в 1966 году выдающейся американской певицей наших дней Мэрилин Хорн, в котором она исполняет произведения оперного репертуара Марии Малибран и Полины Виардо Гарсия. Пожалуй, никто из ныне здравствующих и выступающих на сцене певиц не мог бы осуществить столь смелое начинание. Но недаром, по словам итальянского критика Родольфо Челетти, и сама Хорн – историческое явление. Это воспоминание о золотом веке оперного пения, история которого была тщательно изучена ею и воспринята сердцем и глазами нашей современницы. Для записи были отобраны наиболее характерные, этапные для творчества Малибран партии, которыми восхищались такие ее современники, как Россини и Беллини, Шопен и Альфредо Миссе. На сегодня Малибран – первая в Европе певица. Это чудо! Так писал из Парижа молодой Фредерик Шопен, услышав ее в «Севильском цирюльнике». Мария Фелисита Малибран, появившаяся на свет во французской столице в 1808 году, во время гастролей здесь ее родителей, певцов, по праву могла считать Россиниевского цирюльника семейной оперой «Дома Гарсия». Ведь ее отец, Мануэль Висенте дель Попполо Родригес Гарсия, знаменитый оперный тенор, вокальный педагог и композитор из Андалузии, Испания, был в ней первым и прославленным исполнителем партии графа Альмавивы. А мать Хоакина Сичас, которую называли на родине украшением мадридского театра, долго пела Розину, а когда подросла старшая дочь, передала ей эту роль, оставив для себя в цирюльнике другую, более скромную партию Берты. Гарсия-старший, как его называли в отличие от Мануэля Гарсия-младшего, сына, был человеком крутого и вспыльчивого нрава. Молва приписывала ему происхождение от цыган и даже мавров. Недаром его лучшей ролью стал венецианский мавр, которого он пел на премьере «Отелло Россини».
и обучал детей музыке и пению почти с колыбели. Так Мария дебютировала на сцене в 5-летнем возрасте. Это случилось в Неаполе, куда судьба привела бродячую труппу испанского тенора. В опере Фердинанда Паэра «Агнессе» имелась небольшая детская роль, которую она провела восхитительно. Но даже отца поразило то, что после спектакля Мария по памяти воспроизвела все виртуозные арии «Примадонны». «Ке дьяволетто!» – «Вот чертенок!» – повторял отец, и это не самое ласковое из прозвищ надолго осталось за ней. Настоящим оперным дебютом «Дьяволетты» и стало выступление в роли Розины в «Севильском цирюльнике» в Лондонском королевском театре в 1825 году, то есть 17 лет от роду. Причем партия была подготовлена ею за 2 дня ввиду болезни Джудитты Пасты. «Никто из почитателей музыки, — писала английская критика, — не забудет впечатления от ее первого публичного появления в опере, где ее очаровательная фигурка, необычайно мелодичный голос и выразительная игра сообщили спектаклю необычайную прелесть».

Имя Малибран вскоре стало восприниматься как олицетворение сладостной гармонии и мелодичного обаяния итальянской оперы, но она пела еще испанскую, ирландскую, французскую, австрийскую и немецкую музыку. Вообще это была поразительная личность, восклицает в одной из своих бесед о Малибран Мэрилин Хорн. Она читала, разговаривала и исполняла свой репертуар на 5 языках. Плясала, как профессиональная танцовщица, плавала, как дельфин, ездила на лошади, как истинная амазонка, фехтовала, как мушкетер, сочиняла музыку и стихи, великолепно рисовала, равно свободно чувствовала себя в беседе с Виктором Гюго, неаполитанским королем и крестьянином из Пармы. Чтобы освободиться от отцовской тирании, она во время гастролей в Америке выходит замуж за французского коммерсанта Франсуа Эжена Луи Малибрана, который был старше ее на 27 лет, поверив его красноречивым признаниям в страсти, а затем, убедившись, что это мелкий авантюрист, пожарившийся на ее доходы, примадонны, отплывает в Европу и в дальнейшем всю жизнь добивается развода с ним, дабы стать женой своего истинного возлюбленного, бельгийского композитора и скрипача-виртуоза Шарля де Берио. Да это настоящая Леонора из бетховенского «Фиделио». Мы никогда не узнаем, как она пела, но ясно, это было нечто невероятное, даже в смысле вокальной выносливости, ведь Малибран в один вечер исполняла «Сомнамбулу» и «Фиделио». Да, вот это была Леонора.

0: Скат с шестиметровым размахом крыльев безобиднее курицы. Всегда спасается бегством. В глубинах не больше опасности, чем на перекрестках улиц большого города, где мчатся автомашины. Будь осмотрительным. Не зевай. Розовые медузы, распустившие хвосты. Ярко-лиловые морские звезды. Черные морские ежи и трепанги радуют сердце под водой. Все тут есть. Причудливые водоросли, бородавчатые морские огурцы, собаки-рыбы и морские собачки, сабли-рыбы и морские лисички, бычки и петушки, необыкновенные закрутки и раскраски раковины, сумрачный желтоглазый осьминог в пещере и акула-молот. Они живут сами по себе, и им нет никакого дела до нас. Тут, как в космосе, свои законы, отличимые от земных. Может быть, потому космонавты и позаимствовали у нас кое-что. Скафандр, например. Барокамеру. Я не хочу сравнивать труд космонавта с работой водолаза. Но им и нам приходится иметь дело с необычной средой. Стихией. С невесомостью. С перегрузками. Или, по-нашему, давлением. Где-то в каких-то пунктах обе профессии соприкасаются. У нас свои корабли – батисферы. Завоевать глубины так же трудно, как и выйти на орбиту. Двадцать метров. Тридцать. Пятьдесят. 60. В ушах попискивает. Топорщится бородатые водоросли. Основание островка Чичамар круто уходит в сумеречную синеву. Из грота выплывает рыбина с нелепой, почти человечьей физиономией. У нее отвислая нижняя губа, глупо выпученные глазки. Становится смешно.
1: «Вас не понял! Повторите!» Доносится по телефону голос лейтенанта Панышева.
0: Он там, на палубе спасателя. Я знаю, любое мое слово слышно наверху в динамик. У динамика стоит настороженный врач-физиолог Пряткин. Кричу с беспричинным вызовом.
1: «Все в порядке!»
0: Говорит что-то мичман Оболенцев. А мне кажется, будто стучат по ксилофону деревянные молоточки. Чижик, пыжик, где ты был? Только бы не потерять контроль над собой. Опять азот, мой мучитель. Вот всегда так на глубинах. Азот перестает быть нейтральным, пьянит. Я словно получаю второе зрение.
1: «Выходите на нос! Выходите на нос!»
0: Голос лейтенанта Панышева тоньше комариного писка.
1: «Вы уклонились!»
0: В самом деле, я оторвался от направляющего троса, опустился ниже, чем следовало, почти на корму затонувшего транспорта. Азот все еще клокочет в мозгу, но, повинуясь приказу, я почти неосознанно продвигаюсь вверх. Перед глазами встает видение. На песчаном откосе темная громада судна. Тут на палубе уже идет работа. На вздыбленном носу фигурки в скафандрах. Они копошатся и у левого борта. Вспыхивают ослепительные огни. Стоило мне подняться на несколько метров, и азотное опьянение бесследно исчезает. Все предметы обретают привычные очертания. На глубине все окрашено в однообразный сине-зеленый тон. Даже ярко-багровые наверху водоросли кажутся здесь темными. Маленькие морские звезды ползают по надстройкам и палубе. Тасунян стоит на полубаке,

0: и машет рукой. Матрос устал. Пора ему выходить наверх. Спускаюсь на грунт. Беру два толстых шланга с медным наконечником и гофрированной с железной решеткой. Протискиваюсь в узкий тоннель, уходящий под киль судна. Зажигаю фонарь. Упираюсь в песчаную стену. Дальше пути нет. Мы режем породу тугой водяной струей. Порода отваливается кусками, расползается у ног. И уже ничего не разглядеть вокруг. Тьма. Дрожит в руке шланг. Работать приходится, скорчившись. Скоро пот заливает глаза. Становится душно. А твердый слежавшийся песок поддается неохотно. Такое ощущение, будто все время топчусь на месте. Но я все-таки продвигаюсь. Ввинчиваюсь в морское дно, как штопор в упругую пробку. Трудно идти вслепую. В проекте все рассчитано до сантиметра. Что случилось с транспортом вдали от берегов? Почему он очутился у островка Чичамар? Почему пошел на дно? Да мало ли что может случиться в открытом море. Гибель судов почти никогда не имеет строгой логической основы. Принесет откуда-нибудь из Корейского пролива залежавшуюся с дней войны мину. Казалось бы, похваленной теорией вероятностей, возможность столкновения с ней равна бесконечно малой величине. И все-таки судно напарывается на мину. И это век радиолокаций. Ноет поясница. Не разогнуться, не повернуться. Чувствую себя кулем с картошкой. Знакомые ощущения. Было, сколько раз было. Так же стоял, скокожившись. От натуги трещали кости. Только в руках не шланг, а бурильный молоток. Осваивали смежную специальность, толкались в тесной штольне. Здесь, в песчаной норе, согревает мысль. Я не одинок. Наверху целая группа обеспечивающих. Следят за манометрами, за сигналами. Моя телефонно-микрофонная гарнитура подключена к телефонной станции. Для меня гудят мощные компрессоры, грунтососы, рефулеры. Лейтенант Панышев, мичман Оболенцев и даже сам Иванский прислушиваются к каждому моему слову. А врач-физиолог не находит себе места от беспокойства за мое драгоценное здоровье. Чмокает железными губами пульпопровод. Сосет ненасытная утроба. Гонит песчаную кашицу наверх. Еле держусь на ногах. В глазах разноцветные круги. Это уже не зрительные галлюцинации, а от усталости. Опять уползаю в тоннель. Если бы можно было провести ладонью по лицу, смахнуть едкий пот. Воздух в скафандре плотный, хоть режь его на порции, влезает в легкие со свистом. А наверху компрессор качает и качает, нагнетает в меня, как в бездонную бочку. Только успевай глотать. Черная волна подбрасывает стальные понтоны. Они гулко гудят, как барабаны. Мичмана Оболенцева, наверное, кажется, что это океан играет на своем ксилофоне. Музыка тревожная, и она не нравится капитану первого ранга Иванскому. На грунте работы подходят к концу. Промыты тоннели под корпусом транспорта. Через тоннели протянуты гибкие стальные полотенца, заменяющие подъемные стропы. Остается затопить понтоны и прикрепить их к полотенцам. Каждый понтон – металлический цилиндр грузоподъемностью в 200 тонн. Длина его 11 метров. Диаметр 5,5. Целое сооружение с отверстиями внизу для входа и выхода воды, с вентилями сверху, к которым присоединяются воздушные шланги, с просторными отсеками внутри. По-видимому, надвигается шторм. Спасателю он не страшен, но понтоны может раскидать. А их нужно уложить точно по сторонам затонувшего судна. Иванский приказывает притопить понтоны на грунт. Открыты воздушные вентили. Огромные красные поплавки, болтавшиеся на бакштове, начинают медленно погружаться в воду. На мою долю, как всегда, выпадает самое тяжелое — острапливать кормовые понтоны. Наверное, и теперь капитан первого ранга решил. Этот в самый раз. Вообще, почему-то он за последнее время приглядывается ко мне. Наравне с мичманом Оболенцевым при случае пожимает руку. Отпускает шуточки в мой адрес. Одним словом, выделяет среди других. Мне приятно. Когда герой Советского Союза, командир отряда с веселым прищуром, поглядывает на нас, преувеличенно восторгается нашими мускулами и ростом, то следует быть настороже. Не иначе, как подыскивает работенку потруднее, да по заковыристее. Однако ничего особенного не происходит. Лейтенант Панышев, как бы между прочим, посылает меня на грунт. Да, я должен остропить кормовые понтоны. Приказ есть приказ. Сверху тянутся, свешиваются наподобие лиан воздушные шланги. Их приходится ловить и присоединять к вентилям. Получается примечательная картина. Судно от форштевня до кормы опутано резиновыми кишками. А мне мерещатся струны. Как-то видел в театре арфу. «Буйволова арфа», — говорит Усуняну, — «мичман сыграл бы». Как-то даже немножко жаль расставаться с обжитым дном. И не верится, что самое трудное позади. Но позади ли? Капитан первого ранга Иванский думает несколько по-иному. Медленно расхаживает по палубе, хмурится. Сейчас он со всеми на «вы». Даже с мичманом Оболенцевым. Признак не из приятных. Пока компрессоры продувают притопленные и остропленные понтоны, мы, по сути, сидим без дела. Сидим и ждем, что вот-вот из пучины вынырнет обросший ракушками и опутанный тиной транспорт. Но он не выныривает. Хотя прошли уже сутки с того момента, как мы с Тасуняном поднялись на палубу спасателя. А компрессоры все качают и качают. Тугие валы накатываются из океанских просторов. Корабль переваливается с борта на борт. Пляшет на волнах буксир. Прыгает, словно козявка, красный буй. Для взбунтовавшегося океана воздушные шланги, тянущиеся к понтонам, тоньше волоса. Замирает сердце, когда видишь, как трепещет вся эта паутинка из шлангов. Проходят еще бессонные сутки. Понтоны прямо-таки ненасытные. Нагнетаем, нагнетаем воздух, и все безрезультатно. Иванский с немым подозрением посматривает на нас, водолазов. Все ли подключили? Может быть, шланги под водой повреждены? Посылать водолаза на грунт сейчас опасно. Мучительно вспоминаю каждое свое движение под водой тогда, каждое слово. Остропил ли я понтоны? Подсоединил ли шланги к вентилям? Ветер набирает силу. Волны все круче и круче. С них словно кружевная скатерть сползает шипящая пена. Островок Чичамар почти совсем затопило. Птицы с резкими криками носятся над водой. Транспорт будто припаян к грунту. Компрессоры прямо-таки задыхаются, а он не с места. Нервы больше не выдерживают. Обращаюсь к лейтенанту Панышеву. «Разрешите на грунт. Проверить надо». Капитан первого ранга стоит в стороне, разговаривает с заместителем по политической части Зыряновым. Думалось, меня не услышат. Но у Иванского отличный слух.
1: «Это еще что за фокусы?» — кричит он.
0: Отставить!
1: Не беспокойтесь, утешает Ашот. Мы ведь 3 раза все проверили, да и сверху опробовали. Полный порядок. Ведь на носу работали другие. Прежде всего должен вынырнуть нос, а потом уже корма.
0: На исходе 4-е сутки. Тучи цепляются за ажурную арку корабля. Из спасательных бушлатов показываться на верхней палубе запрещено. С наступлением темноты взволнованное море вспыхивает. Вся поверхность охвачена призрачным белесым сиянием. Вдруг вода возле буя взбугривается, встает куполом. Из светящихся волн выныривает какое-то чудовище. Может быть, спрут, атакующий корабли? Это форштевень транспорта! Мы что-то кричим, захлебываемся от радости. Ветер все заглушает. Теперь уже хорошо виден вздыбленный нос транспорта. Он словно ледяная глыба. Море постепенно гаснет. Судно покачивается в ослепительном луче прожектора.

0: Вы, наверное, помните начало повести, все эти немыслимые переживания бродячего пса, голодного, продрогшего, со шпаренным кипятком боком, господи, боже мой, как больно, и встреча с загадочным господином. Профессор Преображенский счел пса подходящим для своего опыта по пересадке органов и привел его домой, но прежде оказал необходимую медицинскую помощь. А что же пес?
1: Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей запел над ним рассеянный и фальшивый голос. Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанины и кальсоны на ней были поддернуты, и голый желтый голень вымазана засохшей кровью йодом. «Угодники», — подумал пес, — «это, стало быть, я его кусанул». «Ну, буду драть». Раздаются серенады, раздается стук мечей. Ты зачем, бродяга, доктор укусил, а? Зачем стекло разбил? Жалобно заскулил пес. Ну ладно, помнился ли же, болван? Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? Спросил приятный мужской голос. Лаской? Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный, коричневый, террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому пархвосту краковской колбасы на 1 рубль 40 копеек. Потрудитесь покормить его. Краковской. Господи, да ему обрезков нужно было купить на 2 гривенные в мясной. Краковскую я и сама съем. Только попробуй. Это трава для человеческого желудка. Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Предупреждаю, ни я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. Мягкие дробные звоночки сыпались по квартире, звенел телефон. Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат и окликнул пса. Ну-с, идем принимать. Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и пошел следом за Филиппом Филипповичем. Пес пересек узкий коридор. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел в кабинет. И он ослепил пса своим убранством. «Нет, это не лечебница. Куда-то в другое место я попал». Подумал он и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана. Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда дверь впустила особых посетителей. Их было 4, все молодые люди и все одеты очень скромно. «Мы к вам, профессор!» заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась копна густейших вьющихся волос. «Вот по какому делу!» «Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду!» наставительно перебил его Филипп Филиппович. «Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили на коврах, а все ковры у меня персидские. Во-первых, мы не господа!» молвил самый юный из 4 персикового вида. «Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?» 4 смолкли и открыли рты. Опомнился первый, тот с копной. Какая разница, товарищ? Я женщина, признался персковый юноша и сильно покраснел. Ну, в таком случае вы можете оставаться в кепке. А вас, милостивый государь, прошу снять головной убор, внушительно сказал Филипп Филиппович. Я вам не милостивый государь, резко заявил блондин, снимая папаху. Мы пришли к вам, вновь начал черный с копной. Прежде всего, кто это мы? Мы? Новое домоуправление нашего дома. Я Швондар, Анна Вяземская, товарищ Пеструхин и Жаровкин. Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? Нас. Боже, пропал Колобуховский дом. В отчаянии воскликнул Филипп Филиппович. Что вы, профессор, смеетесь? Возмутился Швондар. Какое там смеюсь? Я в полном отчаянии. Вы издеваетесь, профессор Преображенский. По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать. Мы, управление дома, пришли к вам после общего собрания жильцов дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Крикнул Филипп Филиппович. Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. Вопрос стоял об уплотнении. Довольно, я понял. А вам известно, что моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений? Известно, но общее собрание пришло к заключению, что вы занимаете чрезмерную площадь. Вы один живете в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Айсидора Дункан, крикнула женщина. А где я должен принимать пищу? В спальне! Хором ответили все четверо. Очень возможно, что Айсидора Дункан так и делает. Но я не Айсидора Дункан. Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной. Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой. Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, сказал взволнованный Швондар, мы подадим на вас жалобу высшей инстанции. Так, молвил Филипп Филиппович, одну минуточку, попрошу вас подождать. Филипп Филиппович снял трубку с телефона. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессора Преображенской. Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Вот почему. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Сейчас ко мне вошли четверо, двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.
2: Позвольте, профессор, начал Швондар, меняясь в лице. Извините.
1: У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник да бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили отказаться от смотровой. Другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.
2: Четверо застыли.
1: Мне самому очень неприятно. Терпение мое лопнуло. Как?
2: Как угодно. Ну, хотя бы.
1: Но только одно условие. Чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондар, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры. Ну, это другое дело. Хорошо. Сейчас передаю трубку.
2: Будьте любезны, змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондару. Сейчас с вами будут говорить. Швондар растерянно взял трубку.
1: Я слушаю. Да, председатель домкома. Мы же действовали по правилам. У профессора и так исключительное положение. Целых 5 комнат хотели оставить ему.
2: Ну, хорошо. Раз так, хорошо. И Швондер повесил трубку. Это какой-то позор. Несмело вымолвил он.
1: Если бы сейчас была дискуссия, начала женщина, волнуясь и покрываясь румянцем, я бы доказала Петру Александровичу. Виноват. Вы сию минуту хотите открыть эту дискуссию? Вежливо спросил Филипп Филиппович. Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Только я, как заведующий культотделом дома...
2: Заведующая, поправил ее Филипп Филиппович.
1: Хочу предложить вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
3: Нет, не возьму.
2: Почему?
3: Не хочу.
2: Вы не сочувствуете детям Германии?
3: Сочувствую, но не хочу.
2: Знаете, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились таким возмутительным образом, вас следовало бы арестовать.
3: А за что?
2: Вы ненавистник пролетариата.
3: Да, я не люблю пролетариата.
2: И Филипп Филиппович нажал кнопку. Открылась дверь в коридор. Зина, подавайте, пожалуйста, обед.
1: Вы позволите, господа?
2: Четверо молча вышли из кабинета, и было слышно, как за ними тяжело и звучно закрылась парадная дверь.

0: покой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку. Зинуша, что это такое значит?
1: Опять общие собрания сделали, Филипп Филиппович, ответила Зина.
0: Опять! Горестно воскликнул Филипп Филиппович. Ну, теперь, стало быть, пошло. Каждый вечер пение, в сортиры замерзнут трубы, лопнет котел в паровом отоплении и так далее, и так далее. Убивается, Филипп Филиппович, заметила Зина и унесла груду тарелок. Да как же не убиваться? Ведь это какой дом был?
1: Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, возразил доктор Барменталь. Они теперь резко изменились.
0: Голубчик, вы меня знаете. С 1903 года живу я в этом доме. И вот в течение этого времени, до марта 17 года, не было ни одного случая, чтобы из нашего парадного внизу, при общей незапертой двери, пропала бы хоть одна пара калош. В марте 17 года, в один прекрасный день, пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Почему, когда началась эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?
1: Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош,
0: заикнулся доктор Барменталь. Ничего похожего. На нем есть калоши, и эти калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто их попер? Я? Буржуй Цаблин? Сахарзаводчик Полозов? Это сделали вот эти самые пивуны? А какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц?
1: Разруха, Филипп Филиппович?
0: Нет, совершенно уверенно возразил профессор. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления этого слова. Что такое это ваша разруха? Старуха с клюкой, ведьма, которая выбила все стекла. Это вот что. Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня начнется разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, то же самое будет делать Зина Дарья Петровна. В уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. И когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь. Это означает, что каждый из них должен бить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы испанских оборванцев. Это никому не удается, и тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны.
1: Контрреволюционные вещи, вы говорите, Филипп Филиппович, не дай бог кто-нибудь услышит.
0: Никакой контрреволюции, с жаром возразил Филипп Филиппович. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Так я и говорю, никакой контрреволюции в моих словах нет, в них здравый смысл и жизненная опытность.
1: Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост салфетки и скомков, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Доктор тотчас поднялся и поблагодарил профессора.
0: Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик сдох. А во-вторых, сегодня в большом Аида. Я давно не слушал.
1: Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? С уважением спросил врач.
0: Успевает всюду тот, кто никуда не торопится.
1: Вот что, Иван Арнольдович, пожалуйста, следите. Как только подходящая смерть, тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне. Не беспокойтесь, Филипп Филиппович. Патологоанатомы обещали.

в этот ужасный день. Еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и завтрак съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался. «Отлично!» – послышался его голос. «Сейчас же везите, сейчас же!» Он засуетился, позвонил, и вошедший Зине приказал срочно подавать обед. В столовой тотчас застучали тарелками. «Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал пес, и только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер, и прежде всего, благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Барменталя, тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Барменталю, чего с ним тоже никогда не бывало. «Когда умер?» — спросил он. 3 часа назад, — ответил Барменталь, расстегивая чемодан. «Кто такое умер?» — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги. «Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей!» — закричал Филипп Филиппович во все стороны. «Не нравится мне это, не нравится!» Пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире. «Пойти пожрать, что ли? Ну их в болото!» — решил он, и вдруг получил сюрприз. «Шарику ничего не давать!» И его заманили и заперли в ванной. Около 1/4 часа пробыл он там в странном настроении духа, то в злобе, то в тяжелом упадке. Полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. В разгар муки дверь раскрылась, пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую.

Из дневника доктора Барменталя. 22 декабря 1924 года. История болезни. Лабораторная собака, приблизительно 2 лет от роду, самец, порода дворняшка, кличка Шарик. 8:30 вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому. Под наркозом удалены яички Шарика, и вместо них пересажены мужские, взятые от скончавшегося за 4 часа до операции мужчины и сохранившиеся в физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за сим удален придаток мозга гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины. Показания к операции. Постановка опыта Преображенского для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей. В ночь после операции грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Утром улучшение. 29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и по бокам туловища. Вызваны для консультации профессор по кафедре кожных болезней и директор ветеринарного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Вечером появился первый лай. 30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. 1 января отчетливо лает Абыр, повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером 8 раз подряд произнес слово «Абырвалг». Профессор расшифровал это слово. Оно означает «главрыба». 2 января встал с постели и уверенно держался 30 минут на задних лапах. 6 января, после того, как у него отвалился хвост, он совершенно отчетливо произнес слово «пивная». 7 января произнес очень много слов, и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе, в моем и Зины присутствии обругал профессора Преображенского по матери. 8 января поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку. Перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение. От этого его изумительное и потрясающее открытие не становится меньше. Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампочку. Ругался. 10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив свой протест хриплыми криками. «В очередь, сукины дети, в очередь!» 11 января. Произнес длинную веселую фразу. «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку!» В 5 часов дня события. Впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакции на них. Когда профессор приказал ему, не бросая объедки на пол, неожиданно ответил: «Отлезь, гнида!»

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз. В тетради вкладной лист. Клим Григорьевич Чугункин, 28 лет, холост, беспартийный, судился 3 раза, кражи, профессия, игра на балалайке по трактирам, маленького роста, плохо сложен, печень расширена, алкоголь. Причина смерти – удар ножом в сердце, в пивной, стоп-сигнал. 17 января. Облик окончательно сложился. А. Совершенный человек по строению тела. Б. Ест человеческую пищу. В. Начал курить. Г. Одевается самостоятельно. Д. Гладко ведет разговор. Вот так гипофиз. Клякса. Подпись. Ассистент профессора Преображенского, доктор Барменталь.

0: Был зимний вечер, конец января. В столовой было совершенно по-вечернему. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый лист газеты. Читал заметку. Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается псевдоученая буржуазия. 7 комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Швондер. Очень настойчиво играли за 2 стенами на балалайке. Филипп Филиппович позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, чтоб прекратил, и позови его сюда, пожалуйста». Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Лоб поражал своей малой вышиной. Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой. Полосатые брючки на левой коленке продраны, а на правой выпачканы лиловой краской. На шее был повязан ядовито-небесного цвета галстук. Бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами. Я, кажется, 2 раза уже просил не спать на палатях в кухне, тем более днем, сказал Филипп Филиппович.
1: Человек кашлянул сипло. Воздух в кухне приятнее.
0: Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.
1: Чем же гадость? Шикарный галстук! Дарья Петровна подарила.
0: Дарья Петровна вам мерзость подарила. Окурки на пол не бросать. В 100-й раз прошу, чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы ее в темноте подкарауливаете.
2: Что вы в самом деле, в кабаке, что ли?
1: Что-то вы меня, папаша, больно учесняете.
0: Вдруг плаксиво выговорил человек.
1: То не плевать, то не кури, туда не ходи. Что это на самом деле? Чисто как в трамвай. Что вы мне жить не даете? Разве я просил мне операцию делать? Хорошенькое дело. Ухватили животную и сполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. Я, может, иск имею право предъявить.
0: Глаза Филиппа Филипповича сделали совершенно круглыми. Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам, мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал.
1: Да что вы попрекаете, помойка, помойка! Я свой кусок хлеба добывал.
3: А если бы я у вас помер под ножом? Что вы на это выразите, товарищ?
0: Я вам не товарищ, а Филипп Филиппович.
1: Уж конечно, какие мы товарищи. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили.
2: Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Документ мне нужен. Сами знаете, человека без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком.
0: При чем тут домком?
2: Как при чем? Встречают, спрашивают, когда же ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?
0: Позвольте узнать, почему я вас пропишу? Ведь у вас же нет
2: ни имени, ни фамилии.
3: Этого несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать.
2: Как же вам угодно именоваться?
3: Человек поправил галстук. Полиграф Полиграфович.
2: Не валяйте дурака, хмуро отозвался Филипп Филиппович. Я с вами серьезно говорю.
3: Что-то я не пойму. Мне по матушке нельзя, плевать нельзя. А от вас только слышу, дурак, дурак. О, видно, только профессорам разрешается ругаться в РСФСР.
2: А фамилию позвольте узнать?
3: Фамилию я согласен наследственную принять.
2: Как? Наследственную? Именно.
3: Шариков!

0: Во время очередного обеда доктор Варменталь настойчиво требовал, чтобы Шариков заложил салфетку за воротник.
1: Ну что, ей-богу, забурчал недовольно Шариков.
0: Благодарю вас, доктор, ласково сказал Филипп Филиппович. А то мне уже надоело делать замечания. Все равно не позволю есть, пока не заложите салфетку. Зина, примите майонез у Шарикова.
1: Как это так примите?
0: Расстроился Шариков. Сейчас заложу. Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.
1: «Я еще водочки выпью»,
0: — заявил он вопросительно. «А не будет ли вам, — осведомился Барменталь, — вы последнее время слишком налегаете на водку?» «Зинуша, отдайте мне, пожалуйста, еще рыбы», — произнес профессор. Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», — сказал Барменталь. «Сперва Филипп Филипповичу, затем мне, а уж в заключении себе». Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
1: «Все у вас как на параде. Салфетку сюда, галстук сюда. Извините, пожалуйста, мерси. А так, чтоб по-настоящему, это нет. Мучаете себя, как при царском режиме».
0: «А как это по-настоящему? Позвольте осведомиться». Шариков на это ничего не ответил, поднял рюмку и произнес:
1: «Ну, желаю, чтобы все...»
0: «И вам также», — с некоторой иронией отозвался Барменталь.
1: Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил. Причем глаза его налились слезами.
0: Зина внесла индейку, Барменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову:
1: «Я лучше водочки выпью».
0: Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина, глаза его прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. «Ну-с, что мы с вами предпримем сегодня вечером?» — осведомился он у Шарикова.
1: Тот поморгал глазами. «В цирк пойдем! Цирк! Лучше всего!»
0: «Каждый день в цирк», — благодушно заметил Филипп Филиппович. «Это довольно скучно. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил».
1: «В театр я не пойду. Разговаривает, разговаривает. Контрреволюция одна!»
0: Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал. Барменталь только повертел головой. «Вы бы почитали что-нибудь», — предложил он.
1: «Уж и так читаю, читаю», — ответил Шариков.
0: «Что же вы читаете?» — спросил Филипп Филиппович.
1: «Эту, как ее, переписку Энгельса
0: с этим...
1: Как его дьявол? Скаутским.
0: А позвольте знать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?»
1: Шариков пожал плечами. «Да не согласен я».
0: «С кем? С Энгельсом или Скаутским?»
1: «С обоими».
0: «А что бы вы со своей стороны могли предложить?»
1: «Да что тут предлагать? Пишут, голова пухнет. Взять все и поделить».
0: «Вот так я и думал», — воскликнул Филипп Филиппович. «Так я и полагал». «Вы способ знаете?» — спросил Барменталь.
1: «Да какой тут способ?» — объяснил Шариков. «Дело не хитрое. А то что же, один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется. В сорных ящиках питание ищет».
0: «Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице», — сказал Барменталь.
1: Она меня по морде хлопнула, взвизнул Шариков. У меня не кожённая морда, потому что вы ее за грудь ущипнули.
0: Вы стоите на самой низшей ступени развития, перекричал Филипп Филиппович. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. Вы должны молчать и слушать, что вам говорят.
1: Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк. Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Он подошел к шкафу, с третьей стеклянной полки взял узкую банку и стал рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Он пожирал его глазами, как будто в белом, нетонущем комке, хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в причистенской квартире. Вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он спрятал банку в шкаф, запер на ключ. Долго палил вторую сигару, совершенно сживав ее конец. И, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь». Никто ему не ответил на это. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Барментали Шарикова из цирка.

0: Охотники-сторожа тихонечко вылезали из летучки. Говорили только шепотом. «Пойдешь с нами?» Григорий снова отвел в сторону Сергея. «Куда, в загон?» «Пойдем с загонщиками, но тебя, меня и Тонтоныча Виталич обещал поставить на номера отдельно».
1: «Это почему?»
0: «Понимаешь, всех очень много. Гнать будут к шоссе, и номера поставят вдоль дороги. Лоси ткнутся в шоссейку, закрутятся тут. Конечно, если близко, то пальнут по ним с номеров. Деваться им некуда. И ахнут вон по тому перелеску в соседний остров».
1: «Ты это сам все так расписал?»
0: «Да нет, Виталич говорит, будет так. Но поставить может там не больше 3 человек».
1: «Нет, Гриша, я как все. Вот Алексееву предложи».
0: Но Алексеев с егерем не пошел. Пристроился туда Лиходеев. На номера вдоль хорошо укатанного шоссе стрелков ставил Минька. У каждого телеграфного столба в открытом поле по стрелку. Сергей определил себе место сразу, как только Виталич объявил, что надо вставать вдоль дороги. По левую и правую руку шоссе тянулись открытые поля. Тут снег выдувало ветром, и глубина его была небольшая. Вероятнее всего, так рассуждал егерь, зверь, выгнанный из леса, побежит по открытому месту в противоположную от машин, которых оставили специально на дороге, сторону. Чистые эти поля дальше заметало мелким кустарником. Потом кустарник перепадал в болотину с редкими чахлыми березками, а дальше с обеих сторон подступал к обочинам лес. Вот там-то и решил встать на номер Сергей.

0: придется стрелять, то лучше стрелять с колена, и присел, удобно подложив под себя правую ногу. Было тихо, и только слабый голос собаки да глухие выкрики загонщиков едва-едва нарушали тишину. Все сейчас было как в большой настоящей охоте, и Сергей мигом забыл про свои недовольства и раздражения, которые с утра рождались в нем от всей этой суетливой возни с егерем. Он напрягся, собирая всего себя к единоборству с сильным и опасным зверем. Слева словно бы икнул Алексеев, подал знак. И Сергей увидел их. Лоси выбежали из леса на чистое поле, остановились, замерли, решая, куда дальше бежать. Их было трое. Громадный, с могучим загривком самец, легкая молодая лосиха и еще телок ли, телка, определить было пока невозможно. Звери постояли мгновение, и каждый, вероятно, из видевших их стрелков там, за телеграфными столбами, и тут, в лесу, взмолился. «Ко мне, сюда идите, сюда!» Во всяком случае, Сергей повторил это несколько раз, как заклятие, и лоси, будто услышав его, легкой иноходью побежали вдоль опушки, чуть закругляясь к болотине, к осокам, за которыми, замирая сердцем, следил их Сергей. «Сюда, сюда, сюда бегите!» — шептали губы. Лоси еще дважды останавливались, дважды вслушивались в лай собаки, и самец, поднимая высоко голову, вынюхивал воздух. Теперь Сергей ясно разглядел и третьего. Это был теленок, двухлеток, обещающий быть, как и отец, могучим и красивым зверем. А лоси подбежали уже к самой обочине, покружили за густым ивовым кустом, и вдруг вышли косоки, близко прижавшись друг к другу. Узенькая лента шоссе, реденькие кусты ветловника да кювет отделяли их теперь от Сергея. Краем глаза Сергей уловил, как целится в самку Алексеев и как все еще беспечно валяется на подогнутых кустах Эдуард. «Надо валить самца, не дать выстрелить Алексееву в самку», — мелькнула мысль. Он еще верил, что все будет по инструкции, один выстрел по одному зверю. И уже выцеливая самца, понял, опоздал. Алексеев с двух стволов ожег самку по брюху, неубойно. С такой раной зверь уйдет далеко. Перецелив, Сергей выстрелил лосихи под лопатки и понял, попал. Против ожиданий звери двинулись на дорогу. И что тут поднялось? Полили из всех стволов. Кто-то перебежками подтянулся с поля и крыл почем зря из пятизарядки. И только один Эдуард никак не мог найти своего ружья, кувыркаясь в кустарнике. На него, заплужив по накату дороги, и кинули звери, и промахнули мимо. Эдуард только и успел разрядить один ствол в молоко. «Упустили, мазилы!» — кричал Алексеев. И снова, как гром, как низвержение камнепада, загрохотали выстрелы. Мимо промахнули через дорогу еще три лося. Сергей молча сошел с номера и побрел за дорогу к месту, где только что, тесно прижавшись друг к другу, стояли животные. На снегу были видны желтые капли сукровицы, кусочки шерсти. Это я ее. Это из моей раны. Чтобы не мучилась, подумал Сергей. А на шоссе, сойдясь, отчаянно спорили охотники, кто в кого стрелял и кто промахнулся. Получалось, что каждый бил наверняка, и каждый уложил всех трех. «Я-то попал», —
1: Спросите у Сергея Ивановича, кричал Алексей.

0: Алексеев. Моя далеко не уйдет. А где ваши? Правда, Сергей Иванович, попал я? Упустили, упустили, мазилы! Кричал один из Тонтоныча группы. Подходили и другие стрелки, качали головами. Мазилы! Вот если б на нас... Ну что, пойдем по следу? Спросил Сергей Алексеева. Матка-то ваша далеко не уйдет. Тут она. Было очень скверно и сумеречно на душе Сергея. Вот-вот, слышите? Моя матка не уйдет, кричал Алексеев. Все после бешеной этой стрельбы несколько пооглохли и говорили громко. Надо бы егеря подождать, сказал кто-то. Ей никуда уже не уйти. А ну-ка, тихо, приказал Сергей. Все затихли. В чаще надрывая слаяли собаки. Ну вот, поставили подранка, сказал сознанием дела Минька. Подкатил на полном ходу газик. Из него выкатился Тонтоныч, выпрыгнули Лиходеев и Григорий. Не торопясь, вылез Виталич. «Стрелки! Надо так бить, чтоб после выстрела добыча лежала!» Презрительно поглядывая вокруг, сказал Лиходеев. «Да ну!» — Сергей криво усмехнулся. Лиходеев полез в сугроб за дорогу. Все двинулись следом. Глубокая грусть охватила Сергея. Он шел позади всех, глядя на алые конопушки чистой крови на снегу. «Вот он! Уйди, Тоныч, уйди! Это мой!» — кричал Лиходеев. В мелколеснике, опустив губастую голову к земле и чуть покачиваясь, умирала лосиха. Она все еще стояла на непослушных ногах, все пыталась удержаться на земле и не могла. Ей казалось, они побежали с матерью по белому, выросшему за одну ночь мху. Она еще тогда не знала снега. То был первый в ее жизни. Побежала к озерцу, ко все еще зеленым болотным куговинам, и она смаху забежала в озеро. Но озеро не захотело ее взять, и копытцы разъехались, и все вокруг покатилось в кривь и в кось, и ноги ее поехали в разные стороны, и ее закружило на льду, а она все старалась ровно поставить ноги и не могла. Ноги не слушались ее. Они все разъезжались и разъезжались. Земля вдруг стала для нее одним громадным ледяным озером. Лиходеев вскинул ружье и выстрелил ей в голову. Но она не почувствовала пули. Она уже скользила по льду далеко-далеко от этого места, в своем детстве. «Ну, а тот мой будет!» — закричал Тоныч и кинулся лесом на лай собак. Он бежал, припадая на ногу, чувствуя, что силы уже не те, и все-таки бежал, как собака, прихватывая снег и освежая сухой, горящий нестерпимым жаром рот. Двухлетка ранили по ногам. Он дважды ложился в снег и дважды поднимался, уходя от собак. Пробитые на вылет ноги слабели, и он, не пересилив боли, свалился в чащобники, выкинув вперед передние ноги и уронив на них голову. Собаки, нагнав его, не решались подойти, и, брызжа слюной, надрывались в лай, бегая вокруг и требуя от него движения. Они хотели погони, а он только и водил большой головой, следя за ними. И большой, с голубой поволокой глаз его, все еще искал близких. Тоныч выбежал на двухлетка сзади. Выбежал, замер. И, ощутив легкий озноб, спустил курок. Раз — другой. «Давай сюда!» – кричал он, слыша, как по лесу ломится к нему на подмогу. Он все еще тяжело дышал и все еще дрожал, когда к нему подошли. «Надо третьего! Самца надо!» – шептал подошедшим и зыркал глазами по чищобникам. «Нет ли третьего?» «Куда нам самца, Тоныч? Ведь и так двух завалили. Витальич-то может доказать?»
1: «Не докажет, не докажет. Третьего надо. Вы, ребята, свяжуйте, а я сбегаю, погляжу. Может, сфартит».
0: И побежал, снова припадая на ногу и хватая снег, остужая им сухой рот. Заодно бы, думал, и сердце его было полно надежды. Сергей подошел к умирающей лосихе. Глаза ее еще были теплы и глубоки, но откуда-то из-под зрачка по яблоку, как стынь по воде, растекался холод, и глаза мелели, превращаясь в темные льдинки, слабо отражающие мир. В большом черно-синем зрачке Сергей увидел себя, неуклюже коротконогого, с длинно вытянутой к низу, несоразмерно крупной по сравнению с туловищем головой.
2: «Кто ее?» — спросил, подходя, Григорий, не обращая внимания на спорящих рядом с убитым животным Алексеева, Лиходеева и того из группы Тонтоныча. Алексеев ее по брюху прожег. Я добил в подлопатки.
1: «Она могла уйти!» — кричал Лиходеев. «Или броситься!»
0: Подошел Минька, не торопясь достал нож из-за голенища, сказал: «Сейчас увидим, чья где». Витальич стоял в сторонке, прислонившись спиной к березе, и курил, давая понять, что все происходящее его уже не касается. Но он тут видит все и про себя отмечает. Весь его вид словно бы говорил: «Суетитесь, братцы, суетитесь, но я вам такого права на одну лицензию двух лосей валить не давал. Ведь ежели потребуют, я на вас и доказать могу». Сергей сначала вроде бы попытался помочь Миньке, но что-то мешало ему, что-то беспокоило, и он не мог понять, что, будто забыл что-то важное, а что, никак не вспомнит. Чувство невозместимой потери ощущал Сергей, и все вокруг снова потеряло какой бы то ни было интерес. Отойдя в сторону, он присел на пень, и в это время в лесу один за другим почти слитно громыхнули два выстрела. Минька поднял лицо, шмыгнул носом.
2: «Дублетом, Тоныч, надо быть, моего добил».
1: «Я в него тоже стрелял», — сказал Алексеев, но Минька ничего не ответил.
0: Сергей увидел Эдуарда Алексеевича. Тот стоял над почти уже растелешенным животным и неотрывно глядел куда-то мимо. Синюшная бледность покрывала лицо Эдуарда, губы были фиолетовыми, глаза глубоко провалились, определив череп широкими височными впадинами. Сергей подумал, что мягкий этот, желающий всем добра человек, тяжело болен и вряд ли доживет до следующей охоты. Эта мысль вызвала в сердце острое сострадание, горькую печаль, и Сергей почувствовал к Эду нежность. И снова подумал, что в жизни тому мало уже осталось испытать нежности. Были они знакомы вот уже лет 7, встретившись на большом таежном пожаре. Вместе с Эдуардом вытаскивали буквально из пепла отряды партии и в той полной смертельного риска работе подружились. И эта дружба не прервалась. Они встречались в Москве, в Пушкине, на подлёдных рыбалках и охотах, до которых Эдуард был как-то болезненно страстен,
2: Но каждый раз, когда добывали крупного зверя, а это было при нем дважды и оба раза в Сибири, вдруг мрачнел, менялся в лице, и в глазах его, больших, с девичьими мохнатыми ресницами, поселялась боль. Последние 2 года эту боль замечал Сергей даже тогда, когда тот смеялся. Эдуард хворал, ничего не говоря о своей болезни, худел. И вот сейчас Сергей вдруг увидел его стоящим у предела.
0: «Зачем сюда стрелил?» — тыча пальцем в раны, спрашивала Минька. «Сюда стрелишь, не скоро найдешь. С такой вот раной уйдет зверь, ой-ой-ой, куда, и не скоро подохнет».
2: «Много ты знаешь», — огрызался Алексеев, занятый поиском. И были они сейчас ровня. Этот уже стареющий мужчина и конопатый юнец, втайне, но твердо усвоивший свое превосходство над всеми приезжающими сюда, одинаково плохо умеющими делать то, что у него с отцом составляет смысл жизни. Содрогнувшись от всей этой картины, Сергей встал, отвернулся, сознавая, что и сам своим присутствием, своим молчанием, всей своей жизнью участвует в грязном деле, от следов которого ему не отмыться уже никогда. Сергей шагнул прочь и в этот момент снова увидел Эдуарда. Тот, отбежав в сторону, переломившись в поясе, содрогался. Потом Эдуард лежал, словно бы еще более усохший в газике, и извиняюще говорил: «Нет-нет, делать ничего не надо, мне уже хорошо. Понимаешь, Сергей Иванович, запустил язвочку». Сергей протягивал ему кружку с чаем, и Эдуард трясущимися руками подносил ее ко рту и пил малыми глотками горячий, только что из термоса, чуть горьковатый, заваренный с мятой напиток. И слышно было, как постукивают о закраинку его зубы.
3: «Сейчас все прошло. Хорошо, что лекарство захватил», — виновато говорил Эд и улыбался Сергею. А в глазах стояла боль. И были они удивительно похожи на глаза лосихи в тот момент, когда их еще не начинала заливать стынь.
0: «Сергей Иванович, нашел свои-то! Обе нашел!» — кричал Алексеев. «А бреки немецкие не ваши? Тоже нашли!»
2: Немецкие бреки были Сергея, но он сказал «нет». В маленькой гостиничке, избе в 2 комнаты, было до духоты натоплено. Пока охотники в сарае делят мясо, пока идет там рубка и полушутливая брань, Сергей разглядывает гостиницу, подбрасывает дрова в плиту и разговаривает с хозяйкой. Тягуче тянется время, а вместе с ним растет тревога. В спальне на кровати, сбросив унты, спит Эдуард. Лицо у него строгое, восково неподвижное, и нос чуточку заострился. Сергей иногда подходит к нему, мягко ступая шерстяными носками по крашеным половицам, и слушает, дышит ли. Дышит. И крохотным синим сердечком бьется на худом виске жилка. Спит. Шумно вваливается в избу Григорий. «Серега!»
1: «Чш-ш-ш!» Эд спит. «Серега!» Уже шепотом. «Мясо поделили. Я в багажник ящик поставил. Ага. Ох, кусочки хороши. Иди ты к черту со своим мясом. Это почему ж заработали?
2: Купили». Григорий опасливо косится на занавеску, что прикрывает дверной проем в кухню.
1: Кончай! Ноги вон гудят, сколько отгрохали, глотку щемит. Так нарался в загоне, а ты...
2: Ладно, об этом потом. Ты куда пропал в лесу-то? Ходил к Тонычу, пер оттуда передок лосиной. Ну и дурак.
1: Я, Серег, не могу так. А то ребята косятся, что это ты за барин такой, ничего не делаешь.
2: Я при больном. Им мясо помогало в летучку грузить. За стол сели грудно, хвалили черные обмылки вываренной, а потом высушенной на сковородке печенки. Виталич, тыча пальцем в книгу отзывов, кричал, и слезы вдруг выбежали на щеки. Светлые настоящие слезы. Я всем внимание оказываю, я при внимании, а они? Что они пишут? Охоту не организовал, да? Плохой я, да. Вы мне уважение окажите, я вам. Пожалуйста. Правильно? Я вам уважение оказал?
1: Оказал, оказал. Мы тебе сейчас благодарность напишем, обещает Тонтоныч. Ты мне, Тоныч, друг.
2: Друг. Приезжает Глухов. Красный, потный, совсем не симпатичный. Не такой, как утром. Сергей бочком вылезает из-за стола. Что ты не пьешь? Выпей, советует Григорий Сергею.
1: Не могу, Гриша. Душно. Заболел, что ли?
2: Видать, заболел.
1: А я хочу завтра еще на лося сходить.
2: Валяй.
1: Ты что, уедешь?
2: Да.
1: А я завтра, ладно? Женьке не звони. Мясо не испортится, да?
2: Да.
1: Ты его на балкон вынеси.
2: В спальне сидит Эдуард, читает какой-то листок, смеется. Мелко трясутся его плечи. Ты чего, Эдушка?
3: А вот акт, читает Сергей. Нами, охотоведом Рыковым и егерем Еремкиным, обнаружен в сарае, поставленный на откорм, кабан, у которого отсутствует, то есть съедена, грудная и задняя часть. Причина смерти неизвестна. В чем и составлен настоящий акт. Подпись пока одна, хотоведа, число нынешнее. Кто-то оборонил акт. Сергей аккуратно складывает бумагу, прячет в нагрудный карман.
2: На память.
1: Не надо, Сергей Иванович. Нехорошо, говорит Эдуард. Им нужно.
2: Напишут новую.
1: Ты куда? Эдуард следит, как натягивает Сергей унты, куртку, нахлобучивает шапку.
2: Я, Эдуард Алексеевич, еду.
1: В машине едва уловимо пахнет свежим мясом. Сергей пускает мотор, выжидает, пока стрелка подогрева коснется красной риски, и включает передачу. На шоссе он сразу же набирает большую скорость. Но фары вдруг натыкаются на черную громадную тень. Она заслоняет дорогу и стремительно нарастает. Скрипят тормоза, мотор надрывно ревет, брошенный в режим первой передачи. Остаются считанные метры. А лось все стоит и стоит на шоссе. Что вывело его сюда? Зачем? Это несправедливо, думает Сергей, и отчаянно жмет на сигнал. Лось не слышит крика машины. Лось пришел сюда умереть.

0: Катюша, пора закрывать библиотеку.
1: Сейчас, Марья Петровна, я только поставлю на место Тартарена.
0: А почему он у вас не на месте?
2: Ну, потому что его только что принесли из переплета.
0: Ах, да, я совсем забыла. О, какой красивый переплет.
2: Правда красивый?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, мальчик. Давайте скорее ваши книги, а то мы уже закрываем библиотеку.
3: А я не за книгой, я так.
0: Что ж тебе нужно?
3: Видите ли, у нас в классе все очень интересуются капитаном в маске.
2: Капитан в маске? Капитан в маске. Нет, у нас нет такой книги.
3: А это не книга?
0: Да. А кто же это?
3: А я не знаю. Только он должен сегодня быть у вас.
0: У нас? В библиотеке?
3: Ну да. На заседании клуба знаменитых капитанов.
0: В первый раз слышу о таком клубе.
3: Вот тебе и раз. Вы не слышали? Хотя понятно, в это время вы всегда на пути к дому.
0: Перестань говорить загадками. Зачем ты пришел?
3: А я поспорил с Колей Плотником из 6 Б, что раньше всех узнаю, кто такой капитан в маске.
0: Опять капитан в маске. В чем дело? Библиотека уже закрыта. Приходи завтра.
3: Завтра, завтра. Мне нужно сегодня. Ну, позвольте мне остаться.
0: Иди.
3: Я книг не трону.
0: Иди, иди, никаких разговоров. Катюша, закрывайте библиотеку.
2: А какой странный мальчик.
0: Закрывайте дверь, Катюша.

0: честь. За любовь и честь.
1: О, месье и мадам, из-за этого любопытного мальчика мы задержали заседание на несколько минут.
2: Успокойтесь, капитан Тартарен. Клянусь, полюсом холода могло быть гораздо хуже. Хорошо еще, что Марья Петровна и Катюша не сообразили, в чем дело.
3: Достопочтенный капитан Гатерас прав. Я это понимаю лучше всех, как человек, жестоко пострадавший в жизни из-за болтливости одного лилипута.
4: Напрасно вы нападаете на этого мальчика, капитан. Признаться, я сам сгораю от любопытства. Кто же этот капитан в маске? Кто это может быть?
5: Неужели вы, юноша, не понимаете, что это была чья-то шутка? Ведь вы сами слышали, что такой книги нет.
4: А я уверен, капитан Робинзон, он сегодня явится.
6: Ну, раз вы так уверены, Дик Сент, вам сегодня надо быть председателем, чтобы достойно встретить неизвестного гостя.
4: Но я слишком молод, капитаны, и в вашем присутствии...
1: Ничего, берите молоток, вы хотя и 15-летний, но знаменитый капитан.
6: О, да.
4: Прошу всех членов клуба занять свои кресла в нашей кают-компании.
7: Благодарю вас, благодарю вас.
5: Надеюсь, мы не будем никого ждать. Но если у нашего юного председателя такая тяга к таинственным историям, я могу вам рассказать о земле дьявола.
7: А?
5: Вы что-нибудь об этом слышали, Дик Сент?
4: Земля дьявола? Впервые слышу. Правда, я не так много плавал.
6: Ну, не смущайтесь, юноша. Кто плавал больше капитана Немо? А я тоже об этом ничего не слыхал.
4: Да?
6: Ну, пусть капитан Крузо расскажет нам об этой земле.

0: Среди кочевников снежной тундры, простиравшейся вдоль берегов Северного Ледовитого океана, с давних пор ходили слухи о таинственной земле дьявола. Раскуривая трубки, старики вспоминали храбрых охотников, которые пытались проникнуть на этот таинственный остров, но не возвращались назад. Наверное, на острове они попадали в лапы дьявола, шайтана. Так говорили старики. Ученые, до которых доносились такие толки, только головой качали. Против устья реки Хатанги, где, по словам жителей тундры, находился остров, на картах было изображено голубое пространство океана. Да и как в 20 веке вблизи берега, на пути многих полярных экспедиций, могла остаться незамеченной какая-то земля дьявола? Не стоит принимать всерьез всякие легенды. Но высокий, мужественный человек, появившийся зимой 1908 года на побережье океана, думал иначе. Это был Никифор Алексеевич Бегичев. Несколько лет назад он участвовал в первой русской полярной экспедиции на шхуне «Заря» и с тех пор решил всю свою жизнь посвятить изучению Арктики. Он был простым боцманом, но полюбил науку, полюбил жизнь полярного следопыта, охотника, исследователя. Он решил отправиться на поиски таинственного острова в самый разгар полярной зимы, когда от лютого холода трескается земля. В это время океан скован льдом. Пусть же быстроногие олени заменят корабль, а два верных спутника — команду. Вперед через глыбы льда! Вперед в безмолвие снежной пустыни! Когда трое смельчаков уже выбиваются из сил, перед ними в туманной мгле возникают очертания большого острова. Вот она, земля дьявола. Множество драгоценных песцов и диких оленей, никогда не видавших человека, радует глаз охотник. Но раньше всего надо обследовать остров. Со старой буссолью и шагомером маленькая экспедиция отправляется в путь. Остров тянется на десятки километров. Путники натыкаются на залежи каменного угля. В другом месте найдена земля, пахнущая нефтью. Они уже заканчивают обход, как вдруг идущий впереди Бегичев, вскрикнув, устремляется вперед. Изба. Неужели на острове есть люди? При дрожащем свете спички путешественники видят внутри избы кучу полуистлевших шкур, старинные алебарды, топоры на длинных ручках, костяные шахматные фигурки странной формы. Судя по всему, эту древнюю избу построили 2-3 сотни лет назад. Может быть, здесь когда-то жили смелые русские землепроходцы, которые еще в 16 веке отваживались проникать далеко на восток, вдоль побережья Ледовитого океана. Через несколько месяцев путешественники с богатой добычей, шкурами песцов, моржей, белых медведей и мамонтовой костью, которая на острове встречалась в изобилии, вернулись на материк.
1: Вот карта, дорогой Робинзон. Но я не вижу здесь земли дьявола.
0: Зато здесь имеется остров Бегичева. Вот он, видите? Это и есть земля дьявола.
2: Ах, вот что!
0: Вернувшись из своего замечательного путешествия, Бегичев поспешил в Петербург и сообщил там о своем открытии. Русское географическое общество наградило его золотой медалью и присвоило острову имя Бегичева.
1: Клянусь Мальстремом, я не знал, что земля дьявола – это и есть остров Бегичева. Почему вы вспомнили о Мальстреме, капитан Гатерас? Наверное, потому, что вы мне вчера рассказали о том, как ваш Наутилус чуть не погиб в этом водовороте. О, да! Я запомнил этот день на всю жизнь, как всякий, побывавший в объятиях Мальстрема.
2: Капитан Немо, Расскажите, что такое Мальстрем? Я слышал о нем, но мне хочется знать самые достоверные подробности и причину этого таинственного явления.
3: Охотно, дорогой председатель. В 5-6 милях от западного берега Норвегии возвышается над водой небольшой открытый остров. 2 милями ближе виден другой. Это острова Бург и Моске из группы Лофотенских. Какое-то странное волнение тревожит водную поверхность пролива, отделяющего берег от острова Моске. Волн нет, и все же вода беспорядочно бурлит и клокочет, словно невидимые великаны борются в ее глубине. Все сильнее становится это удивительное волнение. Множество небольших водоворотов возникает по всему проливу. Но вот водная поверхность успокаивается, белое кольцо пены опоясывает пространство, на котором только что бурлила вода. Постепенно центр этого пространства начинает как бы проваливаться, словно какая-то гигантская дыра, открывшаяся на дне моря, всасывает в себя воду. И вот уже посредине пролива с огромной скоростью вращается чудовищных размеров воронка, выпуклые стены которой, будто отлитые из агатого черного стекла, спускаются под углом в 45 градусов в морскую бездну.

0: Это знаменитый водоворот Мальстрем, о грозной мощи которого издавна ходили всевозможные легенды. Самое название его «Мален» по-голландски означает «дробить», «размалывать», «стрем» — «течение». И в самом деле колоссальные стволы деревьев, подхваченные течением и унесенные в Мальстрем, появляются затем на поверхности моря раздробленные и изуродованные. Киты, попавшие в этот водоворот, не в силах бороться с ним. Давно уже было замечено, что водоворот этот возникает периодически, каждые 6 часов, после чего наступает затишье. Происхождение Мальстрема в старину объясняли подчас самым фантастическим и нелепым образом. Утверждали, например, что на дне пролива находится огромная пропасть, другим своим концом выходящая в Ботнический залив Балтийского моря.
1: Да-да, как раз я слышала об этом.
0: Ну, это, разумеется, вздор, Дик. Мальстрем возникает в результате того, что волны прилива и отлива, обойдя остров Моске, сталкиваются в узком проливе. Как известно, прилив и отлив происходят в определенное время суток. Этим объясняется и правильная периодичность водоворота. Сильно преувеличивалась легендами и опасность Мальстрема для мореплавания. Даже сравнительно небольшие пароходы, направляющиеся из Тронхейма в Нарвик, проходят по соседству с грозным Мальстремом, а в часы затишья рыбаки спокойно удят рыбу на самой середине пролива.
1: Как бы мне хотелось самому поудить рыбу в этих местах.
2: О, мой мальчик, а если вы увлечетесь, пропустите время прилива и сами попадете рыбам на завтрак. Не лучше ли вам подождать с такими делами, пока у вас не вырастут усы и борода?
3: Надеюсь, наш достопочтенный председатель не сердится на дружескую шутку.
1: Я не сержусь, но мне хочется вам ответить по-своему.

тайной дальних стран, сам черт ему не брат. А мне усы не надо брить, где сыщешь их следы. А если правду говорить, то нет.

Надув дуги паруса, летел вперед наш бриг.

0: 15 лет.
1: Браво, браво, браво, Феликс.
2: Вы славный, мужественный юноша, Дик. А насчет бороды и усов, это, конечно, шутка. Не правда ли, Тартарен?
3: О, да, браво, Дик. Месье и мадам, я беру свои слова обратно. Я вижу, что борода и усы не самые главные для успеха.
0: Время бежит, а капитана в маске все нет, как нет.
3: Его счастье, что он не пришел.
0: Но почему, капитан Тартарен?
3: Я бы его посадил в лужу при всех слушателях нашего клуба. Месье и мадам, я бы спросил его, что такое долина 10 000 дымов. Я бы помучил его.
0: Но пока что вы мучаете нас. Что это за долина 10 000 дымов?
2: Сегодня у нас все загадывают загадки. Земля дьявола, долина 10 000 дымов.
3: Вы не капитан в маске, я мучить вас не стану. Месье и мадам, долина 10 000 дымов находится на Аляске. Вы, конечно, знаете, месье и мадам, что Аляску, эту страну огня и льда, открыли русские. Они проникли вглубь этой страны для торговли с индейцами, эскимосами и составили первые карты. Между прочим, на одной карте была изображена долина. Ничего особенного. Посередине река, вдоль берега тропа, склоны заросли лесом. Через много лет экспедиция некоего профессора Грикса посетила эту долину, и они увидали странные вещи. По расположению это была, несомненно, та же самая долина. Но где же река? Где тропа? Где лес? И где, наконец, сама долина? Она была до краев засыпана чистым розовым песком, а из песка поднималось громадное количество струек дыма. Грикс назвал чудесную местность долиной 10 000 дымов.
0: Что же там был, подземный пожар?
3: Нет, просто американцы приняли пар за дым. Из песка, засыпавшего долину, силой вырывались миллионы струй пара. Они свистели, шипели, как будто сразу открылись предохранительные клапаны всех паровозов мира. И оказалось, что долина была засыпана песчаной тучей, вырвавшейся из соседнего вулкана Катмай. Это было совсем особенное извержение. Песок или пепел лился потоками быстрей воды. Каждая песчинка была окутана оболочкой из сжатого горячего газа и не касалась соседних. Это была смесь твердых и газообразных тел, но вела она себя как жидкость. Туча песка затопила долину на 15 километров в длину и на 3 в ширину, покрыв ее слоем более 30 метров толщины. При извержении образовались фумаролы, источники пара и газов. Удивительная живучесть проявила растительность. Она, конечно, была начисто сожжена при извержении, но уже через 2-3 года корневища некоторых трав пробуравили насквозь мощный слой песка и вылезли наружу. И растения соседних вершин тоже принялись обсеменять новую пустыню. Исследователи поразили молодые кусты, пересекавшие долину двумя рядами в правильном шахматном порядке. Было непонятно, кому и для чего понадобилось здесь посадить аллею.
4: Очевидно, это была священная тропа индейцев.
3: О, нет! Оказалось, что аллею посадил медведь. Да-да-да! Не смейтесь, медведь сделал это несознательно. Он просто шел куда-то по своим делам в то время, когда ветер нес тучи семян с соседнего леса. На гладкой поверхности пустыни они не могли зацепиться. Но они воспользовались для этого каждым медвежьим следом, были присыпаны песком и проросли.
4: Надо полагать, что в этой долине было очень жарко.
3: Ну, как сказать, когда люди спали в палатках, один бок у них подпекался на горячем песке, а другой мерз от ветра, дувшего с ледников, которых немало в окрестностях долины. Зато необычайно удобно было готовить пищу. Не нужно было думать о кострах, кругом имелось сколько угодно горячих печей. А жаркое ученые жарили на фумароле, из которой вырывался перегретый пар при температуре в 600 градусов. Чтобы не обжечься, путешественники привязывали к сковородке длинную палку.
2: Но ведь это, наверное, очень тяжело держать сковородку на весу.
3: Наоборот, струя пара поднимала сковородку кверху. Повару приходилось не поддерживать ее, а прижимать к земле, чтобы жаркое не улетело на воздух.
4: Разыгрался чертовский аппетит. Может быть, председатель разрешит нам приступить к ужину?
0: Но наш гость еще не прибыл.
4: А вы его все еще ждете?
5: Достопочтенные капитаны, сюда идет какой-то уважаемый незнакомец в черном плаще.
0: Это он!
6: Я обещал явиться к вам, знаменитые капитаны, и вот я здесь.
0: Это он!
3: Что за чертовщина, месье мадам?
7: Клянусь мраком полярной ночи, он явился.
0: Прошу вас, садитесь. Но капитан в маске, может быть, вы скажете нам, кто вы такой? Снимите маску.
6: Не торопитесь, юноша. Я предупреждал, что явлюсь к вам, чтобы задать вам 3 вопроса, на которые вы вряд ли сможете ответить. Вы готовы, капитаны, к поединку?
2: Этот незнакомец говорит так, будто он явился к нам прямо со страниц романов Дюма.
4: Я его, кажется, узнал. Вы граф Монте-Кристо.
6: Вы проницательный Робинзон. Итак, я начинаю.
3: Пожалуйста.
7: Клянусь снежными узорами на окнах, мы готовы.
2: Мы ждем.
6: Отлично. Скажите, это простой вопрос. Какой материк появился на картах за 64 года до его открытия?
0: Какой материк появился на картах?
7: За 64 года до его открытия. Так, отлично.
6: Не будем терять времени. Слушайте второй вопрос. Сохранились ли где-либо на Земле яйца динозавра?
5: Если я не ошибаюсь, эти доисторические ящеры вымерли несколько десятков миллионов лет тому назад.
6: Не спорю. Итак, сохранились ли до наших дней яйца динозавра и где именно?
3: Все незнакомец. А вам самому это известно?
6: Я вижу, можно приступать к третьему и последнему вопросу. Кто из европейцев побывал в Америке задолго до Христофора Колумба?
0: Но ведь всем известно, что Америку открыл Колумб.
6: Не будем пререкаться. Я спрашиваю, кто из европейцев побывал в Америке задолго до Христофора Колумба?
5: Достопочтенный незнакомец, вы хотите узнать...
6: Поздно, Гулливер. Надо было отвечать сразу. Теперь пусть лучше на эти вопросы ответят слушатели вашего клуба. Надеюсь, вы не откажетесь засчитать им за каждый правильный ответ по 2 очка в игре клуба 25.
4: Таинственный незнакомец, сегодня мы, пожалуй, вам отвечать не будем. Уж нам самим интересно, что скажут наши слушатели. Пусть они подумают над этими вопросами.
0: Капитан Робинзон, я должен признаться, что мне было бы трудно ответить на вопросы нашего гостя.
4: Естественно, вы ведь сам молодой из нас.
6: Кто мне может поручиться, что вы действительно знаете ответы на мои вопросы, Робинзон?
4: Слово знаменитого капитана.
6: О, этого достаточно.
0: Может быть, теперь... Вы снимите маску.
7: Мне надоело это. Снимите маску.
3: Кто вы такой, месье?
6: О, нет, я подожду. Расскажите мне какую-нибудь историю. И если она мне понравится, я, пожалуй, сниму маску.
0: Кто из капитанов хочет удивить нашего гостя?
5: Может быть, мне это удастся, достопочтенный председатель?
0: Пожалуйста.
5: Случалось ли кому-нибудь из вас, капитаны, бывать в Якутии?
7: Да. Я был в далеком Аймиконе на берегу реки Индигирки, впадающей в Северный Ледовитый океан. Там страшно холодно, капитаны. И земля, и реки, все сковано жестоким морозом. А растения, есть там лес, но что это за лес? Хилая, угнетенная морозом, даурская лиственница.
4: Неудивительно, земля-то там промерзла на четверть километра. В Аймеконе ведь полюс холод.
5: Все это верно. И я вас, наверное, удивлю, достопочтенные капитаны, если скажу, что все же в этой вечной мерзлоте бьют ключи подземной воды.
4: Ключи?
5: Да-да, и какие еще незамерзающие теплые ключи, источники теплых подземных вод. Даже в самые сильные морозы, когда птицы на лету замерзают, эти источники стекают потоками, которые окутаны целыми облаками пара. И представьте себе, достопочтенные капитаны, когда на дворе стоят морозы в 50-60 градусов, температура подземной воды не опускается ниже 7-8 градусов. А на глубинах 25 метров она поднимается даже до 12-15 градусов.
7: А как же могут эти источники выходить на поверхность земли сквозь огромную толщу вечной мерзлоты? И почему их нет в Сибири западней реки Лены?
5: Это объясняется особенностями строения земной коры Верхоянско-Колымской горной страны. Слои пород здесь сильно смяты в складки. Разбиты глубокими трещинами разломов, породы раздроблены. Глубокие трещины разломов проникли в теплые недра земли. И по ним, под большим давлением, стала подниматься подземная вода. Она отвоевала у мороза свои пути выхода на поверхность, не дала ему заморозить их. Замечательно еще вот что, капитаны. В этом краю обнаружен конус самого молодого в Сибири, если не считать Камчатку, вулкана с сохранившимся кратером. То, что здесь имеется такой вулкан, лишний раз доказывает, насколько сравнительно недавно происходило образование местных гор. И относительно леса вы тоже не правы, Гатерас. В этом краю растет не только хилая и даурская лиственница. Около источников теплых подземных вод есть оазисы, заросшие столетними тополями и ивами. Вот вам и полюс холода.
6: Браво, Гулливер! Отличный рассказ! Слово Мюнхгаузена!
4: Как такое?
5: Барон? Барон Мюнхгаузен?
0: Барон Мюнхгаузен, так это вы, барон Мюнхгаузен.
8: Мсье барон, я же оставил вас утром в переплетной.
9: Именно поэтому я и надел черный плащ, чтобы вы меня не узнали по новому голубому переплету.
8: Браво, браво, барон. А как вы нас славно провели. Не ожидал, не ожидал. И вопросы задали совсем не в вашем обычном духе.
9: О, у меня сегодня исключительный день.
5: А что такое?
9: Сегодня я говорю только правду. Правду.
0: Неужели у вас бывают такие дни?
9: Один раз в году, в день моего рождения.
0: Браво, браво.
5: Достопочтенный барон, поздравляем вас от всей души.
8: И от меня примите поздравления, и от славного города Тараскона.
0: И от мальчиков и девочек, друзей нашего клуба.
9: Я так тронут. Меня уже поздравляли в переплетной. Разрешите отблагодарить вас. Вы когда-нибудь слышали, как я пою?
0: Нет.
4: Нет?
9: Вам просто не везло, капитаны.

0: вовсе не в привычке. По натуре я таков. От напудренной косички и до кончика усов. Я правдивее всех на свете, это знают даже дети. Сердце каждое волнуя, о луне веду рассказ. Потому что на луну я путешествовал не раз. Увлекаться я могу, забываться я могу, но ни другу, ни врагу, ни полслова не солгу. Увлекаться я могу, забываться я могу, но ни другу, ни врагу, ни полслова не солгу. На ядре верхом я мчался, в животе кита катался, в 108 архипелагах мне поплавать довелось. Лучше всех дерусь на шпагах, берегись, проткну насквозь. Я храбрец, на удивление, в этом право нет сомнения. От Монблана до Казбека можно землю обойти, но отважней человека в целом свете не найти. Увлекаться я могу, забываться я могу, но ни другу, ни врагу, ни полслова не солгу. Увлекаться я могу, забываться я могу, но ни другу, ни врагу, ни полслова не солгу.
1: Браво, браво. Сколько вас еще молодости, дорогой барон? Ведь, если я не ошибаюсь, вам сегодня стукнуло 162 года.
0: Вечная путаница. Вы мне убавили 4 года.
2: Но мне кажется, капитан Немо не ошибся.
0: Чтобы установить истину, я вынужден рассказать вам свою биографию. В одной гостинице, где мне пришлось остановиться, после сытного ужина я задремал в кресле, что стоит в общем зале за камином. Громкие голоса разбудили меня. Я протер глаза и увидел странную картину. Вокруг большого стола сидело 12 человек в старинных костюмах. Колеблющееся пламя свечей в серебряных подсвечниках ярко освещало комнату. По праву самого старшего я открываю наше собрание, произнес низенький человек в напудренном парике и голубом камзоле. Мы все здесь авторы Мюнхгаузена и собрались сегодня с определенной целью выяснить, кто же из нас может считаться его настоящим отцом. Дорогой Распе, вы должны высказаться первым, ответили ему странные незнакомцы. Человек в голубом камзоле вынул серебряную табакерку и зарядил табаком свой нос. Однажды мне пришла в голову мысль написать забавную книгу, в которой рассказывалось бы о необыкновенных приключениях героя-хвостуна и Враля. Я собрал разные веселые истории из средневековых так называемых народных книг, порылся в древнегреческих классиках, оттуда, например, заимствовал все путешествия на Луну. Добавил кое-что от себя. В то время я жил в Лондоне и поэтому опубликовал книгу на английском языке в 1785 году под названием «Повествование Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в России». Таковы факты. А теперь говорите вы, Бергер, я знаю, что вы прославленный поэт, но автор Мюнхгаузена я, Эрих Распе. Я опубликовал своего Мюнхгаузена спустя год после вас, сказал высокий сосед Распе, поправляя кружевные манжеты, но опубликовал на немецком языке. Я пользовался теми же источниками, что и вы, и также еще одной книгой, о которой вы почему-то не упомянули. Но главное, конечно, не в этом. Моя книга называется «Чудесные путешествия по воде и земле. «Походы и веселые приключения Мюнхгаузена». Но она была написана не для забавы. Мой Мюнхгаузен не просто хвостун и лжец. Это немецкий дворянин эпохи упадка дворянства. Герой, ставший шутом. Книга моя сатирическая. Это не чтение для забавы толпы. Я стал тереть глаза. Что это такое? Меня, живого Мюнхгаузена, эти писаки объявляют своим вымыслом. Я решил послушать, чем кончится это странное заседание.

0: люди, сидящие за круглым столом, о своих книгах. Наконец я не выдержал. Одним прыжком я очутился на середине комнаты и, положив руку на эфес своей шпаги, сказал: «Разрешите представиться, господа. Меня зовут Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Я саксонский дворянин и значительно старше вас всех. Я родился в 1720 году. Мне пришлось много путешествовать. Я побывал в России, служил там в армии под командованием знаменитого русского фельдмаршала Миниха. И по возвращению на родину поселился в своем имении. Соседи часто посещали меня и слушали мои рассказы, которые были настолько великолепны, что я, уступая многочисленным просьбам книготорговцев, собрал их в книгу, названную мною «Путеводитель для веселых людей». Она была издана за 4 года до вашей, господин Распе, и за 5 лет до вашей, господин Бергер. Вы лишь мои последователи, и не больше. И, судя по вашим книгам, вы очень внимательно изучили мое сочинение. Тут я снова в 3-й раз протер глаза, но за столом уже никого не было. Вот какая встреча, капитаны, однажды произошла у меня с 12 авторами моих приключений.
1: На сей раз, достопочтенный барон, вы рассказали действительно правдивую историю. Только разрешите внести небольшую поправку. Книга «Путеводитель для веселых людей» написана не самим Мюнхгаузеном. Подлинный автор, приписавший ее знаменитому рассказчику, неизвестен. Но он, видимо, не раз сидел в гостиной и слушал ваши шутки и веселые истории.
0: Совершенно верно. Этот парень бывал у меня каждое воскресенье. Но записывал истории с моих слов. Так что кто же из нас настоящий автор? Он или я?
2: Ну, вы несомненно, вы, дорогой барон.
3: Месье и мадам, случилось невероятное событие. Барон рассказал интересную и правдивую историю, который не знал никто из нас. Сколько раз барон неудачно пытался попасть в члены клуба, но сегодня, в 15-ю встречу, он получил законное право называться знаменитым капитаном.
4: Кроме того, не следует забывать, что барон Мюнхгаузен – знаменитый путешественник, который не раз побывал на Луне и много плавал по морям и океанам.
5: Капитан Мюнхгаузен! Вы приняты в члены клуба.

0: Благодарю вас за честь, капитаны. Но предупреждаю, что с завтрашнего дня я снова выступаю в поход против лжи.
1: Тревога! Свистать всех наверх!
0: Как это бестактно со стороны петуха помешать мне отпраздновать день моего рождения?
2: Но это не помешает вам стать, наконец, членом клуба.
3: Осторожно, осторожно, не толкайтесь, месье и мадам. Осторожно, я все-таки в новом переплете. Осторожно.

0: прокричал петух. Фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран.
1: До свидания вашу, руку капитан.

Говорит Ленинград. В эфире

Радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске премьера оперы Пуччини «Манон Леско», новинки ленинградской студии грамзаписи всесоюзной фирмы «Мелодия». Знакомим с молодыми. Поет лауреат всесоюзного конкурса имени Глинки Елена Устинова. В первые дни Нового года Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова показал ленинградцам новый спектакль – оперу Джакомо Пуччини «Манон Леско».

0: Новый спектакль поставили режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Петров и молодой дирижер, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Валерий Георгиев. Сейчас дирижер в нашей студии.
1: Главное, чем привлекает к себе произведение Пуччини, это невероятная страстность, искренность, с которой написана партитура и изображены, даже не хочется говорить изображены, прожиты композитором человеческие судьбы. Собственно, почему Пуччини решил писать «Манон Леско»? Ведь буквально за несколько лет до этого существовало прекрасное произведение, это же сюжет «Манон Масне». Пуччини об этом знал, знал о мировой в те времена славе этого произведения. И тем не менее Пуччини решил писать не сюжет, но совершенно по-другому. И не только потому, что он итальянец, а Масне француз. И ему казалось, что несчастная любовь Дегрие, эта история, поведанная миру вот аббатом Прево, таит в себе огромные ресурсы для композитора, музыканта, который может дать в развитии, в стремительном, в колоссальном развитии на оперной сцене. Именно в этой опере впервые заставили говорить о себе признаки оперного стиля Пуччини, его лозунги – увлечь, поразить, заинтересовать, потрясти. Пуччини стремился к этому, он стремился, чтобы действие не было растянутым, чтобы все лишнее, несущественные подробности, которые, может быть, в литературном первоисточнике посвящены целые главы, были безжалостно выброшены из оперного либретто, если они не давали развития, если они не могли, как он считал, найти идеального воплощения именно в музыкально-сценическом варианте, когда, скажем, можно прекрасной темой ввести вас в атмосферу отношения двух героев. Скажем, зарождается чувство Дегрие, когда мы видим Манон. Какие-то 2-3 такта, и нам понятно, что происходит в душе Дегрие. Для Пуччини крайне характерна вот эта сжатость, лаконичность, но в это же время броскость и невероятная сгущенность, что ли, красок, эмоций, средств. Это, собственно, и то, что заставило нас обратиться к этому произведению, конечно, незаслуженно, редко ставящемуся на сценах. Театр, который рискует взяться за это произведение, должен располагать как минимум 2 равноценными составами, 2 тенорами, 2 сопрано. Развитие, музыкальное, драматическое развитие спектакля по нарастающему, на невероятном эмоциональном накале, когда Пуччини, казалось бы, уже получив динамическую кульминацию, поставив в очередной раз героев в конфликтную ситуацию, в какой-то неожиданный поворот, в трагические события. И тем не менее Пуччини еще нагнетает обстановку и доводит до кипения. И это требует, естественно, огромного умения распределить свои силы, озвучить по-настоящему, взволновать в каждом такте, знаете, в каждой звучащей ноте вот этого материала музыкального. «Манон Леско» Пуччини появилась, в частности, у нас в Ленинграде первый раз. И на сцене Кировского театра, и вообще в Ленинграде. Не шла она и в Петербурге. Мы с удовольствием работали над созданием спектакля. Молодой состав исполнителей, среди них, в общем, есть уже люди, зарекомендовавшие себя в предыдущих работах. И совсем еще молодые певцы, которые, как мы надеемся, еще предстоит убедить взыскательного ленинградского слушателя. Но в целом, вот работа с молодой труппой, она таит в себе тоже свои прелести и такую преданность своему делу. Знаете, когда уже на последнем дыхании открываются еще какие-то силы, и люди остаются после репетиции, чтобы выяснить, ну, какую-то, в общем, казалось бы, несущественную там мелочь. А как же все-таки петь эту ноту? Это было очень приятно, я думаю, такой энтузиазм. Для исполнения главных партий спектакля «Манон Леско» были привлечены певцы разных творческих индивидуальностей. Скажем, Манон, Евгения Целовальник, известная певица, известная, в частности, и прекрасным исполнением опер Пуччини в стенах Малого академического театра. Лариса Шевченко, которая впервые столкнулась с музыкой Пуччини. Ольга Стронская, это имя, в общем, я думаю, еще не всем известно, но мы увидели в ней Манон, и я надеюсь, ни мы, ни любители оперного искусства об этом не пожалеем. По Дегрие Константин Плужников, Александр Дедик, Алексей Стеблянко. Таким образом, как видите, мы располагаем сейчас тремя составами, думаю, более-менее равноценными. Каждый по-своему хорош, причем мы стремимся использовать их и впредь в различных сочетаниях. Мы тоже обещает какие-то новые грани. Это очень существенно в этой опере из-за обилия дуэтов,

в работе над партитурой, над тем, чтобы озвучить это произведение, я думаю, любой дирижер столкнулся бы прежде всего с трудностью равновесия между сценой и оркестром. Очень много сложных ансамблевых мест тоже на полном туте оркестра с очень важной дикционно стороной исполнения, скажем, финал второго акта. Масса слов, такой низкий, с росиневской скоростью, я бы сказал, стремительный финал второго акта, в котором происходят чрезвычайные события. Хотелось бы, чтобы зритель понимал почти каждое слово, что всегда трудно в опере. Вот. Мы стремились к осуществлению этой задачи.

0: Я задыхаюсь. Скажи, скорее! Все расскажу.
1: Но что случилось?
0: Что? Сделал колоссал. Ударил. Да. Со стажей он идет сюда. Пойма. Нельзя минут терять, бежать вы должны отсюда. Выйдем из дома, мы.

0: У микрофона выступал музыкальный руководитель постановки оперы Пуччини Манон Леско, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Валерий Георгиев. Сцены из оперы прозвучали в исполнении заслуженной артистки РСФСР Евгении Целовальник и народного артиста Белорусской ССР Александра Дедика. Следующая страница радиожурнала «Музыкальный Ленинград» посвящена новинкам ленинградской студии грамзаписи всесоюзной фирмы «Мелодия». О последних работах студии мы попросили рассказать ее директора, композитора Бориса Евгеньевича Глыбовского.
1: Я расскажу о работах, только что сданных художественному совету фирмы. Пластинки с этими записями любители музыки получат в ближайшее время. Как обычно, значительная их часть отводится ленинградским исполнителям и произведениям, написанным ленинградскими авторами. Среди них вокальный цикл Василия Павловича Соловьева-Седова на стихи Глеба Горбовского «Светлые песни» для меццо-сопрано, тенора и баритона. Это произведение исполняют ленинградские певцы Людмила Филатова, Константин Плужников и Валерий Лебедь.

Любители эстрадного искусства скоро получат пластинку «Гигант» поет заслуженная артистка РСФСР Мария Пахоменко, на которой записаны наряду с популярными песнями из репертуара этой певицы совершенно новые песни, такие, например, как две песни на стихи Ольги Бергольц молодого ленинградского композитора Александра Брицына,

Осенью прошлого года, как известно, в Ленинграде проходил второй всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и исполнителей народной песни. И вот уже оперативно подготовлены две грампластинки, знакомящие слушателей с искусством лучших музыкантов и певцов. Одна из них воспроизводит заключительный концерт лауреатов, записанный в Большом зале Ленинградской филармонии имени Шостаковича. Послушайте фрагмент. Играет лауреат первой премии, балалаечник из Челябинска, Шаукат Амиров. Вариации на тему русской народной песни «Коробейники».

Говоря о новых работах Ленинградской студии грамзаписи, нельзя не сказать о серии «Мастера искусств Ленинграда». Последняя работа наша в этом плане – два скрипичных концерта Моцарта в исполнении народного артиста РСФСР Бориса Гутникова и оркестра старинной и современной музыки под руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР Эдуарда Серова. Послушайте фрагмент второго концерта Моцарта для скрипки с оркестром.

У микрофона выступал директор Ленинградской студии грамзаписи всесоюзной фирмы «Мелодия» Борис Евгеньевич Глыбовский. Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня мы познакомим вас с молодой ленинградской певицей, лауреатом всесоюзного конкурса имени Глинки Еленой Устиновой.

0: Творческий путь Елены Устиновой только начинается. Ее имя появилось на ленинградских афишах лишь в этом сезоне. Сегодня мы пригласили ее к микрофону и попросили рассказать о том, что принес ей ушедший 1979 год и что ожидает она от Нового года.
1: В прошлом году произошли три очень важных для меня события. Во-первых, я окончила Ленинградскую консерваторию по классу Тамары Дмитриевны Новиченко. И сразу вслед за этим я приняла участие во всесоюзном конкурсе имени Глинки. Это было, конечно, серьезное испытание, и я счастлива, что завоевала звание лауреата. Баркаролла Глинки, которая сейчас прозвучала, как раз входила в конкурсную программу. Ну и третье очень значительное событие – это приглашение в труппу Ленинградского академического малого театра оперы и балета.
0: После этого события прошло меньше, чем полгода. Что же за это время удалось вам сделать в театре? В каких спектаклях вы уже приняли участие?
1: Моя работа в театре началась с партии «Снегурочки» в опере Римского-Корсакова. Еще я спела «Панночку» в «Майской ночи», «Анину» в опере «Верди Травиата». И вот теперь готовлю партию «Джильды» в опере «Верди Риголетто» в новом спектакле театра. Кроме того, я работаю сейчас над сольной камерной программой. В нее входят произведения русских и советских композиторов. И вот одно из них – «Блеро Кюи».

0: У микрофона выступала лауреат всесоюзного конкурса имени Глинки Елена Устинова. Партию фортепиано исполнила Ирина Головнева.
1: Вы слушали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Этот выпуск подготовили звукорежиссер Мария Клеенышева, редактор Муза Кадлиц. Вела передачу Регина Кубасова.

Чегемское стадо паслось на альпийских лугах. Какой-то человек подошел к стаду и отогнал от него Широколобова. Широколобый по привычке покоряться разумной воле человека пошел в ту сторону, куда его гнал этот человек. Он думал, что этот человек из смутно знакомых чегемцев. Кроме пастухов и тех людей, с которыми он общался в работе, Широколобый с трудом различал очертания чегемцев. В отличие от животных, люди вообще очень похожи друг на друга. Их необычная двуногость делает их почти неразличимыми. И вот Широколобый пошел туда, куда гнал его этот человек. И все-таки, еще сам не зная почему, он вдруг заподозрил в этом человеке злодея из тех, которые загоняют животных туда, где лошади плачут. Широколобый остановился, обернулся, вгляделся в него и, поняв, что он не чегемец, задышал с такой яростью, что человек, вскрикнув «Ты что? Ты что?», трусцой побежал от него. От разогнавшегося буйвола и лошадь не уйдет. И Широколобый, конечно, об этом знал. Теперь он отомстит за всех. Но тут случилось неожиданное. Человек на ходу подпрыгнул, ухватился за ветку молоденького бука и вскарабкался на него. Широколобый в бешенстве стал бить рогами по дереву. Была осень. Буковые орешки поспели и, как дождь, сыпались с веток. Но человек почему-то не стряхивался. Люди — цепкие существа. Широколобый пришел в неимоверную свирепость и сотрясал дерево ударами рогов. Орешки сыпались, а человек не падал. Дерево, хоть и молодое, но все-таки было достаточно крепкое, чтобы устоять под его рогами. Устав бить по дереву, Широколобый пошел на такую хитрость. Он сделал вид, что вернулся к стаду, а сам спрятался в кустах и следил за человеком. Широколобый долго ждал, но человек не слез с дерева. Широколобый не догадывался, что сверху с дерева хорошо видна его спина. Тогда Широколобый решил зайти сзади и неожиданно ударить по дереву. Может, человек от неожиданности рухнет. Но с какой стороны Широколобый не заходил, человек оказывался лицом к нему. И тогда он понял, что человек все время следит за ним с дерева. Широколобый решил никуда не уходить, пока человек не свалится. Человек не птица, он не может вечно жить на дереве. Придя к такому решению, он успокоился и подошел к буку. И тут только он увидел, что вокруг дерева лежит множество буковых орешков. Широколобый любил буковые орешки и стал подбирать губами те из них, которые выпали из колючей кожуры. Он долго ел вкусные орешки, слушая проклятия, доносившиеся с дерева. Широколобый решил, что человек голоден и завидует ему. Он знал, что все живое должно есть, и человек, ослабнув от голода, в конце концов рухнет. На следующее утро пастух Бардуша в поисках пропавшего буйвола вышел на след Широколобова и вскоре появился под деревом, где тот лежал. За спиной пастуха был легкий топорик. Увидев пастуха с топориком, Широколобый обрадовался. Он решил, что его страстное желание достать убийцу передалось пастуху, и потому тот пришел сюда с топориком, чтобы срубить этот молодой бук. Увидев человека на дереве, а Широколобого под деревом, Бардуша заподозрил, что этот человек скотократ. Он стал с ним ругаться. По жестам человека с дерева Широколобый понял, что тот пытается доказать свою невиновность. Якобы буйвол сам за ним погнался, и он вынужден был вскарабкаться на дерево. А по жестам пастуха, который все время показывал
на котловину Сабида было ясно, что он ему не верит. Не мог буйвол так далеко загнать человека, он бы его давно настиг. «Зачем так долго спорить?» — думал Широколобый. «Надо просто рубить дерево, и будет ясно, что делать с убийцей, который уводит животных туда, где лошади плачут». Но пастух, увы, видно, ему поверил. Дерево рубить не стал, а, продолжая ругаться, погнал Широколобого назад. Широколобому было ужасно обидно. Однако, привыкнув подчиняться разумной воле людей, он уныло поплелся в котловину Сабида. Грузовик мчался и мчался в сторону Мухуса. Августовское солнце припекало все горячее, дорога продолжала исправно вонять, и только спасительные струйки морского воздуха, время от времени влетавшие в ноздри, успокаивали душу. Встречные машины проносили встречную вонь. От жары Широколобый перестал думать о буйволицах и стал вспоминать о всех водах, которые ему удалось перепробовать в жизни, поблаженствовать в них. Конечно, лучшим воспоминанием было море. Но и всякая другая вода в летний день хороша. Чем хороши болотистые воды, расположенные пониже Чегема? Черепах вдосталь, не успеешь развлечься, как дюжина черепах, так и наползает на тебя, так и копошится на твоей шкуре, так и почесывает ее. И дно мягкое-мягкое, ил толщиной с буйволинную ногу. Но вода, пожалуй, слишком теплая, заласкивает, приятно, но после нее чересчур расслабляешься, млеешь. Теперь Чегемская запруда хороша. Вода не слишком теплая, не слишком холодная, в самый раз. Черепах, конечно, гораздо меньше, зато вороны, если поблизости нет человека, отковыряют своими точными клювами из головы и спины много вредных клещей. Ну что, плохо? Надо честно сказать, всем хороша Чегемская запруда, а вот дно слишком каменистое, такого нежного ила, как внизу, нет. Чего нет, того нет. Нельзя же хвалить свое только потому, что оно свое. Теперь Альпийские озерца. На вид красивые, ничего не скажешь. Но вода слишком холодная. Эти озерца – самая удивительная загадка природы. Ведь альпийские луга гораздо ближе к солнцу, чем остальные места Земли. А вода почему-то не успевает прогреться. Так что долго в ней не улежишь. Но зато чем хороша эта бодрящая вода? Аппетит после нее невероятный. Вылезешь из озерца на луг и начинаешь есть траву. Ешь и ешь, ешь и ешь, и вкуснее травы в мире нет. Она до того вкусная, что даже потом, когда жуешь жвачку, по ее аромату понимаешь, что это жвачка из альпийской травы. Иногда ночью, особенно в первые дни после перегона стада в горы, забываешься, думаешь, что ты еще в Чегеме, но вырыгнул в пасть жвачку и сразу понимаешь, нет, ты на альпийских лугах. Широколобый вместе с другими буйволами несколько раз спускался к быстрой текучей воде Кадора и в ней прохлаждался. Но это совсем особое дело. Это сильная вода, омывает тебя, тащит, но ты держишься на ногах, потому что ты буйвол, и тебя никто не может тащить насильно. И что интересно на Кадоре, ни одна муха не подлетит, когда ты в реке. Ха-ха, трусливые твари! А дети, дети, они с кубышками особой пустотелой тыквы
подвязанные к поясам, чтобы не утонуть, подплывают к тебе, садятся на тебя верхом, галдят, брызгаются, смеются. Хорошо, с мухами не сравнишь, а вода мощная, хочет сбить тебя с ног и потащить, но ты держишься и сам чувствуешь свою мощь. Приятно перемогучить могучий поток. Широколобый лежал в кузове мчащейся машины. «Нет-нет», — подумал он, — «мы приедем в деревню, и там все будет, как раньше. Земля будет пахнуть землей, а трава — травой». Однако здорово расплодились сонливые крепыши. Если его так долго везут в деревню, где их еще нет. Подумав о новой деревне, где ему придется пахать, Широколобый почувствовал, что он сильно соскучился по этому занятию. Когда сонливый крепыш затарахтел по чегемским полям, Широколобый сказал себе: «Ладно, если вы думаете, что я от этого умру, вы ошибаетесь». И он, конечно, не умер, но он любил пахать. Из трех дел, которые он делал для людей – пахать, волочить бревна, перевозить грузы на орбе – по-настоящему он любил только пахать. Это ровное и легкое выворачивание жирной земли, оно так сладило душу, потому что ему, буйволу, передавалось состояние пахаря. А человек, идущий за плугом, всегда чувствовал, что он делает правильное, главное дело жизни. Он отворачивал пласт земли, как отворачивает одеяло, чтобы положить под него малютку зерно. Широколобый чувствовал, что пахарь, выворачивая землю пласт за пластом, ласкает и ласкает ее острием лемеха, готовит ее к приятию семени и сам причастен к великой тайне ее будущей беременности. И как бы он ни покрикивал на поворотах, как бы ни уставал после этой работы, он уносил с поля эту великую тайну. С тех пор, как начали пахать на сонливом крепыше с пашущим, как заметил Широколобый, такого не происходит. Пашущий соскакивает с трактора, крикливым, бесплодно измотанным. Широколобый думал, что по законам самой природы грешно оплодотворять землю, не притрагиваясь к ней. Хороший чегемский крестьянин всегда...

и ввел его в поле, десяток чигенцев с шутками, прибаутками, примостившись у плетня, смотрели, что будет. Широколовому самому было смешно. Как это можно пройти мимо рослой, нежной, вкусной кукурузы и не откусить ее стебель? И что же? Кизым был прав. Оказывается, как-то неловко опахивать кукурузу и одновременно объедать то, что опахиваешь. Вот и получается, что идешь между рядами зеленых стеблей, и некоторые из них так соблазнительно мажутся от твое тело, а ты идешь себе и только опахиваешь их корни, потому что неудобно. Чтобы схватить кукурузный стебель, хоть на мгновение надо остановиться, но останавливаться нельзя, потому что ты пашешь, да и человек рядом. С тех пор, как заметил Широколобый, многие кукурузные поля чигенцы перестали мотыжить и начали сеять кукурузу не в разброс, как раньше, а рядами, и опахивали ее буйволами и быками. Правда, туповатые быки не всегда чувствовали всю сложность своего неудобного положения и порой на ходу хватали кукурузные стебли. За это им рты подвязывали веревками, что довольно позорно, если разобраться. С молоду Широколобый, что скрывать, любил позорничать на кукурузных полях. При его силе, конечно, никакая ограда не могла его удержать. Но так вкусно было похрустеть сахаристыми стеблями кукурузы, что как-то забывалась предстоящая палка. Плохо было то, что другие животные, ослы, коровы, козы, тоже устремлялись за ним в пролом и начинали есть кукурузу. Прогнать их было как-то неудобно, потому что и сам ведь незаконно вломился в поле. В конце концов, ему приделали к голове омерзительную деревяшку, чтобы он ничего не мог видеть, кроме травы под ногами. Мир померк. Теперь он не видел не только кукурузного поля, но и неба, и луга, и деревьев, и запруды. Дня три Широколобый терпел, а потом разъярился и стал биться головой о землю. Бился до тех пор, пока не расколошмятил деревяшку. И он снова увидел огромный, прекрасный, многоцветный мир. И больше он никогда не проламывал оград, и больше ему на лоб не нацепляли этой мерзкой деревяшки, этой тюрьмы для глаз. Машина остановилась перед закусочной, и шофер с бардушей зашли перекусить. Когда машина остановилась, вонь от неожиданности ушла вперед, но через мгновение вернулась и улеглась рядом с машиной, как верная свинья. Широколобый все так же старался выцеживать из воздуха запах моря. Оно было где-то недалеко и пробивалось сквозь вонь, как надежда. Сейчас Широколобый вспомнил историю своей любви. Неожиданно в чигемском стаде появилась новая буйволица, и она сразу же понравилась Широколобому еще одному буйволу. Широколобый уважал этого буйвола за силу и храбрость. В ту весеннюю ночь, когда стая обнаглевших от голода волков пыталась зарезать буйволенка, и все буйволы стали кругом, охраняя буйволят, этот буйвол сражался рядом с Широколобым, и он мужественно отражал нападение волков, хотя ему не удалось ни одного из них убить. Просто он не владел искусством подсечки. Он старался волка прямо проткнуть своими рогами, но тот всегда в таких случаях успевал отпрянуть. Другое дело подсек и подбросил на лету, разрывая ему внутренности. Да, Широколобый уважал этого буйвола за силу,

0: за храбрость, и временами ему хотелось схватиться с ним просто так, чтобы узнать, кто сильней. Но повода не было. И они, как самые сильные, уважали друг друга. И тут появилась эта буйволица. Широколобый заметил, что она и тому понравилась. Но когда Широколобый подошел к ней и положил ей на шею голову, а потом стал пастись рядом с ней, тот признал их парой и больше к ней не подходил. И так длилось 3 недели, и Широколобый думал, что все решено. В тот день его отправили в лес таскать бревна, и он, проработав до полудня, пришел на выгон и увидел, что буйволов нет. И, конечно, догадался, что все они отдыхают на запруде. Он пришел туда и увидел такую картину. Рядом с его буйволицей лежал этот буйвол и, как ни в чем не бывало, жевал жвачку, равнодушно поглядывая на берег, где стоял Широколобый. Они лежали так тесно, что хвост этого буйвола время от времени, высовываясь из воды и шлепая по спине, на ходу, как бы случайно, притрагивался к спине его буйволицы. Это видеть было неприятно, но еще терпимо. И вдруг черепаха, сидевшая на спине его буйволицы, сползла с нее и влезла на спину этого буйвола. Широколобый, в порыве ревности, чему способствовала его уверенность, что мысли можно передавать на расстоянии, решил, что его буйволица подарила черепаху этому буйволу. Горестно взревев про себя, «Мне черепах никто не дарил!» Он решительно фыркнул, бросился в запруду и выгнал всех буйволов на луг. Этот буйвол понял, что предстоит битва, и был готов к ней. Широколобый это знал. У противника было даже некоторое преимущество. Все-таки Широколобый с утра работал, пока тот прохлаждался в запруде рядом с его буйволицей. Они разошлись и побежали друг на друга. Как выстрел щелкнули столкнувшиеся рога. Запахло костяным дымом. Упершись друг в друга рогами, они стояли, покачиваясь, сдвигаясь с места, чтобы найти лучшую опору для толчка. Но никто ничего не мог сделать. Рога так натерлись, что черепу было горячо у основания рогов. Не сумев перебороть друг друга с первого столкновения, они снова разошлись. И Широколобый уже остановился, чтобы бежать на противника, но тот еще отходил, удлиняя разгон. Тогда Широколобый решил, что это несправедливо, и сам удлинил свой разгон. Противник, на этот раз остановившийся раньше Широколобого и увидевший, что тот продолжает удлинять разгон, сам еще раз отошел. И теперь они стояли метрах в 50 друг от друга, высматривая друг друга, нацеливаясь и выжидая. Широколобый ринулся, и противник, дрогнув, поспешил навстречу, боясь, что Широколобый пробежит большее расстояние и от этого наберет большую скорость. И рога в наклоне щелкнули друг от друга, как выстрел, и сразу же запахло костяным дымом. Уткнувшись друг в друга, они давили с такой неимоверной силой, что передние копыта Широколобого, его противника, по бабке ушли в травянистую землю. И буйволы надолго так замерли, едва-едва двигая рогами, и опять запахло костяным дымом, и жар рогов у основания горячил лоб. Задача состояла в том, чтобы силой давления рогов свернуть шею противнику, и тогда от боли он вынужден будет сам повернуться вслед за шеей и останется только гнать и гнать побежденного противника. Но и на этот раз ничего не вышло. Они снова далеко разошлись и, тяжело дыша, издали поглядывали друг на друга, стараясь не прозевать мгновение, когда противник ринется. И тут Широколобому пришла в голову боевая хитрость. Надо дождаться, чтобы первым на него побежал противник, а потом чуть-чуть, незаметно для глаз, изменив свое направление, всю силу удара сосредоточить не на обоих рогах противника, а на его левом роге. И тогда, может быть, его шея не выдержит, и он вслед за ней повернет свое огромное туловище. Противник ринулся. Широколобый чуть выждал, мысленно поймал основанием своего правого рога середину левого рога противника и с горестной яростью, припомнив про себя «Мне черепах никто не дарил», бросился навстречу. И они снова столкнулись. Но на этот раз раздалось не щелканье, а короткий сухой треск. Левый рог противника обломился и рухнул на землю. Это было так неожиданно, что тот растерялся и побежал. Широколобый, чувствуя, что случилось ужасное, неправильное, непоправимое, все-таки сгоряча побежал за ним и несколько раз боднул его на ходу, пока тот не вломился в заколюченный лес. Конечно, Широколобый хотел победить и своей победой осрамить противника, но не до такой степени. Он даже не знал, что у буйвола может сломаться рог. Он много раз встречал однорогих коров, иногда быков, но однорогих буйволов никогда. Это было ужасно. Он не хотел так унизить своего противника. Как же ему теперь жить с одним рогом? Это все равно, что усатому чегемцу жить с одним усом. Широколобый давно заметил, что если уж чегемец носит усы, то они всегда парные, как рога. В довершении несчастья по выгону прошел пастух с козами и собакой. Собака, почуяв рог, подбежала к нему без всякого почтения, как будто это была дохлая ворона. Ухватившись зубами за обломанный край, она его зачем-то поволокла за собой, хотя ясно, что буйволиный рог не только собака, даже медведь не сумеет разгрызть. Конечно, можно было погнаться за ней и отнять у нее рог, но собака такая мелкая, унизительно гнаться за ней. Ужас, ужас! А возлюбленная буйволица, подняв голову, смотрела на Широколобого, ожидая, что он подойдет к ней. Очень неуместно. И он не подходил, и она начала пастись, время от времени удивленно поднимая голову и как бы спрашивая, почему ты не подходишь? Разве ты не победил? Ее тупость раздражала Широколобого, и он к ней в тот день так и не подошел. Он к ней не подошел и на следующий день, хотя она много раз поднимала голову и смотрела в его сторону. Эта дура никак не могла понять, что ему жалко своего вчерашнего противника, который теперь скорбно пасется в стороне, и из головы его торчит безобразный обломок. Так кончилась любовь Широколобова. Он к этой буйволице больше никогда не подходил и никогда не ложился рядом с ней в запруде.
1: У меня есть такое журналистское правило, и, вероятно, многие слушатели об этом знают. Я как бы не расстаюсь с героями своих передач, храню их голоса и время от времени к ним в раздумье возвращаюсь, потому что ведь за этими голосами свершения, радости, неудачи, судьбы человеческие во всей их необычайной сложности. Ну вот пленка лежит, не стареет, а человек растет, мужает, что-то с ним происходит, и всегда необычайно интересно вновь вернуться к его судьбе, прикоснуться к ней, узнать, как сбылись его мечты, что ему в жизни удалось, а что нет. Всякое ведь бывает. Это маленькое предисловие я сделал для того, чтобы иметь возможность представить вам человека, который сидит сейчас рядом со мной, Алексея Михайловича Емельянова. А для меня просто Лёша. Можно так тебя назвать, да?
2: Конечно.
1: Лёшу Емельянова, с которым мы познакомились ни много ни мало. 17, да?
2: Да, пожалуйста.
1: 17 лет тому назад. Причем было это при таких обстоятельствах. Как-то зашел я вечерком на огонек в общежитие ремесленного училища...
2: Номер 63.
1: Ну, небольшая комната, как мне вспоминается, человека 4 там жило, да?
2: Да.
1: Каждый занимался своим делом, а невысокий коренастый паренек с взлохмаченной шевелюрой метался по комнате, нервно по ней вышагивал, что-то бормотал про себя, записывая в тетрадь. И, в общем, я понял, что он находится в таком, ну что ли, творческом экстазе и сочиняет стихи. И, впрочем, все остальное записано на старой пленке, которая благополучно сохранилась, и мы ее сейчас вместе с вами послушаем.
3: Я в деревне давно уже не был и забыл деревенскую осень, а сегодня такое вот небо и на веточках и не просить, воздух сена душистого вроде, я в рабочей засаленной шубке ленинградской хорошей погоде улыбнулся, как девичьи шутки. А вот тут у меня не получилось, я еще допишу потом.
1: Давно пишешь стихи, Леш?
3: Да года 3-4 так.
1: Где-нибудь печатался уже?
3: Да пока еще в стенгазете.
1: А вот интересно, мечтаешь ты о большой книге, о большой печати?
3: Ну, а какой поэт не мечтает напечататься? Конечно, мечтаю.
1: Ну вот мы остановим пленку, там еще разговор продолжался у нас, но именно на этом месте я решил ее остановить, потому что какой же поэт не мечтает напечататься? Ну и вот Леша.
2: Лазарь Ефимович, это вообще удивительно, слышать свой голос такой давний, такой наивный и восторженный.
1: Ну, не такой уж давний, 17 лет это время, конечно. Хотя да, давно, давно.
2: Я еще немножко ребенок, а потому отсчет веду по-своему.
1: Да.
2: Так вот, должен вам сказать, что когда мне было лет 15-17, то я понимал, что в основном в жизни своей я еще только обязан людям. Я сам-то еще как-то не отдал, так сказать, долг, который я взял у людей. А до 17 лет у меня была за плечами война, так сказать, детство мое прошло в детдоме. Я с матерью из голодного Ленинграда, блокадного Ленинграда, должен был эвакуироваться. Матери в пути было очень трудно, мы потеряли все вещи. Нас, собственно, под свою опеку взяла женщина простая, приятная и, так сказать, смелая, отчаянная, может быть, смелость. И она взяла целую семью, взялась прокормить и довести до места, куда мы ехали. А потом детдом, а потом после детдома мне пришлось довольно долго скитаться. И тоже там, в моих поисках, нашлись люди сердечные, хорошие люди, которые помогли выбраться мне из моих трудностей. Привезли меня в Ленинград, и я стал учиться в ремесленном училище, и вот встретился с вами. Ну, я закончил, как вы знаете, ремесленное училище, работал на заводе, закончил индустриальный техникум трудовых резервов, стал по специальности мастером, но мастером мне долго работать не пришлось. Вот, я писал и рассчитывал на литературу так, всерьез. И сейчас я работаю редактором в издательстве «Детская литература», руковожу литературным коллективом, из которого сам вырос, стал членом Союза писателей недавно.
1: Да, с чем я тебя, кстати, и поздравляю.
2: Спасибо большое. Спасибо. К большому сожалению, я не стал поэтом. Вернее так, если уж совсем рассекретиться, я пишу стихи и до сегодняшнего дня.
1: Для себя, да?
2: пока для себя.
1: Так.
2: А то, что я пишу и публикую, это проза. Вот.
1: 4 книжки уже вышло, да?
2: Да, вот 5-я уже на подходе.
1: И, насколько я знаю, почти все книжки связаны с твоей страстью к путешествиям. Ты ведь каждый год обязательно ездишь, да? Сколько ты проделал
2: километров?
1: Вы знаете,
2: почти с тех самых пор,
1: да,
2: как мы с вами познакомились, я, так сказать, я действительно стал путешественником, и почти с тех пор я и качу по нашей Руси.
1: На велосипеде, главное, можно.
2: Сначала, да. Сначала на велосипеде без моторчика, потом на велосипеде с моторчиком, потом на мотоцикле и пешком.
1: Ну, теперь, наверное, придется. Уже на легковой машине скоро поедешь, нет?
2: Знаете, вообще говоря, для солидности надо бы, но настоящее дело – это велосипед.
1: Да.
2: Вот. И даже что удивительное, в путешествии я жену себе нашел, Лазарь Ефимович.
1: Я знаю, собственно, об
2: этом. Так что путешествие для меня дело не только, так сказать, кровное.
1: Однажды подошел в какой-то деревне к калитке, увидел девушку и было уже поздно, да?
2: Тут не только дело в калитке было. И уж если речь об этом зашла, решите, я, так сказать, я лучше знаю несколько эту историю. Хотите?
1: Ну, пожалуйста, с удовольствием. Только ведь обычно как-то не принято на такие темы разговаривать.
2: Да, это верно, но...
1: При столь широкой аудитории.
2: Может быть, меня извинит то, что в истории человеческой жизни, литературы уже была одна искренняя страсть, которая известна всем, Ромео и Джульетта.
1: Да, это верно, конечно.
2: Любовь.
1: Ее не скрывали, да?
2: Да, и в этом случае, собственно, нечего скрывать. Вот, и я хочу просто поделиться радостью встречи с прекрасным человеком, если захотите.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста, это интересно.
2: Так вот, значит, на перекрестке, как это бывает, знаете ли, на перепутье, так сказать, 3 витязя, ну, если нас можно считать витязями, остановились мы. Давид Яковлевич Дар, мой литературный учитель, Алексей Ковалев, мой друг, с которым учились мы вместе, и я. Мы с Алексеем были тогда на выданье, а остановились мы на перепутье недалеко от города Пермь. И Давид Яковлевич сказал нам: «Знаете, ребята, вот в этом городе живет мой друг, с которым мы вместе воевали. И, насколько мне память не изменяет, у него было тогда 6 дочерей, и сейчас 6-й что-то лет 18». Сами понимаете, мы рванулись в этот город со всей страсти, так сказать, наших 23 лет. И вот, когда мы приехали в город, довольно быстро нашли дом, пришли в гости. Очень нам понравилась комната, понравилась сама обстановка. А смотрим, кроме мужчины, отца семейства, который теперь уже мой зять,
1: так,
2: никого нет. Потом, значит, появляется мама. Приятная женщина, приятная как-то во всех отношениях. И вот мы сидим за столом, она, так сказать, усадила нас, сидим за столом, я ем картошку с удовольствием, я всегда любил жареную картошку и любил есть. И, значит, думаю, а где же дочки? Собственно, ради них мы и приехали. И вдруг входит одна. Входит одна, и как только я на нее посмотрел, то потом мои друзья сказали: мы тут же поняли, что уж ни на кого другого ты смотреть не станешь. Вот.
1: А в результате... Это самая любовь с первого взгляда.
2: Вы знаете, это не просто... Да, пожалуй, любовь с первого взгляда. А потом было все очень здорово. Мы были всего 2 вечера, правда, с ней в Перми знакомы, но это было то знакомство, именно то знакомство, после которого люди, так сказать, уже не могут разойтись. Уже не могут разойтись, потому что, видно...
1: Позволь, Леша, но ведь вам же нужно было ехать дальше.
2: А вы знаете, я решил тут же сделать предложение.
1: Что? Как?
2: Вот решил сделать. Я понял, что это тот человек, которого нельзя...
1: Сколько же дней вы были знакомы?
2: Всего 2 вечера, Лазарь Ефимович. Всего 2 вечера. Это, можно сказать, шаг опрометчивый, если уж
1: я
2: так
1: бы сказал,
2: внешне.
1: Да.
2: Но... Ну вот так оказалось, что мы живем 7 лет.
1: Ты знаешь, Леша, рассказывая этот несколько необычный случай, мы с тобой вступаем, ну что ли, в противоречие с общественным мнением. Что качаешь головой?
2: Должно.
1: Подожди, я выскажусь до конца. Понимаешь, вместе на всю жизнь надо ведь узнать друг друга хотя бы.
2: Ну, я вам скажу, что ведь не случайно существует много легенд о двух половинках. Понимаете, о том, как вот ходят люди.
1: Это верно.
2: И ждут друг друга.
1: Но это приятные лирические размышления. А жизнь, практика, к сожалению, показывает, что вот такая скоропалительность ни к чему доброму не ведет. И тут надо... Подожди, сейчас выскажешься. И тут надо поставить все точки над «и». Ведь не случайно же на сессии Верховного Совета, которая была в июне, был принят новый закон о семье и браке. И там прямо говорится, что молодые люди должны месяц подождать, прежде чем официально оформят свои отношения, то есть зарегистрируются. И это, если хочешь, такой своеобразный, что ли, испытательный срок, ну, прямо скажем, минимальный.
2: Да
1: имеется
2: уж,
1: в виду, конечно, что люди знакомы все-таки больше.
2: Конечно, путь-то познания сложный. Но вот у меня было по-другому. Мне тогда было 23 года. Я вам скажу, была и первая любовь.
1: Да, вот прошло столько лет, и все хорошо?
2: Ну, все хорошо в семье не бывает. Но наша встреча, наша, понимаете, наша, вот, наша романтическая, я бы сказал, даже встреча для нее и для меня, она избавляла нас часто, от, понимаете, во время ссор от каких-то точек над «и», что ли. И мы вдруг вспоминали, боже мой, что же мы делаем? Вот мы поссорились, что же мы делаем? Мы же так прелестно встретились, мы же так долго хорошо жили, у нас такой сын вообще прекрасный. И, знаете, все это сходило опять к любви и взаимопониманию, и сейчас у нас тьфу-тьфу.
1: Тьфу-тьфу.
2: И вот недавно отправили сына, ему уже 6 лет, отправили сына на дачу.
1: Ну, хорошо, согласимся на том, что любовь – это, конечно, обязательное состояние, необходимое, но все-таки она должна, как правило, проходить, ну что ли, испытание временем. С этим надо согласиться.
2: Конечно, это я понимаю.
1: Ну, а твой случай, что ж, правил без исключений не бывает. Да, но мы несколько отклонились от темы нашего разговора, хотя я думаю, что, в общем-то, не бесполезно.
2: Это относится, в общем, к моей судьбе, потому что мои путешествия и, так сказать, моя литература и моя реальная жизнь, это так все переплелось, так сказать, так все взаимосвязано, что вы знаете, что я всякий раз, когда я с вами встречался, я старался быть искренним человеком. То есть даже не старался, а просто я был таковым, как мне кажется.
1: Это очень хорошо, и я вправе на это рассчитывать.
2: Вот, и мне больше хотелось бы сейчас говорить, в общем, не о себе, а рассказать о каком-нибудь из моих, ну, сердечных моих друзей.
1: Я, между прочим, Лёша, догадываюсь, о ком ты хочешь мне рассказать. Об этом самом парне, который работает на сейфе.
2: В самом деле,
1: да?
2: В самом деле.
1: Ну, давай, это интересно.
2: В самом деле. Я, знаете, я с этой радостью ходил по всем моим друзьям, и до вас эта радость дошла. Это я хочу рассказать о Мише Морошкине. Пришел к нам на занятие паренек. Приятной внешности, очень легкий. Так, с бодрой походкой и какими-то очень такими веселыми, энергичными глазами. Принес свои стихи, слабенькие. И потом я узнал, через некоторое время, когда он стал уже нашим другом, я узнал, что вот этот энергичный и радостно живущий парень взял на себя такое количество обязательств и нагрузок, от которых другой, может быть, и скриптел бы, знаете, и ходил немножечко полусогнуто, а этот ходит прямо. Это мне тоже очень понравилось. А нагрузки таковы, что он, и когда был спортсменом, разбился так, что нужно было вообще отказаться от спорта, а он решил все-таки продолжать и добился, вы знаете, таких заметных результатов. Однажды он, например, в походе спас друга, причем спас очень красиво. Нужно было перебраться через пропасть по канату, а друг оборвался, и Мише пришлось тащить друга и себя, потому что друг успел только зацепиться за Мишины ноги. И представляете, пронести себя и друга, так сказать, на руках, это было очень трудно. Он опять попал в больницу, он потянул мышцы. Но, значит, спорт спортом. Миша занимался не только спортом, а и стихами, гитарой, которая, так сказать, сейчас в моде, но ему захотелось овладеть и этим. А главное, он учился в техникуме вечернем. Учился очень хорошо, насколько я знаю. Настолько хорошо, что в результате даже вот тема его дипломной работы стала основой для его темы работы в институте, в который он поступил, понимаете? Его сразу приняли в институт, в экспериментальный цех. Он стал полпредом института, поехал вообще по Руси, по заводам, и, так сказать, жизнь его стала как-то особенно интересной. И вот всякий раз, возвращаясь из своих таких командировок, он мне рассказывал, то с грустью о себе, что, знаешь, становлюсь легкомысленным, что-то такое ему не нравилось. Вот, то с гордостью, что вот сделал то-то и то-то. И вдруг однажды приехал ко мне Миша, пришел ко мне на работу, довольно долго молчал, а потом признался, что он привез жену.
1: Аналогичный случай.
2: Вот,
1: да?
2: Именно. И оказалось, что тоже знал он ее недолго. Очевидно, знаете, вот дурной пример.
1: Но в данном случае не дурной.
2: Вот, пожалуйста, вот вам правила и исключения.
1: Да.
2: Ну, чувствую, что...
1: Да, но я знаю, что тут, в общем-то, не все было благополучно.
2: В том-то и дело. Чувствую я, что рассказывает он с некоторой грустью. Я говорю, в чем дело, Миша, ты любишь ее? Он говорит, что... Трудно мне так вот прямо ответить, что люблю или не люблю. Это, говорит, не просто чувство любви. Были девушки, которых я более горячо любил. Но это тот человек, с которым мне хотелось бы прожить всю жизнь. И я чувствую, что это куда как серьезнее, чем просто юношеская такая, я бы сказал, ожесточенная любовь. А в чем дело, говорю, почему ты такой все-таки грустный? Ну, сам понимаешь, надо устроить ее на работу, надо прописать, нужно как-то устроиться в жизнь.
1: Она ведь приехала.
2: Она приехала, да. Он привез ее, по-моему, из Каховки, привез в дом, где, собственно, площадь небольшая, свои какие-то трудности.
1: Ну, и потом...
2: И потом все-таки, знаете...
1: Мама.
2: Мама, да, свежий человек.
1: Да. Ну, так давай уже тогда рассказывать это обстоятельнее. Мама...
2: И вот что получилось, да, да. Слава Ефимович?
1: Маме дочка не показалась, как говорят.
2: Не показалась. Да. Но это произошло, знаете, и сразу, и постепенно все больше выяснялось, что жизни в доме, совместной жизни не будет. И вот, когда Миша пришел ко мне еще раз, и я чувствую, что разговор ведет он о том, как бы ее вроде бы и обратно отправить. Он понимает, что устроить ее здесь нет возможности. Да и она сама уже не хочет, настолько ей сложно войти в жизнь, чтобы она ни делала дома, такое впечатление, что она делает это...
1: Не так.
2: Не так или вызывает,
1: ну,
2: какое-то
1: известно,
2: раздражение.
1: Известно, известно. В общем, материнский эгоизм очень часто плохо помогает молодым людям, которые, в общем-то, живут, и которым предстоит жить. Почему-то мамы иногда считают, что это все делается для них.
2: И более того, Лазарь Ефимович, ведь был период, когда мама, ведь она доверяла Мише, во всем доверяла. Ведь он добился...
1: Да, пусть, кстати, мама на нас не рассердится, мы имеем в виду просто данный конкретный случай.
2: Да, ну, конечно, ради бога, никак. Кстати, действительно, не все мамы эгоистичны, как вот вы сказали. Но если вернуться опять же к моей истории, то вы посмотрите, мама отправила свою последнюю, шестую дочь в Ленинград к парню, которого она видела всего два вечера. Отправила, причем, как мне рассказывала потом и моя жена, и ее сестры, это был, говорит, удивительный случай. Она плакала, но говорила: доченька, поезжай, поезжай. Вот какое-то, знаете, чутье, что ли, материнское.
1: Чем же ты ей так понравился?
2: Я думаю, что тем, как я ел картошку. Вот, она так и сказала. Я думала, вот, приехали ленинградцы, а вы так едите картошку.
1: Это хорошо.
2: Это было очень приятно. Вот, она отправила, и, причем положение действительно было сложное. Заработок у меня тогда был небольшой, площади у меня... не было. Даже прописки в городе оставалось всего 3 месяца. Конечно, это был несколько легкомысленный с моей стороны шаг. Вот. Но вот мама не испугалась. И спасибо маме. Вот я искренне говорю, спасибо, что она поверила. И в меня, и в мою жену, и в то, что у нас все будет хорошо.
1: Так, ну
2: и
1: а вот... как же в случае с Мишей?
2: И вот в случае с Мишей. И так как у меня уже был некоторый жизненный опыт трудностей, то я Мише сказал, я говорю, что, Миш, вспомни-ка лучшие какие-то свои эпизоды, своей жизни. Вспомни, как ты друга перенес через пропасть. Вспомни, как ты работал ночным мастером, когда еще учился в техникуме. Вспомни вообще, ну, массу своих там, спортивных и всяких других таких дел, которые говорили о верности характера, говорили о прочности твоего характера.
1: О силе воли. Да?
2: О силе воли, наконец. И ты еще вот что подумай. Это вообще ведь классика отношений тещи или свекрови. Вот это классика. И поэтому попробуй отделиться. Пусть вы будете жить скудно. Пусть у вас только корочка дома будет. Но зато вы будете иметь отдельную комнату. и попробуйте пожить, ну, хотя бы год.
1: И свою жизнь, собственно.
2: Да, своей собственной жизнью. И вот Миша опечаленный, конечно, и тоже, так сказать, в очень таком разобранном состоянии ушел от меня. И я не знал, так ли я ему помог, так сказать, так ли я ему сказал, верно ли посоветовал. И вот, Лазарев Ефимович, как бы вы поступили на моем месте?
1: Да я думаю, что это, в общем-то, единственный выход из положения. Отделиться от мамы и зажить своей собственной, пусть поначалу трудной жизнью. Но, в общем-то, я думаю, что эти трудности обязательны, потому что именно в них как-то цементируется семья, понимаете? Когда все начинается, ну, почти на голом месте, когда куплена первая вещь на первые заработанные деньги, и когда делаются вообще шаги, первые шаги, ну как шаги малыша, это большая радость. Вот я думаю, что... В общем, ты правильно посоветовал, правильно. Ну, а что произошло дальше?
2: А дальше вот что. Дальше я получаю письмо через 3,5, примерно 4 недели, смотрю, рука Миши Морошкина, и адрес обратный, город Апатиты, 2, Мурманская область, чего не понимаю, вскрываю с некоторым, так сказать, трепетом душевным, что он удрал вообще из Ленинграда, просто удрал от этой сложности. Читаю, очень сдержанное письмо, очень сдержанное, деловое.
1: Ну, оно у тебя с собой, я же знаю, что ты его принес, так что прочитай, пожалуйста.
2: Ну, вот он пишет, значит, дорогой Лёша, я подумал после нашего разговора и решил. Ну, в общем, решил вот он что. Решил сесть в скорый поезд. До этого они продали все, что могли продать. Сели в скорый поезд и приехали в город Апатиты 2. И теперь у него двухкомнатная квартира. Он работает в институте. Она тоже работает, хорошо устроилась. Кстати, у нее главная ее профессия была, она закончила балетное училище, по-моему. Вот. А там она, я не знаю сейчас,
1: ну, я думаю, что она устроилась. Балерина в Апатитах – это просто специальность необычайная, дефицитная.
2: Думаю, что да. Во всяком случае, живут они вот уже в своей квартире, своей семьей, своими первыми шажками. И я был настолько и поражен, в общем, и рад, что я потом пошел, знаете, по всем друзьям рассказывать эту историю.
1: Скажи, пожалуйста, а ты давно Мише писал?
2: Да вообще-то порядочно, я ему уж
1: кто-то,
2: не писал.
1: Тот он на тебя так обижается.
2: Откуда вы знаете, Лазарь Ефимович?
1: А вот знаю. Дело в том, что когда ты мне вот в беседе такой личной, не при микрофоне, всю эту историю рассказал, я попросил нашего корреспондента в Апатитах навестить твоего друга и... Ну, естественно, чтобы он несколько слов сказал в микрофон. И вот эта пленка здесь сейчас на аппарате, прямо свеженькая, только что полученная авиапочтой. Пожалуйста, дайте нам ее послушать.
4: Лёша, дорогой, какая приятная неожиданность. Прошло столько времени, и вот, наконец, предоставилась такая возможность поговорить с тобой. Правда, все это несколько необычно так, через микрофон. Я не могу тебя увидеть. Но все равно очень-очень рад, что ты хоть слышишь меня. Вероятно, нас сейчас слушают многие, но мне не от кого таиться, ведь я знаю, что подобных мне, таких вот ребят, вот мечущихся, очень много. Это не растерянность, нет, просто, ну, это, что ли, поиск называется, без которого нельзя быть совершенно на свете. Я вот вспоминаю такие строки из Каверина, помнишь, в «Двух капитанах»? Бороться, искать, найти, не сдаваться. Это здорово, в общем, сказано. И вот твой разговор со мной перед моим отъездом о настойчивости, которая порождает уверенность в силах и чувство, что, в общем, ты не зря на земле живешь. Большое тебе спасибо за все за это.
1: Ну, тут дальше пленка плохо звучала, не разобрать было, а затем Миша заговорил о трудностях.
4: Ну, трудности и радости – это два таких совершенно неотделимых понятия. Вначале трудность, а потом радость. Правда, иногда трудности приходят, такое неприятное чувство разочарования. Но это очень редко, и, в общем-то, об этом и говорить не хочется. А трудности есть. Когда начинаешь свою самостоятельную жизнь, трудно устраиваться на новом месте, трудно привыкнуть к новой работе, которая потом, может быть, и принесет радость, а может, придется от нее отказаться. А еще труднее бороться с самим собой, со всеми вопросами и сомнениями. Но вот потихоньку с этим справляюсь. Зато, когда чувствуешь, что что-то удалось, радости нет предела просто.
1: В этом месте Миша повернулся и взял в руки гитару.
4: Песня «Дождь», моя ленинградская песня, с которой я уезжал.

0: Ну вот это мой для тебя, Лёша, сюрприз.
1: Вы доставили мне очень большое удовольствие.
0: Ты знаешь, я прослушал эту ленту еще до того, как включил ее в нашу передачу, и мне Миша представился несколько другим, во всяком случае не таким веселым и даже озорным, как ты его живописал.
1: Лазарь Ефимович, ну уж вам-то должно быть ясно, что, так сказать, по голосу облик человека, характер человека, его мимика трудно представляемо.
0: Да, это верно.
1: А вообще ведь Миша очень искренний человек. И он был всегда таким искренним. И думаю, что все то, что он говорил у микрофона, это истинная правда. Но вот в чем дело. Оказывается, в его душе происходили такие сложные превращения. А вот я, его близкий друг, их не заметил. В полной-то мере ведь не заметил. А мне казалось, что он живет, знаете ли, спортивно, развернуто и довольно легко.
0: Все ему удается.
1: Все ему удается. Но
0: да, ведь в жизни, как правило, не все легко удается. И
1: в самом
0: этом
1: деле
0: тоже есть какая-то большая правда настоящая.
1: В самом деле, и не должно, пожалуй, даваться уж так все легко. Настоящее. Но, понимаете, должна, мне кажется, быть ось, центр поисков. И вот эта ось, она должна, очевидно, состоять из добросердечия, раскрытости души и веры в то, что ты должен стать настоящим человеком. И чтоб не было тебе стыдно, понимаете, не было стыдно перед самим собой. Я бы очень хотел пожелать Мише, вот когда он встретится с вами...
0: Обязательно встретимся.
1: Чтоб ему не было стыдно при этой встрече и за прошлое, и за будущее свое.
0: Ну что ж, таким образом, в мой журналистский дневник занесена еще одна страница. Страница, в которой я рассказал сразу о двух своих героях. С одним я уже встречался давно, и это продолжение нашего разговора. А другого никогда не видел, узнал о нем из уст друга. Ну что ж, бывает и так. Я отложу обе эти записи в свой архив и не забуду. Потому что, конечно же, и к судьбе Миши Морошкина мы еще вернемся, так же, как, впрочем, и к твоей, Леша. Ты, можно сказать так, влип в историю.
1: Миша тоже теперь, очевидно, влип.
0: Да, и довольно прочно. И я хочу пожелать, чтобы наши новые встречи были не менее приятными. И чтобы в жизни вашей, как и в жизни всех героев моих, все было бы по возможности благополучно.

0: Пожалуйста, заходите, заходите, не стесняйтесь, вот.
1: А я и не стесняюсь.
0: Вот так мы живем. Что?
1: Подумаешь, как оно живет, начальство.
0: Так разные начальники бывают, Марусенька. А у нас с Федором Григорьевичем завсегда так. Пока люди улицу не построят, мы с ним в палатке. Так сказать, не отрываясь от масс. Ну, прошу к столу.
1: Это что, ваша или хозяйская?
0: Ну, берзицы, что значит ваш вопрос?
1: Да не берзиц ты, а битте берзецен зи. У меня была пятерка по немецкому. А во-вторых, я, как вы знаете, неплохо говорю по-русски. В-третьих, если это хозяйская, я уйду.
0: Нет, на свои, кровные. И только для вас, Марусь. Ну-с, зица идти.
1: Опять?
0: Садитесь.
1: А что, у старика много еще прислуги, кроме вас?
0: Прислуги. Ох, сказал бы это кто другой Петровичу, так... Но вам, Марусенька, прощаю.
1: Тронуто.
0: Ну что ж, как говорится, по рюмочке чаю, что ли,
1: а? Водка есть?
0: Водка? Слеза Пресвятой Богоматери? Есть! Момент. Вот, пожалуйста, водичка. Вот, стопочки, пожалуйста. Ну, будем здоровы, Марусенька. Вот, пожалуйста, селёдочки.
1: Ой!
0: Что?
1: Вкусная. А кто это вам приготовил?
0: Сам. Без помощи извне, да. Ну, ваше здоровье, Марусенька.
1: Спасибо.
0: Я вообще, Марусенька, простите, не знаю, как вас по батюшке?
1: Марья Филипповна.
0: Так, я ведь, Мурочка, продукт НЭПа. Да. С 5-6 лет на хозрасчете. Без папы, без мамы. Может быть, помните это? Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет. Я остался сиротою.
1: Счастье доли мне нет.
0: Вот. Ну что ж, по второй?
1: Можно.
0: Пожалуйста. Селёдочки, пожалуйста. Лучшие произведения русской кулинарии. Это, впрочем, это мое фирменное блюдо. Да. Ну, ваше здоровье, Мурочка.
1: Будьте здоровы. Спасибо.
0: Я ведь вообще, Мурочка, если хотите, я вам могу по любому дипломатическому протоколу стол сервировать. Да. Знаете, приезжал как-то к нам однажды американский деятель. Это же акула империализма. Ну, Федор Григорьевич мне и говорит: Петрович, чтоб стол был сервирован не как в деревне. Я ему говорю: бузде и порядочек. Акула это наелась, отвалилась и была очень довольна. Да. Вообще, надо вам сказать, Марусенька, Петровича многие ценят. Да-с. Вот, момент.
1: О, гитарочка.
0: Да-с.

отца от каждой морщины. Я, ей-богу, не вижу причин. Посуди, ну какой же мужчина без добротных военных морщин?

0: Ну, как, Марусенька, а? Может быть, по третьей?
1: На бровях, что ли, к машине поползете?
0: Ну да.
1: Терпеть не могу, когда при мне до положения «Вася, ты меня уважаешь» надираются.
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Что, Марусь? Есть наш шофер Володь, замечательный танцор, рай ему 100 грамм дороже, чем сердечный разговор.
0: Хорошо. Ой, Марусенька. Ай, ой, губки у вас. Ах. Ой, что такое у меня странное состояние? Отчего-то мне вас поцеловать хочется как-то. Знаете что, Марусенька?
1: Не знаю. Чё хочешь? Чтоб я обед отработала. А лучше деньгами. А ну, подай пальто.
0: Что же это? Интеллигентному человеку прикоснуться нельзя.
1: Давай, давай. И сам одевайся. Проводишь. Всё.
0: А что ж, я к вам всей душой, а вы ко мне всей спиной.
1: Ну? То-то. Зицайте.
0: А может, останетесь, поговорим.
1: А о чем?
0: О литературе.
1: Угу, знаете, разговорчики. Пушкина читала, читала. Шолохова читала, читала из-за пазуху.
0: Да мне даже морально тяжело слышать такие ваши слова.
1: А тяжело, так ступайте к тем, с которыми легко. Я так и быть по дружбе парочку адресов подкину.
0: Ну, Дан Кишон, обойдемся без ваших адресков.
1: Дан Кишон, да. Дан Кишон говорила, не смейте при мне калечить немецкий. С захватчиками и так советская армия за все рассчиталась. Дан Кишон, глупо только серость свою показываете.
0: А, бузде.
1: И это бузде не хочу слушать. Слушайте, чего ломаетесь? Рыжий в цирке за это твердую зарплату получает. А вам чем платят?
0: Да что вы? Кто вам дал право меня шпынять?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Обидели бедного мальчика. Ничего, до свадьбы заживет. Подай пальто.
0: Пожалуйста.
1: Ну чё ж, приветик, Дон Кишон. Поезжайте в гараж. Вы мне сегодня больше не понадобитесь. Есть у нас шофер Петрович, замечательный танцор, а ему 100 грамм дороже, чем сердечный.

0: Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад. Это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодым человеком был поставлен во епископы в весьма отдаленную сибирскую епархию. Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всей деятельностью недоволен. Обращений к христианству было чрезвычайно мало. Да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле, один из крещенных снова возвращался в свою прежнюю веру, ламаевскую, шаманскую, а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение. Они молились и Христу с его апостолами, и Будде, и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, почти повсеместно в моей пастве. Решил я проехать в дальние места моей епархии. Лихо прокатили мы первый день на доброй тройке. Переночевал у огонька в юрте, и на другое утро прокатил на оленях. На третий день, к вечеру, снега стали рыхлее, и мы заменили нескладных оленей собаками, такие серенькие, мохнатые и востроухие, как волчки, и по волчьи почти тявкают. Запрягают их по многу, штук по 15, а почетному путнику, пожалуй, больше зацепят. Но салазки такие узенькие, что вдвоем рядом сидеть невозможно. Езда была гораздо быстрее, чем на оленях, но зато сидеть так худо, что у меня с непривычки через час же страшно спину разломило. Я так и вихляюсь по сторонам, все, баланс хочу удержать. Из-за этой гимнастики даже не мог поговорить с моим проводником. Спрашиваю его, крещеный он или нет? Нет, отвечает батюшка, моя не крещена, моя счастливая. О чем же так счастлив? Счастливый батюшка. Меня батюшка Дзол-Дзагаячи бережет. Дзол-Дзагаячи у шаманистов такая богиня, дарующая детей и пекущаяся будто бы о счастье и здоровье тех, которые у нее вымолены. Так что же говорю, а почему же не креститься-то? А она, батюшка, меня не дает крестить. Кто это? Дзол-Дзагаячи? Да, батюшка, не дает. Ага. Ну, хорошо, что ты мне это сказал. А как же, батюшка, хорошо? Да вот я тебя за это, на зло твоей Дзол-Дзагаячи, и велю окрестить. Что ты, батюшка? Зачем Дзол-Дзагаячи сердит? Она рассердится, дуть станет. Очень нам не нужна твоя Дзол-Дзагаячи. Окрещу, да и баста. Нет, батюшка, она не даст обижать. Да как же тебе, глупому, какая же обида-то? А как же, батюшка, меня крестить? Мне много обида, батюшка. Зайсан придет, меня крещено убить будет. Шаман придет, опять бить будет. Лама придет, тоже бить будет. Большая, батюшка, обида будет. Не смеют они этого делать. Как, батюшка, не смеют? Смеют, батюшка. Все возьмут. У меня дядю, батюшка, уже разорили. Как же, батюшка, разорили и брата. Батюшка, разорили. Разве у тебя есть брат крещеный? Ну, как же, батюшка, есть брат. Батюшка, есть. И он крещеный? Как же, батюшка, крещеный? Два раза крещеный. Что такое? Два раза крещеный? Разве по два раза крестят? Как же, батюшка, крестят? Врешь? Нет, батюшка, верно. Он один раз за себя крестился, а один раз, батюшка, за меня.
1: Как за тебя? Что ты это за вздор-то мне рассказываешь?
0: Какой, батюшка, вздор? Не вздор. Я, батюшка, от попа спрятался, а брат за меня крестился.
1: Для чего ж так вы смошенничали?
0: Потому, батюшка, что он добрый.
1: Кто это? Брат твой, что ли?
0: Да, батюшка, брат. Он сказал, я все равно уже пропал, окрещен. А ты спрячься, я еще окрещусь. Я и спрятался.
1: А где же он теперь, твой брат?
0: Опять, батюшка, креститься побежал.
1: Куда же этого бездельника понесло?
0: А туда, батюшка, где ныне слыхать твердый поп ездит. Понимаешь ты? Что же ему до этого попа за дело? А свои у нас там, батюшка, свои люди живут, хорошие, батюшка, люди. Как же ему, батюшка, жаль. Он их жалеет, батюшка. За них креститься побежал.
1: Меня замаячило. Я тихо и сладко уснул. Уснул для того, чтобы проснуться в положении, от которого да сохранит Господь всякую живую душу. Я спал очень крепко и, вероятно, довольно долго. Но вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло, и я сижу, накреняясь на бок. Я в полуснище хотел поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнул назад. Вокруг все воет. Что такое? Хочу посмотреть, но нечем смотреть, глаза не открываются. Зову своего дикаря. «Эй, ты, приятель, где ты?» А он на самое ухо кричит мне. «Прочкнись, батюшка, прочкнись скорее, застынешь!» «Да что это, я говорю, не могу глаза-то открыть!» «Сейчас, батюшка, откроешь!» И с этими словами, чтоб вы думали, взял да мне в глаза и плюнул. И ну своими оленьими рукавами тереть. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» «Глаза тебе, батюшка, протираю. Пошел ты, дурак!» «Вот, нет, погоди, батюшка, я не дурак, а ты сейчас глядеть станешь». И точно. Как он провел меня своим оленьим рукавом по лицу, мои смёрзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? Что было видеть? Я не знаю, может ли быть страшнее в аду. Вокруг мгла была непроницаемая, непроглядная темь, и вся она была как живая. Она тряслась, дрожала, как чудовище. Сплошная масса льдистой пыли была его тело, останавливающей жизнь. Холод, холод его дыхания. Да, это была смерть в одном из самых грозных своих явлений. И, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся. Под самым моим боком у саней что-то копошилось, как клуб. Но не было никаких средств видеть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это? Тот отвечает, а это, батюшка, собачки спутались, греются. И вслед за тем он сделал в этой тьме какое-то движение и говорит, падай, падай, батюшка. Куда падать? Вот сюда, батюшка, в снег падай. Да погоди, говорю. Я пристал из саней, но меня в то же мгновение и сразу же задушило, точно как заткнуло всего этой ледяной пылью, я повалился в снег. Причем довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никаких сил, да и мой дикарь мне не дал бы этого сделать. Он придержал меня и говорит, лежи, батюшка, смирно лежи, не околеешь. Снег заметет, тепло будет, а то околеешь. Лежи. Но ничего не оставалось, как его слушаться. Я лежу, не трогаюсь. А он сволок с стола за коленью шкуру, бросил ее на меня и сам под нее же подобрался. Вот теперь, говорит, батюшка, хорошо будет. Но это хорошо было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отворотиться от моего соседа в другую сторону, ибо присутствие его на близком расстоянии было невыносимо. О, как бы охотно я выскочил из этой вонючей могилы, в которую он меня рядом с собой укладывал. Если бы только силы и мочь стоять в этом метущемся адском хаосе. Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать. И надо было покоряться. Мой дикарь заметил, что я от него отвернулся, и говорит, погоди, батюшка, ты не туда морду клал. Ты вот сюда клади морду. Вместе дуть будем, тепло станет. Это даже слушать казалось ужасно. Я притворился, что его не слышу, но он вдруг как-то напружинился, перекатился через меня и лег прямо нос к носу. И ну дышать мне в лицо с ужасным сапом и зловонием. Сопел он тоже необычайно, точно кузнечный мех. Я никак не мог этого стерпеть и решился добиться, чтобы этого не было. «Дыши, говорю, как-нибудь потише». «А что?» «Ничего, батюшка, я не устану. Я тебе, батюшка, морду грею». Морду его я, разумеется, не обижался, потому что не до амбиции мне было в это время. Это моему преосвященству снести было нетрудно. Но вот что трудно было, сносить это его дыхание с каким-то другим отвратительным зловонием. Против этого я уж никак не мог стоять.
0: Довольно, говорю. Перестань. Ты меня согрел. Теперь более не сопи.
1: Нет, батюшка, сопеть теплей будет.
0: Нет, пожалуйста, не надо. И так надоел, не надо.
1: Ну, не надо, батюшка, не надо. Теперь спать будем.
0: Спи. И ты, батюшка, спи.
1: И в эту же секунду, как это выговорил, точно муштрованная лошадь, которую сразу в галоп принимает, так и он сразу же уснул и сразу же захрапел.
0: Да ведь как же злодей захрапел! Терпел, терпел, я, наконец, не выдержал. Толкнул его в ребра. Не храпи, говорю.
1: А что, батюшка,
0: зачем мне храпеть? Да ты ужасно храпишь, спать мне не даешь.
1: А ты сам храпи.
0: Да я не умею храпеть-то.
1: А я, батюшка, умею. И опять сразу в галоп загудел.
0: Ну, что с этим мастером станешь делать? Попятился я от него, как мог, немножко в сторону. Провел с трудом руку за подрясник и пожал репетир.
1: Часы прозвонили всего 3:15. Это значит, еще был день. Вьюга, конечно, пойдет на всю ночь, может быть, и больше.
0: Когда я пришел в чувство, я увидел себя на дне глубокой снежной ямы. Я лежал на самом ее дне, с вытянутыми руками и ногами, не чувствовал ничего. Ни холода, ни голода, ни жажды, решительно ничего. И первая мысль, которая мне пришла в эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранее меня и улизнул один, а меня бросил.
1: Оно, по здравому рассуждению, так бы и стоило со мной сделать. Особенно после того, как я ему вчера нагрозил и его окрестить. Но он по своему язычеству не так поступил. Чуть я, с трудом двинув моими набрякшими членами, сел на дне моей разрытой могилы, как увидал я его в шагах в 30 от меня. Он стоял под большим заиндевелым деревом и довольно забавно кривлялся. А над ним, на длинном суку, висела собака, у которой из распоротого брюха ползли вниз теплые черева. Я догадался, что это он жертву или, по-ихнему, тайлгу принес. Вылез я из снежной ямы и стал подбираться к моему дикарю. Он услыхал, как снег захрустел под моими ногами, и обернулся. Но сейчас же опять стал продолжать по-прежнему свои тайные действия.
0: «Ну, недовольно ли тебе кивать-то?» — сказал я, постояв возле него с минуту.
1: «Довольно, батюшка». И сейчас же пошел к саням и начал цеплять в шорки остальных собачонок. Закладка была готова, и мы поехали.
0: «Кому ты это там тайлгу дал?» — спросил я его, махнув назад головой.
1: «А не знаю, батюшка».
0: «Да собачку-то кому пожертвовал? Богу или черту, шайтану?»
1: «Шайтану, батюшка. Как же шайтану?
0: Да что ж ты его угостил?»
1: «А за то, батюшка, что он нас не заморозил. Я ему, батюшка, за эту собачку дал. Пусть его лопает».
0: «Хм. Да он-то пусть лопает, не облопается. А собачонку-то жаль».
1: «А чего, батюшка, жаль? Собачка плохая. Скоро бы дохнуть стала. Ничего, батюшка. Пусть его берет, лопает».
0: «Да, так ты с расчетом. Дохленькую ему дал».
1: «А как же, батюшка?
0: А скажи, пожалуйста, куда мы теперь едем-то?»
1: «Не знаю, батюшка. След ищем.
0: Целый день мы кружили как-то зря. Я это видел. Если не по бесстрастному лицу моего возницы, то по неспокойным, неровным, тревожным движениям его собак, которые все как-то прыгали, суетились и беспрестанно метались из стороны в сторону. Ну вот вдруг одна собачка ткнулась мордой в снег, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумеется, лучше меня знал, что это значит, какой угрожает нам новой бедою, но не выразил ни страха, ни смущения. Так же, как и всегда, он твердую, но бесстрастной рукою стремил в снег свой орстель и дал мне держать этот якорь нашего спасения. А сам поспешно сошел с саней, вынул изнемогшего пса из хомутика и потащил его взад за сани. Я думал, что он хочет пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса. Но, оглянувшись, увидел, что и эта собака уже висит на дереве. «Это что опять?» — крикнул я ему.
1: «А шайтан ее, батюшка».
0: «Ну, брат, довольно будет ствол шайтана. Много ему, по две собаки на день-то есть».
1: «Ничего, батюшка, пусть лопает».
0: «Нет, не ничего, говорю».
1: А если ты их так будешь колоть, то ты их всех шайтан переколешь. Я, батюшка, ему тех даю, которые дохнут. А ты бы их лучше покормил. Нечем, батюшка. Вот оно что. Это сказалось то самое, чего я и боялся. А короткий день уже опять клонился к вечеру, и остальные собачонки, видимо, совсем устали, из сил выбились, и начали как-то дико похаркивать и садиться. И вдруг еще одна пала. А прочие все, как по уговору, все сразу сели на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили. Дикарь мой встал и хотел вздернуть шайтан третью собаку, но я ему этого на сей раз уже решительно не позволил. Он и спорить не стал. Но зато с обычным ему самым невозмутимым спокойствием выкинул самую неожиданную штуку. Он молча застремил свой орстель впереди саней и всех собачонок одну с другой отцепил и пустил их на волю. А голодалые псы словно забыли истому. Они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей в одну сторону и в минуту уже скрылись в лесу за дальним перелогом. Все это стало так скоро, как в сказке «Белли Муромца» сказывается. Как садился Илья на коня, все видели, а как уехал, того никто не видал. Наша двигательная сила нас оставила. Мы опешили. От десятка наших, еще так недавно бодрых собачонок, при нас оставалась только одна, издохшая, которая валялась у наших ног в своем хомутике. Дикарь мой стоял на этом позорище, облокотясь на свой орстель, и с тем же бесстрастием смотрел себе на ноги. «Зачем ты это сделал?» — воскликнул я. «Пустил, батюшка». «Да вижу, что пустил. А придут ли они назад-то?» «Нет, батюшка, не придут. Они одичают». «Так для чего ж ты пустил-то?» «Лопать, батюшка, хотят. Пусть зверька изловят. Лопать будут». «А мы с тобой что будем лопать?» «Ничего, батюшка». «Ах ты, изверг!» Он, верно, не понял, ничего мне не отвечал. Но воткнул снег в свой орстель и пошел. Никто бы не отгадал, куда и зачем от меня он удалился. Я его окликал, звал его вернуться назад, но он, только взглянув на меня своим тупым взглядом, прорычал: «Молчи, батюшка!» И побрел дальше. Скоро и он исчез за пушкой, и я остался один-одинешенек. Томимый голодом, я стыл, сидя на краю саней и не обращая внимания ни на что окружающее. Не заметил, когда здесь очутился возле меня мой дикарь. Я не видал ни того, как он подошел, ни того, как он молча сел рядом со мной. Теперь же, когда я обратил на него внимание, он сидел, поставив орстель в колено, а руки завел за теплую молитву. Ни одна черта лица его не изменилась, ни один мускул не двигался. И глаза не выражали ничего, кроме тупой и спокойной покорности. Но чуть на небе начал слегка сереть, дикарь тихо поднялся с саней, заложил руки поглубже за пазуху и опять побрел вдоль по опушке. Долго он не бывал назад. Я долго видел, как он бродил, и все останавливался. Станет и что-то долго-долго на деревьях разглядывает, и опять дальше потянет. И так он, наконец, скрылся с моих глаз, а потом опять так же тихо и бесстрастно возвращается и прямо с прихода лезет под сани и начинает там что-то настраивать или расстроивать. Что ты, спрашиваю, там делаешь-то? И при этом неприятно открываю, как у меня спал, даже совсем переменился мой голос. Между тем мой дикарь, как прежде говорил, так и теперь так же, перекусывая звуки, отрывает: «Лыжи, батюшка, достаю».
0: «Лыжи?» —
1: воскликнул я в ужасе, тут только во всем значении поняв, что такое значит «навострить лыжи».
0: «Зачем ты лыжи достаешь?»
1: «Сейчас убегу».
0: «Ух ты, разбойник, думаю. Куда же ты побежишь-то?»
1: «На правую руку, батюшка, убегу».
0: «Зачем же туда побежишь?»
1: «Лопать тебе принесу».
0: «Врешь, говорю. Ты меня здесь кинуть хочешь?»
1: Но он немало не смутился, отвечает: «Нет. Я тебе лопать принесу».
0: «Да где ж ты мне лопать возьмешь?»
1: «Не знаю, батюшка».
0: «Ну как же ты не знаешь? Ну куда ж ты бежишь-то?»
1: «На правую руку».
0: «Да кто ж там на правой руке-то?»
1: «Не знаю, батюшка».
0: «А не знаешь, так чего ж ты бежишь?»
1: примету нашел. Чум есть. Врешь, говорю, любезный. Ты меня одного здесь бросить хочешь? Нет, я лопать принесу. Ну, ступай. Только уж лучше не ври, а иди себе куда знаешь. А зачем, батюшка, врать? Нехорошо врать. Очень, брат, нехорошо. А ты врешь. Нет, батюшка, не вру. Пойди со мной, я тебе приметку покажу. И зацепив лыжи, не орстель, он поволок их за собой, меня взял за руку, привел к одному дереву и спрашивает. Видишь, батюшка? Ну что ж, говорю, дерево вижу, больше ничего. А вон на большом суку ветка на ветке. Видишь? Ну что ж такое, вижу, есть ветка. Верно, ветер ее сюда забросил. Какой, батюшка, ветер? Это не ветер, а добрый человек ее посадил. В ту руку чум есть. Ну, очевидное дело, что или он меня обманывает, или сам обманывается. Но что же мне делать? Силы же мне его не удержать. Да и зачем я его стану удерживать? А он утвердился на лыжах, заложил орстель на плечи, шаркнул раз ногой, шаркнул два и побежал. Через минуту ее уже не видно стало. И я остался один-одинешенек среди снега, холода и совсем уже изнурившего меня мучительного голода. Небольшой зимний сибирский день я пробродил около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холод пересилил несносные муки голода. Ходил я, разумеется, потихоньку, потому что и силы у меня не было, да и от сильного движения скорее устаешь, тогда еще скорее стынешь. Скоро я стал замечать, что у меня начинает минутами изнемогать зрение. Вдруг все предметы как бы сольются и пропадают в какой-то серой мгле. Но потом опять вдруг и неожиданно разъяснит. Но что бы вам думалось? Вдруг я начинаю замечать какую-то странную точку. При том же казалось, что она как будто движется. Хотя это было так незаметно, что движение ее скорее можно было отличать внутренним чутьем, а не глазами. Но я был уверен, что она движется. Надежда на спасение заговорила. И все муки мои я не в силу перекричать и заглушить ее. Точка все росла, и все яснее и яснее определялась на этом удивительном нежно-розовом фоне. Мираж ли это, столь возможный в всем пустынном месте, при таком капризном освещении? Или действительно что-то живое спешит ко мне? Но оно, во всяком случае, летит прямо на меня. И именно не идет, а летит. Я вижу, как оно чертит. Наконец различаю фигуру, вижу у нее ноги. Я вижу, как они штрихуют одна за другую. И вслед за тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию. Да, это не мираж. Его слишком я явно вижу. Вот это не человек, как и не зверь. Ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облечена в хитон серебряной парчи и вся искрилась. На голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами, и точно целая бриллиантовая митра. И вот, пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе и ближе, и вот, наконец, совсем близко, еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, воткнул передо мною свой волшебный жезл и воскликнул. «Здравствуй, батька!» Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху. Удивительный дух этот был, конечно, он. Мой дикарь. Теперь в этом нельзя было более ошибаться. Вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, за плечами другие. Передо мною воткнул снег его орстель. А на руках у него целая медвежья ляжка. Совсем, и с шерстью, и совсем как лапы когтистые. Но во что он убран, во что он преобразился? Не дожидаясь моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и промычал. «Лопай, батюшка!» Сам сел на сани и начал снимать с ног лыжи. Я припал к окороку и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод. И в то же время смотрел на моего избавителя. Что это такое было у него на голове, которое составлялось все в том же дивном, блестящем высоком уборе. Никак этого не мог разобрать. И говорю, послушай, что это у тебя на голове? А это отвечает тот, что ты мне денег не дал. Признаюсь, я не совсем понял, что он мне этим хотел сказать, но всматриваюсь в него внимательнее и открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор есть не что иное, как его же собственный длинный волос. Все их пропушило насквозь снежной пылью. Как они у него на бегу развивались, так их снопом и заморозило. «А где же твой треух?» «Кинул». «Для чего?» «А что ты мне денег не дал?» «Ну, говорю, я тебе точно забыл денег дать, это я дурно сделал. Ну, какой же это жестокий человек, этот хозяин, который тебе не поверил в такую стуть с тебя шапку снять?»
0: «С меня шапки никто не снимал».
1: «А как же это было?»
0: «Я ее сам кинул».
1: «И рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел, в юрте медведь лежит, а хозяев дома нет. Ну, думал, тебе долго ждать, батюшка, ты и сдохнешь. Ну, я медведь рубил и лапу взял, и назад бежал, а ему шапку клал.
0: Зачем?
1: Чтоб он дурно, батюшка, не думал».
0: «Ну, брат, подумал я, однако,
1: и ты от Царства Небесного недалеко ходишь». А он во время всей краткой моей думы кувыркнулся в снег. «Прощай, — говорит батюшка, — ты лопай, а я спать хочу». И засопел своим могучим обычаем. Это уже было темно. Над нами опять расстилалось черное небо, и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды. Я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу и, став на колени, благословил его и, покрыв его мерзлую голову своей полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом.
2: Фронт манил к себе Лиду, звал ее и тогда, в 41-м, и теперь, после смерти родителей, но казался каким-то пугающим, недоступным. Недалекая передовая рисовалась ей огнедышащим краем земли. Дальше нет ничего. Быть там страшно. Не быть невозможно. Шерстобитов сказал: «Двум смертям не бывать». И теперь эта фраза стучит и стучит в голове, повторяясь. Да, он прав. Жизнь дана Лиде единственной, второй не будет. Но и смерть-то ведь тоже одна. Вот в чем дело. Так поэтому человек и обязан встретить ее достойно, мужественно, независимо от того, сколько времени шел к ней, 45, 50 или 70 лет, или только 17. Вот одна. И что хочешь с ней делай. Потом уже не исправишь ничего. Если трусом погиб, так уж трусом навеки и останешься в памяти у живущих. Говорят, что там страшно. А здесь, под бомбежкой, разве не страшно? Страшно только под крышей, когда ты не видишь вокруг ничего. А в поселке во время налета она не боялась, не бежала, не пряталась, как другие, в открытую яму, а стояла, смотрела, хорошо понимая, что ветер внизу и ветер вверху имеют различные скорости, и что, глядя на самолет, эту разницу можно учесть и заранее высчитать по движению бомбы, куда упадет. В этом сложном расчете вовсе не было риска, а была одна трезвость. Лида даже гордилась собой, но она понимала, а ей пресно без риска, без чувства опасности. Что-то в мягкой душе ее постепенно, с решительностью отвердевает, превращается в крепкое, грозное, пусть невидное людям. И теперь, когда больше нет на земле ни матери, ни отца, способных страдать за нее так, как Лида сама за себя никогда не страдала, надо что-то решать. Разве мало на фронте других дивизий и других командиров? А уж дело-то ей верно найдется везде. В сизом мареве хрустких от морозов снегов занималось февральское утро, когда полковник Шерстобитов в легких кованых санках на паре орловцев подъезжал к Суховершину. С независимой гордой улыбкой, но внутренне взбудораженный, нервный, Шерстобитов вошел в помещение, где жил генерал Горячев. Командарм пропустил Шерстобитова на свою половину избы и, плотно нажав крепкой, сильной ладонью на дверь, прикрыл ее и прошелся по комнате, пожевал очень тонкими, обескровленными губами. «Ну так что у вас там с Александровкой? Вы думаете ее брать или нет?» Командарм неожиданно почему-то возвысил свой тонкий, надтреснутый голос. Глубокие складки возле носа и рта у него напряглись, отчего все лицо сразу стало брюзгливым и старчески некрасивым. «Вы задерживаете всю армию. Может, мне поднимать ваши цепи в атаку?» «Я докладывал вам. Нет снарядов. Отстали тылы», — начал был полковник, но Горячев его перебил. «Вот вы все пытаетесь оправдаться, а ваш правый сосед наступает. Значит, тот, кто захочет добиться успеха, добьется его?» Командарм строго вскинул сухой, чисто выбритый подбородок. «Вы сегодня должны были взять Стоколос. А находитесь где? Под Александровкой? Почему до сих пор не приняты меры?» «Я докладывал вам, товарищ генерал-лейтенант», твердо глядя в лицо командарму, сказал Шерстобитов. «И сейчас подтверждаю. Противник усиливает сопротивление, укрепляет позиции. Особенно много подошло артиллерии, танков. Ну и что? А вы думаете, враг будет сидеть, сложа руки, и ждать, пока вы подойдете? Дорогу уступит?» «Нет, я этого не думаю. Он отводит войска, отступает к тылам на заранее подготовленные позиции, а мы отрываемся от своих тылов, уходим все дальше и дальше. Сходу взять Александровку невозможно, товарищ командующий», сказал Шерстобитов решительно, твердо. «Я за эти слова головой отвечаю. Нужно действовать, не сидеть, быть всегда повсеместно активным. Хорошо бы прощупать в направлении Шестопаловский лес Стоколос, а тогда и продумать, как наступать. Александровку все равно придется брать именно вам. Прощайте, Степан Митрофанович». Шерстобитов повернулся и вышел. Он задумчиво шел по сугробам по дороге к землянке, вспоминая пережитое за день, обдумывая все. Шестопаловский лес Стоколос. Да, попробуй к нему подойти. Самый лучший разведчик дивизии Валька Яманов. И тот не прошел в Шестопаловский лес. Надо местного жителя, лесника, старика. А их, местных жителей, из прифронтовой полосы всех повыселили. Вдруг его неожиданно обожгла жаркая, слепившая мысль. «Лида! Вот кто! Она!» «Нет, действительно, если ее послать, она местная, знает». В большой, жарко натопленной полутемной избе, куда ее привели, за столом в свете керосиновой лампы сидели трое. Шерстобитов, рядом, поджав под себя ногу и сев на нее, угнездился застенчивый кореглазый майор. Третий – длинный сутулящийся капитан с дымящейся трубкой в руке. «Вот и Лида», – сказал при виде ее Шерстобитов и встал ей навстречу. Круглоликий чернобровый майор, поднявшийся с табурета, представился Лиде кратко «Тышкевич», подал крепкую теплую руку. Капитан промолчал, не назвался и не подал руки. Видно, что-то здесь делалось не по правилам, и он строго глядел на вошедшую. Двойных, помогая Лиде раздеться, незаметно ей дружески подмигнул: «Не робей». Но она и не робела. Она встала в шагах в трех от печки, ощущая всем телом исходящее от нагретых за день кирпичей тепло, подмечая, улавливая все сразу – испытующий недовольный взгляд капитана с дымящейся трубкой, походную койку комдива, отгороженную плащ-палаткой и накрытую серым солдатским сукном. Даже голос двойных, который уже выходя за неплотно прикрытой дверью в сени, тоже видно подмигивая на вопрос «Кто, зачем, да откуда?», объяснил появление Лиды словами «Много будешь знать, плохо будешь спать». Капитан спросил. Так вы местная? Да. Родилась здесь и выросла. Дочь Трофима Буканова? Лесника? Лида только кивнула. Отвечайте мне полностью на вопросы, приказал капитан. Он задумчиво углубился в какие-то записи, лежащие перед ним на столе, потом вскинул голову. Комсомолка? Да. Билет сохранили? Билет у меня. Лида вынула из кармана комсомольский билет. Капитан его долго рассматривал, изучая. Вы когда-нибудь были в окрестностях Александровки и левее за нею? Километров за 8-10. Например, в Стоколосе. Дорогу туда. Хорошо знаете? Я здесь все дороги хорошо знаю, ответила Лида. Сходить туда сможете? Отчего же не смогу? Если нужно, схожу. Вы, наверное, не поняли, сказал капитан. Через линию фронта, к фашистам в тыл. Нет, я все поняла. Схожу через линию фронта. Проведете разведчиков и сами посмотрите. Нам нужны и другие дороги. Расспросите, где сможете, как живет население. Есть ли танки в районе Андроневки? Хорошо. Лида вскинула голову и долго глядела на огонь керосиновой лампы. В Стоколосе жила одна женщина, Елена Кузьминишна, о которой в ее семье очень часто вспоминали и мать, и отец. Кроме нее не к кому в Стоколосе обратиться. Она мне поможет. Капитан объяснял Лиде уже чуть подробнее. Через линию фронта вас разведчики проведут. Здесь вы нам не помощница. Здесь у немцев засады, боевое охранение, минные поля. А дойдете до Шестопаловского леса, там уж вы будете им дорогу показывать. В Стоколосе от них отделитесь, а они подождут. Потом снова сойдетесь и пойдете на выход, но по новой дороге. О деталях с Тышкевичем договоритесь. Возглавлять группу будет разведчик Яманов. Мы вас познакомим. Хорошо. Капитан сложил бумаги и встал. Потом он вынул трубку изо рта и еще раз внимательно, изучающе глянул на Лиду. Ну, пока отдыхайте. Прощаясь, он подал Лиде руку и крепко пожал ее. Из похода на Шестопаловский лес Стоколос Яманов вернулся один. Уже в полночь. Он ввалился в землянку разведвзвода в Черняевой слободе, весь изябший, продрогший, и сел у порога не в силах снять верхние одежды, стряхнуть с себя снег. Разведчик был бледен до желтизны, и Никифор Овчинников, быстро вставший с соломы на нарах, спросил осторожно. «Ну, пришел». «А где остальные?» Валентин ничего не ответил. Лег на нарах, закинул за голову руки, но глаза не закрыл, молчаливо, с тоскою, глядел в потолок, вспоминая ту ночь и гибель своего друга, разведчика Степана Петкова. Кто из них в этой гибели виноват? Да и есть ли вообще в этом случае виноватые? Через лес, сельцо Манино, к Стоколосу разведчики вместе с Лидой шли быстрым ходом, минуя немецкие огневые, сперва по оврагу, потом по замерзшему руслу реки с крутыми отвесными берегами, потом снова зашли в густой лес, уже с запада, с тыла. Лес большой, Шестопаловский, знаменитый своей недоступностью для разведчиков. Здесь, как им говорили, укрывались от наблюдения с воздуха немецкие танки, а, наверное, находились и ремонтные базы, и склады, и сам штаб этой танковой части. И Яманов с Петковым и Лидой Старошка, Полисьи проползали кустами в 2-3 метрах от часовых И Яманов все высмотрел, все заметил, запомнил. А потом они вышли молоденьким ельником к хутору Яблонному, где Степан и Яманов остались одни дожидаться разведчицу. А та проскользнула во тьме мимо старых ометов и скрылась. Пошла по какой-то невидимой, известной лишь ей одной тропе в Стоколос. Нет, нельзя вспоминать. Все равно никому не расскажешь, как лежал перед ним на снегу подорвавшийся на мине Степан, как тащил он на себе неподвижное тело товарища, как попал под огонь пулеметов своих же солдат, потому что сигнальный фонарик остался лежать на снегу, а

жестяная помятая крышка. Если в избу войти со свежего воздуха, дух сшибает такой, что дышать нечем. Но для Лиды и эта застоявшаяся духота, и клюющий носом дневальный в дверях, и стук крышки на чайнике показались сейчас таким чем-то милым, домашним, что она Влад с мигающим светильником тоже быстро сморгнула. «Ты! Живая!» Откинув шинель, приподнялся с кровати Тышкевич. «Нет, не верю! Ей-богу, не верю! Это надо же! Как же это так получилось, а?» И он обнял ее, прижимая к себе занесенную снегом. Лида только смущенно, рассеянно улыбнулась, отряхнула свою коцовейку, оглянулась на приведших ее автоматчиков. «Товарищ майор, это им вот спасибо! Поддержали огнем!» Тышкевич кивнул. «Спасибо, ребята. Возвращайтесь к себе». И Арсентий Михайлович пригладил свои торчащие на макушке вихры, толкнул в спину уснувшего связиста, упрекнул его. «Дмитро, да ты что? Никак спишь? Вызывай штаб дивизии!» Потом обернулся к разведчице, приказал. «Ну, сперва отдохни, отогрейся. Залезай-ка на печь, да поешь что-нибудь». На жарко натопленной печке крепко пахло сушеной калиной. Но сейчас этот терпкий лесной запах калины в сознании Лиды жестоко мешался с другими, с пресным запахом снега и удушливой вонью тротила при разрыве снаряда. Лида многого ожидала на обратной дороге, но только не этого взрыва, вдруг вставшего в небо багровым столбом, и не коротких перепахивающих автоматных и пулеметных очередей, отсекающих путь. Среди сна перед ней, как в кино, то мелькали картины обратной дороги до хутора, то дорога туда, в Шестопаловский лес, то опять вдруг расширившиеся глаза еще очень красивой, нестареющей женщины с сединой в волосах, отворившей ей дверь. «Лида? Дочка Трофима? Ко мне? А чего это он вдруг надумал?» И как женщина тихо осела на лавку со скорбным лицом, в беззвучных струистых слезах, когда Лида сказала: «Нет, папа убит, и мама погибла, а я к вам по делу». Потом уже, успокоившись, выслушав Лиду и вытерев слезы, Елена Кузьминична тихо сказала: «Да ведь фашисты за это вешают, убивают, а дворы жгут, обливки керосином. Но я сделаю все, что ты просишь. Раз надо, так надо. Только в следующий раз постерегись ко мне в дом приходить. Старшой у меня в партизанах, а младшенький-то Николаша столкнулся со старостой, каб не выдал. Хорошо, я учту. Немцев много в селе? Нет, немного. Они сейчас все на строительстве, оборону готовят. Так мне Николаша сказал, он-то знает». «Ясно. Под окнами кто-то прошел, проскрипев по сугробам валенками, громко брякнул щеколдой. Елена Кузьминична так и застыла на месте. Она приложила палец к губам, схватила свой теплый платок, лоскутное одеяло с постели, кусок хлеба и сала, все сунула Лиде в руки, показала на дверь и наверх, на чердак. «Торопись, я открою». Они вместе шагнули за дверь. Елена Кузьминична, как бы невзначай, уронила корыто, опрокинула его еще на бок, а за ним и ведро, пока Лида лезла по лесенке вверх, а там осторожно зарылась в трухлявое сено. «Ну, спишь?» Пришедший пьяно ругнулся за дверью, затопал ногами, сбивая налипший на валенке снег. Потом чертыхнулся, повернувшись, оттесняя кого-то другого, вошедшего за ним следом в сени. И женщина, обмерев, отступила назад, слабо ойкнув, всплеснула безнадежно руками. «Ой, вы двое!
сынки.

0: Николаша, да зачем же вы вместе? Да в этакий час.
1: Тебя не спросили, отозвался все тот же молодой пьяный голос. А второй человек виновато вздохнул. Ничего, мать, иди. Мы нечаянно с ним столкнулись. Одни-то скорее без тебя разберемся.
0: Трофимушка, да чего же в сенях-то? Ведь здесь ведь холодно, вьюжно.
1: А нечего ему делать в избе, сказал младший. А старший опять попросил. Ладно, мать, без свидетелей. Так сподручней. Иди. Елена Кузьминична, всхлипывая, ушла в избу. Эти двое остались в сенях. Наверное, стояли друг против друга, притихнув. Лидии не было видно, она затаилась. «Ну чего тебе?» «Что пришел?» — спросил младший трезвее. «Не к тебе пришел, к матери повидаться». «Небось, жрать в лесу нечего, вот и приперся». «Ну и это, конечно. Хлеба, сальца, махорочки взять. От еды и тепла совершенно отвыкли. А кто ж тебе виноват? Сиди дома. Кто-кто? Не знаешь, что ли? Фашисты. А чего они тебе сделали, что ты бегаешь от них ровно заяц? Надо было новым властям подчиняться, а не выпендриваться. А то, ишь, все за Красную Армию да за Советы. А ты против Советов? Ох, смотри, Николай, ошибешься. Пожалеешь, да будет поздно. — сказал тихо Трофим. — Как погоним фашистов, тебе вместе с ними каюк. — Не погоните, — усмехнулся презрительно младший. — Кишка тонка, чтобы гнать. — Я решил. Я иду в полицаи. Мне коровку дадут, земельный надел. Старший сухо закашлялся. В его легких ходили тяжелые свистящие хрипы. «Ну уж, если коровка, — сказал он наконец, — то продайся, продайся. Но только запомни, судьба всех предателей одинакова. Хватит, Будя! — с угрозой сказал Николай. — Стращай, да не очень. Я, ты знаешь, не из пужливых. Сам прищучить могу и вообще... Ты со мной потише. Трофим встал с сундука, запахнул полушубок, тронул пальцем щеколду, сказал тихо. Ну что ж, хорошо же, браточек, запомни. Пугать я тебя не хочу и не буду, а только заплатишь за все. И он, хлопнув дверью, сбежал по ступенькам крыльца. Чуть визжащие звуки шагов его вскоре стихли вдали. Николай еще долго стоял в сенях. Думал что-то растерянно, напряженно. Потом выдохнул, не разжимая зубов. Ну, гляди, берегись. И пошел в избу. Там грохнул какой-то железный об пол. Закричал и затопал ногами. Елена Кузьминична плакала, причитала. Сейчас у Тышкевича, лежа на печке, Лида медленно приходила в себя. Отогнав вязкий сон, она с удивлением думала, почему не окликнут ее, не разбудят. Осторожно нагнулась с печи и глянула вниз. Тышкевич не спит. Он сидит, подперевшись рукой, за столом, что-то пишет. И вид у него самый мирный, простецкий. Сбоку рядом на лавке примостилась толстухова инфельдшер Маруси Селищева. После близкого, прямо под окнами, взрыва мины дверь в избу распахнулась. Вместе с клубами пара вошла стройная женщина в меховой безрукавке, затянутая ремнями с очень белым красивым лицом. Она бросила перед Тышкевичем пачку бумаг и сказала: «Все! Я больше не буду сегодня печатать!» «А что, война разве кончилась?» — удивился Тышкевич. Не слышал об этом.
0: Не война кончилась, а я кончилась,
1: ответила женщина и пожаловалась дневальному. Тоже нашли себе лошадь. Она повернулась, стряхнув желтыми локонами, громко хлопнула дверью и выскочила на мороз.
2: Маруся осуждающе покачала головой. Вот это характерица у нашей Анюты. И когда перебесится?
1: Маруся, заметил Тышкевич, зачем осуждаешь? Ты мне тоже однажды сказала, что такая уродилась. А Анюта что ж, не такая?
3: Да ведь я на людей не кидаюсь, раз такой родилась, возразила Маруся.
2: А скажите, Арсентий Михайлович, можно стать нежным, ну, себя научить? И она вдруг запрятала заолевшее толстощёкое лицо, склонив голову к самым коленям.
1: Можно, девочка, можно. Все можно, убежденно ответил Тышкевич.
2: Я, как война кончится, буду нежность в себе вырабатывать, сказала Маруся, мечтательно глядя на подпрыгивающий в гильзе огонь.
1: Тышкевич крутанулся на каблуке, стоя к ней в полоборота, засмеялся. Постой, а зачем же откладывать?
0: Так война ж.
1: Ну и что, что война?
4: Рано утром Тышкевич обратился к Марусе и Лиде. Садитесь скорее, будем завтракать.
0: Не хочу я, не буду, сказала Маруся.
1: Ну, не будешь, тогда оставайся голодная, усмехнулся Тышкевич.
0: «Я останусь, у вас не спрошусь», — сказала Маруся и бросилась к двери, схватив с вешалки телогрейку.
1: «К Анюте пошла. Вырабатывать в себе нежность», — заметил Тышкевич.
0: «А ты, Лида, ешь, не расстраивайся.
1: Между прочим, тебе самый теплый привет».
0: «От кого?»
4: Лида глянула недоуменно, но сразу же догадалась.
1: «Ну, из штаба дивизии», — протянул осторожно майор.
4: И потом, отвечая на вопросы Тышкевича, разговаривая с Емановым, как прошла через линию фронта, по каким неизвестным ему незнакомым тропинкам, Лида мысленно всякий раз возвращалась к комдиву с его неуклюжим приветом. Неужели Шерстобитов не осмыслил, что этим он ее оскорбил? Всего-навсего только привет. Как мало. А ей нужен он весь, и вся его жизнь, и любовь до конца.
1: «Вы встречались с Еленой Кузьминичной Свиридовой?» — спросил снова, вернув Лиду на землю Тышкевич.
0: «Да. Она обещала во всем помогать».
1: «Хорошо. Это нам пригодится. Еще раз. Пойдете?
0: Если нужно, пойду.

0: Говорят, будто случилась эта история на самом деле. Лет тому почти 300 минуло. Поди узнай, где правда, а где сказка. Одно доподлинно известно. Многому на Руси царь Петр начало положил. Великому городу, флоту российскому, и еще многому, что славу отчизны многократ приумножило и до нас, потомков, донесло.
1: Плыть большому кораблю

Решительный человек был государь герр Питер. Смекалистый, работящий. Умел роды принять, зуб вырвать. Мог топором и дом поставить, и корабль соорудить. А того и прозвище заслужил – царь-плотник. Не зря любимая его поговорка была – «Цени человека по делам его». Одному сие нравилось, а другому наоборот.

0: честная,
1: пропадает
0: Русь родная, Русь святая, при царь-плотнике Петре.
2: Тьфу на вас, сила темная боярская. Верно, что при всяком новом старое-то пуще грязи за ноги цепляется.

0: летая от проклятых кораблей.
1: Кому лиходей, а кому благодетель? Сегодня у купца Смурова ассамблея. Стряхнул царь-плотник стружку с кафтана, сбил пыль да грязь с высоких ботфорт и пошагал на ассамблею. Суетится кухонный люд, слуг видимо-невидимо, взад и вперед, туда и сюда. Кто с посудой, кто со снедью, а кто и с напитками. Хозяин гостей знатных ожидающий посреди зала стоит, руки в брюки, указания дает, потому весь как есть в хлопотах.
2: Я скажу без лишних слов, нет торговли без купцов, нет Руси без ассамблей, нет морей без кораблей, а корабль без парусов. Фу, ну ты, как мужчина без усов. Фу, ну ты, только я не лыком шит, к уважению привык. Ай да я антик с гвоздикой, государев поставщик. Я скажу вам не таясь, по Руси не Смуров князь, стол тащи туда полта, а скатерочку сюда. Угощение будет во футнуты, бочку катишь на кого футнуты. Я ведь чай не лыком шит, к уважению привык, ай да я тих.

разноцветные. Музыка. Веселью быть на Смуровской ассамблее.

0: летает. Рось родная, рось святая, от проклятых ассамблей.
1: Право, сладу со спесивыми боярами нет. Костный боярин своей корысти ради, а то и просто так, из подлости, в колесо государевой телеги палку с радостью ткнет. А нет, тому, кто державу великую, как коня вздыбил, не досуг на долгобородых оглядываться. А гости все прибывают, и бояре тут именитые, и дворяне, и купцы знатные, и скоморохи, шутники и затейники, музыканты потешные. Ишь ты, вон как отчебучивают. А вот и молодой Антон Свиньин, разнаряженный, распуфыренный, как индюк, из тех самых недорослей отцов именитых, что в нарушении этикету и регламенту штиля на Невской перспективе и в ассамблеях в гешпанских камзолах и панталонах с мишурою щеголяют придерзко. Это на их счет, указал государь санкт-петербургскому полицмейстеру. Впредь онных щеголей с рвением великим отлавливать, свозить в литейную часть и бить там кнутом, пока от гешпанских панталон зело похабный вид не окажется. Название и именитость не взирать, так уж вы на попле наказуемых. Но Антон Свиньин сего указа читать не мог по причине слабости в российской словесности. Его пока что вокабуле французской обучали, из коей уяснил он нынче только 5 словес: манже, бове, уи, нон и особливо амур. Благодаря ему, амуру этому, подплыл Антон прямо к дочери купеческой Гликерии Жулевой.
2: Не ужасайтесь, не ужасайтесь, прелестная.
3: Я хотя и знатен, но не гор.
4: Ой, одна нечаянность. Слабость от кружения головы и стеснение в груди происходящее.
3: К всему давно привычен, что лицезрение меня девицами голову кружит и стеснение в груди производит. Всем, разумеется, соответствует. Что до вашей персоны касаемо, то великое желание к знаемости вашей получил.
4: Ой, ой, сударь, кружу, отлетите.
3: Отнюдь. Узря красы ваши. Мне для приведения себя в любовь лишь краткое время потребно.
4: Ой, пощадите, сударь, я от таковых речей амантных аж запрела. Тем не паче, что мы с вами немало не знакомы, сударь.
3: Да. Так познаем же друг друга без промедления.
4: Ой, сударь.
3: Кто вы мне доподлинно ведомы? Я же есть единое чадо.
0: А вот и Петровы любимцы, голландские шкиперы, табакуры. Ух ты! На всех парусах!

0: Негоже быть кораблю без шкипера, как шкиперу без карты. Без он их флот, ясное дело, в туне по морю, яко слепец шастать будет. Потому и отправил государь Антона Свиньина вместе с другими недорослями в Голландию, в славный город Амстердам, для обучения делу навигацкому. А попутно сосватал его тут же на Смуровской ассамблее с Любашей Смуровой, полагая, что они любят друг друга.
1: Хороша Любаша, глаз не отвести.

гости, за жениха и невесту тост подняли, троекрат ура прокричали, а нашибся сват. Антон Гликерию за хозяйскую дочь принял, а Любаша-то Ивана любила, холопа свининского. Иван же в ней души не чаял. Пал Иван царю в ноги, просил дозволения с молодым боярином в чужие края отбыть. А Петр будто сказал: слыхали, бояре, если б я в вас столь усердных слуг имел, то с превеликой легкостью замыслы свои подвигнул.

0: Голландию сошлют.
1: Отъехали недоросли в Голландию, и с ними царев-дьяк ученый Акакий Плющихин. А в Голландии, в славном городе Амстердаме,

0: мадам Нинич убеждена, что лев и кастрюля лучший отель в Амстердаме. Но кто же станет сомневаться в этом, особенно если ближе познакомиться с его очаровательной хозяйкой?
1: О, ваша светлость, мсье Акаки!
2: Бонжур, мадам, как здоровье? Хорошо ли ночевали?
1: О, ваша светлость, у нас никогда не говорят ночевали. У нас говорят провели ночь.
2: Век живи, век учись. У нас на Руси, если человек спал один, то ночевал. А ежели провел ночь, то не один.
1: Ах, вы шутите, ваша светлость.
2: Сердце в сладкой истуме стучит. Мы во власти чудесных мгновений. Звезды нам засверкали в ночи. Добрый ангел моих сновидений, будем страстно мгновенья ловить и развеем волшебство.

0: душе моей кошки скребу.
1: Ах, позвольте, позвольте мне вам не поверить.
0: Почему? Мое счастье, почему?

0: Нам дороги ваши подарки. Я согласна, любовь распахнула нам двери, и в моей душе кошки скребут.
1: Ах, позвольте на сей раз и вам не поверить.
0: Почему, ваша светлость, почему?
1: Все красавицы тоже не могу. Лежечка.
0: Что?
1: Лгут.
0: Все красавцы-мужчины немножечко лгут.

славном городе Амстердаме недоросль Антон Свиньин беспечно всяким праздностям, довольностям предавался, благо с Амуром и Бахусом еще на родине дружен был. Что же до науки навигацкой касаемо, то вместо себя в академию посылал он холопа своего Ивана, который во всех науках весьма преуспел, экзамены сдал под боярина Свиньина именем и аттестацию капитанскую получил.

дует свежий осенний ветер. Флаги над Невой полощутся, парад идет. Молодых капитанов народ поздравляет. Лучшему ученику, боярину Антону Свиньину, поручает государь привести к пристани новый корабль фрегат «Полтаву». Неумеха Антон точно потопил бы «Полтаву», не будь на пристани холопа его Ивана. Прыгнул Иван в холодную воду, доплыл до корабля, спас положение и в очередной раз сдал экзамен за боярина. Обман бы, наверное, и доли жил. Да узрел государь в трубу подзорную холопа Ивана вместо боярина Антона на мостике капитанском. Во гневе готов был государь взять в батаги Антона Свиньина, а после того забрить его в солдаты. Амур выручил. Выплакала его для себя старинная любовь, все та же Гликерия Жулева. Да токмо ему и надо.

0: От сладких слов в грудях смятенье. Едва я не лишила сил.
1: Бонжур, примите предложение.
0: Апломб души меня пленил.
1: Мамзель, я вас люблю по уши.
0: Какой жандильный политес.
2: Шарман, мы родственные души. Амуром нас попутал бес.
3: Купила холопа Ивана за табак мать Антонова Нинила Свинина. Прознал об этом герр Питер, да за табак его и выкупил, да еще в капитаны произвел. Воспротивилась была боярыня Нинила, да не тут-то было.
4: Что?

0: пропадает.
1: Русь родная, Русь святая, дворянин и капитан.
2: Так ведь на то и пословица: цени человека по делам его. Петр Ивана не только чинами наградил, но и осчастливил, ошибку свою исправил, женил на Любушке. Поклялся Иван кровью и сердцем защищать землю родную русскую, живота не жалеть во славу ее. Ловко режет волну фрегат Полтава, а на мостике Иван, капитан табачный.

0: 8 суток в снег и стужу уходила бригада отрвавшегося к Дрвару врага, чтобы на 9-ю ночь после удачного обходного маневра оказаться у него в тылу. Гуськом, протаптывая дорогу в глубоком снегу, шли батальоны в ясную ночь по безлюдному горному хребту, крутыми спусками, бездонными ущельями. Преодолевая их, человек терял последние силы и в кровь сбивал ноги. А если случалось кому споткнуться и упасть, то у него рождалось непреодолимое желание сесть и заплакать от отчаяния, как ребенок. Но товарищи шли вперед, такие же, как он, усталые, бородатые и молчаливые. Надвигались они и сзади, и упавший становился в строй, чтобы превратиться опять в неотъемлемую часть 8-й ударной бригады, которая не знает усталости. «Я еще иду», — поражался человек своей выносливости, на миг забывая о том, что он слаб и еле передвигает ноги. Со склонившихся к земле отяжелевших буковых и еловых веток срывались комки рассыпчатого снега и, попав на щеку или за воротник, таяли. Мимо бойцов с воспаленными и свинцово-тяжелыми от бессонницы веками медленно уходили назад торчащие в беспорядке стволы деревьев. Между ними то тут, то там темными расплывчатыми пятнами, чуть припорошенные снегом, возникали низкорослые деревца, и, казалось, это крестьянские избы, где тепло и сухо. Но мираж рассеивался. Перед измученными людьми опять стояло дерево, голое и молчаливое. На какую-то долю секунды обманутого в своих надеждах человека одолевало бессилие, но он, стиснув зубы, брел дальше, побеждая усталость. В хвосте 3-го батальона шел коневод Маркан, держа в озябшей руке обледенелый повод. Боец вел за собой лошадь тщедушного лохматого вороного конька. Смирное животное работяга послушно плелось за своим хозяином, осторожно переставляя ноги по извилистой и скользкой тропе. Когда лошаденка спотыкалась и натягивала повод, Марка оборачивался и укоризненно смотрел на нее. «И долго ты еще будешь себя так вести?» В торбе Маркана лежал ребенок 2 лет, замотанный в белье коневода. 3 дня назад, когда бригада двигалась по тропе, проложенной беженцами, Маркан свернул к одному из угасших костров, оставленных отдыхавшими здесь людьми. На утоптанной площадке, прислонясь к шершавому стволу ветвистой сосны, лежала съежившись старушка, прижимая к себе какой-то узелок, завернутый в пестрое одеяло. «Почему старуха отстала?» «Видно, с ног сбилась», — подумал Маркан и осторожно тронул ее за плечо. «Бабуся! А, бабуся!» Но старуха лежала неподвижно. Маркан встряхнул ее энергичнее, громко окликнул и, обернувшись к бойцам, сказал: «Умерла».
1: «Уже окоченела?»
0: Затем развернул одеяло и удивленно воскликнул: «Смотри-ка, живой ребенок! Люди, да что же это творится?» Малыша нельзя было оторвать от бабушки. Как только Маркан прикасался к нему, он слабо пищал, словно котенок, и жался к мертвой женщине. Он был похож на брошенного, запуганного зверька, который боится всего живого и хочет одного, чтобы его не трогали. грех оставлять его здесь. Помрет в лесу, не успокаивался Маркон, поднимая ребенка. Мне вот Бог наследников не дал, а тут дети словно котята гибнут. Смотри, какой красивый мальчик, как писаный. Он завернул ребенка в чистую смену белья и уложил к себе в торбу, а одеяло бросил на лошадь. «Так-то лучше», — сказал он, становясь в строй. «Ежели на лошадь усадить, замерзнет или свалится чего доброго». Маркон шел озабоченный и молчаливый. Мало чем напоминал он солдата. Небритый, усатый Маркон, сосредоточенно шагавший рядом с молодыми бойцами и совсем еще подростками. Он был больше похож на домовитого хозяина, отца семейства, который идет с лошадью в лес за дровами. Даже винтовка как-то незлобиво торчала из его вьюка, смахивая не то на вилы, не то на какой-то кол. В начале пути из торбы Маркона доносился тихий плач, иногда всхлипывание, но потом от мерного покачивания ребенок успокоился и, как видно, уснул. На крутых горных тропах, беспокоясь о лошади и грузе, Маркон иногда забывал про ребенка, но достаточно было тому пошевелиться, как на морщинистом лице солдата появлялась скупая улыбка. Ну и дела. Ребенок. Ночью, во время короткого привала, получая наскоро приготовленный ужин, Маркон осторожно попросил повара: «Слышь, браток, подкинь-ка моему пареньку кусочек мяса помягче». Мальчик тем временем, высунув из торбы головенку, укутанную в грязное измятое полотенце, терпеливо и спокойно ждал. Повар долго шарил половником в котле, выловил кусок мяса и, состроив смешную гримасу, подошел к ребенку. «Бух, малыш!» Большие спокойные глаза ребенка озарились улыбкой. Не зная, что бы еще сказать мальчику, неуклюжий повар отвернулся и в замешательстве почесал затылок, как бы вспоминая что-то давно забытое. На каждом большом привале Маркон спускал на землю торбу, вынимал из нее ребенка, разворачивал его, щекотал по лицу своими длинными усами и учил говорить «папа». «А ну, милый, скажи, папа!» «Папа! Папа! Ну, пошевелись немножко!» Мальчик хватал его за усы, сверкал глазенками и неуверенно шепотом повторял: «Папа!» «Правильно, родной, папа!» «Сынище мой!» Как-то на марше вдоль остановившейся ненадолго колонны проходил командир бригады Хамдия, озабоченный и хмурый. Проталкиваясь среди навьюченных коней, командир поравнялся с Марконом. Удивленно зашевелил усами, зрачки его расширились, как у кошки, и он остановился. «Откуда это у тебя ребенок?» «Эй, парень, смерть фашизму, свобода народу!» В обозе перешептывались и смеялись. «А, Маркон себе сына завел! Маркон ни с того ни с сего в папашу превратился!» А Маркон, известный когда-то пулеметчик бригады, после ранения он едва шевелил пальцами правой руки, сидел на снегу и потел, пытаясь неумелыми руками потеплее укутать ребенка. С трудом придерживая раненой рукой мальчика, он медленно заматывал его в свою рубашку, заштопанную черными нитками. Вокруг столпились любопытные, они следили за его работой и давали ему советы. «Не так это, браток, делается», — заметил худой загорелый зэц с козырой, минометчик. завяжи рукава рубашки на спине. Не то парень раскроется, как только ты его в торбу положишь. Дай, дай, я попробую.
1: Оставь ты меня в покое, огрызался Маркон. Смотри лучше за своим мулом да минометом. Если бы ты знал что-нибудь, не натирал бы у тебя мул холку.
0: А ты тоже мне мастер, перебил Маркона артиллерист Марко. Держишь малыша, как противотанковую гранату. Да разве с ребенком так обращаются? Что вы ко мне привязались? Еще сглазите мальчика, ворчал партизан и смеялся, посматривая на ребенка. А тот, высвободив ручонку, норовил ухватить его застершуюся пуговицу на шинели. Кто-то из толпы протянул ребенку надкусанный грязный кусок сахару, который лежал в кармане.

0: Крыжовник. Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи. Было тихо, не жарко и скучно, как бывают в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносецкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна. «В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю».
1: «Да, я хотел тогда рассказать про своего брата». Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, облажной, и трудно было предвидеть, когда он кончится.

0: кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье. Собаки уже мокрые стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.
1: «Нам нужно укрыться куда-нибудь», — сказал Буркин. «Пойдемте к Алехину, тут близко».
0: «Пойдемте». Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красный крыш амбар, взблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белой купальней. Это было Софьино, где жил Алехин. Мельница работала, заглушая шум дождя, плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле. Ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из амбаров шумела веялка. Дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет 40, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк – кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.
2: «Пожалуйте, господа, в дом!» — сказал он, улыбаясь. «Я сейчас, сию минуту!»
0: Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах, со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики. Тут была обстановка простая и пахло ржаным хлебом, дешевую водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Иван Иванович и Буркина встретила в доме горничная. Молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.
2: «Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа!» — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. «Вот, не ожидал! Пелагея!» — обратился он к горничной. «Дайте гостям переодеться во что-нибудь!» «Да, кстати, и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны и не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню? А тут пока приготовят».
0: Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошли в купальню.
2: «Да, давно я уже не мылся», — говорил он, раздеваясь. «Купальня у меня, как видите, хорошая. Отец еще строил. Но мыться как-то все некогда».
0: Он сел на ступеньки и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.
2: «Да, признаюсь», — проговорил Иван Иванович, значительно глядя на его голову. «Давно я уж не мылся», — повторил Алехин конфузливо, и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.
0: Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл дальше, и все нырял, старался достать дно. «Ах, боже мой!» — повторял он, наслаждаясь. «Ах, боже мой! доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собирались уходить, а он все плавал и нырял.
2: «Ах, боже мой!» — говорил он. «Ах, Господи, помилуй!»
1: «Будет вам!» — крикнул ему Буркин. Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин, и Иван Иванович, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь. И когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы, и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам. «Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иванович, и другой, Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошел по учебной части, стал ветеринаром, а Николай уже с 19 лет сидел в казенной палате. Наш отец, Чемшаги Малайский, был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именишко. После его смерти именишко у нас оттягали за долги, но, как бы то ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы все равно, как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыка, ловили рыбу и прочее тому подобное. А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель. И его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилось в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера. Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только 3 аршина земли. Но ведь 3 аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы – те же 3 аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм. Лень – это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не 3 аршины земли, не усадьба, а весь земной шар. Вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи,
3: от которых идет такой вкусный запах по всему двору. Есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу. Он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворешни, караси в прудах. И знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог бы себе представить без того, чтобы там не было крыжовника. «Деревенская жизнь имеет свои удобства», — говорил он бывало. «Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают. Пахнет так хорошо, и крыжовник растет». Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же. Барский дом, людская, огород, крыжовник. Жил он скупо, не доедал, не допивал, одевался, бог знает как, словно нищий, а все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь. Годы шли, перевели его в другую губернию. Минуло ему уже 40 лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь. Стала чахнуть от такой жизни, да года через 3 взяла и отдала Богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой. Кровь льет, страшное дело. А он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится. В сапоге на отрезанной ноге 20 рублей, как бы не пропали.
1: «Это вы уж из другой оперы», — сказал Буркин.
3: «После смерти жены», — продолжал Иван Иванович, подумав полминуты, «брат мой стал высматривать себе имение.
1: Конечно, хоть 5 лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал.
0: Брат Николай через комиссионера с переводом долга купил 112 десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками. Была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имение кирпичный завод, а по другую костопальный. Но мой Николай Иванович мало печалился, он выписал себе 20 кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком. В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбаракалова пустошь. Гималайская тошь. Приехал я в Гималайская тошь. После полудня было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди. Понасажены рядами елки, и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату. Он сидит в постели, колени покрыты одеялом, постарел, располнел, обрюзг, щеки и нос и губы тянутся вперед, того и гляди, хрюкнет в одеяло. Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы, и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение. «Ну, как ты тут поживаешь?» — спросил я. «Да ничего, слава Богу, живу хорошо». Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик-барин. Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус, кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил, не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней, содой и касторкой. И в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил пол ведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные пол ведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им пол ведра. Они пьют и кричат «Ура!», и пьяный кланяется ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение самое наглое. Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины. И таким тоном точно министр. Образование необходимо, но для народа оно преждевременно. Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы. «Я знаю народ и умею с ним обращаться», — говорил он. «Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу». И все это, заметьте, говорилось с умной, доброй улыбкой,
1: Он раз 20 повторил: «Мы дворяне, я как дворянин». Очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец солдат. Даже наша фамилия Чимшаги-Малайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной. Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику.
2: Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иванович засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами. Он не мог говорить от волнения. Потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который, наконец, получил свою любимую игрушку, и сказал: «Как вкусно!» И он с жадностью ел и все повторял: «А, как вкусно! Ты попробуй, попробуй!» Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман. Я видел счастливого человека. Заветная мечта, которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное. Теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постелили постель в комнате рядом со спальней брата, и мне было слышно, как он не спал, и как вставал, и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал, как в сущности много довольных, счастливых людей. Какая-то подавляющая сила. Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Из 50 000 живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников. Но мы не видим и не слышим тех, которые страдают. И то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно. И протестует одна только немая статистика. Столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок, очевидно, нужен. Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча. И без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз.
1: Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит. Как теперь? Он не видит и не слышит других, но человека с молоточком нет. Счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, и все обстоит благополучно. В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, продолжал Иван Иванович, вставая. Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что учение свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. «Свобода есть благо», — говорил я, «без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать». Да, я говорил так, а теперь спрашиваю, во имя чего ждать? — спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю, во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательство, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою над орвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить. Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие. Я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжкого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы. Я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую. По ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать. Ах, если б я был молод! Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил: «Если б я был молод...» Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую. «Павел Константинович, — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Счастья нет, и не должно его быть. А если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро.
0: И все это Иван Иванович проговорил с жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя. Потом все трое сидели в креслах в разных концах гостиной и молчали. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все, и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами, говорило, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам. И то, что здесь теперь бесшумно ходила красавица Пелагея, это было лучше всяких рассказов. Алехину сильно хотелось спать, он встал по хозяйству рано, в 3:00 утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал. Гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни. И он был рад и хотел, чтобы они продолжали.
1: «Однако пора спать», — сказал Буркин, поднимаясь.
3: «Позвольте пожелать вам спокойной ночи».
0: Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли 2 старые деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие из слоновой кости. От их постелей, широких, прохладных, которые постелила красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.
1: Иван Иванович молча разделся и лег. «Господи, прости нас, грешных!» — проговорил он и укрылся с головой.
0: От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах. Дождь стучал в окна всю ночь.
4: Грузовик прыгал по разбитой дороге. Снаряды стучали в ящиках. Мне приходилось все время напрягаться, чтобы не вылететь за борт. От встречных и попутных машин над дорогой стояла густая пыль. Мы мчались в ее душных облаках, черных в середине. Шинель, накинутая на голову, нисколько не защищала от пыли. Под шинелью было еще жарче. Пот лился из-под козырька и щекотал брови. Когда машина останавливалась, и водитель со злым лицом наливал из ведра в кипящий радиатор воду, на западе слышались слитные раскаты орудийной пальбы. Был 3-й день нашего наступления на Орел. Начинало смеркаться. Чем ближе к передовой, тем мрачнее становился пейзаж. На каждом шагу виднелись ужасные следы вчерашней битвы. Всюду лежали раздавленные каски, пулеметные ленты, простреленные железные бочки. На черном от пыли придорожном бурьяне висели лохмотья серо-зеленой одежды. Не было вокруг ни одной пяди земли, на которой бы война не оставила своего мрачного отпечатка. Тотчас же за выездом был перекресток, и на нем с поднятой рукой стояла молодая миловидная женщина с портфелем. На ней было хорошо сшитое синее пальто с широкими внизу рукавами, а на голове надет модный клетчатый платок. Она резко бросалась в глаза несоответствием своей внешности и места, где находилась. Я постучал в кабину водителя.
5: Подвезите, пожалуйста.
6: А куда?
5: Видите ли, теперь я уже, собственно, и сама не знаю куда. Я разыскиваю одну воинскую часть, но сейчас все в движении, никто ничего не знает. Я еду с самого утра, никак не доеду.
6: Вы, вероятно, вольно-наемная? Едете к месту службы?
5: Нет. Я разыскиваю могилу своего мужа. Он погиб на фронте в марте прошлого года. До сих пор его могила была на территории, занятой немцами, а теперь, когда началось наше наступление, я надеюсь...
6: Пропуск у вас есть?
5: Ой, простите, я все забываю. Вот он.
6: Так, в порядке. А что это за воинская часть, куда вы едете?
5: Истребительный авиационный полк, которым командовал мой покойный муж. Вы знаете, там у меня есть друзья, мне бы только до них добраться, а там уж... Ой, как же быть? Ужасно дикое положение. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?
6: Единственное, что я могу вам предложить, это довести вас до командного пункта той части, куда я сам еду. Возможно, что там знают позывные вашего истребительного полка, и можно будет созвониться. Им известно, что вы едете?
5: Да, конечно, они меня ждут.
6: Так вот, решайте.
5: Хорошо.
6: Тогда давайте руку.
5: Спасибо.
4: Она села рядом со мной на свой портфель, уперлась спиной в кабину, а ногами в ящик со снарядами, и мы поехали, подскакивая на колдобинах. Стемнело, желтая луна слабо и душно светилась в пыльном небе. Со всех сторон на горизонте стали видны пожары. Горели деревни и хлеба, подожженные отступающим врагом.
5: Вы посмотрите. Ведь это наша Орловская земля, сердце России. И вдруг фашисты. Почему они были здесь? Что они только сделали с нашей землей?
4: Небо беспрерывно светилось. В тучах судорожно подергивались багровые сполохи. Необыкновенно яркие желтые люстры светящихся бомб висели над всем западным горизонтом. Линия фронта тянулась и блестела, как ярко иллюминированное шоссе. Мы повернули и стали спускаться в темную балку, где шло какое-то быстрое тайное движение множества людей, пушек и танков.

0: Комендантский патруль, пропуск.
1: Затвор.
0: Куда следуете, товарищ подполковник?
1: В хозяйство Нечаева.
0: Тут.
1: Проводите меня к начальнику штаба.
0: А женщина?
1: Со мной.
2: Небо заметно расчистилось. Луна светила довольно ярко. Перед нами вырос большой темный куст. В кусте бегло и четко хлопала пишущая машинка, отзванивая концы строчек.
3: И запятая, обойдя названную высоту с северо-востока, запятая, продвинулись до полотна железной дороги, запятая, где где обнаружили 3 неприятельских танка и 2 самоходные пушки, запятая, прикрывавшие левый фланг отступающего противника, точка. Войдите.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Только, пожалуйста, проходите скорее и закрывайте дверь. Тут, знаете, и днем, и ночью летают.
1: Начальник штаба протянул руку за моим удостоверением.
3: А!

0: Дайте из тыла, а? Ждете? Ну так посылайте машину ко мне. Она сидит у меня в автобусе и слушает, как рвутся мины. Некрасиво. Нина Петровна, совершенно точно. Эх вы, джентльмен, не знаю, как это случилось, вам лучше знать. Ну хорошо, передам. У вас тихо? Ну, у нас пока тоже. Не знаю, что будет завтра. Не знаю. До свидания. Ну, так что ж, Нина Петровна, все в порядке, утречком за вами заедут.
1: Спасибо.
0: Ну, пока не знаю, что вам предложить. Вы знаете, на марше у нас даже палаток по себе
1: понимаю.
0: Нет. Все во втором эшелоне. Спим под кустиками. Можно, конечно, устроить вас здесь, так сказать, в канцелярии, но только вряд ли вы здесь уснете. То телефон, то машина.
1: Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Большое вам спасибо. Я побуду на воздухе. Ночь теплая.
0: Ну, в крайнем случае могу вам дать свою шинель. У меня чудесная теплая шинель из генеральского драпа.
1: Нет, нет, спасибо.
0: Приятных сновидений.
1: До свидания.
0: Так, с красной строки. За истекшие сутки неприятельская авиация проявила большую активность, запятая.

0: луна светила еще ярче. Я раскинул свою большую солдатскую шинель на траве возле щели. Ничуть не жеманясь, Нина Петровна легла на край шинели, положила под голову портфель, поджала ноги и затихла. Я лег на другой край шинели, положил под голову полевую сумку, а ухо прикрыл фуражкой. Нина Петровна все время ворочалась, не находя себе удобной позы. Наконец она села, обхватила колени руками и положила голову на колени.
1: Чего же вы не спите? Спите.
2: Абсолютно не в состоянии заснуть.
1: Вам, наверное, неудобно лежать на покатом.
2: Я умею спать где угодно, не в этом дело. Ну, вы представляете, какое у меня сейчас состояние. У нас нынче июль 43-го, а муж мой погиб в марте 42-го, сосчитайте. 16 месяцев. И каждый день я неотступно думала об одном. Когда я наконец увижу его могилу. И вот нынче, может быть, даже завтра. Если бы вы знали, как это трудно переживать. Места себе не нахожу. Знаете, мы с ним так чудесно жили.
0: Она принялась рассказывать так просто и так доверчиво, как можно только говорить с полузнакомым человеком в потемках и при том в не вполне обычных обстоятельствах.
2: Он был моим самым лучшим товарищем, самым любимым, дорогим другом. Он писал мне с войны не слишком часто, но аккуратно. Эти письма были для меня всем. Я ими дышала. Каждое письмо подтверждало мне, что он жив. Мне казалось, что без его писем я умру. И вот эти письма однажды прекратились. Я, конечно, хорошо понимала, что такое война. Давно, с самых первых ее дней, я приготовилась ко всему самому худшему. Но когда оно, это самое худшее, случилось, я не поверила. До того неправдоподобно, противоестественно, чудовищно была мысль.

мертв, что его уже не существует на свете. Совсем не существует, просто нет. И больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда. Ужасаясь и не веря своим глазам, я прочитала извещение несколько раз подряд. Потом меня охватило оцепенение.

Так началась моя новая жизнь, в которой не было ничего нового, кроме того, что теперь я была вдовой. Жизнь моя с этого времени как бы разделилась на две жизни. Одна была простая, грубая и ясная, жизнь сегодняшнего дня. Другая – жизнь воспоминаний. Я жила одновременно этими двумя жизнями, они не сливались во мне. С поразительной ясностью помню я первый день моего вдовства. Помню, как, одеревеневшая от горя, я шла через заводской двор, заваленный металлическими отходами и неубранным снегом. Я открыла набухшую дверь, и тотчас, как всегда, меня охватило ветром и сонным шумом станков. Ничто не изменилось здесь со вчерашнего дня. Также в синих утренних сумерках сияли голые тысячесвечевые лампы. Также с точильных камней внутри автоматов сыпались искры. Также строго и повелительно смотрели на меня военные плакаты и лозунги. Все было по-старому, только я одна была новая, со своим новым горем. Но об этом горе не знал никто.

0: Нина Петровна замолчала, остановившимися глазами следя за красной ракетой, которая медленно поднялась на горизонте и погасла. За восточным гребнем нашей балки сильно вспыхнуло. Потом ударил пушечный выстрел. Над нами высоко пролетел снаряд. Через некоторое время после того, как шум снаряда стих, далеко на западе слабо вспыхнуло. Донесся звук взрыва, покатилось эхо, и опять надолго все стихло.
1: Что это было?
0: Вероятно, пристрелка. И она опять стала рассказывать своим ровным голосом, как бы поверяя не мне, а кому-то третьему, самые свои сокровенные чувства.
1: По правде вам сказать, мне было страшно оставаться одной. Мне казалось, что жизнь кончена, жить больше не стоит. Я просто боялась за себя. И действительно, теперь я вижу, что я была очень близка к большой беде. Меня спасла другая моя жизнь, жизнь воспоминаний. В этой жизни был он, мой Андрей, живой, любящий и любимый. Эта жизнь все время безостановочно протекала в самой глубине моего сознания. Видения этой жизни вдруг начинали как-то просвечивать, и я, незаметно погружаясь в них, сама становилась видением.

0: Вдруг я вспомнила. Даже не вспомнила, как-то необыкновенно ярко, со всеми подробностями увидела, ощутила знойный летний московский день после обеда. Знаете, один из тех июльских дней, когда каблуки вязнут в асфальте и всюду скользят и летают зеркальные отражения трамвайных стекол и никелированных частей автомобилей и велосипедов. В этот день я покупала в шумном и душном универмаге Мосторга фибровый чемодан. Это было за 2 года до войны и буквально за несколько дней до моего знакомства с Андреем. В то лето я и Дуся, моя подруга, тоже девушка-студентка, купили в рассрочку путевки в один из крымских домов отдыха. Смешно вспомнить, до чего мы суетились. Я в первый раз уезжала из Москвы так далеко.
1: Товарищи, осторожно! Все, не толкайте!
2: Извините, пожалуйста.
1: Поезд стоит 10 минут.
2: 10 минут. Не пройдемся.
1: Девушки, далеко. Осторожно. Девушки, не надо, далеко не ходите.
2: Мы рядом.
3: Девчата, постойте, куда это вы так разбежались? А вот так. Вот это девушки, так уж девушки. Ну, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы не знаете, какая это станция, а?
2: Да. Кипяток.
3: Нет, ну, кроме шуток, а?
2: А что, вы неграмотный? Видите, написано. Синельникова.
3: Синельникова. Ух, извините, пожалуйста, я забыл дома очки. А вы здешние, да? Синельниковские.
2: Да, такие же мы самые здешние, как и вы.
3: Ну, нет, а серьезно?
4: Одним поездом едем.
3: Да что вы говорите?
4: Да.
3: Какая неожиданная неприятность. Простите за откровенность. А в каком вагоне?
4: Зачем вам это знать?
3: А я в гости хочу к вам заскочить.
2: Дома не застанете.
3: Нет, ну в самом деле, в каком вагоне, а?
2: В железном, на колесах.
3: А я все равно вас найду.
5: Оставь надежды, Петя, и приземляйся. В данном случае твои чары не имеют абсолютно никакого успеха. И девушки это могут подтвердить. А, да? Подтверждаете, девушки?
1: Ну ладно, хватит, Дусь, пошли.
2: Пошли.
3: Все равно найду.
2: Да.

Наш дом отдыха помещался в бывшей монастырской гостинице. Это было длинное белое здание с зеленой крышей. Две недели прошли однообразно. За несколько дней до отъезда мы с Дусей лежали на скалистом островке, ни о чем не думая, не разговаривая, зажмурясь от ослепительного блеска, бившего в глаза с двух сторон, сверху, с неба, и снизу, из воды. Мы лежали, сонно прислушиваясь к стеклянному хлюпанию маленьких волн. Вдруг я услышала бегущий по воде торопливый звук моторной лодки и голос Пети, того самого Пети. «Ага, поймались!» Круто повернув, шел прямо к острову Ялик. Не успели мы и глазом моргнуть, как Ялик стукнулся носом, и Петя проворно вскарабкался к нам наверх. Следом за ним на скале появился его старший приятель. Он потемнел, похудел, помолодел. Он смотрел на меня своей робкой, вопросительной улыбкой. И я, не скрывая радости, ответила ему точно такой же улыбкой. Потом мы все стали хохотать, пожимая друг другу руки с преувеличенным чувством курортной близости. Вообще мы встретились как старые знакомые. Оказалось, что они сбежали из санатория, где их замучили режимом. План был такой: зайти в Балаклавскую бухту, погулять в Балаклаве, посмотреть развалины Генуэзской башни, выкупаться и к вечеру вернуться домой. Я тотчас с радостью согласилась. Наше внезапное путешествие в Балаклаву удалось на редкость. В первую же минуту между всеми нами установились очень правильные и очень ясные отношения, что чрезвычайно важно для всякой компании, в особенности новой. Петя сразу понял, что ухаживать за мной бесполезно. Он перенес свое внимание на Дусю. Андрей лежал рядом со мной на носу, крупный, плотный. И потому, как он старался не прикасаться своим плечом к моему плечу, я чувствовала всю его любовь и деликатность. В Балаклаве мы замечательно пообедали во дворике у одного рыбака. После обеда мы лазили на крутую гору осматривать развалины Генуэзской башни. То Андрей, опередив меня, втаскивал меня за руку к себе, то я, опередив Андрея, подавала ему сверху руку и с трудом тащила к себе. В зияющих бойницах башни свистел морской ветер.

0: Мы возвратились домой поздно вечером при лунном свете. Прощаясь со мной, Андрей взял мою руку в обе свои большие руки, долго качал ее, как бы не желая с ней расстаться, и, наконец, сказал необыкновенно нежно и грустно: «Что же теперь будет, Ниночка?»
1: «Не знаю», — сказала я шепотом.

0: тех пор прошло 3 года. Мало это или много? Как будто бы пустяки. Но какие страшные опустошения произошли за эти 3 года в моей душе, в моей жизни. Да, но я, кажется, начала что-то другое. Я хотела вам рассказать о первом дне своего вдовства. Что ж, это был ничем не замечательный заводской день. Жизнь, равнодушная к моему горю, двигала меня по своим рельсам. И я даже не заметила, как он прошел. Первый день моего вдовства. Несколько дней, а может быть и недель, прожила я в таком странном состоянии. Все вокруг было по-прежнему. И по-прежнему почему-то я особенно ревниво скрывала от всех смерть Андрея. Вероятно, в самой глубине души я еще надеялась, что все-таки он жив. Ведь бывают же ошибки. Но вот однажды о моем горе узнали все. Случилось это так. В конце первой смены ко мне за перегородку вбежала Зинаида Константиновна. На ней лица не было. Она кинула передо мной на стол горсть промасленных роликов.
1: Нина, посмотрите, ради бога, что-то невероятное.
2: Что случилось?
1: Брак.
2: У кого?
1: У Волкова.
2: Вы с ума сошли?
1: Проверьте сами.
2: Странно. Даже не верится. И большой процент брака?
1: Все брак.
2: Покажите.
0: Я не узнавала своего голоса. Мы побежали в браковочную. Там была вся суточная выработка Волкова, что-то около 50 тысяч роликов. Я ужаснулась. Наталкиваясь на ящики, цепляясь ногами за проводку сжатого воздуха, я бросилась в цех. Волков стоял, сгорбившись у своего станка, и быстро сыпал в бункер ролики. Его большие черные руки дрожали. Козьи глаза смотрели вниз. Они казались стеклянными.
3: Вот, посмотрите, что это значит. Вы понимаете, что вы сделали? Сейчас же остановите станок, я вам приказываю. Власов, почему не налажен станок?
4: Так ведь, Нина Петровна, сами знаете, Василий Федорович всегда лично налаживает свой станок. Он никогда к нему никого близко не подпускает. И грех жаловаться. Никогда никакого непорядка не случалось.
5: Что ж это ты, Василий Федорович? Гляди, что наделал. 50 тысяч деталей запорол. Ведь это такая беда для всего завода. Это жуть берет. Как же это тебя угораздило?
3: Да что вы к нему обращаетесь? Разве вы не видите, что он вдребезги пьян?
6: Никак нет.
3: Вы понимаете, что вы сделали? Так поступают негодяи, вредители. Понятно вам это?
6: Виноват.
3: Каждую секунду, минуту льется за родину кровь, святая кровь наших братьев, наших мужей. Вы соображаете, что такое для них ролик? Это самолет, пушка, танк. Поймите это, поймите. Да сию же секунду убирайтесь отсюда!
1: Нина Петровна!
3: Чтобы духу вашего здесь не было!
1: Нина Петровна, погодите. И, пожалуйста, успокойтесь. Не кричите, вы посмотрите на него. Вы же видите, он не в себе.
3: Он не в себе. А я? Я в себе. У меня муж погиб на фронте. Можете вы это понять или не можете?
1: Успокойтесь. успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь.
2: Ну, вы еще здесь?
6: Воля ваша.
1: Господи, какое горе. И давно это случилось?
0: Ах, Боже мой, какое это имеет значение. Уже больше месяца. Теперь не время об этом говорить. Надо что-то предпринимать. С ума можно сойти.
1: Ну, успокойся, дружок. Успокойся.
0: Не может же цех из одного негодяя оставаться в таком позорном прорыве.
1: Бедненькая моя. Ну, как же вы, наверное, все это время страдали? Ну, почему никому не говорили? Ну, разве так можно? Ведь это и известись недолго. Дружок, у вас впереди еще целая жизнь.
0: Моя жизнь кончена.
1: Нет. Нет, нет, родная, это вам так кажется. Верьте мне, Ниночка, верьте, родная, все в жизни проходит. Пройдет и ваше горе.
0: Нет, никогда.
1: Ну, может быть, ваше горе не пройдет. Но оно отойдет, отступит. Нет такого горя, которое бы не отступило перед жизнью. Ведь на кого ни посмотри, у каждого горя. Ну, горе это не вечно, но пройдет. Наступят дни победы. Ну, как же можно в таком случае говорить, что жизнь кончена?

0: В этот день я вернулась домой очень поздно, так как история с Волковым получила широкую огласку. Я уже собиралась лечь, когда заглянула хозяйка и сказала, что ко мне пришли с завода. Это был наладчик Власов.
1: Прошу прощения, что наведался так поздно. Не знаю, Нина Петровна, как вы на это смотрите, но я думаю так. Нельзя губить человека.
0: Вы про что?
1: Про Волкова. Про Василия Федоровича.
0: Дружка своего пришли выручать.
1: Да ведь это как взглянуть, Нина Петровна. Не по дружбе я пришел, а по справедливости. Ведь он себя не помнил, когда все это безобразие сделал.
0: Конечно, не помнил. С перепою.
1: Он не был выпивший, Нина Петровна. У него, Нина Петровна, большое несчастье случилось. Его всю семью гитлеровские разбойники истребили.
0: Что вы говорите?
1: Истинно. Всех до последнего человека. Ой. Его семья в Тульской области оставалась. Вчера оттуда от соседей письмо пришло. Описано все подробно. Так это, знаете, Нина Петровна, кровь в жилах стынет. Оставалось у него там, значит, 5 душ. Жена старушка, брат старший, совсем старик, одна дочь старшая, и при ней маленький сын, мальчишка Васька. По деду назвали. Да еще другая дочь меньшая, Наташа, 15 лет. Красавица, говорят, была. Ей, конечно, хуже всех пришлось перед смертью.
0: Боже мой. Я же этого ничего не знала, поверьте мне. Совсем не знала, понятия не имела.
1: Да ведь об этом чего и толковать. Ни вы не знали, ни я не знал. Никто не знал. У вас, Нина Петровна, и своего горя хватает.
0: Кругом горе.
1: Как-то надобно выходить из прорыва, не допустить цех до позора. Василий Федорович хотел нынче зайти к вам, да не решился. Не знал, как вы его примете. Меня просил сходить.
0: Где он сейчас? Дома?
1: Дома? Где ж ему быть?
0: Так пойдемте.

0: Мы пошли. Был первый час ночи. Волков сидел у себя в каморке на табурете под электрической лампочкой, обернутой листом черной маскировочной бумаги. Василий Федорович, голубчик, я ведь ничего не знала про ваше горе. Ради Бога, простите меня, если можете.
1: Спасибо, что зашли.
0: Простите меня. Простите.
1: Моя вина. Загубил 50 000 роликов. Ведь это надо суметь. Только верьте слову, Нина Петровна. Сам не знаю, как это получилось. Стоял и ничего не видел, что делаю. Одно было перед глазами, как их убивают.
0: Лицо его вдруг сморщилось, стало маленькое, как колобок, и он всхлипнул, как бы с усилием выталкивая из себя жгучие бешеные слезы. Вдруг что-то рванулось во мне. Я бросилась, схватила худую шею Волкова, припала лицом к его заношенному пиджаку и зарыдала. Рыдания потрясали меня с головы до ног. Теплые, обильные слезы лились по моему лицу. Я ловила их губами, я их глотала, чувствуя в горле их горький соленый вкус. Я на силу успокоилась. Но и потом, дома оставшись одна, я еще несколько раз начинала плакать в мокрую подушку. Плакала я об Андрее, о себе, о нашей любви, о нашем погубленном счастье. Плакала о Волкове, о его замученной истребленной семье и о его любимой Наташке, принявшей перед смертью такой позор и такие муки. Плакала о поруганной, оскорбленной родине.

Друзья мои, вы помните легенду о Сизифе? Вероятно, не все. В таком случае я кратко изложу вам ее содержание. Бог Зевс за какой-то проступок рассердился на Сизифа и послал к нему смерть. Они, то есть Зевс и смерть, переселили его в другой мир. Он тогда назывался Ад. И там Сизифу пришлось вкатывать на гору камень. Лишь только Сизиф достигал вершины, камень срывался вниз, и все приходилось начинать сначала. И так без конца. Отсюда и пошло, как вы знаете, выражение «Сизифов труд».

Ну, это лишь схема. А ведь каждому из вас, как я понимаю, хочется знать подробности, детали. Вот об этих деталях вы сейчас и услышите. Итак, простите, я забыл представиться. В каждой радиопостановке обязательно должен быть чтец от автора. Так вот, я и есть этот самый чтец от автора. Итак, Сизиф и смерть, фантазия в одном действии.

0: одну минуточку. В чем дело?
1: Сударь, разрешите мне принять участие в вашей радиопостановке. Я очень хорошо знаю детали.
0: А кто вы такой?
1: Я журналист.
0: Ну и что же?
1: Нет, но я журналист того времени.
0: Какого того времени?
1: Ну, того самого времени, когда и произошла вся история с Сизифом.
0: А разве тогда были журналисты?
1: Журналисты были всегда. Иначе откуда бы взялись все легенды? Но Зевс мой, как искажали эти легенды.
0: Да, но как же вы оказались в нашей эпохе?
1: Ну, это просто театральная условность. Хотите, я перенесу вас в нашу эпоху?
0: Нет, я не испытываю такого желания.
1: Ну, неужели вам не хочется лично познакомиться с Сизифом? Кстати, вы знаете, кто он такой?
0: Конечно. Сизиф – сын бога Эола, основатель города Коринфа. Да ну, прочтите хотя бы Куна, легенды и мифы Древней Греции.
1: Сын бога Эола? Какая доверчивость. Да Сизиф – содержатель постоялого двора в Коринфе.
0: Ах, вот как?
1: Ну да, это крепкий мужчина лет 50, а его жена Аристея. Ей 45 лет, но она великолепно сохранилась. И скажу вам по секрету, перед ней трепещут все коринфские забулды.
0: Непостижимо.
1: Ну, вы можете в этом убедиться сами. Для этого вам нужно только последовать за мной. А я как раз направляюсь в Коринф к Сизифу.
0: А зачем вам туда?
1: Да дело, видите ли, в том, что у нас в Фивах прошел слух, будто Зевс послал к Сизифу смерть. И она у него почему-то застряла. А Сизиф, между тем, ходит живой и невредимый.
0: Ага.
1: И вот наша газета «Вечерние Фивы» немедленно откомандировала меня в Коринф познакомиться со всеми обстоятельствами дела на месте и дать исчерпывающую статью. Ну да как же, решаетесь?
0: Пошли,
1: пошли.

0: Смотрите, смотрите, какой прекрасный вид отсюда открывается. Он канал.
1: Где?
0: А вон. Он пересекает Каринский перешейк и соединяет Каринский и Эгинский залив. Выгодное расположение этого города непосредственно у канала.
2: Простите, но это же противоречит истории. Ведь канал будет построен только в 1893 году.
0: Неважно. Настоящий репортер должен предугадывать события. Смотрите. На террасе уже сидят за столиками посетители.
3: А кто они такие?
0: Да, судя по одежде, знатные люди города. Они явно чем-то взволнованы. Подойдем-ка поближе.
3: Подойдем?
4: Это чудовищно.
5: Так дальше не может продолжаться.
6: Никто не боится полиции.
4: Что полиции? Армии и жандармерии бессильны.
5: Чернь требует раздела земли, и никто не может ее сменить.
6: Еще немного, и раб восстанет против своего господина. Бедный против богатого. О, Сизиф, что он натворил?
4: Господа, сейчас не время предаваться отчаянию. Надо срочно принять какие-то меры. Что-то делать, как-то решать этот вопрос.
5: Я не могу придумать никаких конструктивных решений. Что же может внушить черный страх, если полиция лишена возможности убивать, вешать, четвертовать?
3: Что здесь происходит? О чем они говорят? Слушайте, сейчас узнаем.
4: Господа, надо потребовать от Сизифа, чтобы он вернул смерти то, что похитил у нее. Иначе все погибло. Наша власть, богатство, земли.
5: Это мудро. Но сначала надо найти Сизифа. А ведь он скрылся с самого утра.
6: А что, Аристея действительно не знает, куда он ушел?
4: Клянется всеми богами Олимпа, что и неизвестно, где он.
5: Кажется так, жена не знает, где находится ее муж.
6: Не стройте из себя наивного человека.
5: Давайте все-таки еще раз попробуем выпытать у нее все. Аристея.
7: Что угодно?
6: Аристея, но вы должны понять, как это важно.
7: Ой, господи, я уж сказала, мне муж не дает отчета, куда он уходит.
5: Как же так? Ведь вы же его жена, вы обязаны знать, где он пропадает. А вдруг он не сохранит супружеской верности?
4: Нельзя же, в конце концов, быть такой доверчивой.
7: А я не советую вам совать нос в чужие дела.
5: В ваших интересах, Аристея.
7: Угодно еще вина или нет?
5: Благодарю вас, не надо.
6: Спасибо.
7: Как знаете.
5: Аристея.
7: Простите, но мне некогда с вами болтать попусту. Прощайте. Будете уходить? Не забудьте деньги положить на том столе.
5: Хорошо, оставим.
4: Нет, господа, ничего не выходит. Да. Придется искать его по городу.
6: Катастрофа! Сизиф. Ох, что он натворил?
4: Идем, пойдемте
6: его искать. Скорее, господа, потому что...

0: Бегут, бегут.
1: Резво бегут. А что же все-таки здесь произошло?
2: Сейчас постараюсь разнюхать. Видимо, Сизиф что-то похитил у смерти. А она, по всем данным, находится у него на постоялом дворе.
1: Как? Здесь?
2: По слухам, которые дошли в Фивы, это так.
3: Знаете что, я, пожалуй, возвращусь к себе, а?
2: Нет, подождите, подождите несколько минут. Я сейчас все выясню. Постойте, постойте, вот здесь, вот в тени этой колонны, а я подымусь на террасу. А, вот и сама Аристея.
4: Что угодно говорите, понимаете, как хотите, но Сизиф в меня влюблен. С каждым годом все сильнее, с каждым часом все нежнее. Аристею любит он, Аристею любит он.

ніжніє, Арістею любит он. Я броню его порою лишь за тем, чтоб он со мною вечерами не скучал. И о том, что все главнее в нашем доме Аристея никогда не забывал, никогда не забывал. И о том, что все главнее в нашем доме, Аристея никогда не забывал. Я ничуть не виновата в том, что он ушел куда-то, не сказав жене, куда. Все мужчины очень часто тратят дни свои напрасно, только это не беда, только это не беда.

0: очень часто тратит дни свои напрасно. Только это не беда.
1: Добрый день, сударыня.
0: Добрый день.
1: Вы, должно быть, Аристея.
0: Именно так.
1: Мне хотелось что-нибудь выпить.
0: Что же вам предложить?
1: Стакан вина.
0: Хорошо.
1: Только коринфского.
0: У нас другого нет.
2: Цербер, их укуси, какие плотные занавеси. Невозможно увидеть, что там внутри в комнатах.
0: Что это вы там делаете?
1: Я смотрел.
0: Тут нечего смотреть. Садитесь. Вот ваше вино.
1: Мерси.
0: Ну?
1: Превосходное вино, сударыня.
0: Приятно слышать. Вам больше ничего не надо?
1: Нет, благодарю вас.
3: Если вам что-нибудь понадобится, так вы не орите на весь Коринф, а проведите рукой по этой лире. Я сейчас же приду.
1: Сударыня!
0: Что вам еще надо?
1: Осмелюсь ли я, сударыня?
0: Да.
1: Я хочу задать вам несколько вопросов. Можно?
0: Вы журналист?
1: Да.
0: Предъявите ваше удостоверение.
1: Ох, пожалуйста.
0: О, если это фальшивка, то превосходная. Ничего не скажешь.
1: Нет, это не фальшивка, сударыня. Можете мне поверить.
0: А я теперь никому не верю. Для какой газеты вы пишете?
1: Для газеты «Вечерние Фивы».
0: Можете доказать.
1: Ну, конечно. Ну вот, вот. Вот газета, в которой напечатана моя статья. Пожалуйста.
0: Так. Угу. Все в порядке, я вам верю. Вы извините меня, но после того, что произошло с Сизифом, надо знать, с кем имеешь дело.
1: Ну, конечно. Да.
0: Может быть, вы тоже, как эти знатные горожане, начнете добиваться, где Сизиф?
1: А что, его нет дома?
0: О, значит, вы из Фив?
1: Да, сюда.
0: Угу. Когда вы прибыли в Карин?
1: Да, только сейчас.
0: У кого же вы остановились?
1: У Фриноса.
0: О, у Фриноса? Вот нашли у кого. Да ведь это самый грязный трактир во всей Греции. Это знают даже в Фивах. Его постели просто клоповники. Да почему вы не хотите остановиться у Сизифа?
1: Ну, да, ну видите ли, сударыня, ну, сказать по правде из-за...
0: Ну, из-за чего?
1: Ну, вы прекрасно понимаете, из-за кого. Ну, из-за этой, которую прислал Зевс.
0: О, вот из-за кого. Все ясно. Ах, бедный Сизиф. Из-за нее он теряет всех своих клиентов. Ну, что вы хотите? Сизиф бессилен. Она не желает уходить отсюда.
1: Значит, это все-таки правда? Она здесь?
0: Ну, да.
1: Ну и статью же я теперь закачу. Сизиф, надеюсь, держит ее на цепи.
0: На цепи? Зачем? Зачем она ходит совершенно свободно, как вы и я?
1: Свободно?
0: Ну, конечно. Я же вам говорю, что она сама не хочет уходить отсюда.
1: Неслыханно. А что же Зевс?
0: Ну, что Зевс? Он, наверное, начинает раскаиваться в том, что похитил маленькую Эгину.
1: Эгину?
0: Как? Вы не знаете этой истории с маленькой Эгиной?
1: Нет.
0: Нет, в Фивах решительно ничего не знаю.
1: Да именно поэтому я и приехал сюда.
0: Да в таком случае слушайте.
1: Ну-ну-ну-ну-ну.
0: Нет, нет, я сначала должна знать, что вы думаете о Зевсе.
1: Сударыня, ну, это очень щекотливый вопрос.
0: Ну-ну-ну, я понимаю. Я и сама очень набожна. Я хорошо помню, что Зевс – бог, всемогущий царь богов, властелин высокого Олимпа. О, я его чту и преклоняюсь перед ним.
1: Мы все его чтим и преклоняемся перед ним.
0: Отныне и во веки веков.
1: Воистину так.
0: Да, но...
1: Да.
0: Но...
1: Ну, да, но...
0: Но, с другой стороны, что можно сказать о боге, который пользуется своим положением для обольщения всех девушек, попадающихся ему на пути. А? Я сказала, для обольщения. Вернее, было бы сказать, для насилия над всеми девушками.
1: Это, конечно, это прискорбно, сударь.
0: Это очень прискорбно, очень. И особенно прискорбно ведь то, что это должно было произойти именно с маленькой Эгиной. Она переходила луг. Ее замечает Зевс. Да? Да. Она ему нравится, и он ее похищает. А?
3: Да к несчастью-то при этом был очевидец Сизиф. И он счел своим долгом рассказать об этом отцу малютки. Особ.
1: А дальше?
3: Дальше. Дальше, по-моему, Зевс немного переборщил. Он решил отомстить Сизифу за то, что тот сказал правду, и послал к нему смерть.
1: Так, ну, а дальше? Что же дальше?
3: Ничего. Сизиф по-прежнему жив, здоров, и все. Все.
1: Это просто чудо. Ну, как ему это удалось?
3: Ну, об этом вы спросите его сами, когда он вернется. Я могу сказать только одно. С тех пор, как смерть явилась сюда, прошел уже целый месяц, она и не думает уходить отсюда. Вы понимаете, что это начинает становиться обременительным, это лишние расходы.
1: Так, а что она собой представляет?
3: По правде сказать, это очень приличная особа, немного педантичная, но вполне благопристойна.
1: Нет, я имел в виду так, с чисто внешней стороны.
3: С внешней стороны? Впрочем, вы можете сами увидеть. Я сейчас ее позову.
1: Что, что? Позвать смерть? Сударыня,
3: а что?
1: Как вы можете даже подумать об этом?
3: Да вы не бойтесь, Сизиф, она не сделала ничего дурного. Тем более безопаснее она для вас.
1: Не-не-не, нельзя ничего знать наперед. А вдруг он на нее найдет каприз?
3: Каприз? Да когда вы ее увидите, вы поймете, что это особо без капризов. Смерть! Смерть!
4: Вот этот журналист.
1: Я и не думал спрашивать.

0: Господин чтец от автора. Господин чтец от автора. Идите сюда, иначе я умру от страха.
1: Видите ли, мне срочно нужно вернуться в свою эпоху. Я, уходя, забыл погасить свет в ванной и только сейчас об этом вспомнил.
0: Ну, идите сюда скорее. Становитесь рядом со мной. Ой, вместе нам будет не так страшно.

0: Что меня спрашивал? Вы? Я к вашим услугам.
1: Послушайте, но это же типичный бюрократ. Даже люстриновые нарукавники и толстая книга под мышкой.
2: Тише, тише. В этом весь ужас. Со смертью мы еще кое-как научились бороться, но с бюрократизмом... Я очень польщен, сударь, но уточним суть вопроса. Я хотел бы с вами побеседовать, но в ваших услугах я еще не нуждаюсь.
0: Быть может, ваш коллега?
1: Благодарю вас, но я лучше вернусь к себе, и мне до встречи с вами останется еще несколько сотен лет.
2: Ну, постой, куда же?
1: Я лучше изучу ваш опыт через призму веков.

0: молодой человек.
1: Да.
0: Успокойтесь, молодой человек. Даже если бы вы потребовали от меня услуг, я, увы, был бы бессилен что-либо сделать. Сизиф похитил у меня всю мою власть.
1: Ах, правда?
0: Да.
1: Ну, в таком случае, тогда, поскольку вы безопасны, разрешите познакомиться со всеми подробностями этого дела.
0: Знакомьтесь.
1: Вот эта книга, которую вы держите, это...
0: Это книга смертных.
1: Всех смертных без исключения?
0: Именно так.
1: В таком случае Я тоже там, в ней.
0: Смотря по обстоятельствам. Вы мужчина?
1: Определенно.
0: Так. Сын мужчины и женщины?
1: Безусловно.
0: Так. Если вы мужчина, сын мужчины и женщины, то вы занесены в силу статьи 6 в категорию «Б», то есть в рубрику «Смертных».
1: Благодарю вас, сударь. Я всегда знал, что я смертный, но вот я не знал, что в силу статьи 6.
0: Не забывайте этого впредь, не забывайте. Это совсем не то, что представляют себе смертные. Нет. Существует порядок, существуют законы, куча законов. И каждый день издаются все новые, новые.
1: Осмелюсь ли я вас спросить, если вы разрешите, сударь?
0: Да.
1: Значится ли в вашей книге также и дата моей?
0: Вашей смерти?
1: Да.
0: Нет, нет. И я могу даже сказать вам, что об этом я знаю не больше, чем вы.
1: Как? Вы этого не знаете?
0: Нет, молодой человек, нет.
1: А как же так?
0: Вас это удивляет. Но подумайте сами, я смерть, а я не судьба, нет, не надо смешивать. Судьба – это совсем другое ведомство. Я не принимаю решений, я их выполняю.
1: Ах, вы их выполняете. А можно спросить, сударь, как вы это делаете?
0: Очень просто. Я получаю приказ, письменный, имейте в виду, письменный. Я являюсь к заинтересованному.
1: К заинтересованному.
0: И согласен. Согласен, что выражение не совсем удачно.
1: Да.
0: Ну, скажем, к пациенту.
1: Вот,
0: да. Если вам это больше нравится. Я проверяю его личность. После чего в силу статьи 6 заношу его в свою книгу специальным золотым пером, увожу его с собой, и он умирает. Вот как это происходит. Или вернее, как это происходило до сих пор, потому что теперь...
1: А что теперь?
0: Увы.
1: Так это верно, сударь, что Сизиф похитил вашу власть?
0: Да, верно.
1: Это невероятно. Но как же он это сделал?
0: Без всякого труда. С того дня, как я прибыл сюда, молодой человек, прошел месяц.
1: Так.
0: Нет, будем точны, месяц исполнится завтра. Завтра, да. Этот день останется навсегда выжженным в моей памяти. Я сидел вот за этим самым столиком. Вот
1: так,
0: здесь,
1: так,
0: вот
1: так,
0: здесь.
1: Так, так, так,
0: да. Я открыл книгу, положил справа мое золотое перо, надел на рукавники, позвал Сизифа, удостоверил его личность. И тогда, слушайте, как это случилось.
1: Слушай.
0: Сизиф самым невинным видом спросил меня, не желаю ли я чего-нибудь выпить. А меня действительно мучила жажда. Пожалуй, согласился я. Сизиф приносит мне стакан вина, ставит его рядом с моим золотым пером. Я поднимаю стакан, осушаю его, и когда ставлю его на место, моего золотого пера уже нет.
1: Это сделал Сизиф?
0: Конечно. Когда же Я поднял глаза и взглянул на него. Он иронически обмахивался салфеткой.
1: Позвольте, сударь, ну а разве вы не могли взять другое перо?
0: Невозможно. Статья 25. Вот это золотое перо единственное, незаменимое.
1: Вот теперь я понимаю, почему волновались знатные люди города. И что же, сударь, вы сделали тогда?
0: Послал донесение.
1: И это все?
0: А что же я, по-вашему, должен был сделать?
1: Ну, право, не знаю. Ну, отобрали бы перо силой.
0: Знаете, молодой человек, что Бог может поднять руку на смертного только для того, чтобы соблазнить или убить его. И потом, заметьте, если соблазнить, это его личное дело. Но если убить... то это должно пройти через меня. Вы видите, мне остается только ждать.
1: А ждать чего?
0: Решения Зевса. Или пока Сизиф не соизволит вернуть мне мое перо. Ну, хотя на это едва ли можно рассчитывать.
2: По золоченной карете не случалось мне трястись, ведь на свете есть и пешие пути. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ведь на свете есть и пешие пути.
3: Вот он возвращается.
2: Сколько раз мне предлагали жизнь свою отдать богам, но не знали то, что жизнь я не продам. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но не знали то, что жизнь я не продам, потому что каждый шорох, каждый час большого дня слишком дорог в этой жизни для меня. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слишком дорог в этой жизни для меня.
3: Господин Сизиф.
4: Ну что, опять вы?
0: Господин Сизиф, вы не вернете мне моего пера?
4: Нет.
0: Но ведь это случай доказать добродетель.
4: Ну, когда я подумаю, что этот добродетельный поступок будет и моим последним поступком, я предпочитаю, чтобы добродетель спала.
0: Ну для чего упрямиться? Вы прекрасно знаете, решение Зевса останется в силе. В самом лучшем для вас случае вам удастся продлить вашу жизнь, на несколько дней.
4: Уже неплохо.
0: Уже неплохо? Неужели жизнь для вас так уж драгоценна?
4: Ну, по правде говоря, нет. Иногда мне даже противно.
0: Так в чем же дело?
4: Ну, бывает противно, но я держусь за нее. Ну,
0: почему?
4: Почему? Тысяча самых мелких причин. И знаете, одна из этих мелких причин та, что я могу после завтрака прийти сюда, на эту террасу, так, почитать спокойно газету, выкурить мою трубку.
0: Нет,
4: и между прочим, именно поэтому я просил бы вас немного помочь.

0: Каких последствий?
1: Вы же не знаете, как взволнованы знатные люди города. Оружейное производство в опасности. Цена на порох падает. Наемные убийцы шатаются без работы.
0: Великолепно.
1: О, великолепно. Я уже не говорю о самом себе, о том, каково мне было видеть в течение целого месяца, как падала моя статистика до нуля.
0: Прекрасно.
1: По всей поверхности земного шара, на всех океанах и морях происходит нечто ужасное. Люди перестали умирать. Страх, священный страх боли не существует. Смертные боли не боятся богов. Словом, сударь, вашим дерзким, и я смею полагать, необдуманным поступком вы перевернули вверх дном весь мировой порядок. Вы...
0: Ну, садитесь. Садитесь, не то очень устанете. И разрешите мне сказать вам, что он мне совсем не нравится, ваш мировой порядок. Этот порядок покоится на смерти. И, как вы очень верно сказали, на страхе. А я этот порядок не принимаю. И если бы мне удалось освободить от него человечество, я был бы счастлив.
1: Но большинство людей его прекрасно принимают, уверяю вас.
0: Да. А ну-ка вот спросим этого журналиста. Скажите мне.
2: Да, сударь.
0: Ваше мнение.
2: Мое мнение?
0: Да.
2: Простите, но я думаю, что в этом вопросе прав скорее этот высокоуважаемый господин.
1: А, что? Вот видите?
0: Вы действительно так думаете?
2: Да, сударь.
3: Безумец!
2: Вы вернулись?
3: Ну, конечно, я же не могу оставаться безучастным. Это же историческое безумие. Вы поддерживаете смерть против Сизифа. Ведь вы же сами смертны.
2: Верно, но я ничего не могу поделать. Я работаю в газете, которую финансирует аристократическая верхушка. Их власть крепка, пока незыблем авторитет Зевса. А Сизиф восстал против установленного порядка.
3: Но ведь он избавил людей от смерти.
2: Верно, но что же делать? Я продажный журналист. Я за деньги выступлю даже против здравого смысла. Вот посмотрите.
0: Ну, значит, вы согласны умереть?
2: Да, поскольку это неизбежно.
0: Но это же совсем не неизбежно. И доказательство налицо. Я еще жив.
2: Ну, не хочу огорчать вас, сударь, но, по-моему, вы долго не протянете.
0: Почему же?
2: Но не сильнее вас.
0: Ну, именно в этом же и весь вопрос. Надо знать, удастся ли нам их победить.
2: Нет, не удастся.
0: Почему?
2: Да потому что до сих пор все люди умирали.
0: Неслыханно. Скажите, вы все еще продолжаете делать ваши заметки?
2: Да, сударь.
0: Тогда запишите.
2: Пожалуйста.
0: Я?
2: Я?
0: Молодой идиот.
2: Молодой идиот. То есть как?
3: Совершенно справедливо. Я не хочу больше иметь с вами дело, господин журналист.
4: Ну, держись, Сизиф. Это бог войны, Арес.

0: Разрешите представиться, Арес, бог войны.
1: Здравствуйте.
0: А, смерть, очень рад. А вы кто такой?
2: Меня прислали из газеты «Вечерние Фивы».
0: Вы журналист?
2: Да, мой генерал.
0: Очень хорошо. У вас благородная миссия создавать общественное мнение.
2: Да, мой генерал.
0: Отлично, создавайте.
2: Да, мой генерал.
0: Отлично, сейчас я вам скажу три слова. Только три слова.

0: три великих слова. Три слова, которые помогут вам в вашей задаче.
1: Да, мой генерал!
0: Отлично! Вот вам эти три слова. Армия, отечество, война и зец.
2: Получается четыре слова.
0: Простите.
2: Это уже четыре слова. Армия, отечество, война, Зевс. Это четыре слова.
0: А вы кто такой?
2: Я Сизиф.
0: Ах, это вы, старый плут. Ну что ж, мой мальчик, сейчас вам станет жарко.
2: Арес, вы здесь у меня. На моей террасе. Я для вас не мальчик и не плут. Я запрещаю вам оскорблять меня. Если вы хотите мне что-нибудь сказать, говорите, но будьте вежливы.
0: Да я... Смерть! А?
3: Статья 16, к сожалению, это его право.
0: Хорошо. Верховный глава Высокого Олимпа Зевс доверил мне, Сизиф, священную миссию прекратить скандал, поднятый вами. И эту миссию я выполню до конца.
2: Отлично.
0: Объявляю вам приказ, Сизиф. Следуйте за мною в ад.
2: Подождите, не будем зря тратить время. Скажите мне, что будет со мной, если я откажусь?
0: Зевс предвидел и этот случай. Если вы откажетесь, Сизиф, вас постигнет страшная кара. Вас силы низвергнут в ад и заставят там изо дня в день всю вечность заниматься сизифовым трудом. Будете вкатывать камень!
2: Так, это что, все, да?
0: Да.
2: Ну что ж, это совсем не так страшно, как вы говорите. И разрешите вам сказать, что это не очень-то изменит мою жизнь. То, что я делаю здесь уже в течение многих лет, и есть сизифов труд. Каждое утро я поднимаюсь в 6 часов, подметаю полы, варю кофе, мою стаканы, выношу на террасу столы, обслуживаю клиентов. Целый день я на ногах, а вечером я снова вношу столы обратно. А на завтра выношу их опять на террасу. И опять варю кофе, и подметаю полы, мою стаканы, и так без конца, изо дня в день. Можете рассказать об этом Зевсу? Что это такое? Это вы каблуками так, да? Любопытно. Зевс! Зевс! Ну, скажи, пожалуйста. Чего только люди не придумают.
0: Ну, хорошо, я ничего не понял из ваших слов, Сизиф, и не очень старался понять. Я передал вам приказ следовать за мной, и хочу знать только одно. Хотите вы следовать за мной, да или нет?
2: Нет.
3: Ах, нет. Хорошо.
0: В таком случае я знаю, что мне остается делать. Я застрелю вас из этого револьвера.
3: Нет, Арес, нет. Это не по правилам. И к тому же это ни к чему не приведет.
0: Ах, ни к чему не приведет? Увидим.
2: Не шумите, пожалуйста, вы не мешайте читать газету.
3: Ну что, что я вам сказал?
2: Арес, если бы вы так же усердно упражняли ваши мозги, как ваши каблуки, вы бы поняли, что нечего вам зря тратить боевые припасы, если смерть еще не сумела вернуть себе золотое перо.
3: Послушайте, Сизиф, ну будьте благоразумны. Еще раз прошу, отдайте то, что принадлежит мне, отдайте. Ну вы же понимаете, что так продолжаться не может.
2: Почему?
3: Ну...
2: Почему не может продолжаться? Ведь благодаря мне царство смерти окончено. Ваше золотое перо у меня вот здесь вот в кармане, вот здесь вот, вот, вот. Вы можете завладеть им только силой, а силы вы не можете применить. Вы это хорошо знаете.
0: Ах, вы так думаете. Мы не можем применить силу. хорошо. Посмотрим.
3: Нет, нет, Арес, нет, не горячитесь. Вы хорошо знаете, что боги могут поднять руку на смертного только в двух случаях, чтобы обольстить его или чтобы убить. Но мы же не можем его убить.
2: Я думаю, что и первая возможность тоже исключена.

0: Вы когда-нибудь оставите меня в покое, господа? Ну, что вам нужно?
1: Сизиф, мы пришли к тебе от имени всей знати Каринфа.
2: Да, в некотором роде делегации.
3: Сизиф, мы к тебе с важным делом.
0: Ну, с каким делом?
1: Слушай, Сизиф, но прежде всего не сердись.
0: Да я не сержусь.
3: Сизиф, мы пришли к тебе...
1: Просить тебя?
2: А, просить тебя настоятельно.
3: И в некотором роде умолять тебя.
0: Ну? Ну о чем?
1: Вернуть смерти
2: то, что ты взял у нее.
0: Что?
4: Вот видите, я вас предупредил, что он не послушает.
0: Ну почему вы молчите, господин журналист? Что вы обо всем этом думаете?
5: Я думаю, что моя статья произведет сенсацию.
0: Сенсацию? Значит, вы предпочитаете лучше умереть, чем потерять ваше богатство.
1: Что делать, Сизиф? Такова жизнь.
0: Что делать? Да очень просто. Отдать народу то, что он требует.
1: Что?
2: Что? Да, но чем мы будем жить?
0: А чернь? Чем живет она?
1: О, это далеко не одно и то же.
2: Это совсем разные вещи.
3: Подумать только, равнять нас с чернью.
0: Ну, разве вы не понимаете, что моя борьба – это и ваша борьба? Что, спасая себя, я спасаю и вас. Разве так уж вам хочется умирать?
1: Нет, Сизиф. Совсем не хочется.
2: Конечно, твоя попытка очень благородна.
3: Благородна и прекрасна.
1: И мы аплодируем тебе от всего сердца.
2: Да, браво.
3: Да. Но мы думаем, что она безумна.
1: Несбыточна.
2: Или, по крайней мере, преждевременна.
1: Да-да. И что она осуждена.
2: Благодаря этому...
3: На полное крушение.
1: Определенно.
2: Ибо Олимп... Всесилен Сизиф.
3: Олимп да. Всемогущ, и всегда и везде Олимп торжествовал победу.
0: Довольно, довольно! Вы мне отвратительны, слышите? Довольно, убирайтесь.
1: Но ведь нам нужен ответ, Сизиф.
2: Сизиф.
0: Ответ один, нет.
4: Друзья мои!
6: Нас зовет смерть.
4: Друзья мои, идите сюда скорее.
3: Что?
4: Скорее.
6: Ну да, сударь, ну.
4: Друзья, золотое перо, похищение которого сделало меня бессильным.
2: Да, бессильным.
1: Это очень прискорбно, сударь.
4: Очень, очень прискорбно, да. Так о чем я говорил?
6: О золотом перо, сударь.
4: Да. Так вот, оно у него... В кармане.
1: Что?
2: Как?
1: Оно в кармане у Сизифа?
4: Да.
2: Ну, скажите, сударь.
3: Не смогли бы вы?
4: Да. Вы нет. Нет, друзья мои, я не могу. Я ведь тоже принадлежу к сонму богов. Я не могу. Нет, но...
1: А мы могли бы?
4: Как сказать? Законом это строго запрещено. Закон охраняет собственность. А золотое перо сейчас собственность Сизифа. Но вот если...
1: Если похитить!
2: Да, но ведь хищение и кражи тоже караются законом.
4: Только тогда, когда это обнаружено. А вы сделаете незаметно. Тогда закон бессилен. Я могу вам сказать по секрету, там... В высших сферах...
2: Тоже крадут незаметно.
4: Ну что вы смешиваете разные вопросы? Я совсем о другом. Там, в высших сферах, вам это будет зачтено.
1: Ох, великолепно!
3: Хорошо.
1: Давайте распределим обязанности.
2: Давайте.
1: Операцию извлечения золотого пера я беру на себя. Вы должны отвлечь внимание Сизифа.
7: Вот что.
1: Я предложу Сизифу на паритетных началах открыть при постоялом дворе ночное кабаре.
3: О, великолепно!
0: Сизиф! Что там такое опять? В чем дело? Ведь я же сказал, что другого ответа не будет.
1: Сизиф, ты прав, и мы согласны с тобой. Ведь мы тоже смертны.
0: А, ну вот так-то лучше.
1: Сизиф, я хочу предложить тебе один интересный бизнес.
0: Подождите, это имеет отношение к золотому перу?
2: Ну, забудь о золотом пере. Мы же тебе сказали, что ты прав.
3: Сизиф, это чисто деловое предложение. Оно касается твоего постоялого двора.
0: Да. Ну, вот это совсем другое дело. А какую-то хитрость они замышляют.
1: Я предлагаю тебе на паритетных началах открыть ночное кабаре.
0: О, да. Кабаре?
1: Да, кабаре, танцы, песни.
0: Это будет весело.
1: У нас не скучают, мой друг, среди очень добрых подруг. У нас за веселым столом поют до утра бадалом.
8: Что живем мы только раз на свете, милый мой.

0: птенчик, мой птенчик, мой птенчик дорогой. Я знаю, что завтра опять ты будешь меня вспоминать, и я непременно потом напомню тебе об одном, что живем мы только раз на свете, милый мой, что каждый день и час подарен нам судьбой. Мой птенчик, мой птенчик, мой птенчик, мой птенчик, мой птенчик дорогой.
1: Смотрите, смотрите, это же возмутительно. Вон тот лысый кругленький, он же лезет в карман к Сизифу.
2: Да, да, да, красиво работает, профессионал.
1: Так что же вы молчите? Прекратите этот балаган. Предупредите Сизифа, пока не поздно.
3: О чем?
1: То есть как о чем? Да о том, что его сейчас ограбят.
2: Кто грабит? Они? Самые знатные, самые богатые люди Коринфа? Да вы просто бредите.
1: А? Смотрите, смотрите, перо вытащил.
2: Нет, нет, я ничего не видел. Клянусь Зевсом.
3: Мы с ума сошли. Отдайте перо. Отдайте.
4: Тихо, тихо, Сизиф. Не надо поднимать шума. Ведь все равно никто не поверит, что мы могли что-либо украсть.
5: Ну, Сизиф, берегись. Перо у меня перо, и ты сейчас умрешь. Теперь ты только тень. Тень самого себя.
6: Я тень. Ну, я покажу тебе тень. Да, конечно, вам здорово удалось меня надуть, негодяи!
5: Поосторожней, поосторожней, Сизиф! Я при исполнении служебных обязанностей.
6: Ну, иди, исполняй свои обязанности, забирай свою книгу, счеты, всю эту дребедень. Да покрепче держи свое перо, второй раз, пожалуй, не получишь его обратно. Идем! По золоченной карете не случалось мне трястись. Ведь на свете есть и пешие пути.
2: Господин чтец, разве так умирают? Ведь то, что здесь творится, противоречит легенде.
1: Успокойтесь, никакого противоречия нет. В памяти потомков не может умереть тот, кто восстал против смерти.
6: Пройдя среди улыбок и забот моих друзей, 100 ошибок, 100 ошибок я нашел в судьбе своей. Тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 100 ошибок, 100 ошибок я нашел в судьбе своей, но теперь я сумею кое-что порассказать и посмею, смерть ко всем чертям послать. Тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И посмею, посмею смерть ко всем чертям послать!
7: Добрый вечер, товарищи. Сегодня я хочу повести разговор о токах высокой частоты. Хотя, признаюсь, я вообще-то весьма далек от техники, и человеческие отношения и судьбы как-то, ну, что ли, ближе моему журналистскому профилю. Однако в данной истории все так переплелось, что ли, в такой нерасторжимый узел соединились линия жизни и линия науки, что невольно возникли у меня, и, надеюсь, у вас возникнут, множество мыслей и о семейных традициях, и о том, что важнее в жизни человека – музыка или техника, и о том, как приумножить наследство, оставленное отцом. И вообще в полную силу встает даже такая нестареющая тема «Родители и дети». А все началось с того, что в старом сейфе с архивными пленками обнаружил я случайно крохотный моток магнитофонной ленты, совсем крохотный, 20 секунд звучания, с шипом и хрипами, через которые два можно различить, но все-таки можно различить слова человека. Я слушал эту пленку и раз, и два, перематывал, и снова прослушивал, убежденный в том, что знаю этот голос, что он мне удивительно знаком. И теперь я в этом почти уверен. Но вот сейчас рядом со мной в студии человек, который должен эту мою уверенность окончательно подтвердить. Сейчас выяснится, прав я или нет. Мы слушаем эту пленку вместе.
8: Мой возраст не позволяет мне стать в ряды действующей армии. Но в этот решительный для своей страны час я, как все советские ученые, не покладая рук, буду продолжать свои научные работы и изыскания и этим укреплять нашу Родину, облегчать нашу победу.
7: Узнали, Владислав Владимирович?
9: Да. Я, конечно, не ожидал услышать голос своего отца. Поэтому вы сами понимаете, что я очень взволнован и благодарен за то, что вы сохранили эту пленку.
7: Итак, сын узнал голос своего отца. На старой ленте, как я и предполагал, звучали несколько слов, сказанные Валентином Петровичем Вологдиным в первый день войны. Я думаю, что имя профессора Вологдина известно многим в Ленинграде. Ну, а для тех, кому оно не знакомо, скажем, что это выдающийся наш ученый, внесший огромный вклад в дело развития тока высокой частоты в отечественной промышленности. В нашем городе колоритная фигура этого русского богатыря, широкоплечего, бородатого, всегда неизменно приветливого, была действительно знакома очень многим. И, между прочим, не только в ученом мире. Его с удовольствием слушали студенты, радостно приветствовали спортсмены, вступали с ним в спор музыканты, дружили литераторы. Он был человеком очень разносторонним, общительным и чудаком в хорошем смысле этого слова. Мне вспоминается, что лет 20 тому назад, когда на Невском еще ходили трамваи, пешеходы вдруг оглядывались, завидя пожилого человека, мчавшегося на каком-то странном, почти детском самокате. И это было очень забавно видеть, как восседал Валентин Петрович на самодельном мотороллере, и на ветру развивалась его борода. Ученый осваивал новый вид транспорта. В научных кругах его называли неистовым кузнецом. Это напоминало о происхождении Валентина Петровича из уральских мастеровых и о несокрушимой воле в осуществлении научных дерзаний. Не случайно академик Бардин, характеризуя ученого Вологдина, говорил, что у него голова витает в небесах, но ноги твердо стоят на земле. И это было очень точно подмечено. Когда пришла Октябрьская революция, для Валентина Петровича не было вопроса, по какую сторону встать. Он просто был вместе с революцией. Это была и его революция. И в 1918 году он стал одним из основателей первого научного центра по радиотехнике в нашей стране, Нижегородской радиолаборатории. Кстати, Владимир Ильич Ленин в одном из документов отмечал эту работу профессора Вологдина. В 1919 году создал первый мощный выпрямитель с жидким катодом, мощные генераторы. А в 1925 году его работы позволили соорудить Октябрьскую машинную радиостанцию, впервые установившую прямую радиосвязь с Америкой. Заметьте, ведь все это созидалось в первые годы становления советской власти, в труднейших условиях преодоления голода, холода, разрухи. И вот когда приходит новое испытание, когда над советской страной нависает коричневая туча фашистской войны, неистовый кузнец обращается с призывом ко всем ученым не жалеть сил для нашей победы. И сам их не жалеет. Я имею в виду его работы в области военной техники. Сохранилось еще одно выступление Валентина Петровича Вологдина. Оно было записано на пленку уже после войны, и мы сейчас слушаем эту запись также с его сыном Владиславом Валентиновичем Вологдиным. Внимание, включаю пленку, год 1946.
8: В дни войны я и мои сотрудники немало потрудились в области использования токов высокой частоты для создания новейшего вооружения. Теперь в дни мира направление нашей работы коренным образом изменилось. Прежде всего, моя небольшая лаборатория превратилась в институт всесоюзного значения, в задачи которого входит широкое внедрение высокочастотных методов на всех заводах во всей промышленности. Не ограничиваясь закалкой и плавкой металла, с которых мы и начали, мы создали ряд новых методов использования высоких частот для пайки, восстановление инструмента, увеличение прочности деталей и, наконец, в самое последнее время нашли методы применения высоких частот для сварки. Скажу больше, кроме того, мы используем высокие частоты для обработки самых разнообразных материалов, например, для сушки дерева, пряжи, резины и так далее. Однако вся эта работа была бы беспредметна, если бы не подумали о подготовке кадров, широких кадров специалистов-высокочастотников. Именно для этой цели в Ленинградском электротехническом институте была создана специальная кафедра, которая на этих днях даст первый выпуск инженеров нового профиля, первых в нашей стране специалистов в области промышленного применения токов высокой частоты.
7: Это было сказано вашим отцом 20 лет назад, уже после войны, и согласитесь, что звучат сегодня эти слова и как своего рода напутствие, и просто программа действий.
9: Да, я с вами вполне согласен. Как раз мне и посчастливилось быть в числе первых выпускников этой кафедры. И надо сказать, что сейчас вот ряд моих товарищей, которые учились вместе со мной, работают в нашем институте и других организациях в области высокочастотной электротермии. Причем, по существу, это наше поколение сейчас руководит всей технической политикой в области токов высокой частоты.
7: Скажите, Владислав Валентинович, вот вы, дети, пошли, так сказать, по стопам отца. Ваш брат, доцент на кафедре, основанной отцом в институте имени Ульянова Ленина, так не ошибаюсь?
9: Да.
7: Вы же стали директором института тока высокой частоты, также основанной Валентином Петровичем. И, кстати, этот институт носит его имя.
9: Да.
7: И, ну, в общем, сплошная семейственность. Еще, по-моему, племянник ваш тоже работает.
9: Да, племянник работает на кафедре.
7: Как же это случилось, что, в общем, вы унаследовали от отца его науку? У вас, насколько я знаю, ведь были еще и другие намерения в жизни.
9: Да. Вы понимаете, поскольку я с детства бывал у него в лаборатории, и меня интересовали вот те вопросы, над которыми он работал. Это в какой-то степени тоже была подготовка, так сказать, со стороны отца к выбору моей профессии. Но он это делал как-то так
7: незаметно,
9: за кулисами, незаметно, я об этом даже не знал. Но поскольку у меня были и другие тогда интересы и склонности, ну, например, с детства я учился играть на скрипке, сначала у преподавателя, потом вот на курсах Римского-Корсакова. В школе я увлекался игрой на трубе в духовом оркестре. Ну, позднее в институте мне захотелось играть на саксофоне и кларнете. Причем денег у меня тогда не было, чтобы приобрести саксофон. Этот инструмент тогда дорого стоил. Я обратился к отцу с просьбой, чтобы он дал мне денег на покупку инструмента. Отец был, конечно, обеспеченный человек, он бы мог свободно дать деньги.
7: Но не давал, но, очевидно, принципиально.
9: Но принципиально не давал. Он сказал, что может дать деньги в долг, одолжить. А вот если я научусь играть и сам заработаю деньги, то я должен их или ему вернуть, или тогда расстаться с саксофоном.
7: Между прочим, это, в общем, я бы сказал, совсем неплохой вариант, вот такая какая-то настоящая,
9: да, такой строгость, воспитательный прием.
7: Да, да. К сожалению, некоторые родители сейчас вот делают все возможное для того, чтобы одаривать своих сынков, понимаете, и всяческое их желание ублажать.
9: Да, я иногда думаю, этим очень портят.
7: Да, да, детей. Совершенно верно. Да, простите,
9: ну,
7: я вас
9: поэтому
7: перебил.
9: Я старался быстро выучиться и вышел, как говорят, на эстраду, стал профессионалом, музыкантом.
7: Так, и это все учась в институте, да?
9: Да, приходилось, конечно, иногда трудновато, особенно в экзаменационные сессии. Я во время перерывов, антрактов готовился к экзаменам.
7: Так.
9: Ну, нагрузка была большая, но было очень интересно.
7: Я знаю, что вы и долгое время потом все-таки с музыкой не расставались, уже будучи инженером и специалистом
9: в области
7: тока высокой частоты.
9: Да. Ну, надо сказать, что ведь вот у меня был один тоже приятель по институту, Иван Сидорович Ковалев. Ему саксофон не помешал стать потом ректором Рязанского электротехнического института. И вот сейчас мы иногда с ним встречаемся и вспоминаем былые времена. И вспоминаем, когда мы в одном оркестре играли, причем он немножко и лучше меня играл в то время. Он был первым саксофонистом, я был третьим.
7: Известный критик Владимир Васильевич Стасов когда-то огорчался по поводу того, что композитора Бородина отнимал от музыки химик Бородин. Но это был все-таки особый случай. А, в общем-то, как вы считаете, музыка технике не мешает?
9: Я считаю, что не мешает. Но не нужно, скажем, бросать технику ради музыки, если нет особого таланта.
7: Так, это тоже верно. Надо твердо определить, так сказать, ведущее начало, доминанту, меру своих способностей и в музыке, и в технике, а потом уже решать. Ну, а теперь все-таки вернемся к технике. Так вот, если, скажем, оглянуться на этот 20-летний с лишним путь, то что бы отец вот сегодня мог увидеть в вашем институте, в его институте, скажем так?
9: Ну, что тут следует сказать, что фактически о всех направлениях, о которых он говорил, все они сейчас получили свое дальнейшее развитие. Однако ведь в технике всегда новое вытесняет старое. Более прогрессивные вытесняют менее прогрессивные. Поэтому те процессы, на которых в то время, скажем, возлагались большие надежды, иногда не дали ожидаемого результата. Однако в это время возникли новые, совершенно давшие блестящий результат. Вот, скажем, как пример можно привести такой. О сварке тогда говорили очень мало, токами высокой частоты. А теперь этот процесс получил широкое развитие, и мы имеем очень мощные станы, позволяющие с огромными скоростями, достигающими 80 метров в минуту, варить, скажем, трубы при непрерывном режиме и при автоматическом регулировании. Угу.
7: А вот вы подчеркнули то обстоятельство, что почти все упомянутые вот в слове, которое мы слышали Валентина Петровича, направления науки получили у нас развитие в очень крупных масштабах.
9: Да. Недавно я нашел страничку из блокнота Валентина Петровича. Он готовился как раз к докладу. И в этом докладе хотел сказать о перспективах развития токов высокой частоты и о том, к чему мы должны прийти к 60-му году. И очень интересно, что, несмотря на то, что и он тогда планировал определенный прирост, сейчас фактически прирост превзошел все его ожидания, можно так сказать. Потому что мощности, которые мы сейчас имеем, и которые обеспечивают технологические процессы на заводах нашей промышленности, увеличились по сравнению с намеченными им, скажем, или теми, о которых он говорил, в 10-15 раз. Я считаю, что в этом отношении ученики его и, так сказать, продолжатели его дела, ну, поработали немножко и кое-что сделали.
7: Кое-что, это звучит достаточно скромно.
9: Ну, очевидно, и жизнь заставила, и темпы роста промышленности заставили, собственно, работать и применять эту отрасль техники в таких широких масштабах. Можно сказать, что сейчас вот по пятилетнему плану производства труб, прирост труб за счет сварки токами высокой частоты составляет примерно 80%.
7: Да, это очень солидная цифра. Да. А вот в те годы?
9: Ну, в те годы вообще этого метода не было. Тогда только была сварка встык. И то только начало работы.
7: Так, вот ваш отец, Владислав Валентинович, всегда заботился об эффективности работы, о связи ее с жизнью, реальной, так сказать, связи.
9: Да, его даже обвиняли иногда в том, что он напрасно старается обсчитывать научную работу.
7: То есть, как это обсчитывать?
9: Ну, то есть, считать, сколько стоят затраты, что это дает и когда это дает. Тогда это было не очень модно. Тогда считалось, что если нужно решить задачу, то нужно ее решить любой ценой. И высокая наука вообще не может подвергаться каким-то расчетам, оценкам. Mm. Это как бы принижает ее.
7: Да, но эта точка зрения уже отошла в прошлое. Сейчас мы считаем науки.
9: Ну, Владимир Петрович всегда считал, сколько что стоит. И главное, он считал, когда это может быть реализовано. Вот перед самой смертью он написал книгу «Как нужно строить научную работу». И там как раз в ней он очень много уделял внимания экономической стороне научных разработок. Значит, как нужно подсчитывать затраты, в какие сроки реально можно выполнить, как надо организовать коллектив, какая должна быть структура и какой должен быть расчет и так далее. Это очень интересная
7: работа. А вот если бы мы сравнили сейчас эффективность тех лет и дней сегодняшних. Ну вот, скажем, сколько отец ваш затрачивал на единицу продукции?
9: Собственно, научную работу очень трудно как-то регламентировать. Ее не взвесишь ни килограммами, не отмеришь метрами и кубометрами. Так? Поэтому, собственно, конечно, эффект в то время от его разработок был меньше, но мы получаем зато урожай-то с тех вот, как говорится, с тех посевов. Поэтому в первое время, скажем, он получал 50 копеек на рубль затрат. А сейчас, скажем, мы получаем в 12 раз больше. Мы получаем 6 рублей, 6 с полтиной на рубль затрат.
7: Это высокая цифра.
9: Да, это за счет в основном того, что более широким фронтом идет внедрение. И более уже сейчас не отдельные установки, скажем, внедряются, а внедряются целые линии, целые цеха. Это-то и дает высокую эффективность. А вот я как раз недавно интересовался, как обстоит дело в институте Патона. Ну, и они еще нас не догнали.
7: Это, простите, у академика Патона в Киеве, да?
9: Да, интересно, что построение институтов и их задачи, они тоже очень похожи. Я вот недавно имел как раз встречу с Борисом Евгеньевичем, сыном Евгения Оскаровича Патона, который сейчас догнал и перегнал своего даже отца, поскольку он... Отец был академиком, а Борис Евгеньевич и академик Союзной Академии, и президент Украинской Академии Наук. Ну, интересно, что область сварки теперь настолько расширилась, что Патон теперь занимается также и смежными науками, в том числе металлургией, плавкой металлов. Подходит к токам высокой частоты.
7: Так, таким образом и Вологдин, и Патон идут, что ли, в одной общей упряжке.
9: Да, в одной упряжке. И делают, так сказать, общее дело.
7: Укрепляют, так сказать, научные и родственные отношения. Да,
9: тоже семейственность какой-то степени.
7: Которую, однако, можно только приветствовать. Я знаю, Владислав Валентинович, что вы очень много занимались общественной деятельностью. Были и профсоюзным руководителем в институте, верно?
9: Да, пришлось.
7: Были 4 года, кажется, секретарем партийной организации.
9: Да.
7: Да, вот скажите, как...
9: Я сейчас не отстаю от этих дел.
7: Приходится работать. Но вопрос, который меня интересует, несколько, может быть, неожиданным будет для вас. Вот как вам опыт партийной работы помог в руководстве института?
9: Я считаю, что партийная работа, конечно, очень дала многое. Самое главное при решении каких-то задач, в том числе и научных задач, это кадры.
7: Валентин Петрович, вы помните, даже в этом своем выступлении подчеркивал, что вся эта работа была бы ни к чему, если бы мы не думали о кадрах.
9: Причем, что интересно, что можно иметь хороших специалистов, но не получить от них отдачи. Потому что вот именно организация работы, как-то умение построить творческий контакт, создать условия, при которых бы была максимальная отдача, вот это, собственно, главное, чтобы получить эффект. Можно продержать 20 докторов и не получить от них отдачи. И мне кажется, что тут главное – это работа с людьми. Причем работа с рабочими, работа иногда вместо рабочих. Будучи инженером, я вот литейщиком одно время работал не в порядке понижения, а в порядке
7: самообразования.
9: Самообразования. И потом просто производство необходимость заставляло. Нужны были квалифицированные, скажем, литейщики, так инженеру не вредно тоже поработать. И вот работа с людьми, работа в коллективе, общественная работа. Иногда мы даже недооценим, насколько это важно. Казалось бы, какое-то профсоюзное совещание, производство совещания, профсоюзное собрание. Допустим, оно, скажем, и не очень важный вопрос оно, скажем, рассматривает. Но оказывается, что оно колоссальный результат дает и тоже потом. Потому что, собственно, оно воспитывает людей, воспитывает коллектив. Но этому вопросу сейчас ведь уделяется много внимания. Причем интересно, что, скажем, люди, оторванные от общественной работы, будь он хоть крупным ученым, но никогда у него работа не будет хорошо ладиться, никогда у него отдачи нету. И мы иногда анализируем, скажем, почему, собственно, у такого грамотного инженера, у такого грамотного ученого нет успеха? Почему не слаженный коллектив? Почему? Оказывается, потому что он недооценил как раз этих моментов.
7: И зашел у нас еще разговор об отдыхе. Я спросил Владислава Валентиновича, где он провел отпуск. Оказывается, его еще просто не было, отпуска. И неизвестно даже, когда будет, потому что, словом, опять-таки, это, очевидно, отцовское, наследственное, есть очень неотложные дела и очень важные. И мне пришлось с этим согласиться, это действительно так. Дело в том, что осенью в Тбилиси состоится всесоюзная конференция по электротермии, и Владиславу Валентиновичу предстоит там выступить с обширным докладом, подвести итог тому, что было сделано и его отцом, и его помощниками, а диапазон обзора такой – от закалки иголок до создания мощных станов высокочастотной сварки. Это последнее слово науки. Да, и еще я хотел спросить, это я уже снова включаю пленку, хочу спросить, я думаю, что мужчине такой вопрос можно задать, сколько вам лет, Владислав Валентинович?
9: Мне 51 год.
7: 51?
9: Уже 51.
7: Значит, вы 17-го года рождения.
9: Да, уже довольно много мне лет.
7: Ну, я думаю, что это, в общем, не так много. Отец ведь дожил до...
9: До 72 лет.
7: Ну, знаете что, давайте договоримся так. Мы встретимся с вами... когда вы уже будете и доктором наук, и академиком. Ну, не так вероятно долго ждать, а?
9: К 80-летию.
7: Что ж, подождем, торопиться некогда. В общем, это желательно.
9: Ну, спасибо.
7: И разрешите еще сказать добрые слова и вашему институту, и вашей науке, пожелать всяческих успехов, о которых так много думал, и которым отдал, в общем-то, всю свою жизнь ваш отец.
9: Благодарю вас.
7: Я хотел бы на этом закончить передачу, но думаю, что лучше пусть, как живой с живыми говоря, это сделает сам Валентин Петрович Вологдин мыслью, а скорее завещанием, которое прозвучало из его уст 20 с лишним лет назад.
8: Уверен, что дело, которое я посвятил почти полвека, попадет в надежные руки, и ученики мои осуществят многое из того, что я задумал, и, быть может, не успею завершить.
7: Вот и возник перед нами образ ученого, умевшего смотреть в будущее, за что будущее ему очень благодарно. Эти 25 минут моего дневника были, если можно так сказать, потоком высокой частоты. Надеюсь, вы об этом не жалеете, потому что порой и токи высокой частоты определяют накал и судеб, и времени.
10: В рубрике «Российские театральные сезоны» мы предлагаем вашему вниманию спектакль Саратовского театра юного зрителя «Деревья умирают стоя» по пьесе Алехандро Кассона. Режиссер-постановщик, народный артист СССР Юрий Киселев. Часть первая.

0: Все еще не нашли.
1: Ой, в первый раз со мной такое. Я ведь точно помню, что сама ее ставила. У нас в картотеке такой порядок, что я могу с закрытыми глазами отыскать любую карточку. Не пойму, как она затерялась.
0: Может быть, в записке ошибка?
1: Нет, невозможно. Писал сам хозяин. Вот, 4Б43. Тут не может быть ошибки.
0: Здесь две ошибки.
1: Две?
0: Две. Во-первых, никогда не говорите «хозяин», говорите просто «директор». Угу. А во-вторых, вы ищете девушку 17 лет среди голубых карточек, а не совершеннолетние на белых карточках.
1: Господи, да что же это со мной сегодня?
0: Будьте внимательнее.
1: Всегда я забываю про цвет.
0: Запомните главное. В этом доме любая мелочь может привести к катастрофе. Наша работа чрезвычайно ответственна. Может быть, человечество будет нам благодарно. А может быть, мы все сегодня окажемся в тюрьме? Не забывайте об этом.
1: Простите. Обещаю, что это больше не повторится.
0: Я надеюсь.
1: Разрешите спросить?
0: Научитесь подчиняться без вопросов.
1: Простите.
0: Вот что, снимите 3 копии и срочно отправьте. И еще, если придет девушка с грустными глазами в берете на французской манер и покажет голубую карточку, пропустите ее немедленно.
1: Слушаюсь.
2: Это уже слишком. Здравствуйте. Я протестую, наконец. Со всей почтительностью, но протестую.
0: Опять?
2: Я был приглашен сюда в качестве знатока языков. Я изучал их 40 лет, 5 ученых званий. И зачем? Мне поручают черную работу.
0: Вот как. Вопросы совести, религиозные сомнения пожилой шотландки.
2: Ой!
0: Это, по-вашему, черная работа?
2: Но ведь она же старая дева! И на этой неделе их по меньшей мере было 4. А если есть что-нибудь более невыносимое для старого холостяка, так это именно старая дева.
0: Очень любезно.
2: Нет, я не о вас. Вы не женщина.
0: Благодарю.
2: То есть, простите, я хотел сказать, что вы коллега. Вы товарищ. Поэтому я говорю с вами так откровенно. И повторяю, я протестую.
0: Успокойтесь, святой отец.
2: А почему вы говорите, святой отец? Разве мы не одни?
0: Одни. Успокойтесь.
2: О, Господи.
0: И переоденьтесь немедленно. Вам предстоит выполнить очень важное поручение.
3: Прибывает норвежское судно, нужно идти в порт.
0: Никто, кроме вас, не знает языка. Вы подумайте, как обрадуются эти парни, когда услышат вдали от дома знакомую песню своей страны.
3: Не убедите вы меня, что для такой работы нужны 5 ученых званий.
0: Знаете, здесь не место выбирать. Или подчиняйтесь, или уходите совсем.
3: Да, в конце концов, все это для дела.
0: Ну, чем вы еще недовольны?
3: Именем. Ну, хорошо. Там, при исполнении служебных обязанностей, я готов называться F48. Но здесь, среди друзей...
0: Ну, вы поймите, это опасно. Лучше, чтобы никто не знал имен.
3: Ни слова больше, в котором часу прибывает это проклятое норвежское судно.
0: В 11 часов, через 40 минут.
3: Хорошо.
2: Прошу вас.
0: Входите, сеньорита. Это так мило с вашей стороны прийти к нам.
1: Это вы меня пригласили.
0: Я никого не приглашаю, я только выполняю поручение. Но я уверена, что сеньор-директор будет счастлив узнать, что вы здесь. Минутку. Алло, дирекция?
4: Слушаю вас, Елена.
0: У меня для вас приятные новости.
4: Если хотите меня обрадовать, то скажите, что грозные глазки уже пришли.
0: Вот именно, она уже здесь.
4: Приветствуйте ее от моего имени. Скажите, что как только я освобожусь, я буду счастлив видеть ее.
0: Слушаюсь. Слышали?
1: Я, право, не знаю, как вас благодарить. Но не могла бы я узнать, кто меня пригласил сюда и зачем.
0: Сеньор-директор вам все скажет сам. Прошу вас, садитесь. Вы нервничаете?
1: Да, очень. Я так растерялась.
0: Ну, успокойтесь, вы среди друзей, а может быть и среди будущих коллег, кто знает. Не хотите ли подкрепиться?
1: Нет, спасибо. Какой-то сеньор хочет видеть сеньора-директора.
0: Пусть подождет.
1: Но у него рекомендательное письмо от доктора Ариэля.
0: От самого доктора?
1: Да.
0: Ну так проведите его немедленно.
1: Служусь. Прошу вас, пожалуйста.
5: Сеньора.
0: Входите, сеньор, я очень рада. Вы друг доктора Ариэля?
5: Да, я имею честь.
0: Я надеюсь, что сеньор доктор вам все объяснил.
5: Нет, он ничего мне не говорил. Он только дал мне ваш адрес и сказал, что здесь мне все объяснят. Надеюсь, что вы сможете мне помочь.
0: Амелия, заполните лист.
1: Служусь.
0: Я, сеньорита, не знаю, вправе ли представлять вас друг другу. Возможно, вы хотите скрыть свои имена.
5: Я счастлив.
6: Я тоже, сеньор.
0: Ну что ж, во всяком случае, можете считать себя друзьями.
7: Дорогая, петь достаточно или нужно еще играть на аккордеоне?
0: Нечего сказать, подходящее время вы выбрали для вопросов. Подождите там.
2: Прошу прощения.
0: Я вас провожу.
8: Да, я. Что? Да нет же, с похищенными детьми давно покончено. Дало отрицательный результат. Но это другое дело. Курильщики опиума.
0: Сейчас же прекратите. Слушаю вас. Ах, простите, пожалуйста. Но вот как раз сегодня я не могу. Ну, говорю вам, сегодня это невозможно. Я позвоню вам сама. Всего доброго. Амелия, пойдемте, работа не ждет. Отключите телефон.
8: Слушаюсь.
5: Скажите, Рита, имеете ли вы хотя бы самое отдаленное представление о месте, где мы находимся?
6: Нет, а вы?
5: И я нет.
6: Может быть, мы ошиблись адресом?
5: Давайте проверим, какой у вас?
6: Улица Рамос, 2448.
5: Все верно. Но где же мы?
6: Вот об этом я все время и думаю.
5: Эти курильщики опиума, похищенные дети. Нет, нет, нет, не говорите мне, что это все естественно.
6: Ну, все может быть. Иногда обрывки фраз кажутся очень странными. Но это еще ничего. Мне гораздо более подозрителен кажется вот этот рыбак-норвежец.
5: Почему?
6: Потому что он вовсе не рыбак и вовсе не норвежец. Он протестантский пастор.
5: Черт возьми.
6: Да-да, именно его я видела, когда шла сюда. Он разговаривал в саду с какой-то рыжей англичанкой.
5: Погодите, погодите, ну тогда мы что, в ловушке?
6: Молчите. Он идет сюда.
7: В первый раз здесь?
5: В первый раз.
7: Если хотите послушаться хорошего совета, уходите как можно скорее. Не уйдете, вот смотрите на меня. Я 40 лет отдал науке, и за что? За чечевичную похлебку. Я иду в портовый кабак. Буду петь рыжим парням, а они будут плакать пивными слезами. Я F-48!
5: Вы поняли что-нибудь?
6: Да, нужно уходить отсюда. И как можно скорее.
5: Нет, не сюда. Вы хотите попасть прямо в зубы волку?
6: Молчите. Сюда кто-то идет.
9: Приветствую вас. Так, бумажник, портсигар, ожерелье. Так, часы.
10: Говорит СМ-2.
11: Слушаю вас.
10: Поручение выполнено.
11: Очень хорошо. Осложнения были?
10: Нет, благодарю вас. Никто не преследовал.
11: Отлично, поздравляю.
10: Спасибо.
9: Приветствую вас, коллега!
5: Вот оно. Вот оно. Мы в притоне бандита.
6: Нужно бежать отсюда как можно скорее.
5: Как можно скорее, да. Но куда? Подождите, подождите. Куда? Все двери ведут в их помещение?
6: Ну, я не знаю. А может быть, вызвать полицию?
5: А, по-моему, они отключили телефон.
6: Точно. Можно громко кричать.
5: Нельзя. Они услышат и набросятся на нас.
6: Ну, что же делать, а?
12: Ну, не говорил я вам полный успех, и все, и один, вот пусть оценят мою частную инициативу. Разрешите?
11: Это?
12: Да, это я.
11: Как дела?
12: Все прекрасно, разве про голоса не слышно, записывайте скорее к завтрашнему утру 3 дюжины кроликов.
11: Мертвых?
12: Да нет же, черт вас подери, на кой вязались мертвые, живых, живехоньких, и чтобы хвостиками помахивали. Да, еще одно, нужны собаки.
11: Сколько?
12: Сколько собак? 50 собак.
11: Они же голодные.
12: Голодные, не беспокойтесь, я их сам покормлю.
11: Какой щедрый.
12: И вас приглашаю.
11: Спасибо.
12: К вашим услугам. Здорово! Посмотрели бы вы, 4 счастливых парня, никаких расходов, но никаких. Новички?
6: Да.
12: Посвящены уже ли только приглядываетесь?
5: Наполовину.
12: А, в периоде обучения.
5: Да, обучение.
12: Мужайтесь, друзья, важно только начать, а потом это будет превосходно.
5: Я совсем потерял голову. Если сейчас откроется какая-нибудь дверь, войдет Наполеон и спросит, который час, я не удивлюсь.
6: Вот оно.
5: Что оно?
6: Ну как же, вы слышали? О больнице, где взбунтовали сумасшедшие. Они связали докторов и сиделок и стали жить по-своему. Здесь то же самое.
5: Нет, нет, нет, сеньорита, что вы?
6: Да, мы попали к сумасшедшим.
5: Боже, боже мой.
6: Господи, 50 голодных собак. Вывезите нас отсюда. Вывезите, откройте, пожалуйста, откройте.
13: Сеньорита, что за крики? Что случилось?
5: И вы еще спрашиваете, вы, которые все это подстроили. Я ухожу, сеньора. Дайте мне пройти.
13: Не понимаю.
5: Вы отлично понимаете. Вы обманом затащили сюда эту девушку, но она не одна.
14: И... Вы слышите, Елена? Дайте пройти сеньору и сеньорите.
13: Сеньор-директор.
14: Елена, проводите сеньора и расскажите ему все довольно тайно.
13: Слушаюсь.
5: Хорошо. Я буду вас ждать.
6: Спасибо вам. Вы первый человек, который хотел защитить меня. Спасибо вам.
13: Пойдемте, сеньор.
14: Успокоились?
6: Да. Говорите, прошу
14: Нет.
6: вас.
14: Сначала ответьте мне, сеньорита Кентана, что случилось с вами вчера вечером?
6: Нет. Нет. Только не это. Не заставляйте меня вспоминать об этом.
14: Отвечайте, это необходимо.
6: Нет, оставьте меня. Я прошу вас.
14: Ну-ну-ну. Успокойтесь. Вы ведь уже взрослая. Выпейте воды. Посмотрите на меня. Я же не полицейский, не судья. Ну, сеньорита Кентана, так что же случилось с вами вчера вечером?
6: Я была в таком отчаянии. Я больше не могла. У меня никогда не было дома и брата, и даже друга не было. А я все ждала в этом грязном номере, в гостинице. Там так холодно. А вчера, когда я потеряла работу, я почувствовала себя такой ненужной, такой несчастной. Вот тогда я решила купить веронал. На улице было так много людей, так много света, но я ничего не видела. Шел дождь, я его тоже не замечала. И только когда я пришла домой, я вся дрожала. Я высыпала в стаканчик весь веронал сразу. Вот и все. Все кончилось. А ничего не начиналось. Я... Погасила свет, закрыла глаза, и вдруг, как камень в стекло, и на меня что-то упало. Я зажгла свет, вся дрожала. Это был букет красных роз и записка. Только одно слово. Завтра. Откуда мне могли послать? Кто мог найти среди тысячи слов ненужных одно единственное, которое могло меня спасти? Вот тогда я поняла. Что теперь я не могу умереть, пока не узнаю. Я легла, свет я не погасила. Я обняла мои розы. Мои розы, Господи, первый букет в жизни. И это слово такое хорошее. Оно стучало, как дождь. А утром, когда я проснулась...
14: Когда вы проснулись, вы нашли под дверью голубую карточку. Там было написано, не теряйте веру в жизнь, мы ждем вас.
6: Это были вы?
14: Я?
6: Но почему вы? Ведь я вас не знаю, я не видела никогда. И как вы могли узнать?
14: У нас хорошо поставлена информация. Веронал уже наводит на подозрение.
6: Кто вы?
14: Сейчас скажу вам. Только, пожалуйста, не реагируйте так трагически. Улыбнитесь. Вы когда-нибудь слышали о докторе Ариэле?

0: Нянька болтала с сержантом, потом другой, пока мадемуазель занималась вязанием, потом еще, еще, еще. Помните, как все всполошились?
1: Так это вы таскали детей?
0: Конечно.
1: Но зачем это было нужно?
0: Надо вам сказать, нигде им не было так хорошо, как у нас. Так грустно видеть, когда дети гуляют с чужими людьми. А где же родители? Мы думали, что они испугаются, схватятся за детей, будут с ними гулять, общаться. Они просто заперли детей дома. Полный провал.
1: Как жалко. Ведь вы так хорошо придумали.
0: Мы уволили специалиста по педагогике и пригласили на его место фокусника.
1: Что?
0: Спасибо.
1: За что?
0: За то, что вы улыбнулись. Могу сказать, что делаете вы это исключительно хорошо. Вы останетесь с нами.
1: Я не думаю, у вас много.
0: У нас всегда не хватает людей, особенно женщин.
1: Скажите, а этот тиролец?
0: Энтузиаст. Он подбрасывает кроликов, теряет собак. Помогает плохим охотникам.
1: А нищий с драгоценностями?
0: О, это посерьезнее. Вор у воров, золотые руки. Он специалист по мальчишкам, которые выходят из исправительных домов. Когда они воруют, он ворует у них.
1: А потом?
0: Потом мы краденое возвращаем владельцам, а воришка получает письмо. Мальчик, пожалуйста, не делай так больше, это нас компрометирует. Да, вы знаете, как раз трогают самые простые истории. Вот как случай с судьей Мендисабалем, одно из лучших наших дел. Однажды вечером судья должен был подписать смертный приговор. Судья Мендисабаль не сочувствовал людскому горю, но он очень любил птиц. И вот он сел у открытого окна, спокойно взял приговор. В эту минуту за окном в саду запел соловей. Его железная рука дрогнула, и он не подписал.
1: Вы хотите сказать, что соловей-то тоже были вы?
0: Нет, я не умею. У нас есть специалист, подражает птицам просто великолепно. Теперь подумайте, я предлагаю вам дом, хороших друзей, хорошую работу. Ну что, останетесь с нами?
1: Я вам очень благодарна, но что я умею делать?
0: О, не думайте, что нужны какие-то подвиги. Вы же сами видели, иногда достаточно букета роз, чтобы спасти жизнь. У вас же такая прелестная улыбка.
1: Так вы что думаете, что улыбка серьезно может приносить пользу?
0: Все может быть. Ну что, согласны?
1: Согласна.
0: Очень хорошо, я так и думал. Алло, Елена? Можете вернуться и приведите сюда того сеньора.
2: Все в порядке?
0: Да. Сеньорита остается у нас.
2: Ну, слава богу.
0: Отведите ей комнату окнами в сад и представьте всем нашим. Она начнет завтра же утром.
2: Слушаюсь. Сюда, сеньорита.
1: Я счастлива, сеньор!
0: О, простите, я совсем забыл. Слушаю вас, сеньор...
3: Бальбоу, Фернандо Бальбоу.
0: Надеюсь, моя секретарша ввела вас в курс дела?
3: Да, после всего, что мне рассказали, я вижу, если кто-нибудь в мире может спасти меня, то только вы.
0: Расскажите мне все.
3: Придется начать с давних времен. Представьте себе большое и счастливое семейство. Внезапное несчастье оставляет в живых только нас с женой и нашего внука. Мы так боялись потерять его тоже и не были в достаточной мере строги с ним. В этом единственная наша вина. И вот началось. Подозрительные знакомства, ночи вне дома, карточные долги. У бабушки пропала одна из драгоценностей. Когда же я, наконец, решил вмешаться, было уже поздно. Однажды я застал его у себя в кабинете. Он пытался взломать мой письменный стол. Произошла сцена, о которой мне трудно говорить. Он... кричал на меня, пытался даже поднять на меня руку. Мне было очень больно. Я ударил его по лицу и выгнал из нашего дома.
0: И он не вернулся?
3: Нет. Гордость всегда была единственной его добродетелью. Мы узнали, что он пробрался на теплоход, отплывающий в Канаду. С того дня прошло 20 лет.
0: 20 лет раскаяния?
3: Нет. Это была худшая ночь моей жизни. Но если бы она вернулась, я сделал бы то же самое. Время подтвердило мою правоту.
0: Вы что-нибудь знаете о его дальнейшей судьбе?
3: Он стал профессиональным бандитом. Нет, бабушка ничего не знает. Но жизнь наша разбита. Нет больше нашего дома. Она ни разу не упрекнула меня. Только ее закрытый рояль, ее кресло спинкой к окну, ее молчание год за годом. Это хуже всех обвинений. И вот тогда я... Однажды утром бабушка получила письмо из Канады.
0: Ну, о чем же вы думали? Неужели вы не могли помешать?

0: помешать перехватить это письмо, ведь оно могло ее убить.
1: Напротив, оно вернуло ее к жизни. Наш внук просил простить его. 3 страницы великолепных обещаний и трогательных воспоминаний.
0: Простите, я так глупо поспешил сделать вывод.
1: Нет, нет, нет, это теперь вы торопитесь с выводом. Письмо было фальшивое, его написал я.
0: Вы?
1: Да. Что мне оставалось делать? Моя бедная жена умирала. Молча умирала день за днем. А эти 3 страницы открыли ее рояль. Повернули ее кресло к окну в сад.
0: Очень хорошо. Немного примитивно, но вполне действенно. А потом?
1: А потом был только один путь. Надо было продолжать игру. Бабушка отвечала, писала ему счастливые письма. И каждые 2-3 месяца приходило письмо из Канады.
0: Понимаю. Это как снежный ком.
1: Да. Вот наш внук окончил университет в Монреале. Вот он путешествует в санях по сосновым лесам среди озер. Вот он стал архитектором, и у него своя мастерская. Потом он влюбился в прекрасную девушку. И сколько я не тянул их роман. В конце концов, мне пришлось их поженить. А бабушке все было мало, мало. И вдруг...
0: Ну-ну. Ну, не падайте духом. Что-то нарушило ваши планы, да?
1: Да. На прошлой неделе я прихожу домой. Жена выходит навстречу, плачет от радости, а в руке у нее телеграмма. После 20 лет отсутствия внук сообщает о своем приезде.
0: Простите, но теперь я не понимаю, какого черта вы послали эту дурацкую телеграмму?
1: Я не посылал. Эта жизнь ворвалась в мою игру. Телеграмма была настоящая.
0: От внука?
1: Да, от внука. 8 дней назад он отплыл на Сатурне.
0: Черт.
1: Можете ли представить, что я пережил за эти ночи? Вместо веселого, доброго мальчика, который жил в моих письмах, вот-вот приедет бандит, бродяга.
0: Ни слова больше. Замаскируемся, устроим засаду в порту, нападем на Сатурний. Не беспокойтесь, ваш внук не приедет, ведь вы об этом меня просите?
1: Нет, не об этом.
0: Как не об этом?
1: Чтобы помешать его приезду, уже ничего не надо выдумывать. Разве вы не читали во вчерашних газетах? Сатурния утонула, никто не спасен.
0: Он погиб?
1: Погиб.
0: Это печально, но это выход. Ваша жена знает?
1: Нет, нет, нет. Она не должна знать. Я перехватил все газеты, я выключил телефон. Знаете ли вы, что это такое? Что это такое для нее 20 лет мечтать только об одном дне, и когда он, наконец, пришел потерять его?
0: Я понимаю, но что же я могу сделать?
1: Нет, нет, вы, наверное, не поняли. Разве важно, чтобы был жив наш настоящий внук? Нет, нет, надо спасти другого, того из писем, выдуманного, которого она любит, которого она верит. Он один настоящий для нее, он должен приехать.
0: Постойте, неужели вы хотите, чтобы я был вашим внуком?
1: А почему бы и нет? К счастью, ни разу не присылал фотографии, мальчик мог измениться за эти 20 лет.
0: А кораблекрушение?
1: Она не знает.
0: Ну хорошо, предположим, что я приехал. Я уже в доме, кончились первые объятия. А потом? Ведь я не могу совсем остаться.
1: А я не прошу об этом. Только неделю. Ну, хорошо, несколько дней, одну ночь хотя бы. Нет, нет, нет, нет, не говорите, что нет. Если все, что вы раньше говорили, правда, вы не сможете отказать ей в одном часе. Только один счастливый час. Может быть, последний.
0: Успокойтесь, успокойтесь. Я еще не сказал вам нет, но не сказал и да. Дайте подумать минутку. И самое плохое, что это мне черт знает, как нравится.
1: Да.
0: Да, в хорошенькую историю мы влипли, друг мой. Университет сойдет, путешествие тоже сойдет, подучим географию. Но есть потруднее, совсем не нужно было. Почему архитектор? Я ни черта не смыслю в архитектуре.
1: Это не страшно, бабушка тоже.
0: И потом главное, какого дьявола вы его женили? В игре, как и в жизни, холостяк лучше защищен. Не можем ли мы устроить ему внезапный развод?
1: Нет. У бабушки в этом вопросе очень твердые взгляды.
0: Может быть, он путешествует один?
1: А чем мы это объясним?
0: Ну, что-нибудь. Родные заболели.
1: У нее нет семьи.
0: Мы ей тоже можем устроить несчастный случай.
1: А он такой влюбленный, бросит ее одну?
0: Говорю вам, эта женщина нас погубит. Брюнетка?
1: Шатенка.
0: Шатенка. Постойте. Вы хорошо рассмотрели эту девочку, которая пришла сюда? Подходит она?
1: А эту? Да-да-да, как раз то, что нужно, лучше не придумаешь.
2: Алло, Елена? Обе сюда, скорей.
1: Спасибо, сеньор, спасибо.
3: Слушаю вас.
0: Немедленно полный гардероб для сеньориты. Несколько фото на фоне снега, рамки из еловых веток. На чемоданах ярлык «Отель Онтарио», «Галифакс», «Канада».
3: Как сеньорита уезжает в Канаду?
0: Наоборот, приезжает. И никаких сеньорит. Сеньора, я счастлив представить вам дедушку, вашего супруга, то есть меня.

0: Элиса, ты повесила новые гардины.
1: Вот, сняла. Обратно несу. Может, сеньора хотела прежние.
0: Сама не знаю. Цветы им поставила?
1: Седьмой раз меняю. Сил больше нет. То портрет вешай, то снимай. То гардины вешай, то тоже снимай.
2: Хоть бы что точно сказали.
0: Такое уж дело, Фелиса. Человека 20 лет ждали. Ты какие им просто не постелила полотняные?
2: Бумажные, тонкие. Сеньор сказал, те слишком грубые.
0: А сеньора хочет, чтобы были полотняные. Тебе что, трудно переменить?
2: Какой уж тут труд. Просто уже не знаю, кого и слушать.
1: Вот как с кроватями-то было, помните? Сеньор говорит, ставьте две. А сеньора говорит, нет, одну, двуспальную. Может, они-то приедут, сами-то и разберутся.
0: Не наше это дело, Фелиса. А ты вот как. Если сеньор говорит одно, а сеньора другое, ты ему скажи да, а сделай по ее.
2: Просто-то мне какие стелить? Полотняные или бумажные?
3: Полотняные, дитя мое. Полотняные. Я их сама мережила. Теперь в них вложено что-то от меня самой. Понимаешь?
1: Да, сеньор, теперь понимаю.
3: Закрой хорошенько двери с зала и опусти гардины. Часы так громко бьют, помешают им спать.
1: Хорошо, сеньора.
3: А окно пусть будет совсем открыто.
1: Ой, боюсь, мушкара из сада налетит.
3: Пусть хоть весь сад к ним придет. Он так любил спать на воздухе. Бывало, иногда летом он думает, мы не слышим, и полезет ночью в сад по той палисандровой ветке, что доходит до самого окна. Помнишь, сеньор хотел ее срезать.
0: И сам был. Она все окно закрывает, и в комнате совсем нет света.
3: Бог с ним, со светом. Я знала, что мальчик вернется. И кто знает, может быть, сам захочет опять слезть по этой же ветке, как тогда.
0: Тогда он был маленький, легкий. Теперь потяжелее будет. Сломается ваша ветка.
3: Ну почему же? Ведь и она стала старше на 20 лет. Их приборы поставь рядом, а то они слишком далеко будут сидеть друг от друга.
0: Какой у нас порядок?
3: Но не у них. Они только 3 года как женаты. Как там мой торт? Я оставила его в духовке. Как сейчас помню, он возвращается из школы и кричит на весь дом. Бабушка, неужели у нас ореховый торт с медом? Ты почему качаешь головой?
0: Вы думаете, взрослый мужчина вспомнит такие мелочи?
3: Но ведь я-то помню. Те же годы прошли для меня, что и для него.
0: Не те же. Вы все на одном месте сидите. А он чуть не весь мир объездил.
3: Что же могло измениться? Разве от этого он перестал быть моим? Каким бы большим ни стал, в моих объятиях поместится.
0: Взрослый мужчина – это не просто выросший мальчик, сеньор. Это совсем другое дело.
3: Тихо! Молчи! Как будто машина.
0: Да нет, это просто ветер в саду. Поберегите сердце, сеньора.
3: Какая она?
0: Кто?
3: Ну, кто же может быть? Изабелла, его жена.
0: Разве он не писал о ней?
3: Что с того? Влюбленные все видят не так. Ну, теперь слышишь?
0: Теперь да.
1: Сеньора! Сеньора! Они уже тут!
3: Иди, Фелиса, открывай! Скорее! А ты не ходи, останься со мной. Я знаю, я выдержу, но все-таки.
0: Хорошо, хорошо.
4: Бабушка, открывайте скорее! Не то я влезу в окно!
2: Слышишь? Такой же сумасшедший, как тогда.
1: Маурисио!
4: Бабушка!
1: Наконец!
4: Бабушка, кто сказал, что моя старушка постарела? У кого тогда такие сильные руки? Дай, твои прелестные руки.
1: Дай взглянуть на тебя.
0: Господи, как изменился этот мальчик.
4: 20 лет, бабушка, целая жизнь.
0: Волосы немного посветлели.
5: И поредели.
0: Голос стал глубже, сильнее. Но главное, не те глаза. Совсем другие. Ну-ка, засмейся.
5: Глазами?
0: Вот она, золотая искра.
4: Ну, слава богу, хоть что-то осталось.
0: Ее-то я и ждала. Мой, Борис.
4: Ты только не плачь, бабушка. Разве недовольно было слез?
0: Нет, не бойся, это не то. Это другие. Пойдем к огню, к свету, дай посмотреть.
5: Подожди,
0: на тебя.
5: Подожди, Евгения, Борис ведь не один приехал. И скажу тебе, не в плохом обществе.
0: О, простите меня, пожалуйста.
5: Вот твой прелестный враг.
0: Враг? Ну что ты? Почему же?
5: Думаешь, я не замечал в письмах, кто эта хищница, которая покушается на мою собственность? Вот она, Изабелла, похитительница мужчин.
0: Пожалуйста, не обращайте внимания, у него такая манера.
6: Я привыкла.
0: Обними меня. Тебе не странно, что я говорю тебе «ты»? Так скоро, сразу.
6: Нет, что вы. Я благодарна вам.
5: Что ты так на нее смотришь? Ты думаешь, что-нибудь спрятано у нее за глазами?
0: Нет, глаза спокойные, ясные.
5: И не умеет лгать. Думаю, что это и есть знаменитая Хеновева.
0: Сеньор знает мое имя?
5: Бабушка всегда писала и о вас. 2 сына в Мексике, 3-й на Тихом океане, да? Ну, как они?
0: Ничего, здорово. Спасибо, сеньор.
5: Ну вот, наконец, я и дома. И все как тогда. Наш кедровый стол, наши старинные веера, наше мудрое кресло.
0: Все старое. Другая жизнь, другое время. Но домам года к лицу, как винам. Изабелла, тебе тут нравится?
6: Больше, чем нравится. О таком доме я мечтала всю свою жизнь.
0: Хочешь с ним познакомиться? Я пойду с тобой.
5: Не надо. Мы так много говорили об этом доме. Изабелла может обойти его весь с закрытыми глазами.
6: Да, да. Да, мне кажется, там кухня с большой старинной плитой. Из кухни лесенка в погреб. Наверху дедушкин кабинет. Там резные панели из орехового дерева. И книжные полки до самого потолка. А бабушкины книги стоят отдельно. В застекленном шкафчике. Дальше. Большая гостиная. Там так много портретов. И швейцарские часы. Когда они бьют, как будто ты в маленьком соборе. Вот. Вот. Я бы узнала их из тысячи.
0: Еще говори, Изабелла. Говори.
6: Напротив часов двери. На ней двойные гардины из пунцового бархата, а за дверью комната, окнами в сад. Это комната мальчика Маурисио. У самого окна снаружи палисандровая ветка.
0: И это ты знаешь?
6: Конечно. Маурисио мне столько раз рассказывал. Он мне сказал, что если я когда-нибудь вернусь сюда, я хочу забраться к себе по этой ветке.
1: Ты слышишь, Фернандо? Видишь теперь, что нельзя было обрубать?
0: Иди ко мне, девочка. Благослови тебя, Боже.
6: Бабушка!
1: Что с тобой, дорогая? Теперь ты заплакала.
5: Не обращай внимания, бабушка. Она такая чувствительная. Ты же сама слышала, она всю жизнь мечтала о таком доме.
1: И у нее будет такой. Еще бы. Иначе зачем у нее муж, архитектор?
5: Архитекторы не умеют строить дома, их создает время.
1: Построй только стены, а дом она сумеет создать сама. Обещаешь?
5: Обещаю. Так, договор заключен.
7: А теперь не пора ли подумать о более житейских вещах? Вы, наверное, устали, наверное, проголодались. Хеновеба?
5: Нет, что ты, на пароходе только и делаешь, что ешь.
6: Я бы хотела немножко привести себя в порядок.
2: Вы правда не будете есть? Хеновеба так старалась, готовила ужин.
0: Да ничего, так оно лучше. А то горячий пуш, наверное, холодный, а холодный, поди, бульон уже теплый стал.
2: Ну, в одном ты не сможешь мне отказать. Я сама стряпала. Помнишь, когда ты приходил из школы? Что ты кричал?
8: Не может быть. Ореховый торт с медом! Неужели правда?
2: Ты слышишь, Хеновеба, мелочи! Быстро вынимай из духовки, и пока не остыл, клади мед.
0: Слушай.
2: Пойдем, Изабелла, я покажу тебе комнату. И посмотрим, кто был прав.
6: В чем, бабушка?
2: Спорили с моим стариком. Представь себе, он настаивал, чтобы было две кровати. Времена, говорит, то да сё. Ну уж мы по старинке, а, девочка, как Бог велел.
6: По старинке?
7: Там рядом есть другая комната, не волнуйтесь.
2: Ты мне не отвечаешь, Изабелла.
6: А, да, бабушка, да, как Бог велел. Пойдемте.
7: Не спеши так, Евхения. Осторожнее, иди по лестнице.
2: Не говори глупости. Когда сердце вынесло все это, с ним уже ничего не может случиться.
6: Обопритесь на меня.
2: Это можно. И палки мне не надо.
6: Вот так.
2: У меня ведь еще есть две ноги. У меня ведь еще есть двое внуков.
7: Ну как?
8: Поразительно! Какая веселая энергия! Какой огонь!
7: Слушайте, она другая стала, совсем другая. Я благодарю вас от всей души. Я никогда не сумею выразить вам свою признательность.
5: Я счастлив. Я ведь актер в душе. И ничто меня так не радует, как преодоление трудностей.
7: Вы думаете, худшее уже позади?
5: Уверен. Самое опасное было первый взгляд. Если бы, когда я ее обнимал, мне не хватило эмоций, и она смогла бы посмотреть на меня спокойно, все бы пропало. Поэтому я ее и сжал так, что она заплакала. Слезы застилают глаза, и потом 20 лет расстояния. Все это очень помогает.
7: Вы меня не удивляете. У вас есть опыт и хладнокровие актера. Но девочка, дебютантка, она вела себя превосходно.
5: Да, неплохо, есть задатки.
7: Нет, нет, ну что вы. Это сцена воспоминаний. Маленький собор, ветка у окна. Я ей сам все рассказывал. А когда слушал, мороз по коже.
5: Да, до того момента все шло хорошо. Но потом, эти рыдания, когда она бросилась в объятия бабушки...
7: Нет, нет, нет, я не понимаю. А чем вам не понравились рыдания? Они не показались вам достаточно натуральными?
5: Слишком натуральными. Это-то и плохо. С женщинами никогда нельзя быть спокойным. Подготовишь с ними прекрасно продуманную сцену, и вдруг, в самый ответственный момент, они вмешивают в это дело всякие эти свои чувства, и все идет к черту. За ними все время надо следить.
7: Да, да, да, да, я понимаю.
5: И что за память у бабушки? Чем меньше мы будем оставлять их вместе, тем будет лучше.
7: Так, что вы теперь намерены делать?
5: Ну, все, что полагается в таких случаях. Семейный вечер, интимные воспоминания, рассказы о путешествиях.
7: Вы ничего не забыли?
5: Не беспокойтесь. Где не хватит географических знаний, поможет воображение.
7: Хорошо.
5: Позаботьтесь, чтобы мы не очень долго засиделись. А то как бы чего не вышло, а после сегодняшней ночи опасность позади.
7: Ясно, ясно. Тише, бабушка.
5: Евхения, ты одна?
2: Я ей не нужна. Она лучше меня знает дом.
5: Ну как твой маленький враг?
2: Правда, она прелесть. Ты умеешь выбирать. У нее взгляд лучше, чем глаза. Ты обратил внимание?
5: Вот, говорил же я, что что-то такое есть. Только не знал, что именно.
2: Ну, теперь знаешь. Приучайся замечать. Ведь это теперь все твое, мальчик. Ты уже говорил ему?
5: О чем?
2: Я знала, что ты не решишься, но это необходимо. И лучше всего будет теперь, когда мы одни.
5: Секрет?
2: Единственное, о чем я тебе не решалась писать, та ночь, последняя, когда ты ушел, понимаешь? Дедушка не знал, что делает. Он был вне себя.
5: Прошу тебя, не надо вспоминать о тяжелом.
2: Я так счастлива, что ты сумел встать на ноги.
3: Но если бы жизнь потащила тебя по другому пути, кто был бы виноват? В этом дедушка никогда не решался признаться, но в глубине совести, я знаю, он ни на один день не переставал просить у тебя прощения.
5: Это я должен просить прощения. Он сделал то, что нужно, и если я обязан уважением и благодарностью кому-нибудь в этом мире, то это его руке, которая сделала меня человеком в одну ночь. Я благодарен тебе, дедушка. Благодарю тебя.
1: Как там мой торт?
0: Немного перестоялся, но пахнет.
5: Беги сюда, Изабелла. Здесь ореховый торт с медом.
6: Ой, ну, Исил мне столько рассказывал, я так хочу попробовать.
1: Первый кусок тебе. Нравится тебе?
6: Правда, очень вкусные.
1: У вас там этого нет?
6: У нас все есть. И огромные пасеки. И целые леса орехов. И тысячи бабушек. Но вот чтобы этого, чтобы все вместе, и такого нашего, это только здесь.
1: Ты умеешь льстить, девочка.
5: Тихо, ты подавишься.
1: С легким вином лучше пойдет.
5: Значит так, есть белая риоха, есть старая бургундская. А не найдется ли того, что у нас раньше делали? Из изюма с апельсиновыми корками.
1: Сладкое? Мое! Хиновева! Мое!
3: Это не настоящее вино. Просто такой ликер наш женский. Но оно злое, как чертенята. Вот увидишь, увидишь.
5: Ты что, Юхени, ты тоже выпьешь?
1: Да. Сегодня можно. И будь что будет, ты уж не сердись. Изабелла, ты любишь возиться на кухне?
6: Я на кухне?
5: О, обожает.
1: Тогда мы много будем стряпать вместе. За самую счастливую ночь моей жизни.
5: И вы с нами, Хиновева. Для бабушки, кто живет в доме, все члены семьи.
0: Благодарю, сеньор. Благодарю.
1: За счастье нашей семьи.
5: За счастье нашей семьи.
1: Ну как?
6: Ой, правда, как чертенята. Вы дадите мне рецепт. Я думаю, это не семейная тайна.
1: От тебя уже не может быть тайны в этом доме.
5: Иди отдохни, Хиновева, спасибо.
0: В котором часу подавать завтрак?
5: А у нас нет часа. Мы спим, как снапы, до полудня. Или встаем на заре и бежим на реку.
0: Ну что ж, доброй всем ночи.
5: Доброй ночи.
9: А как идут дела, Маурисио?
5: Какие?
6: Ну, какие могут быть дела? Маурисио все строит дома, большие отели.
0: А церкви ты строишь?
5: Нет, не приходилось. Я занимаюсь только гражданской архитектурой.
0: Вот жаль. Я бы так хотела, чтобы ты решил эту проблему готических соборов. Треть из камня, две трети из стекла. Ох, какого труда мне стоило это понять.
5: Ты архитектуру изучала?
1: Сперва ни слова не могла разобрать. Но ведь я все экзамены сдавала вместе с тобой. Хочешь, я тебе покажу, что еще не все забыла?
5: Ну-ка, еще рюмочку. Да, пожалуй.
1: Да, и мне последнюю.
5: Нет, тебе не надо. Все. Все.
1: Последнюю, правда, Фернандо? Фернандо.
5: Ладно, вот чуть-чуть.
1: Фернандита, скупердяй.
5: Так значит, сферический купол. Ты прелесть, бабушка.
0: А займешься медициной? Подавайте мне микробов.
1: Хотя нет, твое дело самое лучшее.
0: Мужчины пусть строят дома.
1: А женщины пусть их наполняют. И да здравствует гражданская архитектура.
6: Бабушка, идемте. Ну, вам нужно отдохнуть. Вы сегодня очень много волновались.
0: Спать? Мне спать сегодня, когда я ждала 20 лет? Сегодня меня не уложат в постель всякая конная гвардия Канады.
5: Мои ущелья, дорогая, ну подумай о здоровье.
1: А теперь к роялю.
2: Изабелла.
5: Нет, нет, нет, не сходи с ума. И ухенья, музыка в такой час.
10: Ты играешь?
6: Болеро Равеля одним пальцем.
10: Какой кошмар.
5: Нет, бабушка, не сегодня. Изабелла так устала с дороги.
11: Музыка лучший отдых.
5: Нет, лучше завтра.
11: Ну, а почему не сегодня?
5: Ну, понимаешь, примета такая. Как только Изабелла начинает вот это играть, так непременно что-нибудь случается. Вот. Говорил я тебе, что с тобой?
6: Ничего. Руку поцарапала.
11: Ты порезала руку.
6: Ну, ничего. Только поцарапала. Ничего страшного.
5: Слушайте, надо скорее спирту, бинт.
11: Не надо, не надо. У нас есть вино. У нас есть вино и носовой платок, бедная что девочка. Ты? Больно?
6: Да нет, нет, ничего, правда. Мне только очень жаль, что вы остались без музыки.
5: Ничуть. Я сыграю что-нибудь.

0: руку. Нравится?
1: Ну еще бы, ведь это твоя песня за моего внука, за самого лучшего внука из всех внуков на свете. Виват гражданской музыки.
2: Ура!
1: Филипп,
2: ура! Ура!
1: А теперь еще раз все вместе.

0: Фернандо, давай-ка налей мне
1: нет,
0: еще.
1: Нет, нет, Ваша.
0: Чуть-чуть последнюю за кукушку. Она обещает счастье. Последняя. Бабушка.
1: Юхень, отдохни.
0: Ничего. Это все сердце. Такое маленькое, все от него и радость, и горе. Что, вы, пожалуйста, не думайте, что у меня закружилась голова. Так, легкий туман и все. Уже нужно ложиться.
2: Да.
0: Так скоро. Отдохни, Маурисио. До завтра, девочек.
3: До завтра.
4: Маурисио, если тебе надо что-то почитать перед сном, ты знаешь, где книги? Дать тебе что-нибудь?
2: Учебник архитектуры и атлас Канады.
0: Фернандо, пойдем.
1: Да-да, иду, иду.
0: И пусть вам приснится что-нибудь лучшее, чем вы сами.
5: А я там на дорожке, на самом наверху.
2: Ну, слава тебе, Господи, кончилось.
3: Только бы хуже не было. Никогда в жизни мне так трудно не приходилось.
4: Да, старушка опасная, и память какая.
3: Она годы и годы ни о чем другом не думала. Что было бы с ней, если бы как-нибудь все открылось?
2: Это зависит от нас.
3: Как? То есть завтра опять этот фарс? До каких же пор?
4: Только несколько дней, потом получим телеграмму фальшивую из Канады и уедем. А здесь, здесь останутся воспоминания навсегда, на всю жизнь.
3: Почему вы меня выбрали? Я не могу, Маурисио, я не могу.
2: Ты так боишься?
3: Да я не за себя, я за нее. Это, наверное, все очень хорошо, что мы делаем. Но когда я на нее смотрю, как она только этим и живет, и такая счастливая, как девочка, мне трудно удержаться, мне хочется крикнуть ей всю правду, просить у нее прощения. Господи, игра у нас слишком жестокая.
4: Вот, вот этого я и боялся. В комедию вмешалось сердце. Так мы ничего не добьемся, Изабелла.
3: Ну, я делала, что могла. Разве я не хорошо все делала?
4: Да, сначала неплохо. Но потом вот эти рыдания, когда ты бросилась к ней...
3: Я больше не могла.
4: Так нельзя.
3: А вы что же, ни минуты не волновались?
4: Настоящее волнение никогда не выглядит естественно. Например, помнишь, с каким восторгом я ел этот ореховый торт с медом? Так вот, если есть на свете две вещи, которые я не выношу, это мед и орехи. Вот это я называю мастерством.
3: Да, теперь я понимаю. По-видимому, мне еще многому нужно научиться.
4: Да, многому. Но ты сумеешь, Изабелла. Посмотри на тот палисандр там, в саду. Он теперь значит что-то, потому что от него тень, и он цветет. А завтра он умрет, как умирают деревья, стоя и молча. И никто о нем не вспомнит. Вот если бы его написал великий художник, он бы жил вечно. Ты еще что-то хочешь спросить?
3: Нет, ничего. Это все, что я хотела знать.
4: Будет несправедливо, если я не скажу об удаче.
3: Удачи тоже были?
4: Да. Этот трюк, чтобы не играть на рояле.
3: А, с раненой рукой. Тебе понравилось?
4: Ее бы сам не сделал лучше. А чем ты нарисовала кровь? Помадой?
3: Помадой.
4: Постой, ну ты правда порезала руку?
3: Мне ничего другого не пришло в голову. Ведь ложь надо придумывать, а правда это так легко. Спокойной ночи.
4: Ты не обидишься, если я тебе кое-что скажу?
3: Говори.
4: У тебя слишком много сердца. Ты никогда не станешь настоящей актрисой.
3: Спасибо. Это самое лучшее, что ты сказал мне за этот вечер. А можно я тебе тоже что-то скажу? Ты не обидишься?
4: Говори.
3: Если когда-нибудь исчезнут все деревья, останется только одно. Я бы хотела, чтобы это был тот палисандр. Прощаешь?
4: Прощаю.
3: Спокойной ночи, Маурисио.
4: До завтра. Марта Изабелла.

0: Алло? Что?
1: Нет же, сеньор, ну нет, вы опять ошиблись.
2: Кто это?
1: Ошиблись номером, сеньор Маурисио. Три раза уже так было. Один и тот же голос, и все одно и одно спрашивает. Улицу Арамос 2448. Подумать только, совсем в другом конце города. Сеньору что-нибудь нужно?
2: Нет, спасибо. Можете идти, Фелиса. Алло, Елена? Ну, конечно, я понял. Тут все превосходно. Но, по-моему, пришло время опустить занавес. Приготовьте телеграмму из Канады. Диктую текст. Проект «Дешевые дома. Рабочий квартал» принят. Необходимо присутствие срочно. И подпись «Гамильтон». Так, пусть придет завтра пораньше. А к вечеру два фальшивых билета на самолет. Больше ничего. Спасибо. Спасибо, Елена. До завтра.
3: Нет, Финовела, этого не может быть. Я просто не могу поверить.
4: Сеньор.
3: Где Изабелла? Позови ее.
4: Хорошо. Изабелла! Изабелла, доченька. Она идет.
3: Оставь нас.
5: Вы меня звали, бабушка?
3: Подойди ко мне. Посмотри мне в глаза и отвечай честно. Что ты скрываешь от меня все эти дни?
5: Я?
3: Вы оба.
5: Бабушка.
3: Не отводи глаза, отвечай.
5: Я вас не понимаю.
3: Очень хорошо понимаешь, и больше нечего притворяться. Что происходит у тебя с Маурисио?
5: Ради бога, что вы подозреваете?
3: Это не подозрение, девочка. Это правда. Сегодня утром, когда Хиновела принесла вам завтрак, ты была одна в комнате. Маурисио спал в соседней. Можешь ты мне объяснить, что это значит?
5: Комнаты? Комнаты и это все?
3: Этого мало, по-твоему? Если супруги не спят вместе, это безнравственно. Но может быть и хуже. Может быть, нет любви.
5: Нет, нет, нет, нет, бабушка. Ну, как вы могли такое подумать?
3: А разве у меня не было оснований?
5: Никаких. Просто из сада очень много москитов. И Маурисио не может спать.
3: А ты можешь. Что же это за супруги, которые способны расстаться из-за москита?
5: Но там не один, бабушка. Там их целая туча.
3: Тоже не так. Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, меня не могли оторвать от мужа все 10 казней египетских.
5: Но разве имеет какое-нибудь значение такая маленькая разлука?
3: Меня не одна эта ночь тревожит. Меня тревожит вся ваша жизнь.
5: Вы решили, что мы с Маурисио не любим друг друга?
3: В моем присутствии даже слишком. Но потом... Вчера, когда вы пили чай в саду, я стояла у окна. Вы ни слова не сказали, даже не посмотрели друг на друга. Он думал о чем-то. Ты помешивала чай, опустив глаза. И когда ты стала пить чай, он был совсем холодный.
5: Но ведь молчание ничего не значит.
3: Можешь ты мне поклясться, положив руку на сердце, что ты совершенно счастлива?
5: Почему вы меня об этом спрашиваете?
3: Не знаю. Что-то не так у вас. Ты как будто робеешь перед ним, как будто он хозяин. А когда любовь настоящая, никто не хозяин. Оба подчиняются.
5: Маурисио выше меня во всем. Ему не нужно приказывать. Я всегда счастлива подчиняться.
3: Плохо, что ты так думаешь. Дай только Бог, чтобы он не знал об этом, не то ты пропала. Я всегда говорил, что любовь похожа на эти китайские повозочки. Один так удобно сидит в них, а другой тянет. Вижу, тебе приходится тянуть повозку.
5: Какое это имеет значение? Если то, что в повозке, мое. Пусть она будет тяжелее, да пусть будет труднее, только бы заслужить.
3: Что ты говоришь? Ты так говоришь, как будто он еще не твой. Как будто ты должна его завоевать.
5: Вы не можете понять, что такое для меня Маурисио. Он больше, чем любовь. Он вся моя жизнь.
3: Ты так безумно любишь его, девочка?
5: Если это безумие, благословенное безумие, благословенны его глаза, которые не видят меня, благословенна его рука на моем плече, даже если это сон. Ведь не обязательно быть любимой. Ведь нужно любить самой, понимаете? Чтобы быть счастливой, бабушка. Счастливой, счастливой, бабушка.
3: Ну, хватит, девочка, не надо. Я ведь боялась, что ты его не любишь, а теперь почти боюсь, что ты любишь его слишком сильно. Но ему ни слова, ни в коем случае. Слушай меня, девочка, пока не прошла молодость, перемени все это. Пусть он тянет повозку, на то он и мужчина.
6: Внучка исповедуется бабушке. Тем хуже для внука.
3: Почему ты думаешь, что мы говорили о тебе? Разве у нас не может быть других тем?
2: Конечно, много есть тем, и даже очень важных.
7: Изабелла сказала обо мне что-нибудь плохое?
5: Наоборот. Я рассказывала, как я счастлива.
2: А, поэтому ты и плакала.
3: У некоторых женщин своеобразная манера быть счастливыми. Попробуй это понять. А то ты слишком привык, что все тебе падает с неба. И смотри, не огорчай ее. Она уже не одна. Теперь нас двое. Возьми, дорогой, вот эту коробку. Ведь тебе это очень нужно.
2: А что это?
3: Это сетка от москитов.
2: Какие москиты?
5: Мне пришлось выдумать. Сегодня утром Хиновева видела, что ты спишь в другой комнате.
2: Черт, я так и знал. Единственный раз в жизни забыл запереть комнату.
5: Не волнуйся, теперь все улажено.
2: Совсем улажено. Ты уверена, она ничего не подозревает?
5: А теперь ничего. Рядом с тобой так легко приучаешься врать.
2: Очень деликатный способ назвать меня лгуном.
5: Ну что ты, это был комплимент твоему мастерству.
2: Наверное, ты опять нервничала, как всегда.
5: Ко всему привыкаешь.
2: К счастью, теперь немного осталось. Могу сообщить тебе очень хорошую новость.
5: Это приятно.
2: Завтра с утра мы получим телеграмму из Канады, а к вечеру 2 билета на самолет.
5: Что? Не может быть. Ты хочешь сказать, что мы уезжаем?
2: Именно это. Елена обо всем позаботится.
5: Это и есть твоя очень хорошая новость?
2: А чем же плохо? Миссия выполнена. Ты недовольна?
5: Очень, очень довольна.
2: По твоему лицу это незаметно.
5: Так сразу. Немножко трудно.
2: Не думала же ты, что мы будем здесь всю жизнь.
5: Значит, завтра?
2: Завтра.
5: Маурисио, ты не мог бы подождать? Ну, хотя бы один день.
2: Зачем? Все, что можно было сделать для этой женщины, сделано.
5: Теперь не для нее, Маурисио, теперь для меня. Понимаешь, мне нужно привыкнуть. Меня пугает вот это. Ну, то, что ты называешь заключительной сценой.
2: А, прощание? Пустяки. Самое простое из всего. Немножко дрожи, когда будешь упаковывать чемоданы. Долгие взгляды, как будто ты ласкаешь глазами каждый уголок. Даже говорить не нужно. Время от времени будешь что-нибудь ронять, как будто нечаянно. Предмет, падающий в молчании, вносит больше эмоций, чем слово. Почему ты так смотришь на меня?
5: Я восхищаюсь тобой.
2: Это что, ирония?
5: Нет. Это не ирония. Меня поражает то, как вы, мечтатели, видите ясно только то, что далеко от вас. Скажи мне, Маурисио, какого цвета глаза у Джоконды?
2: Темно-оливковые.
5: А у Сирены?
2: Зеленые, цвета морской волны.
5: А мои?
2: А твои? Ты не обижайся. Ты подумаешь, что это от невнимания, но я клянусь, что сейчас я даже не смог бы сказать, какие глаза у меня.
5: Серовато-голубые. Когда смеешься, золотой искоркой. А когда говоришь, а думаешь о другом, покрываются такой дымкой.
2: Прости меня.
5: Не за что. Если завтра, когда я буду укладывать чемодан, у меня что-нибудь нечаянно упадет из рук, ты не волнуйся. Это будет не от волнения. Просто у меня очень хороший учитель. Спасибо тебе. Маурис.

0: Фелиса, если это газета, отнесите ко мне в кабинет.
1: Хорошо, сеньор.
0: Маурисио, ты не эту книгу искал? Последние открытия в археологии. Вот она.
2: А? Нет, они меня сейчас не интересуют. Я сам только что сделал одно потрясающее открытие.
0: Ты? Когда?
2: Вот сейчас. В результате длительных изысканий я вдруг понял, что я круглый идиот. Извините. Извините.
3: Изабелла? Изабелла!
1: К сеньору пришли!
0: В такое время я никого не жду и не принимаю.
4: Меня примите. Слишком большое путешествие я проделал. Так что придется принять.
0: По какому праву вы входите в мой дом? Или оставь нас.
1: Слушаюсь, сеньор.
0: Кто вы такой?
4: Неужели я так изменился за последние 20 лет?
0: Боже. Маурисио.
4: Я не вижу, чему тут так удивляться, будто я привидение. Разве вы не получали телеграмму, сообщающую о моем прибытии?
0: Этого не может быть. Нет, нет, Сатурн не утонул, а никто не спасся.
4: А ты и обрадовался. Ну что ж, вполне естественно. Темное пятно, позор семьи смыто навсегда. Но это, как видишь, не так. Представь себе, неудобно путешествовать на том самом корабле, про который сообщаешь, да и под своим именем. Полиция бывает так любопытна.
0: Довольно, Маурисио. Зачем ты пришел?
4: Считаешь необходимым спрашивать? Какое плачевное отсутствие воображения. Надеюсь, ты не думаешь, что я сейчас собираюсь пасть на колени, молить о прощении?
0: Нет. Я тебя знаю хорошо. Я следил за всей твоей жизнью, знаю, чего можно ждать от тебя.
4: Ну что ж, счастлив слышать. Так мы избежим многих неприятных объяснений. Особенно неприятных для тебя.
0: Для меня.
4: Это самое меньшее, чего ты мог ожидать. Разве ты не чувствовал себя ответственным хоть за один момент той жизни, которую я влачил вдали от отчего дома?
0: Не пытайся свалить свою вину на других. Все, что ты делал там, в Канаде, ты начал здесь,
4: так
0: в нашем
4: что?
0: Доме.
4: Совесть, спокойно.
0: Я сделал то, что должен был сделать, и если надо будет, снова сделаю то же самое.
4: Рад бы, я думаю. Только теперь, боюсь, не выйдет. Мальчик стал немного крепче.
0: Это угроза.
4: Это предупреждение. Я по опыту знаю, что сам по себе путь ни для кого не открывался. Каждый должен суметь пробиться собственными силами, а мой путь сегодня проходит через этот дом.
0: Говори прямо, что тебе надо здесь.
4: Но я мог бы потребовать все то, чего ты лишил меня за одну ночь. Почтенную семью, обеспеченную жизнь.
0: Нет. Но не думаешь же ты остаться здесь жить?
4: Но не волнуйся. То, что ты зовешь очагом, не для меня. Кроме того, это было бы достаточно неудобно для нас обоих.
0: Так чего же ты хочешь?
4: Но я тебе сказал, что я мог бы потребовать. Но я благоразумен и удовлетворюсь счастью. Одним словом, мне нужны деньги.
0: Так я и думал. Сколько?
4: А, вот тут-то и начинается самое сложное. Так как ты сам понимаешь, уступить тебе при всем желании по дружбе я не могу. Я совсем запутался, понимаешь? Да нет, не с полицией, к тому я привык. Это товарищи, они не прощают.
0: Я не прошу объяснений, сколько?
4: Тебе не покажется много, если я скажу 200 тысяч.
0: Ты сошел с ума. Откуда я могу взять столько?
4: А я не говорю, что они у тебя в кармане. Но я знаю, как их можно выручить, не сходя с места. Если я не ошибся в счете. дом стоит раза в два больше?
0: Дом? Продать наш дом?
4: Для двух стариков он велик.
0: Ты способен выгнать нас на улицу.
4: А разве ты не выгнал меня 20 лет назад? Я не забыл ту пощечину, и твои пальцы у меня до сих пор горят вот здесь. Это было в первый и последний раз. С тех пор никто не решался ударить меня по лицу.
0: Значит, зачем ты пришел, да? Как я хорошо теперь понимаю. Нет, нет, не только деньги, все это муть, досады и месть.
4: Этот вопрос, несомненно, заслуживает обсуждения, но не сейчас. У меня нет времени. Одним словом, деньги мне нужны завтра. Договорились?
0: Не завтра. Никогда.
4: Ты меня не удивляешь. Ты всегда не слишком легко раскошеливался. Но тут есть один человек, который не даст мне подохнуть на улице. Где бабушка?
0: Нет. Нет. Бабушка нет. Ну хорошо, Маурисио, давай так. Я соберу все, что можно. Займу у друзей. Подожди, возьми бумаги, драгоценности.
4: Я пришел не за милостыней. Я пришел за своей собственностью. Ты прекрасно знаешь, что бабушка мне не сможет отказать. А почему ты не хочешь, чтобы я с ней говорил?
0: Послушай меня, Маурисио, ради бога. Бабушка ничего не знает о твоей настоящей жизни. Для нее тот испорченный мальчик стал совсем другим. Он счастлив, он помнит все только хорошее.
4: Где бабушка?
0: Подумай, что ты можешь разрушить в одну минуту?
4: Я спешу. Отойди.
0: Нет.
4: Я надеюсь, ты не думаешь, что сможешь меня опять ударить, как тогда. Это легко с мальчиком, со взрослым уже не то. Отойди.
0: Нет.
4: Отойди, говорю.
5: Бабушка!
6: Без крика. Сейчас вы выйдете со мной из этого дома.
5: Кто вы такой?
6: После. Сейчас, сию минуту, бабушка войдет в эту дверь. Вы хорошо меня слышите? Если вы произнесете при ней хоть одно слово, я вас убью.
5: Меня?
6: Душой, клянусь, убью на месте. Молчите!
7: Что ты, моя дорогая? В жизни не слышала такой чепухи. Что ты, Изабелла? Говорите мне, что ты... О, простите. Я думала, вы одни.
8: Ничего. Сеньор ошибся адресом. Я покажу ему дорогу.
9: Вы идете?
4: Иду.
10: Маурисио?
8: Я сейчас, Изабелла. Сейчас вернусь.
9: Вот сюда, сеньор.
4: Прошу прощения, сеньора.

0: Туфли я положу на дно чемодана, правильно?
1: Правильно.
0: А платье я хорошо сложила?
1: Все равно.
0: Как же так все равно? Вам же лучше знать. Я ведь никогда никуда не ездила. Не тому плохо, кто едет. Вы вернетесь к себе, и вся жизнь у вас впереди. А вот сеньора-то наша...
1: Вы с ней говорили?
0: Куда там? Заперлась у себя, никого видеть не хочет, ни с кем не разговаривает.
1: Ну зачем она молчит? Как будто протестует. Она ведь знала, что рано или поздно придет время расстаться. Разве я виноват?
0: Время, доченька, виноват. Но я пойду на кухню.
2: Никакой. Через несколько минут он придет и скажет свое последнее слово.
1: Как? И ты позволишь войти ему в этот дом?
2: К сожалению, это его дом. На него не действуют ни доводы, ни мольбы, ни угрозы. Он ни в чем не уступит.
1: Я тебя не узнаю. Когда ты говорил со мной в первый раз, ты казался мне всесильным волшебником, чудотворцем. И вот ты стоишь и ничего не можешь сделать.
2: Ну, конечно, не могу. Мы сами дали ему карты в руки. Он знает нашу игру. Он нас может спокойно шантажировать. Надежды нет, Изабелла, нет. Уедем отсюда скорей.

0: Скажу тебе все, как будто это было не со мной. Чтобы ты ясно видел. Однажды одинокую девочку вытащили из ее мира и ввели ее в новый, чудесный, похожий на сказку. Ей дали сразу все, чего у нее никогда не было. Семью, дом, окруженный деревьями, медовый месяц. Только нужно было играть в фарс. Она оказалась слишком чувствительной и была лишена чувства меры. Подмостки для нее стали действительно настоящим домом. Когда она говорила «бабушка», это было для нее незаученное слово. Это жило в ней давно уже глубоко. И когда в ней мой муж целовал ее, голова у нее кружилась от благодарности. 7 дней продолжался этот сон. А теперь видишь, что вышло? Я знаю. Одиночество теперь будет еще тяжелее. И герани более жалки на окне, и холод холоднее. Но они моя единственная истина. Прости, если я окажусь тебе несправедливой.
1: Почему ты считаешь, что это было с тобой одной? Тебе ни разу не пришло в голову, что это было с двумя? Что мне тоже нужно было жить в этом доме, чтобы найти свою истину? Вчера я еще не знал, какого цвета у тебя глаза. Хочешь, я скажу тебе теперь, какие они в каждый час дня, и как меняется их цвет, когда ты открываешь окно, и когда ты смотришь на огонь, и когда я пришел, и когда ухожу. 7 ночей я чувствовал, что ты спишь за соседней дверью. Ты не была моей, но мне не нравилось слушать, как ты дышишь в соседней комнате. Я привык к твоему дыханию. И теперь единственное, что я знаю, это то, что я не могу жить без него.
0: Лысь.
1: Оно нужно мне. Рядом. Навсегда, на моей подушке. В твоем доме или в моем, какое это имеет значение. Каждый из них может стать нашим. Выбирай ты.
0: Лысь.
1: Марта. Марта Изабелла. Это он.
0: Не надо. Оставь меня с ним одну.
1: Ты с ума сошла?
0: Может быть, женщина сумеет сделать больше. Разреши мне. Ну, разреши. Не бойся. Теперь я сильна за двоих.
1: Ну, хорошо. Я буду близко.
2: Это тот, вчерашний.
0: Проведите его сюда.
2: Хорошо, сеньора.
0: Иди, иди.
3: Если не ошибаюсь, моя мнимая супруга...
0: Ваша мнимая супруга.
3: Очень рад. Во всяком случае, они неплохо выбрали.
0: Благодарю вас.
3: Я уже в курсе дела. Ну и балаган вы здесь развели. Трогательные письма, влюбленная чета, счастливая бабушка... Миленькая сказочка с моралью и со всем этим. Жаль, что она так глупо кончается.
0: Еще не кончилось.
3: Вы знаете условия?
0: Слишком дорого. Пришлось бы продать дом. Единственное, что нужно им, чтобы спокойно умереть.
3: Я тоже могу умереть, если вернусь без денег. Мои товарищи не понимают сказок, зато неплохо стреляют.
0: Это ваше последнее слово?
3: Так есть деньги или нет денег?
0: Ну вы же знаете так же хорошо, как и я, что это невозможно.
3: Посмотрим. Предполагаю, что старушку вы где-нибудь заперли.
0: Стойте.
3: Ну не утруждайте себя. Я дорогу знаю.
0: Вы не пойдете.
3: Предупреждаю. Меня еще никогда не останавливали дамы, предлагавшие себя. А угрожавшие мне того менее.
0: Ради всего святого. Подумайте, ведь будет поздно. Вы понимаете, что одно ваше слово может убить ее.
3: Вас так интересует жизнь этой женщины?
0: Больше, чем моя собственная.
3: Ну, тогда чего мы теряем время? Можем обделать дельце. 200 тысяч стоит жизнь... вашей драгоценной бабушки. Дешево, а?
0: Подлец!
4: Что здесь происходит?
0: Бабушка!
4: Изабелла, если не ошибаюсь,
5: Я видела сеньора.

0: вчера вечером. Вы хотите поговорить с кем-нибудь из нашей семьи?
1: Нет, нет, сеньор просто пришел проститься. Ведь вы правда едете, сеньор?
2: Нет, я не для того проделал такое длительное путешествие, чтобы возвращаться с пустыми руками.
1: Это неправда. Не слушайте его, бабушка, ну не надо.
0: Что с тобой, дорогая? Что за манера принимать гостей? Простите ее, сеньор. Она немного нервна. Оставь нас. Мне кажется, сеньор хочет сообщить мне что-то важное.
1: Нет, нет, он не хочет. Я сама вам все скажу. Но только потом, когда он уйдет.
0: Довольно, Изабелла. Довольно. Побудь в саду и не возвращайся ни под каким предлогом, пока я тебя не позову.
1: Бабушка.
0: Слышишь? Ни под каким предлогом. Иди.
3: Вижу, вы хотите сказать мне что-то очень важное.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Нет, наш разговор будет краток.
0: Так значит, вы предприняли длительное путешествие, чтобы говорить со мной? Откуда же вы приехали, сеньор?
2: Из Канады.
0: Хорошая страна. Мой внук тоже приехал оттуда несколько дней назад. Ведь вы знакомы с моим внуком?
2: Да, хорошо знаком. Думаю, много лучше, чем вы сами.
0: Это возможно. Мы так долго не виделись. Когда он ушел из этого дома...
2: Когда его выгнали ни за что.
0: Да, вы правы. Когда мой муж выгнал его ни за что, я боялась за него. Голова у него была горячая, но я верила в его сердце. Я знала, что если он только вспомнит обо мне, он не сделает дурного. Так и получилось. Сначала стали приходить письма, с ними новая жизнь. И вот, наконец, он сам приехал ко мне.
2: Я знаю эту сказку, сеньора. Только я не знаю, как вы могли поверить ей в ваши годы.
0: Я вас не понимаю.
2: Скажите, сеньора, вам никогда не приходило в голову, что письма могли быть фальшивые?
0: Письма?
2: Все. И письма, и влюбленная чета, и даже ваш внук с собственной персоной. Вы что, ослепли или нарочно закрывали глаза?
0: В чем вы хотите убедить меня? В том, что этот веселый и счастливый мальчик не внук мне. Что настоящий мой, последняя капля моей крови, вот этот несчастный подлец. Это ты пришел сказать мне, Маурисио.
2: Бабушка.
0: И чтобы нанести этот удар старой женщине, ты пересек море. Можешь гордиться. Дело достойное мужчины.
2: Ну все, кончим. Так ты, значит, тоже принимала участие в фарсе?
0: Нет, я не знала до вчерашнего вечера. Когда я тебя увидела, у меня открылись глаза. Потом уже нетрудно было заставить дедушку все мне рассказать. Это было так страшно. Я не могла поверить. Только одно оставалось при мне. Он не решится. И я ждала до конца доброго слова, хотя бы молчания, чего-нибудь, чтобы простить тебя. И я не дождалась. Ты полез в самую рану своими грязными пальцами, туда, где болело больше всего.
2: Мне надо спасать свою шкуру.
0: Я знаю сумму. Ты сам сказал ей, 200 тысяч стоит жизнь Вашей драгоценной бабушки нет, Маурисио. Она столько не стоит. Я бы отдала ее тебе за одну слезу. Но теперь поздно плакать. Чего ты ждешь? Ни гроша я не дам, чтобы спасти эту шкуру, в которой нет ничего моего.
2: Ты дашь мне подохнуть на улице, как собаке?
0: А разве это не твой закон? Имей мужество придерживаться хотя бы его.
2: Подумай, что могут убить не только меня. Может быть, придется убивать и мне.
0: Ради твоей души, Маурисио, не говори больше. Если в тебе есть хоть что-то мужское, уходи отсюда. Сейчас же.
2: Тебя так раздражает мое присутствие.
0: Ни минуты. Разве ты не видишь, у меня кончаются силы, и мне трудно стоять. И я не хочу упасть перед тобой. Вон.
2: Ты сама будешь во всем виновата.
0: Вон. Трус. Трус. Трус.
2: Евгения, дорогая. Бедная. Я же тебе говорил, что ты не сможешь.
0: Ты видишь, я смогла, Фернандо. Дети ничего не слышали, правда?
2: Ты не хочешь им говорить?
0: Ни за что. Я обязана им лучшими днями жизни. Маурисио! Изабелла!
2: Но где ты возьмешь силы, Евхенья?
0: Это последний день, Фернандо. Пусть не видит меня побежденной. Жизнь моя кончилась, но я стою.
3: Что за печальные лица? Еще будет время печалиться. Завтра.
1: Тот человек ушел?
0: Да, только что. Что за странный человек? Говорит, что проделал длительное путешествие, чтобы говорить со мной, смотрит на меня, молчит и уходит, как пришел.
2: Он не говорил?
0: Казалось, он хочет сказать что-то важное. Но вдруг голос у него пресекся, и он не смог.
1: И ничего не сказал? Ни одного слова?
0: Одно. Простите. Ты что-нибудь понимаешь, Маурисио? Больной человек должно быть. Изабелла, ты все уложила?
1: Есть еще время.
0: Фернандо, срежь ту ветку палисандра. Ту, что у окна.
2: Я сделаю, дорогая.
3: А рецепт ликера? Чуть было не забыла.
0: Есть у тебя карандаш и бумага, Изабелла?
1: Да, да, бабушка.
0: Пиши, девочка. Посмотрим, как-то у тебя выйдет. Все женщины нашего дома делали его хорошо. Пиши. Взять воды и спирта поровну. Когда улетает самолет, Маурисио?
2: Завтра на рассвете.
0: Завтра. Пиши. Настой из изюма на четверть. Лучше всего мускат. Ты мне будешь писать, Изабелла?
1: Да, бабушка. Всегда.
0: Я хотела бы увидеть большие леса и санки. Пиши. Два белка хорошо взбить. И когда-нибудь, когда у вас будет сын, сын. Горькой апельсиновой корки, хорошо размоченной. Корицы для запаха. Две капли розмариновой эссенции.

Вы слушали спектакль Саратовского театра юного зрителя «Деревья умирают стоя» по пьесе Алехандро Кассона. Действующие лица и исполнители: Марта, Ольга Кутина, бабушка, заслуженная артистка России Елена Росс, Хеновева, Любовь Кочнева, Елена, заслуженная артистка России Тамара Лыкова, Фелиса, Елена Вовненко, Амелия, Марина Полозова, директор, заслуженный артист России Григорий Цинман, сеньор Бальбоа, заслуженный артист России Александр Соловьев, другой, Сергей Пускипалис, пастор, заслуженный артист России Владимир Краснов, охотник, Виктор Нажалкин, нищий, Александр Ларионов, режиссер-постановщик, народный артист СССР Юрий Киселев, режиссер радио Рюрик Пестовский, звукооператор Светлана Белотелова, помощник режиссера Ирина Душутина, редактор Татьяна Макулова. Российские театральные сезоны.

поедем в царское село. Свободный, ветреный, пьяный, там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло. Поедем в царское село. Казармы, парки и дворцы, а на деревьях клочья ваты, и грянут здравия раскаты на крик «Здорово, молодцы!» Казармы, парки и дворцы, одноэтажные дома, где однодумы генералы свой коротают век усталый, читая Ниву и Дюма. Особняки, а не дома. Свист паровоза, едет князь в стеклянном павильоне свита, и саплю волоча сердито выходит офицер кичась. Не сомневаюсь, это князь. И возвращается домой, конечно, в царство этикета, внушая тайный страх, карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой.

Я помню хорошо глухие годы России, 90-е годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм, тихую заводь, последнее убежище умирающего века. Я 7-8 лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались донкихотовские гоночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила каретка, самый древний вид петербургского общественного экипажа. Только по Невскому, гремя звонками, носились новые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях. Конный памятник Николаю I против Государственного совета неизменно по кругу обхаживал замшенный от старости гренадер зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана. Мы, дети, заговаривали с дряхлым часовым. Он нас разочаровывал, что он не 12-го года, как мы думали. Зато о дедушках сообщал, что они караульные, последние из Николаевской службы, и во всей роте их не то 6, не то 5 человек. Вход в летний сад со стороны набережной, где решетки и часовня, и против инженерного замка охранялся вахмистрами в медалях. Они определяли, прилично ли одет человек, и гнали прочь в русских сапогах, не пускали в картузах и в мещанском платье. Нравы детей в летнем саду были очень церемонные. Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка подходила к скамейке и, шаркнув или присев, пищала. «Девочка или мальчик», таково было официальное обращение, «не хотите ли поиграть в золотые ворота или палочку-воровочку?» Можно себе представить, после такого начала, какая была веселая игра. Я никогда не играл, и самый способ знакомства казался мне натянутым. Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма, и право, в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы. Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной ее части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки. Так незаметно подходили мы к Крюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок с морскими эмблемами, казармам гвардейского экипажа. Скажу и теперь, не обинуясь, что 7 или 8 лет весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственный Миллионный, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург, я считал чем-то священным и праздничным.

Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты толстое стекло, чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина и государство жесткое порфира, как власеница грубая, бедна. Тяжка буза северного сноба, Онегина старинная тоска. На площади Сената вал сугроба, дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики, и чайки морские посещали склад пеньки, где, продавая сбитень или сайки, лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, самолюбивый скромный пешеход, чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет.

Вы с квадратными окошками невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима. И торчат, как щуки, ребрами незамерзшие катки, и еще в прихожих слепеньких валяются коньки. А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар, продавал с гранитной лесенки добросовестный товар? Ходят боты, ходят серые у гостиного двора, и сама собой сдирается с мандаринов кожура. И в мешочке кофе жареный прямо с холоду домой, электрическую мельницей смолот мокко золотой, шоколадные, кирпичные, невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима, и приемные с роялями, где по креслам рассадив, доктора кого-то почуют ворохами старых нив. После бани, после оперы, все равно куда ни шло, бестолковое последнее трамвайное тепло.

Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь очень пышное и торжественное. Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, и архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский праздник на Благовещение. Обычная жизнь города была бедна и разнообразна. Ежедневно к часам пяти происходило гуляние на Большой Морской, от Гороховой до арки Генерального штаба. Все, что было в городе праздного и вылощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь. Звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка английского магазина и жокей-клуба. Суда, бонные и гувернантки, моложавые француженки приводили детей вздохнуть и сравнить с Елисейскими полями. Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной.

На мертвых ресницах Исаакий замерз, и барские улицы сини, шарманщика смерть и медведицы ворс, и чужие поленья в камине. Уже выгоняет выжлятник товар линеек раскидистых стайку. Несется земля, меблированный шар, и зеркало корчит всезнайку. Площадками лестниц разлад и туман, дыхание, дыхание и пение. И Шуберта в шубе застыл талисман. Движение, движение, движение.

столице северной томится пыльный тополь. Запутался в листве прозрачный циферблат, и в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали воде и небу, брат. Ладья воздушная и мачта недотрога, служа линейку и преемником Петра, он учит, красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. Нам четырех стихий приязненно господство, но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходства сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, как плуги брошены ржавеют якоря. И вот разорваны трех измерений узы, и открываются всемирные моря.

Места, в которых петербуржцы назначают друг другу свидания, не столь разнообразны. Они освещены давностью, морской зеленью неба и Невой. Их бы можно отметить на плане города крестиками посреди тяжелорунных садов и картонажных улиц. Может быть, они и меняются на протяжении истории, но перед концом, когда температура эпохи вскочила на 37,3 и жизнь пронеслась по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по Белому Невскому, они были наперечет. Во-первых, ампирный павильон в инженерном саду, куда даже совестно было заглянуть постороннему человеку, чтобы не влипнуть в чужие дела и не быть вынужденным пропеть ни с того ни с сего итальянскую арию. Во-вторых, фиванские сфинксы напротив здания университета. В-третьих, невзрачная арка в устье Галерной улицы, даже не способная дать приют от дождя. В-четвертых, одна боковая дорожка в летнем саду, положение которой я запамятовал, но которую без труда укажет всякий знающий человек. Вот и все. Только сумасшедшие набивались на рандеву у Медного всадника или у Александровской колонны. Императорский весон и моторов колесницы, в черном омуте столицы столпник-ангел вознесен. В темной арке, как пловцы, исчезают пешеходы, и на площади, как воды, глухо плещутся торцы. Только там, где твердь светла, черно-желтый лоскут злится, словно в воздухе струится желчь двуглавого.

На страшной высоте блуждающий огонь. Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь. Твой брат, Петрополь, умирает. На страшной высоте земные сны горят, зеленая звезда мерцает. О, если ты звезда воды и неба, брат, твой брат, Петрополь, умирает. Чудовищный корабль на страшной высоте несется, крылья расправляет. Зеленая звезда в прекрасной нищете, твой брат, Петрополь, умирает. Прозрачная весна над черною Невой сломалась, воск бессмертия тает. О, если ты звезда, Петрополь, город твой, твой брат, Петрополь, умирает.

Вот Невский моргнул длинными электрическими ресницами, погрузился в кромешную ночь, и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысьими жандармскими глазками и приплюснутой студенческой фуражки. Каменноостровский проспект – одна из самых легких и безответственных улиц Петербурга. Каменноостровский – это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки. Вот Васильевский остров. Синие желатинные коробки номеров пылают на углах и подворотнях. Булочные, нестесненные часом торговли, сдобным паром дышат на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотанием и звоном цикад. Неуклюжие дворники, медведи в бляхах дремлют у ворот. Так было четверть века назад. И разведенные мосты, напоминающие о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный товар, что будет-будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами. Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачьим, гагаринским пухом, под тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под зеркальными зенками барско-халуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное –

Мне холодно. Прозрачная весна в зеленый пух Петрополь одевает. Но как медуза, Невская волна мне отвращение легкое внушает. По набережной северной реки автомобили мчатся светляки. Летят стрекозы и жуки стальные. Мерцают звезд булавки золотые. Но никакие звезды не убьют морской волны, тяжелый изумруд.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных.

В Петрополе прозрачном мы умрем, где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година. Богиня моря, грозная Афина, сними могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачном мы умрем, где царствуешь не ты, а Прозерпина.

В исполнении Евгении Гороховской и Ирины Головневой мы слушаем вокальный цикл на стихи Есенина петербургского композитора Вадима Веселова, произведение, которое после его исполнения в Москве осенью 1965 года Георгий Свиридов назвал драгоценным.

По-разному складывается соответствие или несоответствие между творчеством музыканта и его собственной реальной жизнью. Мы знаем популярных артистов, поющих об одиночестве, о неразделенной любви, разобщенности людей, их бесприютности и непризнанности. А сами исполнители и авторы этих песен живут на виду всех, в лучах славы, среди толп поклонников и фанатов, как сыр в масле купаются в комфорте и холле, подогревая интерес прессы и телевидения своими очаровательными капризами и причудами. Реже встречаются иные, чья жизнь и творчество составляют единое нераздельное целое, чья судьба всерьез горька. Такими в свое время были великие дилетанты, как их называли полтора века назад, Варламов, Алябьев. Эти гордые, наивные, непрактичные люди при жизни были гонимы и претерпели немало невзгод. Ныне такие композиторы-мелодисты, поющие как птицы, органические, лишенные деловой хватки, встречаются редко. Их мало ценят и почти совсем не знают. Вот таким чудаком, можно сказать, классическим неудачником был Вадим Веселов, наш товарищ, высоко талантливый композитор-лирик с певучей душой, создавший немало красивых и трогательных музыкальных образов. Мы, его друзья, любили Вадима, как могли заботились о нем. Быть может, поэтому он все же прожил дольше, чем сам ожидал. Родился Веселов в 1931 году, а скончался в 90-м, в возрасте 59 лет. Все произведения Веселова овеяны неуловимым, но грозным дыханием близкого конца жизни. На них лежит печать неотвратимости ухода в черное небытие. Тонкие речевые интонации сокровенны, лишены вокальных эффектов и украшений. Эти внешне простые, но непривычные, бесхитростные и странные мелодические обороты гибко и нервно переживают каждый изгиб поэтической строки, каждое слово, каждую мысль или затаенный образ, возникающий между строк. Как сам Вадим Веселов был беззащитен и открыт всем ветрам суровой действительности, так беззащитна, лишена заслонов и ораторских трюков его музыкальная речь. Слог становится нотой, слово – мотивом, фраза или строка – напевом, строфа – целостной мелодией. И все это своеобразно, выстрадано, направлено вглубь сознания. Возникает исповедальный диалог с собственной душой, с тонко чувствующим, чутким собеседником, другом. Все сочинения Веселова с первых шагов его творчества до последних опусов органически родственны друг другу, в чем-то откровенно похожи друг на друга. Это художник одной темы, но темы глубокой и значительной, связанной с судьбой целого поколения, которое можно назвать потерянным, но духовно выстоявшим. Произведения Веселова нет смысла рассматривать в хронологической последовательности. Все они вокальные, стилистически единые. Его творчество не знает резко отделенных периодов и жанров. По сути, вся его музыка составляет одно огромное вокально-циклическое сочинение, единое душевное излияние. Веселову всегда была близка большая русская поэзия первой половины XX века, особенно творчество Блока, а также Есенина, Брюсова. В их стихах он находил духовную опору и утоляющую исповедальность. Еще в конце 50-х годов он создал вокальный цикл на стихи Есенина, прозвучавший в начале передачи, и цикл на стихи Блока, полный тревожных предчувствий, подлинно юношеского трагизма. Романс «Приближается звук» с его трепетно вибрирующим, трогательным порывом к счастью, по-моему, лучшее музыкальное сочинение на этот блоковский текст. Поет Лидия Орлова, партия фортепиано Ирина Головнева.

Конечно же, были в жизни Вадима Веселова и полосы счастья, увлечение творчеством, благотворная поддержка старших наставников и близких людей. Окончив музыкальное училище по классу Галины Уствольской, Веселов продолжил и закончил свое обучение композиции в консерваторском классе Юрия Балкашина, выдающегося композитора и педагога, благородного и доброго человека, направлявшего учеников в русло современных музыкальных идей, человека заботливого, отзывчивого и совестливого. Именно Балкашин познакомил с Веселовым и с его музыкой ведущих мэтров и, прежде всего, Георгия Свиридова, оказавшего работе Веселова серьезную и вескую поддержку. Неоспоримо влияние на молодого музыканта мощной творческой личности самого Свиридова, в особенности его поэмы памяти Есенина, увлекшей всех нас, молодых композиторов, середины 50-х годов. Веселов, однако, не стал эпигоном Свиридова. Хрупкая камерность, интимный личный тон его мелодической речи, печать ломкой обреченности – все это заметно отличается от величавой свиридовской соборности, от трактовки того же Есенина как певца всей России, личность которого неотделима от судьбы целой державы. Эпический тон мало свойственен Веселову. Даже в вокальном цикле на стихи Блока «На поле Куликовым» историческая тема предстает в сугубо лирическом аспекте, окрашенная типично веселовской, безыскусственно-напевной, обаятельной мелодикой. Поет Владимир Панкратов, аккомпанирует Ирина Головнева.

scratch, it's some scratch, it's some scratch. В середине 50-х годов Веселов и его друзья начали постоянно собираться для прослушивания тогда еще фактически запрещенных образцов зарубежной музыки так называемого модернизма.

пеку авторитетных старших друзей. Его учитель Балкашин трагически безвременно ушел из жизни в 60-м году. Близким другом Веселова становится крупный музыковед Арнольд Сохар, а позже, в 70-е и 80-е годы, его воспитанник, известный ныне музыковед Александр Белоненко. Они поддерживают тяготение Веселова к вокальному мелосу широкого дыхания, к воплощению в музыке русской поэзии нашего века. Одним из наиболее ярких, общественно признанных успехов Веселова явилось в начале 60-х годов исполнение в Москве его оратории «Сын земли» на слова Брюсова, русской хоровой капеллой под управлением Александра Юрлова. К сожалению, на петербургском радио нет фонограммы этой, исполненной лишь в столице один раз оратории. Зато есть запись романтической кантаты на слова Блока, исполненной ленинградской капеллой под управлением Владимира Минина весной 66 года. И в этой музыке царит мелодия, естественно распетое поэтическое слово –

Осенью 1965 года в Москве проходила декада ленинградской музыки, вызвавшая живой интерес публики и острейшую дискуссию в музыкантских кругах, в прессе, в Союзе композиторов. Представители сугубо традиционного направления обрушились на нас, тогдашних молодых, за наше увлечение зарубежным модерном, за якобы отрыв от классических традиций русской музыки. В то время само слово «Запад» звучало как упрек в политической и культурной чуждости. А мы были западники, хотя и любили русский фольклор, ездили собирать и изучать его, но слышали его по-новому, а также любили и знали новейшую европейскую и американскую музыку. Один авторитетнейший музыкант пошутил так: «Петр открыл окно в Европу, а теперь кое-кто в это окно вывалился». Взрыв бурного одобрения этим словам на дискуссии в Москве означал наше близкое поражение. Умные наши оппоненты веско противопоставили нам музыку Веселова. Его есенинские романсы прозвучали на декаде с заслуженным успехом. Вот тут-то Вадиму и помолчать бы скромненько, молча принять похвалу, и авторитетнейшая поддержка его творческой работе была бы обеспечена на долгие годы. Внезапно на трибуну вышел Вадим Веселов, до того никогда не произносивший публичных речей, человек молчаливый и застенчивый. Он сказал, что русская музыка всегда была тесно связана с западноевропейской, что Глинка дружил с Берлиозом, испытал воздействие его творчества, что противопоставлять Россию и Запад в сфере музыкального искусства странно и неестественно, что сам он любит не только песни Шуберта, но и музыку многих западных композиторов нашего времени. Искренняя речь Вадима вызвала недоумение и растерянность. Это был поступок. Зачем же это ему нужно? Спрашивали многие и не могли понять. По существу благородный наш друг высказался против тех, кто его выдвигал, против своих же влиятельных покровителей. А ведь именно такое выступление русского композитора

композитора, вполне традиционно для русской музыкальной жизни. Вадим Веселов поддержал благороднейшую традицию русской культуры. Справедливость важнее собственных интересов. Конечно же, никто впрямую не наказал Веселова за его речь, но как-то само собой исполнение его музыки перестали стимулироваться, и происходили они все реже и реже. В Москве звучать перестали его сочинения. В ролях так называемых реалистических композиторов, чья музыка понятна и написана в традициях, появились другие, менее опрометчивые в своих речах талантливые музыканты, более предсказуемые и однозначные, чем Веселов. Исполнители же знали, что Вадим очень непрактичен, и их труд не будет вознагражден старицей. А тут грянули и личные, семейные драмы. Вадим остался одиноким и очень страдал душевно. Работа в издательстве «Музыка», он был прекрасный редактор, и вообще отличный профессионал, отнюдь не дилетант. Работа эта как-то поддерживала его материально. Быт, однако, всегда был неустроенным. Его талант недооценивался, музыка звучала редко и не находила достойного отклика. Горько вспоминать, когда малый зал филармонии предложил мне выступить совместно с Веселовым, каждый из нас получил по авторскому отделению, и я радостно согласился, то нашлись музыканты, оскорбившие меня нелепым подозрением, будто я намеренно выбрал заведомо слабого партнера. Вот ведь какова человеческая забывчивость и неблагодарность после того благородного выступления Веселова в Москве. Музыка Веселова, по моему убеждению, сегодня звучит столь же свежо и пронзительно, как и 30-40 лет назад. Не так давно талантливые вокальные циклы Веселова на стихи Блока и Есенина возродили и проникновенно исполнили наши молодые музыканты Елена Антоненко, Вероника Лобанова, Наталья Лебедева, Ирина Емельянцева. И эти забытые романсы теперь, через много лет, с благоговейным трепетом встречает требовательная аудитория и в консерватории, и в Фонде культуры, и в Доме композиторов. Мне бы очень хотелось, чтобы эта передача способствовала бы возрождению живого, деятельного интереса любителей серьезной музыки и самих музыкантов-исполнителей к чистому и трогательному искусству моего друга, замечательного композитора-петербуржца Вадима Веселова. Светлая память о нем всегда живет в моем сердце.

0: Улесову совсем не улыбалось, чтобы в школе проведали об его отношениях с Анной Сергеевной. И не потому даже, что по глубоко въевшимся мещерским его представлениям 26-летняя Анна Сергеевна была чуть ли не старухой. Но уж больно неказисто, неярко и ненарядно она выглядела. Ее тайная домашняя прелесть, ведомая ему одному, а для других она просто недомерок, ни девочка, ни женщина. Даже глуповатая Муся Лопатина с ее маленьким лобиком и прической-барашком рядом с Анной Сергеевной смотрелась павой. Ради чего было подвергаться пересудам и насмешкам острых на язык девчат? Встретившись с Анной Сергеевной в школе, он сделал такое отчужденное лицо, что сам тут же решил: между нами все кончено. Ничуть не бывало. Когда он выходил из класса, Анна Сергеевна шепнула ему: «Вы придете?» Оглянувшись, не видит ли кто, Улесов коротко кивнул головой. Встречи их продолжались, но в школе Улесов придерживался раз избранного поведения и начал даже слегка ухаживать за Мусей Лопатиной. Он догадывался, что эта его наигранная отчужденность, граничащая с пренебрежением, огорчает Анну Сергеевну, но она никогда не жаловалась, и Улесов оставался верен себе. Так было проще, спокойнее и для учительницы, убеждал себя Улесов. Но однажды, когда он был у нее, Анна Сергеевна спросила: «Тебе в самом деле нравится Муся?» «Что за чепуха?» – недовольно отмахнулся Улесов. «Но ты так внимателен к ней!» «Для отвода глаз!» – усмехнулся Улесов. «Ты наших девчат не знаешь, у них язычок, только держись!» «Странный способ охранять дружбу!» «Как бы у нас дружба была!» «Да и то народ такой, из мухи слона сделают!» «Я не понимаю твоей боязни. Разве в любви есть что-нибудь унизительное?» «В любви?» — повторил Улесов. «А ты разве меня любишь? Ну, а как ты думаешь, могла б я быть с тобой?» «Я-то вот могу?» — подумалось Улесову. Разговор заставил его задуматься. «С этим нужно кончать. Зачем морочить ей голову? Ведь он же не любит ее. Лучше сделать это сейчас, чем дальше тянуть. Слишком неровня она ему по годам, да и не только по годам. У них все разное — характеры, интересы, взгляды. Даже на самой заре отношений приходилось как-то приспосабливаться к ней, кривить душой, словно бы он ощущал в себе какую-то неправду. Нет, придет пора, и он выберет себе подругу по плечу. С ней он будет с самим собой, а коль что у них не сойдется, так не себя будет он ломать, а ее вывернет на свой лад. И все-таки хоть бы еще раз подняться по знакомой лестнице, услышать тихий возглас «Сережа», почувствовать ее рядом. «Нельзя», — жестко стукнуло в мозгу. И чтобы легче было выполнить этот внутренний приказ, Улесов решил некоторое время не ходить в школу. С головой погрузился в работу. Он появился на занятиях лишь через неделю и узнал, что Анны Сергеевны уже нет в школе, а русский литературу ведет старенький Павел Игнатьевич из параллельного класса. Добрые души сообщили Улесову, что этому предшествовала бурная сцена между Мусей Лопатиной и учительницей. Муся Лопатина провалила контрольную по литературе. Обозлившись, она сказала Анне Сергеевне перед всем классом: «Конечно, будь на мне брюки, вы бы меня не засыпали». Анна Сергеевна вспыхнула, потом побледнела и тихо сказала: «Или вы сейчас же извинитесь, или что?» – вызывающе спросила Муся. «Или один из нас покинет школу». И тут Муся, тряхнув перманентом, окончательно сбросила с себя вынужденную покорность школьницы и предстала в своем подлинном обличии самой отчаянной заводиловки женского общежития, привыкшей все в жизни брать с бою. «Мне покидать нечего, у меня все чисто. Я за парнями не бегаю, и они от меня не бегают». А дальше произошло то, о чем Улесову не могли рассказать. Анну Сергеевну попросили зайти к директору. «Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал?» — спросил директор, пожилой, с ватным, слабым голосом человек. Он долгие годы был директором в обычной десятилетке, но тяжелая болезнь сердца заставила его избрать тихую гавань, какую считалась школа для взрослых. «Догадываюсь», — сказала она. «Вы согласны со мной?» — продолжал директор своим замедленным ватным голосом, «что сцена, которая произошла у вас с Лопатиной, не должна иметь места в стенах школы». Анна Сергеевна чуть приметно кивнула. «У нас необычная десятилетка», — говорил директор. «И ученик 8 класса Улесов вполне мог быть вашим мужем». «Он не будет моим мужем», — сказала Анна Сергеевна. «Я не имею права вторгаться в вашу личную жизнь, но вы понимаете сами, ваше дальнейшее пребывание в школе делается крайне затруднительным». «Конечно», — сказал директор и вздохнул, «если бы ваш друг сумел охранить вас от подобных сцен, но сейчас я, право, не знаю, что делать. Без авторитета, без уважения учеников нельзя работать в школе». «Я не думаю, чтобы меня не уважали, Алексей Григорьевич». «Я тоже этого не думаю. Я сам вас глубоко уважаю и ценю, Анна Сергеевна». «Я должна подать заявление об уходе? Вот оно». Анна Сергеевна достала из портфеля сложенный вдвое листок бумаги и положила на стол перед директором. «Мне очень, очень жаль, Анна Сергеевна». Он смотрел, как Анна Сергеевна пошла к двери. Подобно всем маленьким женщинам, она держалась подчеркнуто прямо, и сейчас спина ее была прямой, с легким прогибом внутрь. Двери школы, расположенные в старом особняке, были огромны, тяжелы, как ворота, с высокими массивными ручками. Анна Сергеевна чуть приподнялась на носки, по-детски взялась двумя руками за медную ручку и качнула ее вниз, словно колодезное коромысло. Дверь медленно приотворилась и тут же плотно закрылась за учительницей. Директор некоторое время сидел очень тихо, прислушиваясь, как глухо и неровно бьется в нем сердце, затем вызвал секретаршу. «Когда появится Улесов, сразу попросите его ко мне». Узнав, что его требует директор, Улесов сразу смекнул, откуда ветер дует. «Ну, я вам не Анна Сергеевна, меня колесом не объедешь», — подумал он со злобной решимостью. «Вы знаете, что Клевцовой приходится оставить школу?» — были первые слова директора. «Да, я слышал». «Что вы об этом думаете?» «Трепачам рта не заткнешь», — угрюмо проговорил Улесов. «Я не о том. Что сделано, то сделано. Меня интересует будущее». Улесов весь подобрался, как перед выстрелом. «Я полагаю, это мое личное дело». Директор чуть помолчал. «Маленькие дети – маленькие хлопоты, большие дети – большие хлопоты», – думал он. «Вот тебе и тихая пристань». «Анне Сергеевне будет очень трудно», – сказал директор. «Это почему же?» «Преподавательской работы в середине года она не найдет. Ей придется покинуть Москву, значит, рухнули ее планы». «Это все поправимо», — проговорил Улесов и сел поудобнее. «Я буду помогать ей, пока она не устроится». «А вы думаете, молодой человек, что Анна Сергеевна примет такую помощь?» «Так у нее же нет выхода», — простодушно сказал Улесов. «Будьте покойны, я сумею ее убедить». Директор со странным интересом разглядывал Улесова. «Говорят, товарищ Улесов, что вы передовик производства, отличный физкультурник, на прекрасном счету в комсомольской организации. Это все верно?» «Вот оно начинается», — отметил про себя Улесов. Ему почудилась скрытая угроза в словах директора. «Давайте завод не трогать», — произнес он холодно. «Завод тут ни при чем». Улесов решил идти в открытую. «И вообще, к чему весь этот разговор? Мне и самому неприятно, что так вышло, но никакой вины я за собой не чувствую. Анна Сергеевна не девочка, она старше меня и сама отвечает за свои поступки». «Ваша вина в одном», — послышался слабый ватный голос. Любили вы или не любили, а ваше место было рядом с ней. Мысль ускользнула от Улесова, но зато он понял одно. Директор не станет раздувать эту историю и доводить ее до завода. «Оставим прошлое», — продолжал директор. «Жизнь свела вас с чужой душевной невзгодой, с большой человеческой бедой. А где же ваше сердце, душа? Где же ваша ответственность за судьбу человека?» «Ладно», — сказал Улесов и поднялся. «Чудак!» — с добрым чувством думал Улесов о директоре и быстрее зашагал к дому учительницы. Улесов легко взбежал по знакомой лестнице на пятый этаж. Анна Сергеевна не ждала его, и Улесов впервые довольно долго протомился у входной двери. Эта маленькая заминка как-то странно сбила то победное настроение, с каким он спешил сюда. Знакомо звякнула дверная цепочка. «Сережа!» Голос Анны Сергеевны звучал чистой радостью, будто ничего не произошло. На ней был все тот же халатик и серые нарукавники. Видимо, она работала. Они прошли в комнату, и Улесов увидел, какой работой занималась Анна Сергеевна. Она укладывалась. Вид этого разора неприятно поразил Улесова. В голову полезли какие-то жалкие, мешающие мысли. Фу, как гадко! Как скверно все получилось! «Анна Сергеевна, — сказал он глухо, — вы не должны уезжать. Неправильно это. Беда наша общая, и сладить мы с ней должны вместе».
1: «Слишком поздно, Сережа. Вместе надо бы немножко раньше. Тогда все было бы по-другому».
0: Улесову вспомнили слова директора. «Ваше место было рядом с ней». Лишь сейчас понял Улесов свою вину перед учительницей. Из мальчишеского самолюбия, из боязни огласки, насмешки, из боязни хоть немного осложнить свою жизнь, он предал Анну Сергеевну. Никогда бы не случилось того, что сломало ее жизнь, если бы открыто встал на защиту из дружбы. Люди всегда уважают все настоящее, честное и смелое. «Ну, не делайте таких глаз!» — услышал он голос Анны Сергеевны.
1: «Вы меня совсем не обидели. Я вам так благодарна за наше милое, хорошее. Ну, не надо, дорогой. Это же все пройдет. Все будет опять хорошо».
0: Ее маленькие теплые пальцы тихонько коснулись его руки. Она хотела помочь ему справиться с этим, помочь жить дальше, ему, который считает себя сильным, который шел сюда, чтобы спасти ее. Разве нуждается она в помощи? Она споткнулась, правда, но ничего не потеряла в себе, потому что она сильная и чистая. Из ее руки к нему в руку шло нежное, мягкое тепло. Не было ничего в мире надежнее, вернее, прочнее этого тепла. «Анна Сергеевна, — тихо сказал Улесов, — Анна Сергеевна, вам не надо уезжать, нельзя уезжать. Анна Сергеевна, давайте будем мужем и женой». Он мучительно покраснел от бедности и неуклюжести этих слов.
1: «Ну, а как же так? Без любви?»
0: Она пристально заглянула ему в глаза. «Вы же сами сказали, что любите», — пробормотал Улесов. «Этого мало, Сережа». Улесов смешался. «Сказать, что он тоже любит ее, так ведь неправда. На что такая она любовь?»
1: «Милый», — думала Анна Сергеевна, осторожно гладя плечо Улесова. «Ну, узнай, угадай меня как твое единственное, ведь я нужна тебе, быть может, больше даже, чем ты мне. Ну, загляни в себя поглубже. Ты много сегодня понял, но сделай еще одно усилие».
0: «Разве нам плохо было вместе?» — уклончиво проговорил Улесов. Анна Сергеевна тихо улыбнулась и отошла. «Не надо больше об этом, Сережа», — сказала она. «В жизни всякое бывает, и хорошее, и плохое, и не знаешь, что человеку труднее. Плохое или хорошее? Пожалуй, плохое легче. Силы прибавляются. В хорошем потеряться можно. А за меня не бойтесь. Я, как писал Лесков, на коротких ножках, а такие устойчивы». Она засмеялась и протянула Улесову руку. Улесов вышел на улицу. Он был немного смущен, растроган, немного сбит с толку и будто раздосадован, что его порыв пропал впустую. Но над всеми этими смутными вначале подспудно, а затем открыто и ликующе, подымалось радостное чувство освобождения. Он от души был благодарен Анне Сергеевне, что она не приняла его жертвы, не связала по рукам и ногам тяготы чужой судьбы. Ночная улица лежала перед ним, как дорога в новую жизнь, и Улесов радостно и легко зашагал вперед. Прошло несколько лет. Маленькая учительница из Мышкина, мелькнувшая, как дорожный огонек в юные годы жизни Улесова, вернулась острой, незатихающей болью. Улесов и сам не знал, почему это давнее переживание всплыло в его душу в ином, странном, тоскующем образе. Неужто и впрямь все это было? Да, было. Было такое, чего уж никогда потом не было. Маленькая комната, тихий свет лампы, чай на столе, белые корешки обернутых в бумагу книг, теснота узкой кровати, ночное тепло нежного и сильного тела, дневное тепло руки, самое надежное тепло в мире.

0: Скворцы. Была середина марта. Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знакомые скворцы. Эти милые, веселые, общительные птицы, первые перелетные птицы, радостные вестники весны. Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают целый день и всегда в определенном, излюбленном из года в год месте. Однако такое место мне пришлось как-то видеть в Одессе весною. Это дом на углу Преображенской улицы и Соборной площади против соборного садика. Был этот дом тогда совсем черен и точно весь шевелился от великого множества скворцов, обсевших его повсюду. На крыше, на балконах, карнизах, подоконниках, наличниках, оконных козырьках и на лепных украшениях. А провисшие телеграфные и телефонные проволоки были тесно унизаны ими, как большими черными четками. Боже мой! Сколько там было оглушительного крика, писка, свиста, трескотни, щебетания и всяческой скворчинной суеты, болтовни и ссоры. Несмотря на недавнюю усталость, они точно не могли спокойно посидеть на месте ни минуты. То и дело сталкивали друг друга, срываясь вверх и вниз, кружились, улетали и опять возвращались. Только старые, опытные, мудрые скворцы – сидели в важном одиночестве и степенно чистили клювами перышки. Весь тротуар вдоль дома сделался белым. А если неосторожный пешеход, бывало, зазевается, то беда грозила его пальто и шляпе. Перелеты свои скворцы совершают очень быстро, делая в час иногда до 80 верст. Прилетят на знакомое место рано вечером, подкормятся, чуть подремлют ночь, утром еще до зари легкий завтрак и опять в путь с двумя-тремя остановками среди дня. Итак, мы дожидались скворцов, подправили старые скворечники, покривившиеся от зимних ветров, подвесили новые. Их у нас было 3 года тому назад только 2, в прошлом году 5. А ныне 12. Досадно было немного, что воробьи вообразили, будто эта любезность делается для них. И тотчас же, при первом тепле, заняли скворечники. Удивительная птица этот воробей. И везде он одинаков. На севере Норвегии и на Азорских островах. Юркой, плут, воришка, забияка, драчун, сплетник – и первейший нахал. Проведет он всю зиму, нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдет на дороге. А чуть весна лезет в чужое гнездо, что поближе к дому, в скворечье или ласточкино. А выгонит его он, как ни в чем не бывало, и рошится, прыгает, блестит глазенками и кричит на всю вселенную: «Жив! Жив! Жив!» Скажите, пожалуйста, какое приятное известие для мира. Наконец, 19-го вечером, было еще светло, кто-то закричал: «Смотрите, скворцы!» И правда, они сидели высоко на ветках тополей и после воробьев казались непривычно большими и чересчур черными. Мы стали их считать: 1, 2, 5, 10, 15. И рядом у соседей, среди прозрачных по весеннему деревьев, легко покачивались на гибких ветках эти темные неподвижные комочки. В этот вечер у скворцов не было ни шума, ни возни. Так всегда бывает, когда вернешься домой после долгого трудного пути. В дороге суетишься, торопишься, волнуешься, а приехал и весь сразу точно размяк от прежней усталости. Сидишь и не хочется двигаться. 2 дня Скворцы точно набирались сил и все навещали и осматривали прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьев. Особенно бурных столкновений между скворцами и воробьями я при этом не замечал. Обыкновенно скворцы по два дня сидят высоко над скворечниками и, по-видимому, беспечно о чем-то болтают между собой, а сами одним глазом искоса пристально взглядывают вниз. Воробью жутко и трудно, нет-нет, высунет свой острый хитрый нос из круглой дырочки и назад. Наконец, голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. Слетают, думает, на минутку, и сейчас же назад. Авось перехитрю, авось не заметит. И только успеет отлететь на сажень, как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришел конец воробьиному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочередно. Один сидит, другой летает по делам. Воробьям никогда до такой уловки не додуматься. Ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот с огорчения начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в воздух пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях, да еще подзадоривает. «Эй ты, черноголовый, тебе вон того желтогрудого во веки веков не осились!»
1: «Как мне? Да я его сейчас!»
0: «А ну-ка, ну-ка!» И войдет свалка. Впрочем, весной все звери и птицы, даже мальчишки, дерутся гораздо больше, чем зимой. Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор. Мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того, чтобы туда не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть. Входное отверстие довольно мало, не больше 5 сантиметров в поперечнике. А тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились, вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет Божий разных червяков, гусениц, слизней, жучков и личинок. То-то раздолье. Скворец никогда весною не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, как ласточки, ни в дереве, как поползень или дятел. Его корм на земле и в земле. И знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В 1000 раз больше собственного веса. Зато и проводит он весь день свой в непрерывном движении. Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. Походка его очень быстра и чуть-чуть неуклюжа, с перевалочкой сбоку на бок. Внезапно он останавливается, поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то направо, быстро клюнет и побежит дальше. И опять черная спинка его отливает на солнце металлическим зеленым или фиолетовым цветом, грудь в бурых крапинках. И столько в нем во время этого промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него подолгу и невольно улыбаешься. Лучше всего наблюдать скворцов рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам каждый день будете сидеть тихо, без резких движений, где-нибудь в саду или в огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бросать птицы червяков или крошки хлеба сначала издалека, потом все уменьшая расстояние. Вы добьетесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обманывайте его доверие. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы большой. Птица же, создание очень умное, наблюдательное, она чрезвычайно памятлива и признательна за всякую доброту. И настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда первый розовый свет зари окрасит деревья и вместе с ними скворечники, которые всегда располагаются отверстием на восток. Чуть немного согрелся воздух, скворцы уже расселись на высоких ветках и начали свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы наслушаетесь в его песне чего угодно чужого. Тут и кусочки соловьиных трелей, и резко мяуканье иволги, и сладкий голосок малиновки, и музыкальное лепетание пеночки, и тонкий свист синички. И среди этих мелодий вдруг раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, не удержишься и рассмеешься. Закудахчет на дереве курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав это неожиданное музыкальное отступление, скворец, как ни в чем не бывало, без передышки, продолжает свою веселую, милую, юмористическую песенку. Один мой знакомый скворец, и только один, потому что слышал я его всегда в определенном месте, изумительно верно подражал аисту. Мне так и представлялась эта почтенная белая чернохвостая птица, когда она стоит на одной ноге на краю своего круглого гнезда на крыше малорусской мазанки и выбивает звонкую дробь длинным красным клювом. Другие скворцы этой шутки не умели делать. В середине мая скворец-мамаша кладет 4-5 маленьких голубоватых глинцевитых яичек и садится на них. Теперь у скворца-папаши прибавилась новая обязанность – развлекать самку по утрам и вечерам своим пением во все время высиживания, что продолжается около 2 недель. И надо сказать, в этот период он уже не насмешничает и никого не дразнит. Теперь песенка его нежна, проста и чрезвычайно мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная скворчинная песня. К началу июня уже вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище, которое состоит целиком из головы. Голова же только из огромного желтого по краям необычайно прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких не корми, они всегда голодны, а тут же еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться далеко от скворечника. Но скворцы хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около гнезда, немедленно назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого дерева и тихонько посвистывает, зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает сигнал, и все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. Я видел однажды, как все скворцы, гостившие у меня, гнали по крайней мере за версту 3 галок. Что это было за ярое преследование? Скворцы взмывали легко и быстро над галками, падали на них с высоты, разлетались в сторону, опять смыкались и, догоняя галок, снова забирались ввысь для нового удара. Галки казались трусливыми, неуклюжими, грубыми и беспомощными в своем тяжелом лете, а скворцы были подобны каким-то сверкающим, прозрачным веретенам, мелькавшим в воздухе. Но вот уже конец июля. Однажды вы выходите в сад и прислушиваетесь. Нет скворцов. Вы не заметили, как маленькие подросли и как они учились летать. Теперь они покинули свои родные жилища и ведут новую жизнь в лесах, на зимних полях, около дальних болот. Там они сбиваются в небольшие стайки и учатся подолгу летать, готовясь к осеннему перелету. Скоро предстоит молодым первый великий экзамен, из которого кое-кто и не выйдет живым. Изредка, однако, скворцы возвращаются на минутку к своим покинутым отчим домам. Прилетят, покружатся в воздухе, присядут около скворечников, легкомысленно просвищут какой-нибудь вновь подхваченный мотив и улетят, сверкая легкими крыльями. Но вот уже завернули первые холода, пора в путь. По какому-то таинственному, неведомому нам велению могучей природы вожак утром подает знак, и воздушная конница эскадрон за эскадроном взмывает в воздух и стремительно несется на юг. До свидания, милые скворцы. Прилетайте весною. Гнезда вас ждут. Сапсан. Я Сапсан 36-й. Большой и сильный пес редкой породы, красно-песочной масти, 4 лет от роду, и вешу около 6,5 пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем 7, дальше я не умею считать, мне повесили на шею тяжелую желтую лепешку, и все меня хвалили. Однако лепешка ничем не пахло. Я меделян, надо говорить, неделян. В глубокую старину для народа раз в неделю устраивалась потеха. Стравливали медведей с сильными собаками. Мой пращур Сапсан II в присутствии грозного царя Иоанна IV, взяв медведя-стервятника по месту за горло, бросил его на землю, где он был приколот главным царским псарем. В честь и память его лучшие из моих предков носили имя Сапсана. Такой родословный могут похвастаться немногие жалованные графы. С потомками древних человеческих фамилий меня сближает то, что кровь наша, по мнению знающих людей, голубого цвета. Название же Сапсан киргизское, и значит оно ястреб. Первое во всем мире существо — хозяин. Я вовсе не раб, даже не слуга его, и не сторож, как думают иные, а друг и покровитель. Люди эти, ходящие на задних лапках, голые, носящие чужие шкуры животных, до смешного неловкие и беззащитны, но зато не обладает каким-то непонятным для нас чудесным и немного страшным могуществом. А больше всех — хозяин. Я люблю в нем эту странную власть, а он ценит во мне силу, ловкость, отвагу и ум. Так мы и живем. Хозяин честолюбив. Когда мы с ним идем рядом по улице, я у его правой ноги, за нами всегда слышится лестное замечание. Вот так собачище, целый лев, какая чудная морда, и так далее. Ни одним движением я не даю хозяину понять, что слышу эти похвалы и что знаю, к кому они относятся. Но я чувствую, как мне по невидимым нитям передается его смешная, наивная, гордая радость. Чудак, пусть тешится. Мне он еще милее со своими маленькими слабостями. Я силен. Я сильнее всех собак на свете. Они это узнают еще издали, по моему запаху, по виду, по взгляду. Я уже на расстоянии вижу их души, лежащими передо мной на спинах, с лапами поднятыми вверх. Строгие правила собачьего единоборства воспрещают мне трогать сдавшегося, и я не нахожу себе достойного соперника для хорошей драки. А как иногда хочется! Впрочем, большой тигровый дог с соседней улицы совсем перестал выходить из дома после того, как я его проучил за невежливость. Проходя мимо забора, за которым он жил, я теперь уже не чую его запаха и никогда не слышу издали его лая. Мы, собаки, в смысле угадывания мыслей, всем еще много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия, слова, изменения голоса, взгляды и прикосновения. Я же познаю их души просто одним внутренним чутьем. Я чувствую тайными, неведомыми, дрожащими путями, как их души краснеют, бледнеют, трепещут, завидуют, любят, ненавидят. Когда хозяина нет дома, я издали знаю, счастье или несчастье постигло его, и я радуюсь или грущу. Говорят про нас, такая-то собака добрая, такая-то зла. Нет, зол или добр, храбр или труслив, щедр или скуп, доверчив или скрытен бывает только человек. А по нему и собаки, живущие с ним под одной крышей. Я позволяю людям гладить себя, но я предпочитаю, если мне протягивают сначала открытую ладонь. Лапу когтями вверх я не люблю. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень. Меньшая дочка хозяина, моя любимица, не может выговорить камень, а говорит «кабин». Камень — вещь, которая летит далеко, попадает метко и ударяет больно. Это я видел на других собаках, понятно, в меня никто не осмелится швырнуть камнем. А косточки? Кто же не знает, что это самая увлекательная вещь в мире? Жилки, внутренность ноздреватая, вкусная, пропитанная мозгом. Над иным занимательным осолком можно охотно потрудиться от завтрака до обеда. И я так думаю, кость всегда кость, хотя бы самая подержанная, а следовательно, ею всегда не поздно позабавиться. Кроме того, я размышляю, вот было на ней мясо, и нет его. Почему же, если его нет, ему снова не быть? И если кто-нибудь, человек, кошка или собака, проходит мимо места, где она закопана, я сержусь и рычу. Вдруг догадаются. Но чаще я сам забываю место, и тогда долго бываю не в духе. У нас в доме живет пушистая кошка Катя. Необыкновенно важное и дерзкое существо. Она держит себя так надменно, будто бы весь дом и все, что в доме, люди, вещи принадлежат ей. На чужих собак она всегда бросается первая, вцепляется в морду. Мы с ней живем дружно. Вечером, когда мне приносят мою миску с овсянкой и костями, я охотно позволяю ей подойти и полакать со мною. Но уговор: косточек не трогать. и она это хорошо помнит после того, как однажды я на нее очень громко крикнул. Зато и я соблюдаю договор кошкиного молока не трогать. Однако играть с ней я не люблю. Непременно в игре забудется и оцарапает мне нос. А я этого терпеть не могу. Долго потом чихаю и тру нос лапами. На днях маленькая позвала меня к себе в детскую и открыла шкафчик. Там на нижней полке лежала на боку наша кошка, и ее сосала целая куча смешных слепых котят.
2: «Правда, Сапсан, какие они восторгательные?»
0: сказала мне маленькая.
1: «Правда, они мне очень понравились. Двух или трех я обнюхал, лизнул и носом перевернул с брюшка на спинку.
0: Они пищали точно мышата и были теплые, мягкие, беспомощные и сердитые. Забеспокоившись, кошка приподняла голову и сказала жалобным голосом:
2: «Ах, пожалуйста, Сапсан, поосторожней, не наступите на них лапы, вы такой большой!»
0: Вот глупая, точно я сам не знаю. Сегодня хозяин взял меня в гости в дом, где мы еще никогда не были. Там я увидел замечательное чудо, не щенка, а настоящую взрослую собаку, но такую маленькую, что она свободно поместилась бы в моей закрытой пасти. И там ей еще осталось бы довольно места, чтобы покружиться вокруг самой себя, прежде чем лечь.
2: Вся она со своими тоненькими шаткими ножками и мокрыми выпуклыми черными глазами походила на какого-то трясущегося паучка.
0: Но, скажу откровенно, более свирепого создания я еще никогда не встречал. Она с ожесточением накинулась на меня и закричала пронзительно:
2: «Вон из моего дома! Вон сию же минуту! Иначе, растерзая на части, оторву хвост и голову! Вон! От тебя улицей пахнет!»
0: И она еще прибавила несколько таких слов, что я испугался, пробовал залезть под диван, но прошла только голова, и диван поехал по полу. Потом я забился в угол. Хозяин смеялся. Я поглядел на него укоризненно. Он ведь сам хорошо знает, что я не уступлю ни перед лошадью, ни перед быком, ни перед медведем. Просто меня поразило и ужаснуло, что этот крошечный собачий комочек извергает из себя такой огромный запас злости. После хозяина всех ближе моему собачьему сердцу маленькая. Так я зову его дочку. Никому бы, кроме нее, я не простил, если бы вздумали таскать меня за хвост и за уши, садиться на меня верхом или запрягать в повозку. Но я все терплю и, притворяясь, повизгиваю, как трехмесячный щенок. И радостно мне бывает по вечерам лежать неподвижно, когда она, набегавшись за день, вдруг задремлет на ковре, прикорнув головку у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом, свалю ее с ног. Иногда мы с нею развозимся, и она начинает хохотать. Я это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх всеми четырьмя лапами и лаю громко, как только могу. И меня обыкновенно вытаскивают за ошейник на улицу. Почему? Летом был такой случай на даче. Маленькая еще едва ходила и была потешная. Мы гуляли втроем, она, я и нянька. Вдруг все заметались, люди и животные. Посредине улицы мчалась собака, черная, в белых пятнах, с опущенной головой, с висящим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежала, визжа. Маленькая села на землю и заплакала. Собака неслась прямо на нас. И от этого пса еще издали сразу веяло на меня острым запахом безумия и беспредельно бешеной злобой. От ужаса вся шерсть на мне вздыбилась, но я превозмог себя и загородил телом маленькую. Это было не единоборство, а смерть одному из нас. Я сжался, выждал краткий точный миг и одним скачком опрокинул пеструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, плоская и теперь совсем не страшная. Но маленькая очень перепугалась. Я привел ее домой. Всю дорогу она держала меня за ухо и прижималась ко мне. И я чувствовал, как дрожало ее маленькое тельце. Не бойся, моя маленькая. Когда я с тобой, то ни один зверь, ни один человек на свете не посмеет тебя обидеть. Не люблю я лунных ночей, и мне нестерпимо хочется выть, когда я гляжу на небо. Мне кажется, что оттуда смотрит кто-то очень

0: Я бы очень этого хотел. Но даже если он и не придет, моя последняя мысль все-таки будет о нем.
1: Вот на днях мы вышли на встречу со слушателями не в храме. Это произошло впервые. Это была встреча не просто со слушателями, а с избирателями. Так как ктитор нашего храма, Раина Павел Кузьмич, ктитор – это председатель приходского совета, или, как в народе попросту говорят, староста храма. Так вот, Раина Павел Кузьмич выдвинут кандидатом в депутаты. И мы, как такое многоликое доверенное лицо, с удовольствием выступили с духовной музыкой перед избирателями. Павел Кузьмич очень много делает для того, чтобы помочь нашему ансамблю звучать так, как это должно быть. Много делает. Вообще для храма очень много делает. Прекрасный хозяин. Да и певец он тоже очень хороший. Прекрасный голос. И часто во время богослужения он участвует в нашем хоре. Поет с нами. Этот первый выход в свет для нас имеет и еще одно значение. Это как бы подготовка к предстоящей нам вскоре поездке в Швецию по приглашению Стокгольмской духовной школы, где мы должны дать серию концертов. И, конечно, мы с огромной ответственностью относимся к тому, что будем знакомить нерусскую публику с нашей любимой духовной православной музыкой.
2: Об ансамбле храма преподобного Серафима Саровского рассказывала регент Татьяна Никитишна Найниш. Второй коллектив, который мы представляем сегодня радиослушателям, это Большой хор «Россия».

0: Во главе хора «Россия» стоит достаточно известный в Ленинграде музыкант Михаил Эйделькинд. Много лет назад им был создан хор школьников «Ровесник», не раз завоевывавший звание лауреата на разных всесоюзных смотрах и фестивалях самодеятельного искусства. Однако Михаил Эйделькинд не дирижирует новым хором, а является скорее его директором. Впрочем, об этом я попросила рассказать самого Михаила Александровича.
1: 2 года тому назад, когда начали организовывать различные предприятия совместные с иностранными фирмами, наши многоотраслевые, в одно из этих предприятий я пришел не как музыкант, а как коммерсант. Проработав 2 года и поняв, что уже существует база для того, чтобы сделать отдел культуры при этом предприятии, я подумал о том, что хорошо было бы создать какой-то коллектив. Поначалу к нам пришли люди, лауреаты международных конкурсов, солисты, которые у нас и до сих пор работают и ездят по всему миру. А в августе месяце, когда мы получили уже специальную дотацию, то собрались несколько человек, которые решили все-таки сделать это и организовать поначалу хор, потом оркестр. Ну и далеко идущий план у нас в этом отношении. Дело оказалось сложным. Несмотря на то, что хоровая культура, казалось бы, должна развиваться, в Ленинграде практически всего 2 коллектива профессиональных. Капелла и радио. Все остальное, на мой взгляд, уже с 60-х годов находится просто в упадке. Если раньше был расцвет самодеятельного творчества, то сейчас практически его нет. Но на новой базе появились и новые возможности. Мы предложили, просто поначалу своим знакомым, прийти и попробовать себя, участвовать в конкурсе. Таким образом мы набрали хор солистов наших храмов. Люди, которые долгое время работают на поприще духовной музыки. И они, конечно, в первую очередь и откликнулись. Но тут появились свои сложности. Надо было решать вопрос с оформлениями, что в конце концов мы решили. Значит, у нас многоотраслевое межхозяйственное объединение «Святослав», которое входит в ассоциацию по культуре, и у которого учредителем является детский фонд. Благодаря этому мы имеем большие возможности для выездов за границу, так как в эту ассоциацию по культуре входит 15 стран. Сам Святослав – это многоотраслевое объединение, значит, он занимается и многими коммерческими и производственными делами. И образовав при себе такой отдел культуры, мы имеем возможность финансирования на много лет вперед. Благодаря этому мы сейчас можем людям платить зарплату, несмотря на то, что они еще не выступают. Такой подготовительный период репетиционный. А мы надеемся, что вот уже полгода прошло, что в ближайшее время мы выйдем на сцену. И, может быть, с апреля месяца уже у нас начнутся поездки. И тогда будет какая-то отдача. Есть у нас уже контракты с Испанией, с Италией. Сейчас ведутся переговоры с Австралией. Есть приглашение ФРГ. Это все коммерческие концерты. И, естественно, к ним надо очень хорошо подготовиться. Потому что выйти на мировую арену и сразу получить плохие отзывы, это значит загубить все дело. И здесь мы стараемся пока не выступать до тех пор, пока, так сказать, не обретем publicity и хороший уровень. Наш хор называется «Россия». И этим мы хотели сказать, что мы прежде всего должны нести нашу русскую культуру. И поэтому в нашу программу, конечно, входят произведения Бортнянского, Архангельского, и Титова, и многих других. Мы ищем произведения, ранее не звучавшие. И многие из них окажутся впервые исполненными не только в Советском Союзе. Те произведения, которые мы сегодня представим радиослушателям, они прозвучат впервые. Хотя эти произведения небольшие по объему, и в них видны те традиции, которые развивались в больших произведениях авторов того времени. В наших концертах, которые у нас в дальнейшем будут, будут и такие небольшие произведения, и в то же время полотна крупные, может быть, и Гречининов, и Чесноков. Кстати, Кастальского мало поет, у него прекрасная музыка. Мы большое внимание еще хотим уделить нашему мужскому хору и готовим целый репертуар для него. Я думаю, что месяца через 2-3 мы это покажем. В хоре у нас работают два дирижера. У нас нет главных дирижеров. Есть художественный руководитель всего отдела. И есть два дирижера, которые сейчас делают программу. Один из них – Королёв Ростислав Зинович. Много лет преподает в училище при Капелле. И уже 10 лет работает в духовной академии, в регенских классах. Хорошо разбирается в этой музыке. И я думаю, что принесет большую пользу нашему искусству. Второй дирижер – Углов Сергей Михайлович, ученик Авенира Васильевича Михайлова. Очень опытный и хороший музыкант, который впитался от традиции ленинградской школы. И я думаю, что на этом мы сможем воспитать наш коллектив.

Вы слушали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Этот выпуск подготовили журналист Муза Кадлиц и оператор звукозаписи Ольга Климович.

Дай мне жизнь, пожалуйста, железные слова. Дай мне не из жалости, а введи в права. Дай им силы дивной от солнца и земли, чтоб не размыли ливни и горы не сожгли. Дай мне жизнь, пожалуйста, сердечные слова. Дай их не из жалости, а по правам родства. Дай мне их по главному, по кровному родству, крутому, своенравному, которым я живу. Дай мне жизнь, пожалуйста, горящие слова. Дай их не из жалости, чтоб кругом голова, чтоб светом день наполнив, я одного достиг. Чтоб слово в блеске молнии огнем входило в стих,

Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею,

стараюсь в революцию вглядеться. Она священна, зрима, горяча. От банта на груди красногвардейца до штурмовых полотен кумача. Она как книга Родины хранится, где ни один абзац незаменим. Мы сами создаем ее страницы и в то же время учимся по ним. Не думай, что все пропели, что бури все отгремели.

Вот глаза закроешь, и полвека на рысях пройдет передо мной. Половина жизни человека, дымная, паленная войной. Это над лошажьей мордой дикой, на врага привстав на стремена, саблей ударила и пикой пол страны, коли не вся страна. И когда ее опять затронут яростным дыханием огня, хватит песен, сабель и патронов. За тобой мы сядем на коня. Каховка, каховка, родная винтовка, горячая пуля летит. Иркутск и Варшава, орел и каховка, этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, и ровно строчили.

на запасном пути. Мы разбили под звездами табор и гвоздем прикололи к шесту наш фонарик, раздвинувший слабо гуталиновую черноту. И покуда товарищи спорят, я задумался с трубкой у рта. Завтра утром мы выстроим город, назовем этот город мечта. В этом улье хрустальном не будет комнатушек, похожих на клеть. В гулких залах веселые люди будут редко грустить и болеть. Благодарная память потомка, ты поклонишься нам до земли. Мы в тяжелых походных котомках для тебя это счастье несли.

Снились мне косы в размахе. Это совсем еще юн, в ситцевой красной рубахе в травы входил июнь. Руки еще не устали, в травах ныряла коса. Снились мне синие дали, в дымке лиловые леса. Где-то далеко-далеко девушка в мире росла. Та, что походкою легкой в сны мои после вошла. Знакомят молодых и незнакомых в такую злую полночь соловьи. И вот опять секретари в райкомах поют переживания свои. А под окном щебечут клен и ясень, не понимающие директив, и в легкий ветер, что проходит ясен, с гитарами кидается актив.

Живу давно, за годы эти не вспомню, оглядясь вокруг, что восхитительней на свете уверенного слова «друг». Я научился, глядя в вечность и оступаясь в пустоту, ценить простую человечность и человечью простоту. Живу давно, за годы эти не вспомню, оглядясь вокруг, что восхитительней на свете уверенного слова «друг».

нашем полку. Ой, песню пой. Если один из друзей грустил, смеялся и пел другой, и часто ссорились эти друзья, пой песню пой. И если один говорил из них да, нет, говорил другой. И если один говорил из них да, нет, говорил другой. И кто бы подумать, ребята, мог, ой, песню пой, что был один из них ранен в бою, что жизнь ему спас другой. И нынче их вызвал к себе командир, ой, песню пой. На запад поедет один из вас, на Дальний Восток другой. На запад поедет один из вас, на Дальний Восток другой. Друзья улыбнулись, ну что ж, пустяк, пой песню пой. Ты мне надоел, сказал один, и ты мне, сказал другой. Северный ветер кричал, держи.

Северный ветер кричал: «Крепись, ой, песню пой!» Один из них вытер слезу.

Все так же мирен листьев тихий шум, и так же вечер голубой беспечен. Но я сегодня полон новых дум, да новых дум я полон в этот вечер. Я не хочу и не могу молчать, я не хочу остаться постояльцем, когда к республике протягивают пальцы, чтоб их на горле повернее сжать. Говоришь ты мне слово покоя, говоришь ты мне слово любви, говоришь ты мне слово такое, восхищенное слово «живи». Я тобою в мучениях нажит, в долгих странствиях каждого дня. Значит, нужен тебе я и важен, если ты позвала вдруг меня. Значит, люб я тебе хоть немного, если горечь разлуки клубя, говоришь ты мне слово «тревога», отрываешь меня от себя. И наутро встаю я и снова отправляюсь в решительный бой. Остается последнее слово, оставляю его за собой. Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое б новое сражение не покачнуло б шар земной, я все равно паду на той далекой, на гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча.

вернешься, ты будешь героем, ты будешь бессмертен. Иди. И стало тревожно, не скрою, и что-то кольнуло в груди, и рухнул весь мир за плечами. Полшага вперед и в века. Как это непросто в молчании коснуться рукой козырька, расправить шинельные складки, прислушаться к дальней пальбе, взять светлую сумку взрывчатки и тут же забыть о себе. О почести мы не просили, не ждали наград за дела. Нам общая слава России солдатской наградой была. Да много ли надо солдату, что знал и печаль, и успех? По трудному счастью на брата, да красное знамя на всех.

0: День за днем спокойно и величаво несет свои воды Нева. Тяжело и мерно бьются волны ее в гранит набережных. И если проплыть по реке или пройтись вдоль ее берегов в городской черте, сама история заговорит с нами с этих берегов.
1: Там, где взлетает к Неве Литейной, на левом берегу, направо от моста, начинается набережная Робеспьера. Имя это, бывшая Воскресенская набережная, получила в первые годы советской власти.
0: А на другом берегу Невы памятник Владимиру Ильичу Ленину, вождю народа, который, давая новое название улицам и площадям своего революционного города, одним из первых увековечил здесь имя Максимилиана Робеспьера, человека, вписавшего яркую страницу в историю Великой Французской революции.
1: И Невские мосты, как из прошлого в будущее, соединяют здесь над рекой век 18 и век 20, две величайшие революционные эпохи.
2: И зрю я сонмы звезд в волнах эфирных рек. За гривами комет я устремляю бег. Их вес и формы их глазам моим открыты. Меня уносят вдаль их долгие орбиты. И сам звездою став, я вспыхиваю вдруг.

0: Париже, на улице Сент-Аноре, есть дом, значащийся теперь под номером 398. Около него нет памятников, и стены его не украшает мемориальная плита. Но дом этот – исторический памятник. В нем жил вождь якобинской диктатуры, великий французский революционер Максимилиан Робеспьер.
1: Здесь провел он свою последнюю ночь. Ночь на 27 июля 1794 года. Еще вчера вождь и трибун революции, завтра будет объявлен преступником. Как провел он эту ночь, разделявшую вчера и завтра, об этом мы никогда не узнаем. Одни историки утверждают, что Робеспьер безмятежно спал всю ночь, другие, что он провел ночь без сна, за письменным столом, ища и не находя выхода. Мы никогда об этом не узнаем. Но чтобы понять, что разделило эти вчера и завтра, надо заглянуть далеко назад –

0: Робеспьер вошел в революцию скромным адвокатом из Арраса. Детские и юношеские его годы не были ничем особенным примечательным. Он происходил из зажиточной судейской семьи и будущее свое также связал с законностью и правопорядком.
1: Однако даже в самой скромной биографии всегда найдутся точки отсчета, от которых можно измерить путь великой души.
0: В коллеже Людовика Великого, где учился юный Робеспьер, он получил прозвище «Римлянин» за свою любовь к античности. Прозвище было на редкость удачным и дальновидным. Стойкость души, мужество, непоколебимость, свойственные античным героям, останутся главными качествами Робеспьера на всю жизнь.
1: Ему, открестившемуся от всех благ земных ради высокой идеи служения народу, ради свободы и равенства всех и каждого, даст французский народ в годы революции другое имя – «Неподкупный».
0: Некоторое время в молодости он подписывался так – «Максимилиан де Робеспьер». Это было юношеское тщеславие. Частица «де» не принадлежала ему по праву. Это было дворянство, купленное за большие деньги дядей по отцу. Робеспьеры были из третьего сословия. А что это значило? Третье сословие во Франции XVIII века. Третье сословие – это означало 9/10 Франции. Это было бесправное нищее крестьянство, мастеровые, продающие свой труд, страдающие от налогов предприниматели, сословие недовольных.
1: Довольные – та 1/10 часть страны, которой благородная частица перед фамилией принадлежала по праву. После нас – хоть потоп. Эти циничные слова, приписываемые Людовику XV, стали девизом господствующего класса того времени.
0: Удивительны повороты судьбы. 14-летний Робеспьер, воспитанник коллежа, стоя на коленях, встречал нового короля Людовика XVI, посетившего их учебное заведение, нового короля, с именем которого Франция связывала надежды на лучшее будущее. Через 20 с небольшим лет Робеспьер выступит в конвенте с проектом декрета, в котором с убеждением заявит, что Французская республика будет ежегодно праздновать день 21 января 1793 года, день казни Людовика XVI.
1: Феодализм стоял на краю гибели. Новая эпоха стучалась в дверь. Новая эпоха с неведомым еще никому лицом. Какой она будет? Молодые умы, вступающие в жизнь в середине XVIII века, искали ответа на этот вопрос в сочинениях Вольтера и Монтескье, Гельвеция и Руссо.
0: Студент юридического факультета Сорбонны Робеспьер также зачитывался произведениями вольнодумцев. Одного из них, Жан-Жака Руссо, он выбрал себе в учителя.
1: Этот Руссо – кумир и властитель дум всех передовых слоев общества, открыл Максимилиану новый мир, заставив по-другому смотреть на окружающее. Это у Руссо, великого поборника идеи равенства и народного суверенитета, 20-летний Робеспьер прочел озарившую его фразу: «Мы приближаемся к кризису и к эпохе революции».
0: Встречи с учителем, беседы с ним повлияли на планы Робеспьера после окончания Сорбонны. Оставив мечты о карьере, он решил уехать в родной Арас и стать защитником простых людей.
1: Как ни незаметен был тогда этот шаг, может быть, он оказался решающим в этой судьбе. Судьбе человека, неразрывно связавшего себя с народом.

0: голодным беднякам подарки слов пустых. Слепцы, ведущие уверенно других, желчь, отвердевшая в речах пророков ложных, над каждой мыслью робости рога. Пред справедливостью из текстов баррикады, мощь рабских рук, не знающих награды, ни в шуме городском, ни там, где спят луга, деревни, скошенные тенью, что падает серпом от сумрачных церквей, и весь народ, привыкший к унижению, упавший ниц пред нищетой своей, немучимый раскаянием напрасным, сжимающий клинок, что все же станет красным, и право жить, и право быть собой в тюрьме законности, толкуемой неверно, и пламя радости и нежности мужской, погасшее в лучах морали лицемерной и отравляемый божественный родник, в котором жадно пьет сознание человека, и после всяких клятв, и после всех улик, все то же вновь и вновь, до ныне и от века.
1: Молодость Робеспьера прошла под знаком разрушения иллюзий, связанных с воцарением на троне Людовика XVI. Сверстники Робеспьера из уст в уста передавали вести о героической борьбе парней свободы, так называли в те времена американских колонистов, поднявших освободительную борьбу против британского владычества.
2: Горячило и вдохновляло умы это сладкое слово «свобода».

0: Грозовые тучи повисли низко над страной. Уже сверкали первые разряды стихии. В итальянской опере к бархатному креслу королевской ложи кто-то прикрепил лист бумаги, на котором было крупно выведено: «Трепещите, тираны, вашему царству наступает конец». Молодой арасский адвокат Робеспьер писал в эти дни в своем воззвании к народу Артуа: «Настал момент, когда искры священного огня дадут каждому жизнь, смелость и счастье».
1: Еще совсем недавно автору подобных строк грозила бы тюрьма, но теперь другие времена. Уже полыхают на горизонте зарницы близкой революции. Максимилиан Робеспьер выдвинут депутатом третьего сословия в Генеральные Штаты от всей провинции Артуа.
0: И вот он в Версале. В его дорожном чемодане рукопись наказа избирателей. В программе наказа гарантия личной неприкосновенности, полная свобода печати, веротерпимость, пропорциональная развертка налогов, устранение всех привилегий и злоупотреблений, ограничение прав исполнительной власти.
1: С этой программой депутат от Артуа должен выступить перед Генеральными Штатами. Робеспьеру 31 год.
2: Пусть вечно видят взоры сословие третье сих твердых средь позора свободы радостных творцов. Пусть видят, как пришли, отвагою пылая, сквозь бурю, ливень и сквозь гром, которым ночь грозила злая, как все они в ту ночь в пылании одном здесь обнялись, друзья, под этой крышей милой, клянясь иль победить, иль лечь в сражении том, но Францию исполнить силой.
1: Так писал о происходивших в стране событиях поэт Андре Шенье. А события были таковы. Второй месяц заседание не дал никаких результатов. Тогда депутаты от третьего сословия на знаменитом собрании в зале для игры в мяч приняли клятву не расходиться, пока не будет выработана Конституция. Среди инициаторов этой клятвы был и Максимилиан Робеспьер.
0: Это была борьба за чистоту революции.
1: Ничего не подозревавший Людовик XVI веселился во дворце, когда ему сообщили о взятии народом Бастилии. «Позвольте, но ведь это же бунт», — сказал удивленный Людовик.
0: Один из придворных поправил его: «Нет, ваше величество, это уже революция».
1: Твердыня абсолютизма Бастилия была разрушена.
0: И Робеспьер с последовательностью и настойчивостью истинного борца ввязывается в борьбу за демократические преобразования в стране.
1: Уже прошли те времена, когда над неизвестным депутатом из Арраса потешались, перебирая его имя, смеясь над его скромной одеждой. Прерывая смехом и шум его выступления, его можно не любить, с ним можно не соглашаться, против него можно бороться, но не услышать его уже нельзя.
0: 69 выступлений в учредительном собрании в 1789 году, 125 в 1790 году, 328 выступлений за 1781 год. Мирабо сказал Робеспьере: «Он пойдет далеко, потому что верит в то, что говорит».
1: Нет, отнюдь не случайен был этот скачок в его биографии. От скромной безвестности к всеобщей популярности, к положению человека, имя которого не только во Франции, но и во всей Европе стало тождественным слову «революция». Немало имен выносила на своем гребне революционная волна, но многие из них тут же исчезали бесследно. Робеспьер остался на самой высоте этой волны, потому что умел чутко прислушиваться к ее движению, потому что учился у народа, у революции, в самом процессе ее, потому что рос вместе с нею. Интерес народа есть общий интерес. Эта фраза из одного его выступления стала жизненным девизом Робеспьера.
0: Да, ни одно из предложений Робеспьера не было принято в учредительном собрании. Но приходил новый день, и он снова и снова говорил о политическом и социальном равенстве, о народном суверенитете, о всеобщем избирательном праве.
1: Может быть, часто они просто не слушали его. Эти нарядные господа, представители крупной буржуазии, которая, прикрываясь именем народа, захватила власть в свои руки, а теперь желала бы вернуть этот народ на подобающее ему место. Но разве к ним обращал он свои пламенные речи?

0: родина моя. Если бы я судьбой был рожден в чужой стране, я бы обращал к небу бесконечные мольбы о твоем благоденствии. Я проливал бы слезы умиления, слушая рассказ о твоих битвах и о твоих доблестях. Моя душа с вниманием, беспокойством и пылкостью следила бы за всеми движениями твоей славной революции. Я бы завидовал судьбе твоих сограждан. Я завидовал бы судьбе твоих представителей. О, величественный народ! Прими в жертву все мое существо. Счастлив тот, кто родился в твоей среде. Еще более счастлив тот, кто может умереть за твое счастье.
1: За первые месяцы революции Робеспьер вырос в стойкого революционера-демократа. Юный Сент-Жюст, будущий его соратник и лидер якобинцев, написал в письме к Робеспьеру: «Я не знаю вас, но вы большой человек. Вы не только депутат одной провинции, вы депутат всего человечества. Слава его растет, но растет и число его врагов».
0: Волна, что беспокойно о наше время бьет, проклятый хор нестройный порой ко мне несет. В них злобе нет предела, но реет мысль моя, как буревестник смелый средь стаи воронья. Если бы мы были объединены, если бы наши принципы были согласованы, каждый патриот имел бы доверие к нам, обладал бы энергией, которой у него сейчас нет. Что же касается меня, то я признаю свою неспособность. У меня нет больше необходимых сил для борьбы с интриганами аристократии. Истощенный 4 годами мучительного и бесплодного труда, я чувствую, что мои физические и моральные способности не находятся на уровне Великой революции, и я заявляю, что подам в отставку.
1: Эти слова он произнес 12 июня 1793 года в обществе друзей свободы и равенства. Что это было? Сомнение? Разочарование? Минутная слабость? Ведь всего 10 дней назад одержана победа, народное восстание, 31 мая, 2 июня установила власть якобинцев.
2: Революция прошла уже все этапы. Борьбу с роялистами, свержение и казнь Людовика XVI, пережила расстрел народной демонстрации на Марсовом поле. Она смела со своего пути защитников конституционной монархии и, наконец, последнего врага – Жеронду.
1: Однако она висит на волоске, и недруги уже хоронят республику голодную, без оружия и пороха, окруженную интервентами, взрываемую контрреволюционными мятежами.
2: Он живой человек, имеющий право на сомнения. Минутная слабость пройдет. Робеспьеру предстоит еще самый блестящий и самый тяжелый год. Год якобинской диктатуры. «Нужна единая воля», – запишет он в эти дни в своей записной книжке.
1: Загадочной называют исследователи историю Первой Республики. Загадочной она была и для современников. Такой она осталась во многом и для потомков. Ошеломляющая, необъяснимая победа якобинской диктатуры над внутренними и внешними врагами. Республика выстояла в условиях практически невозможных.
2: Более того, уже первые недели республики дали стране больше, чем все предыдущие 4 года революции. В первые же дни были изданы аграрные законы, принесшие существенное удовлетворение крестьянству. Всего в течение 3 недель была выработана, принята в конвенте и поставлена на утверждение

0: напрячь силы. Надо выстоять во всех сражениях.
1: И пусть, скрепив наш труд своей кровью, мы сможем увидеть, по крайней мере, сияние зари всеобщего высшего счастья, говорил Робеспьер в одном из выступлений.
0: Республика шла вперед, одерживая победу за победой. Никогда и нигде в мире еще не было создано и перестроено так много, как за несколько месяцев якобинской диктатуры.
1: Робеспьер был по-прежнему на самом гребне волны. Он остался прежним Робеспьером. Вождь и политический руководитель революции, он жил также бедно в скромном доме на улице Сент-Оноре, отказавшись от должностей и чинов, сулящих большие оклады.
0: Революционный террор, поставленный в порядок дня по требованию народных масс, одного за другим сметал с пути революции ее врагов.
1: Казалось, заря всеобщего счастья совсем рядом. Еще недели, ну, месяцы борьбы.
0: И вот через год после своего триумфального шествия республика пала в одночасье, сразу.
1: Теперь почти через 200 лет любой студент и даже школьник сможет объяснить это неожиданное падение. Владимир Ильич Ленин дал ему точнейшую характеристику. Конвент размахивался широкими мероприятиями, а для проведения их не имел должной опоры, не знал даже, на какой класс надо опираться для проведения той или иной меры.
0: Но тогда, 200 лет назад, сам Робеспьер не мог бы этого понимать. Возглавляя революцию, представлявшуюся ему великой освободительной войной во имя возрождения всего человечества, он не мог понимать, что по своим задачам она являлась буржуазной и иной быть еще не могла. И все-таки, выступая в конвенте 26 июля 1794 года, в последний день якобинской диктатуры, он скажет, что бы там ни было, ничто никогда не сможет изменить ни мои чувства, ни мои принципы. Вечером того же дня, повторив эту речь в якобинском клубе, он неожиданно скажет в конце.
2: Эта речь, которую вы выслушали, мое предсмертное завещание. Сегодня я видел смерть. Заговор злодеев так силен, что я не надеюсь ее избегнуть. Я умру без сожаления. У вас останется память обо мне. Она будет вам дорога, и вы сумеете ее защитить.
0: На следующий день, 9 Термидора, произошел контрреволюционный переворот. Вожди Якобинской республики были без суда казнены на Гревской площади.
1: И немногие из тех, кто рукоплескал Робеспьеру в дни побед республики, захотели выполнить его завещание. Черной краской покрыли его имя не только враги, но и некоторые из бывших друзей.
0: Однако не зря же, сказал он когда-то, мы боремся за людей живущих и за тех, которые будут жить.
1: Казненный и оклеветанный продолжал жить и сам Робеспьер.
2: Республика убита и глубоко зарыта. О, кто же отомстит, народ? Ее я схоронил, в ней сердце я зарыл. Она еще придет, воскреснет, не забыта. Она еще придет, земля даст новый плод.
0: В одной из своих последних речей Робеспьер сказал...
2: Мы же сообщим Вселенной имена и доблести героев, погибших в борьбе за свободу. Мы сообщим ей, на какой земле были убиты последние сателлиты тиранов. Мы сообщим ей, когда прозвучал последний час притеснителей мира.
0: Этот час настал в октябре 1917 года в России. Цель, к которой стремился французский революционер, была достигнута другим народом в другой стране.
1: И всего через год после победы революции среди разрухи и голода, в огне граждан,

гражданской войны молодая Советская Республика одним из первых воздвигла памятник выдающемуся деятелю Великой Французской революции Максимилиану Робеспьеру.

0: Алёша Безбеднов долго и уныло врал, что состоит кандидатом в члены коллегии защитников и что прием его в коллегию – вопрос 2-3 дней. Сперва Алёше верили, потом перестали. С утра до вечера Безбеднов вращался среди писателей, провожал в кино писательских жен, укачивал писательских детишек, а иногда бегал по писательским делам в редакции журналов и, вызывающе стуча палкой, требовал у растерянных бухгалтеров писательский гонорар. Жил Безбеднов худо. То обстоятельство, что он вообще существовал еще на свете, можно было целиком и полностью приписать доброте писателей, которые его прикармливали и иногда давали немного карманных денег. «Вот видите, — сказал я однажды, встретив его тощего и печального на бульваре, — видите, до чего вас довело безделье?» «Ну что же мне делать? — спросил он просто. — А вы подумайте хорошенько, вы пораскиньте мозгами, времени у вас много. Не может быть, чтобы взрослый, сильный человек не нашел при желании профессии по вкусу. Ну подбодритесь, Безбеднов, и ей-богу же вы еще увидите небо в алмазах, как сказал Антон Павлович Чехов». «Чехов? — тускло спросил Безбеднов. — Это где же сказал? В записной книжке?» «Да нет, Алёша, в «Дяде Ване». Стыдно не знать этого». Безбеднов вдруг как-то странно посмотрел на меня, мигнул ресничками и спросил: «Значит, про эти, про алмазы в чеховской записной книжке ничего не написано?»
1: «Да не знаю, Безбеднов, не знаю. Я должен вам заметить, что я не специалист по Чехову». Я не видел Безбеднова целый год. И вдруг я встретил его в кондитерской Моссельпрома. Свежий, пополневший, в приличной толстовке, стоял он возле стойки и поедал пирожное. Я по привычке оглянулся, ища глазами Алешиного мецената. Но мецената, к моему величайшему удивлению, не было. «Хотите?» – спросил Безбеднов, вытирая губы. «Отличные пирожные, ей-богу, я угощаю». «Спасибо, не хочется. Но что с вами произошло? С каких пор? Идемте в кино, я угощаю. Вот деньги, 100 рублей. По дороге все расскажу». Он схватил меня за руку и выволок на улицу. Я начал издаваться, ей-богу. «То есть как это издаваться? Что вы издаете?» «Я издаюсь, вернее, печатаюсь в журнале «Северное сияние». Ей-богу,
0: что я печатаю? Записную книжку».
1: «Какую книжку? Я никогда не видел, чтобы вы записывали что-нибудь в записную книжку». Безбеднов вытащил из кармана журнал, развернул его, сунул мне в руки. Наверху страницы было написано: «Из новой записной книжки А.П. Чехова». «Вижу», — сказал я. «Но при чем тут вы?»
0: «Да вы читайте», — закричал Безбеднов. «Ну, ей-богу, ну скорее читайте, вы сами увидите».
1: И я прочел. «Хорошо бы пьесу написать из жизни помещика. Помещика зовут дядей Ваней, это ясно. Мы еще увидим небо в алмазах. Мы отдохнем, дядя Ваня, мы отдохнем. Хорошо бы рассказ написать из жизни врача.
0: Чудные названия для рассказа. Палата номер 6. Фамилия Навагин. Фамилия Пересолин, чиновник. Его жену чиновники называют Пересолиха. Хорошее название для пьесы. Вишневый сад. Думаю съездить на Сахалин. Говорят, интересно. Не купить ли дачку в Ялте? Знакомые советуют. Только что получил возмутительное известие о том, что Академия кассировала выбор Максима Горького. Пошлю им обидное письмо. Прекрасное название для рассказа. Толстый и тонкий. Только что написал жалобную книгу. Знакомые одобрили. Ну что, похоже? Спросил Безбеднов.
1: Свинья вы, Алёша, ответил я. Самого бы вас за это на Сахалин. Знакомые одобрят.
0: Безбеднов долго смеялся, мигая ресничками. Я уже 2 отрывка продал, сказал он, наконец отдышавшись. Хочу теперь опубликовать записную книжку Гоголя. Я уже кое-что набросал. Сам Гоголь не догадается, ей-богу. Вот, слушайте. Безбеднов вынул записную книжку и прочел. Хорошо бы съездить в Рим. Говорят, интересно. Эх, тройка, птица, тройка, кто тебя выдумал? Отличное название для пьесы. Ревизор. Мне представляется большое полотно под названием «Мертвые души». Не сжечь ли? Сжег, так-то оно лучше.
1: решил написать большое полотно под названием «Война и мир». «Вы с ума сошли!» – крикнул я. «Война и мир» не Гоголя, а Толстого.
0: «Вы уверены?» – спросил Безбеднов.
1: «Ну, уверен, конечно».
0: «Так вы говорите Толстого. Так. А скажите, Толстой, он тоже любил записывать свои мысли в записную книжку?»

0: Марта 1860 года. Из Петербурга в Селенгинск, Сибирь, господину Бестужеву.
1: Уважаемый Михаил Александрович, стремясь и по мере сил бросить свет на происшествия, связанные с декабрем 1825 года, с радостью узнал, что вы живы и в добром здравии. И, стало быть, я могу рассчитывать обратить к вам некоторые из моих вопросов, кои говоря по совести.
0: Кои говоря по совести, тороплюсь задать, покуда кто-то еще может ответить мне.
1: Вам должно быть известно, как быстро исчезает ненаписанная история. И главное, не сохранилось ли у вас каких-нибудь бумаг, ваших или ваших покойных братьев?
0: Ваших или ваших покойных братьев. О событиях, свидетелями и участниками которых вы были.
1: Как летописец, я теперь собираю все, что можно собрать.
0: Как летописец, я теперь собираю все, что можно собрать. Так, общие вежливости и подпись. И еще. Да, чуть не забыл, не могли бы вы объяснить, что значит фраза покойного государя Николая Павловича?
1: Да, да, что значит фраза покойного государя Николая Павловича, встреченная мною в нескольких авторитетных свидетельствах? Подумать только, он охранял меня, как будто она имела отношение лично к вам, заранее благодарный.
0: По скриптум. Вчерашнего дня в вечеру я совершил прогулку памятной площадью, где, впрочем, гуляю довольно часто и где не раз, должно быть, мысленно бродили и вы в вашем далеке.
1: Мороз, но сыро, знаете, Петербург. Сыпал редко снег, как говорят, сыпал тогда, в тот день. Редкие прохожие брели в снежном тумане. Я несколько раз обошел в круг памятника Петру. И мне все почему-то лезла в голову строка из французского поэта. Не помните? А где же прошлогодний снег?
0: А где же прошлогодний снег?

Время, время. Ну что ж, покуда ждать ответа от господина Бестужева из Селенгинска за 6000 верст, представим понемногу прочих свидетелей и участников.

0: Вот, кстати, между прочим, весьма авторитетный свидетель и непременный участник, только, к сожалению, молчаливый. Самый знаменитый стул чуть не в целом свете и на подобающем возвышении — трон царей России. Покойное кресло, добротное, старинной работы и на подобающем возвышении.
1: Ну, чтоб слишком покойное, нельзя сказать.
0: Вы разговорились, уважаемый стул. О, ваше величество. Его величество, государь Александр Павлович.
1: Тише. Нигде не дадут побыть одному, наедине с собой, даже в тронном зале. Что? А ты думал, верно, трон — это нечто такое, всегда в зените славы, в блеске люстр, в центре внимания, как бы не так. Это самое уединенное место во дворце. В любом дворце. И если хочешь, наконец, остаться в полном одиночестве, садись на трон.
2: Государство, по-моему... Государство есть некий механизм наподобие больших часов, где все колесики, малые, большие, средние, как бы продеты сквозь одним главным стержнем. Да-да-да, и лишь посредством него приводятся в правильное движение.
0: Его высочество, великий князь Николай.
2: Полк на марш. Вот именно, полк на марш являет в этом смысле идеальный вид. Посмотреть со стороны.
1: Погоди, Николай, с твоим царственным кредо.
2: Ай,
1: еще есть я пока.
3: А по-моему, просто все негодяи, все до одного.
0: Его высочество, великий князь Михаил.
3: Все люди подданные, я первый, и никакого механизма с них не создать. Скажи мне, его величество, что можно выходить к разводу с утра, в самую рань, а можно и не выходить. Можете быть спокойны, я не выйду, я останусь в постели.
1: Боюсь, он прав, рыжий Мишка, наш младший братец. Ах, Николя, Николя, что ты будешь делать с живыми людьми? Почему так манит это кресло? Бедный. Они и не представляют себе, как оно тяготит.
3: Знаете, о чем я мечтаю? Когда-нибудь, представьте себе, вы проезжаете по Невскому в открытом экипаже под приветственные клики, а я стою в толпе среди малых сих и тоже машу рукой.
0: Подлинные слова императора Александра, сказанные им за несколько лет до смерти. Итак, трон свидетель. А почему бы и нет? По крайней мере, известно, что уцелевший свидетель.
4: Конец из Таганрога!
5: Конец

0: Что происходит во дворце?
1: Куда пройти?
2: Сюда, пожалуйста.
0: Что происходит во дворце?
3: Конец из Таганрога!
4: Конец из Таганрога! Конец из Таганрога!
1: Куда пройти?
2: Сюда, пожалуйста.
0: Так что же происходит во дворце, никто не скажет. Во всяком случае, трон пустует. Вы здешний часовщик?
5: Я смотритель часов его императорского величества.
0: Да, но царь как будто бы умер.
5: Не совсем так. Император Александр Павлович Таганроги почил в Бозе. Это действительно...

0: царський пояс з тілом його. Нині подвікаються к Петербургу. На всьом путі зустрічаємо скорбящими і безутішними подданими. Но несомненно будет другой. Мы все пребываем в нетерпении и вверяем себя надежде.
1: Какой, позвольте спросить?
0: Что новое царствование будет, если только возможно, еще блистательней предыдущего.
1: Благодарю вас.
0: Ничего. Я еще повожусь немного. По этим часам вся страна будет сверять свои, так что эти должны быть в полном порядке. Не правда ли?

Старинная игра в прошлогодний снег. Когда перед твоим взором возникают картины прошедшего в старинных потемневших рамах, падает снег, который стаял давно, и целые сражения разыгрываются перед тобой на твоем столе. Чей ход? Во всяком разе достоверно. Император Александр Павлович умер или почил в Бозе, что одно и то же, не оставив прямого наследника. Старший по престолу наследию цесаревич Константин, что в Варшаве, кому в торопях присягнули армия и двор, слышно, от престола отказывается. На престол должен взойти третий брат Николай. Но для этого потребуется теперь как минимум формальное отречение Константина и повторная присяга. Вот так. Теперь фигурки задвигались, как колесики в часах. И скоро, возможно, раздастся бой. А где же прошлогодний снег? Милостивый государь.

0: Многоуважаемый друг, благодарю за дружеское внимание ко мне и вообще к Бестужевым, живым и мертвым. С сожалением должен огорчить вас.
1: Откуда эта флейта? Это будет мне мешать посторонний звук. Слава Богу, перестал.
0: Брат Александр в Сибири никаких записок не вел. Единственные уцелевшие записки его – это полное собрание сочинений Марлинского, каковое, я слышал, нынче не раскупается. Брат Петр, после солдатчины, проведенной на Кавказе, сошел с ума, притом достаточно рано, чтобы успеть собраться с мыслями. Брат Павел также ушел из жизни слишком молодым, в те поры, когда еще не думают о мемуарах. Что до самого старшего, Николая, то распространившийся слух о каких-то существующих записках его и даже скором их выходе в свет не более как апокриф. Никогда и ничего брат Николай не написал. Ни о себе, ни о других. Все собирался, откладывал и умер.
1: Так все собираются, откладывают, потом умирают. И события канут в вечность, как не было.
0: Я же, как последний из братьев, оставшийся в живых, всего нас было пятеро.
1: Интересно, сколько ему сейчас?
0: Брат
1: 60
0: Александр
1: за 60?
0: В Сибири.
1: Тогда ему
0: никаких
1: было 25 не более.
0: Не вел.
1: И в какое мне
0: брат
1: зеркало
0: Петр
1: увидеть его того?
0: Сошел с ума.
1: И главное, не ослабела ли его память?
0: Брат Павел, что до фразы незабвенного, как его называли мы, а для вас покойного государя Николая Павловича, подумать только, он охранял меня, про которое вы спрашиваете, то это целая история.
1: Пожалуйста, пожалуйста, я привык, что за каждой фразой истории, и к тому же, как быстро исчезают эти фразы и история вместе с ними. Я слушаю вас. Слушаю.
0: Хорошо. Я расскажу.

0: Справа! Смирно!
1: За два дня до событий моя рота московского полка несла ночной караул во дворце.
2: О, Михаил Бестужев, я уж думал, ты в странствиях по амурным делам.
1: Это был караульный другого полку.
3: Как так? А долг?
2: Да, разумеется. Ах, если б не долг. Устал. Оставляю тебе хозяйство в порядке. Твои московцы за стенкой.
3: Я видел.
2: Так что я увожу своих. Ну вот, государь за этой дверью, империя за окном. Бди.
3: Еще только будущий государь.
2: Да, конечно.
3: Вы, измайловцы, собираетесь снова присягать?
2: Кому? Этому? А почему вы и нет? А вы?
3: Наверное.
2: А не все ли тебе равно, кто будет царем? Стали я для тебя полбутылки коньяку французской. Настоящий арманьяк.
3: Откуда такое богатство?
2: Завидуй, нам выдали днем. Вам ночью не дадут, может быть, спокойно. Вдруг вы уснете от силы бокал шампанского. Скажи мне спасибо.
3: Благодарю. За что это вы, измайловцы, так полюбили нас с московцем?
2: Ни за что, это не мы, а я. Ты симпатичен мне.
3: Я вообще симпатичен, все замечают.
2: А ты не сойдешь в могилу от скромности.
3: Излишняя скромность украшает коров. Я и вообще-то не хочу в могилу, а ты?
2: Ладно, с тобой весело, а надо идти. Скучай, окно в Европу рядом. Станет скучно, смотри. Может, чего и высмотришь. Тьма, хоть глаз выколи. Ну-с! Желаю спокойного дежурства!

0: Я сидел тогда за столом и думал. Никогда бы не мог спать под шаги караула. Как они так спят, цари? Как каторжники.
1: Черт! Курки сцепились!
2: Расцепляй, расцепляй!
1: Ну-ка!
2: Расцепляй!
3: С ума сошли, ребята!
2: Кто здесь?
4: Караульный офицер штабс-капитан Бестужев.
2: Что стряслось?
4: Ваше высочество, солдаты караула при разводе сцепились ружьями.
2: Я думал, что-нибудь...
4: Разбудили вас. Они просят прощения, ваше высочество.
2: Не беда. Я не спал, дремал, видишь, одет. Но если что случится, буди меня. У меня чуткий сон.
4: Не извольте беспокоиться, ваше высочество.
2: Да? Благодарю. Ты будто хочешь что-то сказать мне?
4: Нет, ваше высочество. Спите. Я ручаюсь.
2: Ну-ну. Но все равно, если что... Тотчас буди меня.
5: Почему людям не дано понимать друг друга? Если бы знал он, кто я и откуда пришел.
6: И все как просто. Эта флейта смущает меня. Я не вижу ей места в этой истории. Хорошо, начертаем на полях. Неизвестная флейта, знак вопроса. Но, во всяком случае, за этот звук я ответа не несу.
7: Друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где волны кроткие Тавриду омывают. И фебовы лучи с любовью озаряют им древней Греции священные места.
2: Простите, это квартира господина Рылеева?
7: Забудем имена фортуны и честей в прохладе ясеней, шумящих над лугами, где кони дикие стремятся табунами на шум студенных струй, кипящих под землей.
2: Простите, это квартира господина Рылеева?
7: Где путник с радостью от зноя отдыхает под говором древес пустынных птиц. И вот домашний ключ, цветы и сельский огород.
8: Входите, входите, вы к Рылееву? Он скоро будет.
2: Где вы, милостивый государь? Я вас не вижу. Странный дом.
8: Сейчас.
2: Ох.
8: Испугались?
2: Ну, вот так не зринулись на меня с высоты, с этой стремянки. Вы не ушиблись?
8: Что вы, я моряк. Корабельные мачты много выше этой стремянки. Я чиню часы. А, не забыть еще поправить карниз.
2: Вы камердинер господина Рылеева?
8: Увы, нет. Бестужев, с вашего позволения. Николай Александрович, капитан-лейтенант Бестужев первый. Хотя я лично не терплю этих цифирий к людям. Добро быть первым или даже вторым, но пятым, седьмым. А нас пятеро братьев. Ой, извините, я без мундира.
2: Вы извините меня, что принял вас за камердинера.
8: Не беда, тут было бы больше порядка. Вам не встретился, когда шли сюда некий молодой человек с бессмысленным взором, который бормотал бы стихи, развалившись в креслах?
2: Да, да, да, только он не сидел, а ходил. И, надо сознаться, показался мне странен.
8: Вот это слуга.
2: Да?
8: Он недавно открыл для себя батюшкова.
7: Где кони дикие, слышите, слышите? Стремятся табунами на шум студенных струй, кипящих под землей.
2: Да.
8: Вот, а посему я представляю здесь практически смысл вещей.
2: Понятно.
8: А вы кто будете?
2: А я летописец.
8: Но тогда вам нужно знать. Это не совсем обычный дом. И лучше и впрямь познакомиться прежде с ним, чем с хозяином.
2: Почему?
8: Ну, как вам объяснить? Это дом Рылеева.
2: Да.
8: И тут каждый обитатель немножко Рылеев. А-а-а. Да. Ну, я, пожалуй, полезу еще. Я еще не закончил мою работу.
9: В этом доме ни одни часы не показывают точного времени. Не забудь еще поправить карниз. Он действует всем на нервы. Штора вот-вот сваится.
2: И тут тоже чинят часы. Интересно бы после сверить те часы и эти. Но те, что во дворце, будут верно отставать. А эти, должно быть, забегут чуть вперед. Нет, метафора сия слишком бойка, чтобы стать истиной. Послушаем еще.
10: Киса, киса, кисонька. Кис,
11: Николя,
10: кис, кис,
11: кис. Вы здесь? Угу. Как славно. Я полагала, вы ушли вместе с Кондратием.
9: Он в скорости должен быть.
11: С его горлом. Он не должен был выходить в такую сырость.
9: Наталья Михайловна, госпожа Рылеева, мадемуазель Анастасия Кондратьевна.
12: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Сделай книксон, Настенька. И перестань смеяться. Весь день по дому ни одного своего лица. Все сплошь незнакомое. Извините, месье, я всегда говорю, что думаю. Это мое свойство.
9: И одно из самых обаятельных.
11: Ну, и вы в самом деле надеетесь пустить в ход эти часы? Они не идут с тех пор, как я помню себя. Я принесла их в приданное Кондратию. О, он был очень рад. Зато они прекрасны, не правда ли? Настоящие Кастеллани. 17 век.
9: Часы весьма долговечный механизм. Куда долговечнее людей. Потому должно быть, что простой механизм.
11: И они будут идти так славно.
10: Киса,
11: я никогда не знаю времени. И я всюду опаздываю. Правда, я так мало выезжаю, что не страшно. Но все равно. Когда вернется Кондратий?
9: Не знаю.
11: Настенька, не гляди наверх, у тебя закружится головка. У меня всегда кружится. Ах, Николя, что бы мы делали без вас?
9: Наверное, не наблюдали бы часов и были бы счастливы.
11: Я и так счастлива. И я даже боюсь, что я слишком счастлива. А я зачем-то приходила сюда. Не вспомню. Но я зачем-то приходила. А, да, мой Боа. Вам не попадался мой Боа? Сдается, он валялся где-то в креслах. Я собирался выезжать.
9: Не видал. Не проще ли было попросить служанку поискать?
11: Ой, что вы? Вы же знаете, она как я. Никогда ничего не может найти.
9: Простите, только я всегда считал, что каждый в этом мире должен заниматься своим делом. И уметь заниматься им.
11: Куда подевался этот Боа? Ума не приложу. Вот, теперь выезжать не хочется. У меня всегда так. Соберусь куда-то, начну что-то искать. Не найду и останусь дома. Да-да-да-да. Можете смеяться. О, вы практический гений этого непрактического дома. Николя, поглядите мне в глаза.
9: Отсюда, с высоты?
11: Не смейтесь, я всерьез. Тут ничего не происходит.
9: Где?
11: Тут, в доме. Такого, что вы все скрываете от меня. Нет?
9: Что, собственно?
11: Тут все время какие-то люди. Незнакомые. Приходят, уходят. Некоторые, по-моему, даже ночуют здесь.
9: Ваш муж гостеприимен.
11: Да, но в эти дни как будто больше обычного. Какое-то паломничество. Только что из одной из комнат мне навстречу попался человек в домашнем шлафроке и с кинжалом у пояса. Что это?
9: Ничего, Каховский, наверное. Это последнее увлечение вашего мужа. Вам известна его способность увлекаться людьми?
11: Да, да, но... А почему он с кинжалом?
9: Одно из его чудачеств.
11: Не знаю. Ваши ночные разговоры, которые долетают до меня... Вам ничего не угрожает?
10: Кис, кис, кис, кис.
11: Вам всем?
10: Киса, киса.
11: Почему вы молчите?
9: Как вам сказать?
8: Мы живем в мире, где всем понемногу может что-нибудь грозить, не более того.
11: Я вам верю, хотя как-то странно на душе.
8: Бывает. Спеть вам?
11: Угу.
8: Это помогает от всяких странностей в душе. А если еще вы подпоете мне, мы с вами составим такой дуэт, что он заглушит все странности. Ну, будьте умницей, Натали. Представляете, Кондратий явится домой, проблуждав неизвестно где, и спросит, чем вы тут занимались? Мы пели. Пели, как прекрасно.

0: Вы ничего не скрываете от меня?
1: Хотите, чтобы я сказал вам правду?
0: Нет. Куда запропастился мой Боа? Пойдем искать, Настенька.
2: Киса, киса, кисонька. Киса, киса, киса,
1: это будет самое страшное. Остальное пустяки. Право, пустяки.
3: Там нас хижина простая ожидает. Домашний ключ, цветы и сельский огород. Последние дары фортуны благословят.
1: Если вас не затруднит, прикройте, пожалуйста, дверь.
3: Эбовы лучи с любовью озаряют.
1: Идут.
4: Часы?
1: Рылеев с братом моим Александром. Узнаю шаги.
5: Но мы не можем ждать, пока представится другой столь же благоприятный момент.
1: А вот и они. Рылеев Кондратий Федорович, мой брат Александр.
6: Бестужев.
5: Это свой?
1: Да, это летописец.
5: С историей мы поговорим послезавтра.
1: Послезавтра, через день. Не верится. Как твое горло? Болит?
5: Меньше, только свербит. Голос совсем потерял. Что я буду делать без голоса?
1: Ничего. Беда. Я на ночь поставлю еще пиявки.
5: Пожалуй, мне хватило на сегодня пиявок. Моллер изменил.
1: То есть?
5: Отказывается наотрез. И в таких тонах
7: сказал, что там, где надо бы рисковать головой, его нет.
1: Что ж, разумно вполне. Разумный человек. Странно. Два дня тому он говорил мне совсем иное.
7: Да, верно, съездил посоветоваться к своему дяде-министру. Тот ему и объяснил, что бунтовать нехорошо.
1: А мне интересно, кто еще откажется?
5: Не понимаю твой тон.
1: Почему? Чем ближе к действию, тем люди трезвее. К сожалению, это закон.
5: Некоторые люди.
1: Конечно, конечно. Жаль, минус Моллер, значит, минус финляндский полк, только и всего.
5: Ничего это не значит. Вчера у Репина, тебе известно, собирались офицеры финляндского полку. И все настроены весьма решительно.
1: Но вы лишь младшие командиры, не выше взводного. А взвод самостоятельно не может даже выйти из казарм. Достаточно окрика ротного.
6: Слушай, Николай, оставь его, он устал.
1: Прости, Кондратий, милый, единственный, самый лучший из людей, дружбой которого я так горжусь. Умоляю тебя, возьми бумагу и перо и сосчитай. Спокойно и без иллюзий, на кого в самом деле мы можем рассчитывать. Если ты скажешь «иди на смерть», я пойду. Но я хочу отдавать себе отчет, на что я иду и веду других. Я реальный человек, я так устроен.
5: Вы все не на то считаете. Вы считаете, полки, батальоны, взводы выйдут, не выйдут.
1: Тогда позволительно спросить, на что считаешь ты?
5: На воодушевление, на дух, алчущий свободы и ищущий выхода. Стоит вытащить пробку, и все прольется. Россия слишком долго молчала. Возмущение одной роты. Всего 2 часа, но на глазах у всех может высказаться.

0: никакой математикой. Возмущение породит возмущение. Волна волну. Столица вспыхнет, как занавеска. С ней вся Россия. Может не вспыхнуть. Может. Но иного случая у Руси не будет и полсотни лет.
1: Верно.
0: Черт побери. Я совсем без голоса.
2: Я лишь хотел, чтобы мы не обольщались излишне. Отказ Моллера выявил свой черед, что и прочие наши надежды зыбки. А и ранее в самых пылких наших планах не хватало простых вещей. Ни кавалерии, ни артиллерии.
1: О, да ты, по-моему, готовишься не иначе, как к уличным боям с артиллерией.
2: А ты к чему?
1: Кто?
2: Ты.
1: Я? Я к тому, чтобы выйти и прокричать «нет» этому миру, который я не приемлю.
2: Это слова, мой друг.
1: Слова.
2: Прекрасные, но только слова. Литература.
1: Ну, да.
2: Но те, кто выйдет против нас, боюсь, не смыслят в литературе.
1: Кондрафий, послушай, артиллерия. А что бы мы делали с ней? Полили из пушек? Столицу? Ну, а как же твой девиз без кровопролития?
2: Я желал бы иметь пушки не за тем, чтобы палить из них, но дабы удержать других от применения.
1: Нет, нет, позволь. Мне интересно. Им нас, по-твоему, станут расстреливать из пушек посреди столицы? На глазах у всех?
3: Эх, мы слишком реальный брат.
2: Я тебе сказал, могу повторить. Они не смыслят в литературе. А кто сможет помешать?
0: Войска противника. Войска не позволят бить по своим. Это против правил, против традиций и морали солдат. У пушек тоже кто-то должен стоять с запальником.
2: Прекрасно, прекрасно. Если будет так, это будет прекрасно. Но, повторяю, я хочу, чтобы мы отдавали себе отчет, на что идем и ведем других.
0: Диктатором я предлагаю Трубецкого.
4: А он согласен?
0: Его заместители Булатов и Якубович. Якубович поднимает морской гвардейский экипаж и идет за измайловцами. Он легче других поднимет этот полк. Представляете, что будет, когда перед нашими дружинами появится Якубович с его знаменитой черной повязкой на лбу. Его узнают все. И наши, и те. Якубович – кавказский герой. Это значит, кавказская армия с нами. И не только армия. Наши раны, традиции, наши легенды и слава.
4: Да, но я все же предпочел бы кавказскую армию одному Якубовичу.
1: Слушай, брат, а вообще ты можешь не идти. Никто не неволит. Нам маловеров не надо.
2: Кому это нам?
1: Нам делу.
0: Не ссорьтесь, не время.
2: Брат мой Александр... Порой мне странно, что ты уже взрослый, известный писатель, штабс-капитан.
3: Да при чем здесь штабс-капитан?
2: Ты в чем-то так и остался прапорщиком. Такой вечно юный, бунтующий прапорщик. Выходит, разве потому, что верят в непременный успех? Это зависит от того, могут или не могут не выйти.
0: Клянусь, он прав. Мы все выходим, потому что не можем не выйти. Пусть мы погибнем, но пример останется.
2: Да, да, конечно. Я лишь желал, чтобы этот пример хотя бы был убедителен.
1: Постой, постой, Николай. Неужели тебе не хочется скрестить шпагу? И впервой, наконец, за настоящее дело. Не в какой-нибудь бесплодной дуэли с каким-нибудь гвардейским хлыщом. А там будь что будет. Вспомни только, кем мы были все до этого всего. И без этого...
2: Мне хочется еще поправить карниз.
5: А на улице слякоть, мразь. Плюс 2 по реамюру. Рылеев простудил горло. Вся столица простужена. Того и гляди, заявится инфлюенция. И тот давний, тот прошлогодний снег, он не выпал еще.

0: трудно говорить о такой безмерности, как поэт. Откуда начать? Где кончить? И можно ли вообще начинать и кончать, если то, о чем я говорю, душа есть все, всюду вечно? Эти высокие слова о поэте, сказанные когда-то Мариной Цветаевой, вспоминаются у ее портрета, созданного скульптором Марией Матвеевной Харламовой, художником, творчество которого озарено поэзией, одухотворено ею. Это, пожалуй, главное в искусстве Харламовой. И в этом еще и еще раз убеждаешься именно на выставке, когда созданное за многие годы собрано, наконец, воедино и является собой творческое лицо мастера. Одухотворенность искусства Харламовой, поэтическое начало его в мировосприятии художника, в умении среди хаоса нелегкой, порой трагической современной жизни найти то положительное, светлое, вечное, что всегда, во все времена возвышало душу и мысль человека. И это особенно дорого нам сегодня, когда дела, события, лица, привычные понятия и оценки стремительно изменяются, когда в мире над человеческой жизнью нависло столько угроз, когда гибнет вокруг природа, когда искусство становится публицистикой и кричит о гибели, катастрофах, бездуховности человека, когда само понятие красоты и поэзии уходит из нашей жизни, уходит из современного искусства. А чувство тревоги за происходящее порой заслоняет и самое главное – веру в человека. В произведениях же скульптора Харламовой эта вера в человека жива, живет. Она в извечности человеческой красоты, в высоте жизни души. И передано это в благородной, классически строгой пластике, тесно связанной с традициями нашего отечественного искусства. В произведениях Харламовой отточенность мастерства – результат глубокого постижения тайн искусства ваяния. И это тоже очень важно сегодня, когда истинное мастерство художника все меньше и меньше в почете. Но предоставим слово самой Марии Матвеевне Харламовой.
1: Тем, что я обладаю, и тем, что я имела возможность за все свои годы представить на выставке, я, конечно, обязана своему учителю, нашему прекрасному, замечательному художнику, скульптору Александру Ильичу Матвееву. Я у него начала свое образование в 1937 году. Путь мой в дальнейшем прошел, и вся моя творческая деятельность под большим влиянием этого мастера. Подчеркну, что я через то, что получила в школе Александра Ильича Матвеева, и жизнь воспринимаю, для меня темой становится сама жизнь. Что значит сама жизнь? Это то, что человек в разных этапах своего существования. Детство, юность, отрочество, зрелый возраст. Все это имеет свою прелесть, свою красоту, свою пластическую, несказанную совершенно выразительность. И, конечно, это привлекает с пластической точки зрения мастера. Вот у меня есть композиция «Утро». Что такое утро? Утро – это иносказание. Это только начало жизни. Это порог на пороге каких-то дальнейших свершений в жизни каждого живущего.
0: А я бы сказала, утро – основной мотив творчества Харламовой. Утро – как олицетворение юности, чистоты душевной, красоты человеческой. И потому не случайно центральное место на выставке – занимает композиция «Юность», ставшая эпиграфом выставки. Две девушки рядом друг против друга. Так можно застыть у реки, глядя вдаль, вслушиваясь в тишину и в себя. Так созерцают покой, чувствуя гармонию мира, сливаясь с ней. Непринужденность позы и жестов, Певучая красота линий обнаженного женского тела, мягкая трепетная лепка по-особому подчеркивают состояние утра жизни, весны жизни.
1: К композиции можно подходить с разных точек зрения. Есть композиция, которая вначале возникает тема, а затем вы ее воплощаете. В данном случае у меня есть две работницы. Я считаю, что это сама я себе задала эту тему, изображение работниц. И они меня как бы иллюстрируют их, они мне рассказывают о них. Это один ход. Второй ход, когда я работаю с обнаженной моделью, которая мне дает какой-то свой уже мотив, тогда возникает своя тема, которую мне подсказала эта модель. Это может быть тема весны, тема утра, отрочество, просто обнаженная модель.
0: К композициям подобного рода можно отнести и скульптуру «Гимнаст», классически ясную, передающую совершенство и красоту юношеского тела. Вспоминаются знаменитые матвеевские мальчики, их светлая одухотворенность, пластическое совершенство. Ученики Александра Терентьевича Матвеева благоговели перед его произведениями, видя в них высокое искусство.
1: Мы воспитаны были на тех произведениях, которые у нас были выставлены в Русском музее. Это надгробие Мусатову. Этот мальчик спящий просто покорял. Мои занятия в мастерской Александра Терентьевича растянулись довольно на долгие годы. Это годы 37-й, 38-й, 39-й. Ворвалась война. И с 41-го года мы с Александром Терентьевичем встретились совершенно в другой обстановке. В Самарканде.
0: В Самарканд были эвакуированы художественные вузы Москвы, Ленинграда, Киева. В тяжелые военные годы занятия студентов не прекратились. Не было мастерских, приспособили под них классы старой узбекской школы. Не было возможности изучать натуру в холодных нетопленных классах. Писали и рисовали портреты. Ни голод, ни холод, ни разлука с родными и близкими не смогли остановить занятия. Они шли изо дня в день по вузовской программе.
1: В тех условиях занятия проводить было довольно сложно. Но присутствие Александра Терентьевича, который абсолютно точно два раза в неделю появлялся в мастерской, заставляло нас мобилизовать все свои силы. Мы занимались. Натура у нас была только на портрет. И портрет мы делали много. Менялась часто модель. И вот эта работа над портретом, которая, может быть, в других условиях прошла бы незамеченной, я думаю, что на моем творчестве отложила свою печать. И с этого времени, я думаю, что у меня началась любовь к портрету на всю жизнь.
0: Портрет – самое живое из всего живого в искусстве. В нем с наибольшей силой проявляется любовь художника к человеку, открытость его души – другой душе. У Марии Матвеевны Харламовой, наверное, это идет из того далекого Самарканда, когда война разлучила ее с родными, с домом, когда столько людей ежечасно гибло на наших фронтах. И шли похоронки по всей стране, шли в Самарканд, шли в сибирский небольшой городок Гурьевск, куда Марья Матвеевна попала в самом начале войны, до выезда в Самарканд на учебу. Не забыть, как отправляли на фронт солдат, не забыть, как шел набор за набором в маленьком Гурьевске и как выли, обезумев от горя, осиротевшие бабы. И, наверное, с тех пор, в противовес этой боли, этому горю Харламова ищет в человеческих лицах свет, спокойный свет красоты, доброты, одухотворенности. Особенно ощущается это в женских портретах. Один из них – портрет искусствоведа Татьяны Лоханской.

0: Знают Татьяну Лоханскую близко, видят ее другой, более будничной, прозаичной, земной. Но ведь в каждом человеке есть что-то, что составляет суть души его, что проявляется в лице его не всегда, а лишь в минуты особого откровения, душевного подъема. Вспомните слова Достоевского об этом же. «В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в этот момент, в который он описывает, и не было ее вовсе в лице».
1: У меня есть портреты художников, у меня есть портреты инженеров, у меня есть портреты городской технической интеллигенции, конструкторов. Это люди очень интересные, это люди все творчески напряженно работающие. И поэтому при встрече это естественно, совершенно они изучают меня, а я изучаю их. И у нас взаимно возникает контакт. Вот тогда портрет приобретает наполненность.
0: В женских портретах, созданных скульптором Харламовой, то неприходящее и извечное, что заключено для нас в исконных понятиях – любовь, материнство, нежность. Эти портреты несут нам одухотворенное нравственное начало, высокую ноту душевного света и чистоты. Это поэзия, творимая художником в камне, дереве, бронзе. Каждому творению свой материал. Одно лицо сияет в белизне мрамора, другое – словно отцветами внутреннего горения в розоватом граните. Третье видится в мягком желтовато-молочном известняке. Четвертый звучит в светло-сером граните, суровом, мужественном. А как податливо дерево в руках скульптора, живое, теплое, в котором каждая прожилка текстуры лепит образ, задуманный мастером. Женские портреты, исполненные Харламовой, можно назвать музыкальной сюитой. Среди мужских портретов особенно привлекательны портреты собратьев по искусству, художников. Разные по индивидуальным характерам, внешним чертам, они едины в выражении творческого начала. Один из таких портретов – изображение старейшего ленинградского живописца Иосифа Зисмана. Голова чуть запрокинута назад, лицо усталое, вдохновенное. Глаза смотрят прямо перед собой, веки тяжелые, напряженные, брови чуть сведены. Так смотрит художник на свой холст, одержимый образами фантазии. Портрет выполнен в бронзе. Ее глубокое темное мерцание передает взволнованность лепки. Классически прекрасным воспринимается портрет скульптора Габе. Голова словно возникает из глыбы известняка. Она как бы высвобождается из нее, являя нам прекрасные черты лица, одухотворенные, строгие. Шероховатая поверхность мягкого теплого камня вибрирует, дышит. В этом лице нет экстаза творчества, но есть вдохновенное созерцание. Есть высокое благородство мыслей и чувств, присущее большому художнику. Поистине, служение муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво.
1: Портрет нашего замечательного ленинградского скульптора Михаила Руфимовича Габы. Лепила я его очень давно, и как-то он мне представлялся именно в известняке. Мне хотелось передать это очень тонкого, интеллектуального и очень просто человека, который очень внимательно относится к окружающим. Это очень человечный человек, идущий на помощь, на встречу. Я таких людей просто с таким добрым сердцем просто не встречала. Это было удивительно доброе сердце. И мне хотелось, чтобы это как-то вот вошло в пластик этого портрета.
0: В портретах людей искусства, созданных скульптором, читается прежде всего озаренность души поэзии. На мой взгляд, это самая высокая степень творческого накала художника. И рождается она в произведениях Харламовой от того, что, создавая портрет художника, сама она испытывает это состояние. Она знает этот высокий подъем духа, когда наступает крайний

0: Вся сосредоточенность мысли, обостренность восприятия. Об этом говорят ее автопортреты, так не похожие на Марию Матвеевну в жизни, человека открытого людям, жизнерадостного, энергичного. В автопортретах поражает прежде всего жесткость сосредоточенности, напряженность работы души. Да, наверное, это и есть главное лицо Харламовой художника, то лицо, которое, по словам Достоевского, выражает главную черту, самую сокровенную мысль. В своем творчестве скульптор искренна и последовательна. У нее нет произведений, созданных на потребу дня. Все, что сделано ею, сделано по убеждению, по совести, по любви. И поэтому не случайно появление в галерее созданных ею портретов портрета Марины Цветаевой, поэта кристальной искренности и бескомпромиссности, той неистовой, жизнелюбивой, трагической Марины Цветаевой, которая на заре своей жизни писала: «Птица Феникс я, только в огне пою, поддержите высокую жизнь мою, высоко горю и горю дотла, и да будет вам ночь светла». Птица Феникс, сгоревшая и возродившаяся вновь в своей высокой поэзии.
1: Я думаю, что Марина Цветаева не только меня совершенно покорила. Я думаю, что сейчас при таком полном совершенно прочтении Марины Цветаевой это коснулось, наверное, всех, и все неравнодушны к ее судьбе, к ее творчеству. Почему я изобразила ее в мраморе, а мне хотелось, чтобы это был светлый камень? Почему я ее изобразила несколько с удлиненными, скажем, пропорциями? А мне казалось, что если они удлиненные, несколько стремящиеся ввысь, это дает неприземленный образ, возвышенный образ. Почему я ее сделала с рукой? Ну, потому что Марина свои стихи посвящает руке, и она, рука ее, это как ее портрет. И мне почему-то казалось, что рука помогает портрету, то есть дополняет. Я еще не заканчиваю над Мариной работать, это первые мои пробы.
0: В белом мраморе, самым чистым и светлым камне, ее лицо и тонкая кисть руки, прислоненная к щеке, к уху. Со мной в руке почти что горстка пыли мои стихи. Настанет день, печальный, говорят, отцарствуют, отплачут, отгорят, остужены чужими пятаками мои глаза, подвижные, как пламя. И двойника нащупавший двойник сквозь легкое лицо проступит лик. Лик Марины Цветаевой в белом мраморе. Глаза, устремленные в мир и смотрящие в себя. Знакомая челка, полуприкрывшая лоб. Суровая складка губ. И в ней застыло то неумолимо трагическое, что заставило ее сделать последний шаг там, в Елабуге, в августе 41-го года. В лице лике скорбное величие человеческого духа, вечно живого в возрожденной поэзии. Среди портретов людей искусства есть один, самый дорогой для Марии Матвеевны. Это портрет ленинградского скульптора Михаила Вайнмана, друга, спутника жизни, прекрасного художника, рано ушедшего из жизни. Для Марии Харламовой он многое открыл в искусстве. Они вместе учились на скульптурном отделении Всероссийской академии художеств. Вместе были в эвакуации, сначала в Гурьевске, затем в Самарканде. Вместе в послевоенном Ленинграде в 1946-м защищали свои дипломы. После окончания института вместе принимали участие в реставрации скульптуры Адмиралтейства и Александра Невской лавры. В конце 50-х годов вместе работали над созданием рельефов памятной стены Пискаревского мемориала. Из шести два принадлежат Вайнману, один Харламовой. Он называется «Ополченцы». Это рабочие, идущие в бой за свой город. В руках винтовки, лица суровы, в движениях воля, решительность. На первом плане женщина, поднимающая обессилевшего от голода ополченца. Вот они, ленинградцы. Всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград. Слова Ольги Бергольц, выбитые на памятной стене, рядом с рельефом, скорбные, торжественные. Глубокие темные тени выхватывают фигуры людей, вырубленные в сером граните. В них память. В них словно окаменело трагическое время блокадного Ленинграда. Эти рельефы для Марии Харламовой и Михаила Вайнмана открыли путь в большое искусство, приобщили их к высокому и строгому стилю монументальной скульптуры нашего города. И, наверное, когда Мария Матвеевна смотрит на портрет мужа, изваянный ею в далеком 46-м, то вспоминаются и 50-е, и 60-е, и начало 70-х, когда вместе работали, вместе шли по нелегкой, небезоблачной жизни. И в чертах любимого лица живы для нее и их молодость, и воля художника, и вера в искусство, и трагическое ощущение времени. В те послевоенные годы, когда Мария Харламова создавала портрет Михаила Вайнмана, оба они тяжело переживали травлю учителя, замечательного советского скульптора Александра Терентьевича Матвеева.
1: Вот этот период мучительно все мы воспринимали, все видели и понимали, что процесс идет совершенно странным образом. Почему такой мастер вдруг начинает быть неугодным этого мастера, отделяет от преподавания, его отстраняют в академии, его отстраняют в Московском институте. Но этот процесс происходил и не только в мире искусства. Александр Терентьевич оставался для меня учителем до последних дней своей жизни. Пока жил Александр Терентьевич, для оценки моих работ был у меня один единственный человек.
0: Мария Матвеевна никогда не называла учителем другого, близкого ей человека, скульптора Матвея Яковлевича Харламова, своего отца. А он в свое время и преподавал тоже, и был известный мастер. Вместе со скульптором Гинзбургом работал над созданием памятника Плеханову, что у технологического института вылепил фигуру рабочего с флагом. Ему принадлежит часть огромного горельефа «Народы России», опоясывающего мраморный зал Музея этнографии народов Советского Союза. Для военно-медицинской академии им создано скульптурное изображение Пирогова. А в Петергофе, за железнодорожным полотном, что напротив вокзальной площади, памятник воинам 148-го пехотного Каспийского полка, установленный на народные деньги, собранные по подписке, памятник морским пехотинцам, погибшим в русско-японской войне 1904-1905 годов. Сегодня, правда, от памятника остались только постамент и обелиск. Бронзовые же фигуры солдат уничтожены в 1939 году блюстителями от искусства. Сегодня Мария Матвеевна ратует за восстановление памятника. В ее руках фотоматериал, оставшийся от отца. Она вместе с сыном, тоже скульптором, Дмитрием Вайнманом, может воссоздать утраченные фигуры, но нужны деньги – 100 тысяч. Фонд культуры собирается заняться сбором народных средств. Второй раз теперь уже. А правильнее было бы восстановить их за счет тех учреждений, которые в свое время уничтожили их. Среди портретов, созданных Харламовой, есть и изображение отца. Портрет исполнен в дереве, в полурост, с резцом в руке, за работой. Это произведение – дочерняя дань памяти человеку, который не был ее учителем, но от которого в жизнь ее с раннего детства вошла скульптура. Запах гипса и глины, тишина мастерской, волнение от созерцания сотворенного художником. О Марии Матвеевне Харламовой можно сказать, что она потомственный скульптор. Скульптором был ее отец. Скульптурный факультет в училище барона Штиглица, где он преподавал, учась у него в свое время, закончила и ее мать, Софья Харламова. На выставке есть удивительная работа Марии Матвеевны. Это маленький, отлитый в бронзе портрет матери, созданный в 1960 году, когда она была уже в преклонном возрасте.
1: Я в 2 сеанса сделала вот это вот маленькое ее фигурное изображение. Сходство там огромное. Я сама иногда смотрю и удивляюсь, как я ее ухватила. То есть, очевидно, все-таки что-то близкое, родственное, но помогает.

Старая женщина сидит на табурете. Сидит грузно, устала, ссутулив плечи, тяжело опустив на колени локти сплетенных рук. Голова подалась чуть вперед, лицо обращено к зрителю. Так сидят люди, умудренные нелегкой жизнью. Сидят, расслабившись и забывшись. Наверное, глядя на этот портрет, дочь вспоминает многое в жизни, что связано с матерью. И дом детства в Лигове под Петроградом, и первые свои рисунки, сделанные рядом с матерью, и ее настойчивость, требовательность, когда настала пора 16-летней Маше готовиться поступать в академию, учиться, чтобы стать скульптором. Это она заставляла веселую непоседу дочь часами рисовать, тренируя руку и глаз. Это благодаря ей Мария Харламова стала скульптором. Она решила ее судьбу. Каждое произведение, представленное на выставке, – частица жизни и сердца художника. В нем угадываешь близкое себе, стараешься прочесть неизвестное. Для меня, например, маленькая майоликовая статуэтка «Старик-латыш, играющий на скрипке» – символ музыки, которую любит и знает Мария Матвеевна. У этой работы я вспоминаю филармонические концерты, где постоянно, много лет подряд, встречаю Марию Матвеевну.

А скрипач не филармонический, во фраке с манишкой. Он в кепке, в помятом долгополом пиджаке. Играет он сидя, весь собравшись как-то вокруг своей скрипки. Лицо, руки, сдвинутые худые колени, все словно притягивается к скрипке. В ней, в ее звуках, его песня, его любовь и его жалоба. Печальный образ бродячего музыканта – это и мысль о творчестве, о нелегкой доле художника. А музыка? Музыка пластики присутствует в каждом произведении скульптора Харламовой. Но одна работа олицетворяет ее. Называется она «мотив», в смысле определенное эмоциональное состояние модели, переданное художником. Для меня же в данном случае слово «мотив» ассоциируется с музыкой.

женское лицо, изваянное в мраморе, прекрасно. В нем сама неприходящая женственность. Тонкие черты лица словно тают, растворяются в трепетной поверхности белоснежного камня. Каждая линия поет, согласно вторит другой. Мотив превращается в мелодию, одухотворенную и возвышенную. На выставке рядом со скульптурными произведениями рисунок, пейзажи, портреты, зарисовки обнаженной мотыли. Рисунки крепкие, волевые, строгие. Особенно хороши пейзажные рисунки. Поэзия, музыкальность, одухотворенность, присущие Харламовой в скульптурных произведениях, звучат и в рисунке. А это от настроя души художника, от неизбывности жизнелюбия, от неиссякаемой потребности творить искусство, а значит, творить добро. Наверное, только очень светлый и добрый художник позволит себе создать автопортрет с кошкой. Кошка – часть доброй для нас природы, и человек не должен уходить от нее. Он в ответе за все прирученное и незащищенное в ней. И это, опять же, особенно важно для нас сегодня, когда разлад человека с природой грозит нам трагедией. Глядя на этот автопортрет, опять вспоминаешь слова Марины Цветаевой, приведенные мной уже в начале передачи. Поэт – это душа. Душа есть все, всюду, вечно. Это и о ленинградском скульпторе Марии Матвеевне Харламовой.

0: встреча с Разумовской была очень интересной. Это не быт, хотя все на фоне быта, а это пристальная духовность, подробная психологическая внутренняя жизнь, несколько приподнятая над землей. Там все герои существуют тоже в двух таких ипостасях, и в реальном действии, и во сне. И вот эти судьбы, которые не сложились где-то в реальной жизни, которые раскрываются во сне, мечты, надежды. Это было интересно и очень неоднозначно. И трудно. Ну, вы затронули одну из самых прекрасных страниц моей жизни. Вот это университетское мое время. Это время, когда формировалась, наверное, и личность моя. Я училась на филфаке. Лекции, которые обогащали меня. Это литература. Прекрасная литература, прекрасные профессора, которые вели у нас, я не могу тут не вспомнить, и Бурсова, и Бялова. После этого у нас начиналась жизнь в самодеятельности. Наверное, ленинградцы той поры помнят знаменитый спектакль «Ревизор» в постановке университетского театра, когда совсем еще молодой Горбачев играл Хлестакова. И я, придя в университет, конечно, сразу поступила в эту самодеятельность. И вот вечерние репетиции под руководством замечательного человека и педагога Евгении Владимировны Карповой. Она была человеком удивительной требовательности, которая научила и понимать театр, любить театр, быть очень взыскательной. В общем, всему, по-моему. Общение с партнерами, где у нас же были люди с разных факультетов. Это были и геологи, и математики, и биологи, и химики. То есть столкновение всех интересов, которые питали, что ли, молодую душу. При этом мы жили какой-то удивительной, совершенно интенсивной жизнью. Мы успевали все видеть. Нас волновали все проблемы, и поднятие Целины, и станции «Северный полюс», и фильмы итальянского неореализма, о которых мы спорили, и новые спектакли Товстоногова, который был тогда еще в Театре Ленинского, «Комсомола», «Дорога бессмертия». Ну, словом, все. Это была неуемная жизнь. Эта жизнь дала мне, по-моему, какой-то огромный запас. Вот этот период как раз университетский. Это удивительный совершенно человек. Он вообще говорил, что мы... У него даже терминология такая была. Мы не играем спектакль, а мы рассказываем историю. И вот такую же историю мы рассказывали в спектакле «Недоросль». Когда я получила роль и перечла Ван Визина, ну, у всех сохранилось такое хрестоматийное отношение. Я думаю, вот как это будет сегодня, насколько это будет интересно. Даже по самой стилистике, понимаете, там на сцене. Была выстроена вот эта жизнь, непрерывная жизнь. Она продолжалась за сценой. Потом просто расширились какие-то понятия наши привычные. Это мелкопоместное дворянство. Это практически деревня, где вот они бьются, где они отрезаны от мира. И вот какие у них заботы. Все-все-все подробная жизнь искалась вместе с этим режиссером. Я знаю, что мне эта работа очень дорога. Когда я познакомилась с повестью Быкова, она мне очень понравилась. Понравилась своей пронзительной правдой. Тем, что там подлинная боль за людей, за их судьбы, совесть этих людей и удивительное нравственное духовное начало этих самых простых, незаметных людей. И вот Степанида была для меня чем-то очень моим личным, Тем более, что спектакль строился так, что там я в каких-то трех пластах существую. От автора я, Степанида, действующая непосредственно в сегодняшних событиях, и Степанида в ретроспективе.
1: Рассказ арабского писателя Палестины Джамаля Бинуры «Возвращение» читает заслуженный артист РСФСР Виктор Зазулин.
2: Сквозь сон он услышал шепот матери. «Субхи, пора вставать!» И открыл на минуту глаза. Но вставать не хотелось. Он повернулся на другой бок и, проговорив «Оставь меня!», снова уткнулся в подушку. «Субхи, вставай, опоздаешь! Ну, я же тебе сказал, что не пойду на работу!» Тепло постели, сладость дремоты не давали ему побороть сон. 2 месяца назад Субхи окончил школу и с тех пор работает подручным в мастерской. Каждый день он просыпается с восходом солнца и отправляется на работу. Прежде он надеялся получить после школы хорошую должность в учреждении или поступить в университет, но мечтам его не суждено было осуществиться. Для того, чтобы продолжать учебу, нужны были деньги, а их и так не хватало. К тому же от отца давно уже не было никаких вестей. Так что оставалось рассчитывать только на самого себя. Весь свой заработок он отдавал матери, которая тратила его на пропитание и на расчеты с кредиторами. Субхи было совестно даже подумать о том, чтобы оставить себе немного денег из зарплаты. Мать же, видя, что сын ограничивает себя, настаивала на том, чтобы он брал хоть какую-нибудь сумму на мелкие расходы. Младшие братья и сестры привыкли к тому, что Субхи заменял им любящего отца. Отца дети едва помнили. Последний раз они видели его за несколько месяцев до войны. Тогда они были еще совсем не смышленыши. Фотография отца в военной форме висела в доме на самом видном месте. Однако после войны фотография вдруг исчезла. Когда дети спрашивали у матери: «Мама, а где карточка?», она сердилась и грубо обрывала их. «Потерялась. Нет ее больше». На самом деле мать спрятала фотографию в укромное место, так как оставлять ее на виду было небезопасно. Теперь даже разговоры об отце могли привести к большим неприятностям. «Мам, а может быть, папа с теми солдатами, которые проезжают на машинах мимо дома?» «Нет, он совсем не такой, как они». Когда дети немного подросли, они узнали, кто их враги. Мать всякий раз пугалась, когда эти люди приезжали на патрульной машине. Они либо забирали с собой кого-нибудь из жителей деревни, либо взрывали чей-нибудь дом.
3: «Мам, а если отец не с ними, значит, он воюет против них?»
2: «А я почем знаю?» Дети были уверены в том, что их отец настоящий воин, и что он вернется. Детское воображение рисовало им сказочный образ воина-богатыря, которому смерть не страшна. Один лишь Субхи вышел из детского возраста и воспринимал жизнь такой, какой она была в действительности. Ему уже не раз доводилось проявлять мужество, шествуя во главе демонстрации, которую он организовывал вместе со школьными друзьями. За участие в демонстрациях Субхи исключили из школы. Нужда заставила его пойти работать к тем самым людям, которых он ненавидел. Надо было кормить мать, братьев и сестер, ведь жить было не на что. Но если бы только это... Ему еще приходилось молча сносить всяческие оскорбления. Последнее время Субхи все чаще подумывал о том, не отправится ли на поиски отца, от которого после сентябрьских событий не было никаких вестей. В деревне об отце ходили самые разные слухи. Одни говорили, что он убит, другие пропал без вести, а кое-кто утверждал, что он отказался воевать против бойцов сопротивления и перешел на их сторону. Однажды Субхи твердо сказал матери: «Ты останешься здесь, а я пойду к отцу. Нет мне здесь жизни. А как же нам без тебя? Не уходи. Мало того, что мы остались без отца, так теперь и ты хочешь нас покинуть. А как же мы будем жить? Что мне, идти побираться? Не думай о деньгах. Я вас не забуду. Буду присылать». «Откуда ты знаешь, что с тобой будет?» — сказала мать и разрыдалась. Разве мало она терпела? Вся ее жизнь с тех самых пор, как она вышла замуж за Ахмада, это терпение и ожидание. Вскоре после свадьбы они расстались, когда его взяли на военную службу. Сколько ей с тех пор пришлось выстрадать? Раз в несколько месяцев Ахмад приезжал на побывку. Плодом этих редких встреч были их дети. После войны она видела его всего лишь раз, когда приезжала в Амман, а потом и вовсе потеряла с ним всякую связь. И вот однажды ночью судьба уготовила ей нежданную встречу. Уложив детей, она по обыкновению присела у окна, выходившего на восток, ведь ее Ахмад где-то там, в той стороне, и оттуда должен вернуться, если только он жив. А он непременно жив. Как может быть иначе, если их супружеская жизнь по-настоящему только-только успела начаться? Нет, судьба не обойдется с ней так жестоко, не отнимет у нее мужа. Ведь приходят же, по слухам, какие-то люди с востока, стучаться в двери домов, прося пропитания или ночлега. Она нередко думала: а может быть, и ко мне вернется мой Ахмад? И в то же время ужасно боялась, как бы с ним здесь чего не случилось, как бы он не попал в руки к врагам. В ту ночь она проснулась от холода и встала, чтобы закрыть окна и проверить, заперта ли дверь. Подошла к детям, посмотрела на них, поправила сбившиеся одеяльца. Вдруг за окном послышался звук чьих-то шагов. Она замерла на месте. Затем, чувствуя внезапную слабость в ногах, подошла к окну. В темноте ей удалось разглядеть силуэт мужчины, направлявшегося к дому. Сначала ей и в голову не пришло, что это мог быть Ахмад, ведь слишком мало было надежд на то, что он вернется. Мужчина подходил все ближе. Она стояла и ждала, не зная, что предпринять. Страх покинул ее. Она заметила, что мужчина шел твердой, уверенной походкой, определенно зная, куда направляется. Он был такого же роста, как Ахмад, в осеннем пальто, а на голове была повязана куфия, не позволявшая рассмотреть черты лица. Она отошла от окна, чтобы мужчина ее не заметил. Необъяснимое волнение овладело ею. И в этот момент раздался легкий стук в дверь. Сердце ее замерло. Надо было что-то решать. Стук повторился. На этот раз он был чуть громче. На цыпочках подошла она к двери и вдруг услышала, как чей-то сдавленный хриплый голос произнес ее имя. В голосе была усталость и еще что-то давно знакомое ей. Едва не лишившись чувств, она испуганно спросила: «Кто?» «Это я, Ахмад». Быстро отворила дверь. Застыв на месте, она смотрела на мужа и не верила своим глазам. Ахмад тем временем развязывал куфию. Он давно не брился, густая черная борода обрамляла его лицо. прошло мгновение, и она бросилась к нему, словно птица, после долгих поисков отыскавшая родное гнездо. Несколько минут они так и стояли неподвижно. Он крепко прижимал ее к себе, а она уткнулась лицом в его грудь и рыдала, содрогаясь всем телом. Теплота его дыхания согревала ее. Сухие горячие губы обжигали ее лицо. Затем успокоилась немного и, устремив на него долгий взгляд, проговорила, как во сне: «Неужели это ты? Как видишь, наконец-то ты дома. Я не мог больше жить, не видя тебя и детей. Ты, наверное, проголодался». Одной рукой Ахмат закрыл дверь, а другой продолжал обнимать жену. Потом сказал, улыбнувшись: «Я тебя очень напугал».
3: «Да, страх как перепугался, но ничего. Хорошо, что вернулся».
2: «А где дети?»
3: «Спят»,
2: сказала она и стала снимать с него пальто. Затем присела у ног утомленного дальней дорогой мужа, чтобы помочь ему разуться. «Постой-ка, дай я сначала взгляну на ребят». Он вошел в комнату, где спали дети, долго и внимательно всматривался в каждого, а потом с улыбкой, обратившись к жене, сказал: «Здорово выросли». Он поцеловал малышей, затем, преисполненной гордости, задержал свой взгляд на Субхи и сказал: «Настоящий мужчина».
3: «Да, на нем только дом и держится».
2: Ахмат на цыпочках, стараясь не разбудить детей, вышел из детской и присел отдохнуть. Жена тем временем принесла ему попить. Слезы снова текли по ее лицу, и она не могла сдержать их, не могла понять, что с ней происходит, от чего она плачет. Ахмат с удивлением посмотрел на нее. Пытаясь скрыть свое смущение, она проговорила:
3: «Сейчас тебя накормлю».
2: Огромная радость переполняла ее, мешала собраться с мыслями, сообразить, наконец, как же ей понадежнее спрятать мужа. О том, что Ахмат вовсе не принадлежит ей, и что в их распоряжении всего лишь одна единственная ночь, она и не думала. Ахмат должен вскоре уйти. Сам он был счастлив уже от того, что повидал жену и детей, однако мысль о неминуемой скорой разлуке причиняла ему невыносимую боль. Он изо всех сил старался сохранить самообладание. Она не успела расспросить Ахмада о том, откуда он пришел и что с ним было. Грохот взрыва вдруг потряс тишину ночи. В страхе она вскочила с места и кинулась к мужу. В глазах ее застыл немой вопрос. Сердце подсказывало ей, что Ахмат имеет отношение к этому взрыву. Затем послышался треск пулеметных очередей. Ахмат замер на месте. Жена прижалась к нему, как бы ища у него защиты. Он крепко обнял ее за плечи и чуть не до крови прикусил губу. Она в страхе спросила: «Что это?» «Не знаю», — ответил он, и бешеная злоба вспыхнула в его взоре. «Конечно же, это были враги. Стреляли по его товарищам. Ахмат должен был вернуться к ним до наступления рассвета, но теперь обстановка изменилась. Ему надо уходить». Сначала она не подумала о том, что сейчас Ахмат уйдет. Затем тревога закралась в ее душу, но она все еще не решалась спросить Ахмада, покинет он ее или нет. «Я должен идти».
3: «Что? Что ты говоришь?» —
2: воскликнула она в ужасе. «Это мои товарищи. Я не оставлю их».
3: Она ничего не хотела понимать и только смотрела на него застывшим взглядом. Страх потерять Ахмада, сознание того, что он снова уходит, пробыв дома всего лишь какие-то мгновения, были невыносимы. Не в силах произнести ни слова, она бросилась к нему на грудь и обняла, не давая ему вырваться из ее объятий. Ахмат почувствовал, как сердце его обливается кровью, но сказал только, ласково отстраняя ее от себя: «Ну, а теперь
2: отпусти меня. Она громко заплакала. Потом сквозь рыдания с мольбой в голосе воскликнула. «Да как же я отпущу тебя? Я не вынесу этого!» Ахмат попытался ее утешить. «Пойми, сейчас это необходимо, а потом я снова вернусь. Не могу, нет, не могу. Даже если б я захотел, разве мог бы я остаться?» Она совсем растерялась и теперь уже не знала, что сказать. Ахмат мягко, но решительно высвободился из ее объятий. Она наблюдала за мужем в немом отчаянии. Он взял кое-что из вещей, а к еде, которую она успела ему приготовить, даже не притронулся. Потом бросил на нее прощальный взгляд, а ей все еще казалось, что она слышит его голос, повторявший: «Я вернусь, я вернусь». Она никак не могла понять, почему Ахмат так внезапно покидает ее и ничего не говорит о том, когда он вернется. Ахмат ушел, и она снова стала ждать, утешая себя надеждой, что он вот-вот вернется. А когда звуки выстрелов стали тише, а затем и вовсе прекратились, надежда ее еще больше окрепла. Ночь уже была на исходе, а она и не помышляла о сне, и все ждала. Но Ахмат не приходил. Занялась заря, начало светать. И когда, наконец, взошло солнце, послышался шум бронемашины, въезжавшей в деревню. За ней потянулась колонна военных грузовиков. Зычный голос кричал в рупор, призывая всех мужчин явиться на площадь перед школой к 6 часам утра. Тем временем в домах шли повальные обыски, а солдаты прочесывали местность. Зашли и в их дом. Субхи, как и другие мужчины, вышел на улицу. Всем им приказали сесть на землю, поджав под себя ноги и заложив руки за голову. Около полудня на площадь на большой скорости въехала машина. Когда она остановилась, солдаты выгрузили из нее нечто такое, что заставило молча сидевших на земле мужчин в замешательстве переглянуться. Это был труп неизвестного. И теперь от жителей деревни требовали опознать его. Мужчины один за другим подходили к убитому, и каждый из них отрицательно качал головой. Когда очередь дошла до Субхи, он остановился у изголовья трупа, внимательно посмотрел на обросшее бородой лицо, на тело, покрытое тяжелым пальто, и что-то кольнуло его в сердце. Субхи почувствовал, как бледнеет. Он все стоял в растерянности, не в силах отвести взгляд от лежавшего перед ним неподвижного тела. Затем, сделав над собой усилие, сдвинул брови, отрицательно покачал головой и отошел в сторону. Стоявший рядом солдат толкнул его в спину прикладом. Субхи обернулся и смерил его взглядом, полным жгучей ненависти. «Ты его знаешь?» Субхи только покачал головой и ничего не ответил. Подошел офицер и задал тот же вопрос. «Нет». Офицер подал знак солдатам. Те схватили парня и повели его к одной из машин, где уже находилось несколько арестованных. Жителям деревни было приказано похоронить неизвестного. Проститься с ним вышли все. В похоронной процессии была и жена Ахмада. Дети, ничего не подозревая, шли рядом с ней. Они по-прежнему верили в то, что отец их жив и непременно вернется домой. Ночью мать не сидела, как обычно, у окна, выходящего на восток. На лицо ее легло выражение глубокой печали. Она пребывала в немом оцепенении, как будто потеряв способность что-либо чувствовать и понимать. Дети не отходили от матери. Они тоже были в растерянности и замешательстве. Образ отца, которого они знали по фотографии, не выходил у них из головы. Они вспоминали того человека в военной форме, который один был способен воевать с солдатами, сеявшими страх и ужас среди жителей деревни. Обычно дети засыпали лишь после того, как Супхи возвращался домой и рассказывал им всяческие истории и сказки. Теперь же, когда Супхи увезли неизвестно куда, они часами сидели около матери, ожидая, когда придет их старший брат. Но его все не было. В конце концов сон одолевал их, и они засыпали рядом с матерью.
1: Рассказ тунисского писателя Али Рамадана «Море зовет» читает артист Алексей Борзунов.
4: Папа, ты обещал купить мне новый портфель? А разве твой портфель уже износился, Сами? Но ты мне обещал и в прошлом году, и раньше. Аллах поможет нам, сынок. И одежда еще не вся куплена, а много еще нужно. Мы купили только треть того, что необходимо. Аллах поможет нам, сынок. Сальма молча слушала этот разговор, хотя ей не терпелось вставить, что у нее тоже много чего из приданого не готово к свадьбе. Жених при каждом удобном случае напоминает ей об этом. Мать старается не говорить о приданом, а отец отмалчивается. Она хотела сказать отцу, что ей надо поскорее стать хозяйкой дома, но всякий раз что-то удерживало ее. Хамид обвел взглядом свое жилище. В глазах своих детей он прочитал затаенные желания. Он вспомнил, как вчера дети окружили стол и жадно ели хлеб, запивая его водой. Сами пошел на кухню поискать чего-нибудь съестного и среди посуды нашел завалявшуюся покрытую пылью луковицу. Но не успел он ее вытереть, как налетел Камиль и выхватил у нее злополучную луковицу. И вот из-за этой грязной луковицы они подрались до крови. Один исцарапал другому лицо. Мать навела порядок без крика и шлепков, взяла луковицу и разрезала ее пополам. Потом она легла на кровать, но не могла заснуть до самого рассвета. Перед глазами стояли голодные, дерущиеся дети. Она с тяжелым вздохом подумала о том, как тайком укладывала в корзину мужа кусок хлеба и небольшую бутылку, на дне которой болтыхались остатки оливкового масла. Утром, войдя в кухню, она обнаружила там и бутылку с маслом, и нетронутый кусок хлеба. Накануне вечером Хамид, собираясь взять с собой корзину, увидел в ней масло и оставил его детям. А когда сравнил свой кусок с тем, что достался детям, то и хлеб положил на стол и вышел из дома с пустой корзинкой. Ему предстоял неблизкий путь в порт, откуда он выйдет на ловлю рыбы. Порт велик, в нем всегда много судов. Особенно оживленно там бывает летом по вечерам, когда лодки уходят в море, и утром, когда возвращаются с ловли. И тогда весь порт замирает в ожидании. Некоторые лодки заходят в гавань радостно и торжественно, словно свадебная процессия, а другие уныло и печально, словно на борту у них покойник. На душе у Хамида неспокойно. Вот уже целую неделю рыбаков преследует неудача, хотя все, казалось бы, шло как обычно. Рыбаки приходят на баркас, сменяют чистую одежду на другую, замасленную и пропахшую рыбой, затем отдают швартовы, и на судне все оживает. Оглушающе стучит мотор, извергая густые клубы черного дыма. Рассекая голубую воду, баркас выходит из порта, буксируя за собой одну большую лодку с сетью и две небольших с электромоторами. Баркас, сопровождаемый чайками, приходит на место и бросает якорь. Шум дизельного мотора стихает, и включаются электромоторы. Рыбаки усаживаются возле своих корзин и приступают к ужину. Солнце уже давно село, и волшебная ночная мгла заполнила все пространство между морем и небом. Не видно ничего, кроме мерцающих звезд на небе и россыпи огней на море. Эти огни служат приманкой для рыбы. Когда баркас подает условный световой сигнал, рыбаки на лодках забрасывают большую сеть. Иногда работа идет без задержки, а порой под брань капитана, приметившего, что кто-то из рыбаков замешкался и оплошал. Но вот пора тянуть сеть на поверхность. И радостью озаряются лица рыбаков, если в ней много крупной рыбы. Когда же рыбы мало и к тому же мелкой, рыбаки совсем падают духом. Еще по пути в порт Хамид вспомнил, как прошлой ночью, когда баркас бросил якорь, он отошел подальше в сторонку от остальных и наклонился над корзинкой, делая вид, что занят ужином. Чтобы не привлекать внимание товарища, он даже двигал челюстью, словно что-то жевал. И вот сегодня, после ужина, каждый нашел себе местечко на палубе, чтобы соснуть. Но сон не приходил. Все притворялись спящими, но думали о том, что вот уже целую неделю они не поймали ни одной рыбины, ни себе на еду, ни для продажи. Это означало самый настоящий убыток. Ведь надо было еще и платить за горючие и лампы, которые часто портились. А каждая лампа стоила больше 5 динаров. Но и при хорошем улове рыбакам доставалось немного. Сначала вычитали расходы на ловлю, а оставшуюся сумму делили на 2 равные части. Одна часть шла владельцу судна, а вторая делилась между командой судна. Причем капитан получал в 4 раза больше, чем простой рыбак. Вот уже целую неделю судно возвращалось в порт ни с чем. Рыбаки требовали, чтобы им платили хотя бы половину того, что тратится на горючее, в счет будущего улова. Встревоженные рыбаки не спали, всматриваясь в ночное море, освещенное лампами, и ожидая, когда рыба начнет собираться на свет. В море рыбы много, и при богатом улове можно неплохо заработать. Большой ящик сардин продается за 3 динара, значит, 500 ящиков стоит 1500. Ящик крупной скумбрии продается за 10 динаров, 300 ящиков за 3000, итого 4500 динаров. Да, большая сумма, что и говорить. А на долю простого рыбака приходится всего лишь 100 динаров, правда, за одну ночь. Ну и еще корзина рыбы. Если повезет, дети будут радостно прыгать возле корзины. Потом разожгут огонь в очаге, и воздух наполнится запахом жареной рыбы. Очень вкусна сардина, испеченная на углях, но и жареная в масле скумбрия не хуже. 100 динаров. На эти деньги Хамид купит Сами новый портфель, Мураду одежду, чтобы он мог поступить в школу-интернат, где не надо платить за общежитие и учебники. Большинство рыбаков Махдийского порта отдают своих детей в такие школы, поэтому так много учителей выходят из Махдии и работают в Набуле, Безерте. Хамид вспомнил, что и будущий зять торопит его со свадьбой. Но ведь 100 динаров не хватит, да. А в следующую ночь может быть то же самое. Почему удача не приходит хотя бы раз в 10 дней? Впрочем, это было бы слишком хорошо. Хамид очнулся от своих дум. В толще воды, в свете ламп, мелькнули косяки крупной сардины и скумбрии. Отдельные рыбины взлетали над поверхностью моря, словно пытаясь вдохнуть воздух, которым дышат сухопутные существа. Возбужденные рыбаки столпились у борта, переговариваясь и наблюдая, как на свет ламп собираются все новые косяки. Капитан бросился в рубку и подал сигнал лодкам, чтобы они осторожно и бесшумно на веслах подошли к баркасу. Вокруг них, словно на свадьбе, уже плясали стаи рыб. Когда они подошли вплотную, застучал мотор большой лодки, и в воду поползла сеть. Рыбаки расправляли ее, чтобы не упустить ни одной рыбины. Неожиданно раздались тревожные возгласы рыбаков, а из рубки донеслась ругань капитана. «Да тяни же ты, сын шайтана! Шевелись ты! Да тут дельфины! Тяни скорей!» Но дельфины оказались проворнее рыбаков. Даже один дельфин может испортить все дело, а тут их собралось больше десятка. В сезон ловли сардин дельфины становятся заклятыми врагами рыбака. Попав в сеть, они мечутся в разные стороны, рвут ее и уходят на волю вместе с рыбой. У рыбаков упало настроение. Они стали бросать в дельфинов камни, припасенные на этот случай. Ящик с камнями быстро опустел, а дельфины не уходили. Они кромсали сеть, а рыбакам казалось, что дельфины разрывают их сердца. Рушились все надежды. Сеть, которую вытащили рыбаки, была пуста и превратилась в огромный ком изорванных и спутанных нитей. Рыба, напуганная дельфинами, ушла в глубину. Рыбаков охватило уныние. Они погасили огни, подняли якорь, и вся флотилия отправилась в обратный путь. Все были в мрачном настроении, ведь не только ничего не поймали, но еще и потеряли целую сеть. Ее, конечно, можно починить, но на это понадобится несколько дней, а платить надо в счет будущего улова. На причале, где швартовались баркасы, толпились семьи рыбаков, торговцы рыбой, владельцы судов. Видя, что баркас возвращается рано, все решили, что наконец-то рыбакам улыбнулась удача. Баркас причалил в другом месте, и его владелец бросился туда. Узнав о неудаче, он сдержался и лишь сказал глухим голосом: «Ничего, на все воля Аллаха. Я дам вам новую сеть и надеюсь, что завтра Аллах пошлет вам удачу». Хамид вошел в дом, не сказав ни слова. Жена встретила его тоже молча. Он посмотрел на спящих детей, лег на кровать, затем повернулся к жене и удрученно сказал: «Завтра я не пойду в море. Главное, что ты вернулся целым и невредимым. Дети что-нибудь ели?»

и отправился в порт. Он шел, а в ушах звенел голос жены, которая говорила сами: «Аллах поможет нам, сынок».

0: сойдя с коня, сказал ты, Мильфорд, близко. Но мы идем, идем, уж скоро ночь, а Мильфорда все нет. Я рвусь к нему сильнее, чем впервые рвется мать к младенцу своему. Ну что с тобой? Ты озираешься по сторонам. Ах, измени свой странный вид, иначе с ума могу сойти. Что случилось?
1: Пизанио подает ей письмо.
0: Письмо супруга, он в беде.
2: Читайте.
0: Твоя госпожа, Пизанио, опозорила мое брачное ложе. Отомсти за меня, если ты мне верен. Она сама тебе в этом поможет. Ты должен убить ее по дороге в Мильфо. Если ты побоишься это сделать. Нет, нет. Что? Что это? Убить меня? Ах, нет, не то. Я не верна ему. О, Лена, что значит быть неверной? Лежать без сна, прижав лицо к подушке и думать о тебе. Глаза смежить, когда над горем верх возьмет усталость, и тотчас в страшном сне тебя увидеть, и с криком пробудиться. Это значит неверной быть. Я не верна. Нет. Нет. Он изменил. Его околдовала какая-нибудь римская сорока, наведшая румянами красу. А я плоха. Я платье не по моде, но слишком дорогое, чтоб висеть на стенке. Ну так режь меня, кромсай, безжалость.

0: из-за его измен все доброе на свете стало зло. Все лицемерие, благородство, доблесть, предательство в коварство обратились. Что ж медлишь ты, Пизанин? Скорей, хоть ты будь честным, исполняй приказ. Скажи ему при встрече, что я была покорна. Вот, смотри, сама я вынула твой меч. Возьми же, убей меня. Ты, кажется, был храбрым, зачем ты трусишь?
1: Прочь, презренный меч.
0: Убей меня, ведь я сама не в силах. Не слушаются руки, я молю. Скорей, вот сердце, грудь прикрыта чем-то. Прочь, не надо сердцу лад. Пусть будет оно мечу послушно, как ножны. Что это? Письма верного супруга. Вы ересь, вы мою сгубили веру. Развейтесь по ветру, летите прочь.

0: сердце пусто. Там нет того, кто был его сокровищем.
1: О, госпожа, я, получив приказ, лишился сна.
0: Исполни и заснешь.
1: Пускай я раньше от бдения ослепну.
0: Так зачем же ты брался выполнять его? Зачем, загнав коней, примчал меня сюда, откуда нет возврата? О, зачем, настигнув власть, эти животные?
1: Чтобы подольше время оттянув, уйти от слова дела.
2: Господа,
1: я план придумал. Выслушать извольте. Отсюда не вернетесь вы.
0: Конечно, ведь ты убьешь меня.
1: Нет, госпожа, не потому. Несчастный мой хозяин введен в обман каким-нибудь лжецом.
0: Распутница из Рима.
1: Нет, клянусь вам.
0: Ох.
1: Я напишу, что вы убиты мной. Он приказал, и я пошлю ему кровавую улику вашей смерти. Исчезновение вашей из дворца все это подтвердит.
0: А мне что делать? Где жить? Скрываться? А к чему мне жизнь, раз буду я мертва для мужа?
1: Вам пробраться надо в Рим. Однако в тайне, никем не узнанной, что быть с ним рядом.
0: О, продолжай немедленно.
1: Забудьте, что вы женщина. Пусть робость уступит вас воинственной отваге, находчивости, дерзости. Забудьте о нежном цвете щек. Пусть солнце луч целует жадный. Забыть придется изящный наряд, безделушки, драгоценности.
0: Забуду все. Мужчины, себя уже я чувствую.
1: Сначала вам надо стать похожей на мужчину. Я догадался сунуть в свой мешок мужской наряд. В него переодевшись, явитесь к Люцию и добивайтесь, чтобы взял он вас на службу. Если любит он пение, пойте для него. Сумейте пленить его, растрогать, удивить каким угодно образом.
0: Пизанио, ты небом послан мне на утешение. Все сделаю, как ты мне говоришь.
1: Теперь за дело. Марш! За этим камнем примите вид мужской.
0: Через минуту я стану мальчиком.
3: К сожалению, в 1964 году 400-летие со дня рождения Шекспира отметили в Ленинграде не только новыми спектаклями, но и запретительным актом. Был снят с афиши новый спектакль театра имени Ленинского комсомола «Ромео и Джульетта», поставленный Евгением Шиферсом. Газета «Литературная Россия» патетически восклицала: «Никогда и ни в чем нельзя поступаться принципами социалистического реализма». Что же такого криминального было в спектакле? Да ничего с нашей сегодняшней точки зрения. Основная мысль была выражена четко. Души юных, несмотря ни на что, открыты высоким чувством, открыты подвигу во имя любви. Но спектакль шел под музыку Гершвин, в нем танцевали современные танцы, вместо шпаг у юных героев пьесы были ножи, а в любви Ромео и Джульетты не последнее место занимали сексуальные мотивы. Первая попытка деромантизации Шекспира была пресечена в корне. И в том же сезоне деромантизация произошла. Правда, внешний декор на этот раз был соблюден. Актеры театра имени Ленсовета были одеты как положено, танцевали чинно, но внутренне это были современные молодые люди. И одна из хвалебных статей о спектакле называлась «Юля Капулетти». Игорь Петрович Владимиров, как всегда, чутко уловил требования времени. Он понял, что зрители хотят видеть в шекспировских героях себя. Хотят не патетики, а задушевности, не поэтических красот, а простого чувства. Даже стихи актеры произносили как прозу, ломая ритм и избивая строку. Очаровательная Алиса Фрейндлих подкупала искренностью и нежностью.
4: Быстрее скачите, огненные кони, к вечерней цели. Если б Фаэтон был вам возницей, вы б давно домчались, и на земле настала темнота. Пособница любви, ты и ночь, раскинь над нами полог, чтобы Ромео мог обнять меня неслышно и незримо. Любовникам любовный их обряд, осветит их краса. Слепа любовь, ей ночь милее. Ночь, приди, Матрона, ты, скромница под черным покрывалом, и научи, как выиграть игру, в которую две чистоты играют. Скрой, как горит стыдом и страхом кровь, пока мисс вдруг она не осмелеет и не поймет, как чисто все в любви. Приди же, ночь, приди, приди, Ромео, мой день, мой снег, светящийся во тьме, как иней на вороньем оперении. Приди, ночь чернобровая, родная, дай мне, Ромео. Если ж он умрет, разрежь его на маленькие звезды, и станет от него так нежно небо, что вся земля в ночь влюбится, и солнцу веселому не будет поклоняться. Дворец любви купила я, но им я не владею. И меня купили, но не владеют мной. Противный день. Как ночь пред праздником нетерпеливые девчонки, у которой есть обновка, а надевать ее нельзя.
3: Следующим этапом в новом осмыслении Шекспира стал сугубо политический спектакль Георгия Александровича Товстоногова «Король Генрих IV». Если в 20-е годы в БДТ шел составленный из двух частей этой огромной хроники спектакль «Сэр Джон Фальстаф», и главным героем был, соответственно, толстый рыцарь, то Товстоногов дал своей композиции подлинное шекспировское название и, пожалуй, с ударением на слове «король». Основой спектакля стала борьба за власть. Над сценой висела огромная корона. Время от времени она наливалась кровавым светом, и к ней тянулись жадные руки. Главным героем стал принц Гарри в беспощадном исполнении Олега Борисова. Самый хладнокровный, самый расчетливый, самый жестокий к врагам и к друзьям, одержимый одной страстью – короне, он шел к цели с неумолимостью машины. Сейчас вы услышите смех Гарри, сухой, отрывистый, злорадный.
5: Ну вот, милый, премилый принц, поедемте с нами завтра. Я задумал сыграть одну штуку, боюсь, что мне одному будет не справиться. Фальстаф, Бардаль, Гетхилл и Пито совершают намеченное ограбление. Но мы с ними не поедем. Как только они завладеют добычей, мы нападем на них и отнимем ее. Двое из них такие трусы, что моментально удерут, а третий он защищается. До тех пор, пока это не опасно.
6: Фальстаф.
5: Фальстаф. Мы их тотчас рассеем.
6: Да, но они же узнают нас.
5: Мы переменим маски, а платье прикроем плащами. Но главная умора будет заключаться не в этом. Главная умора будет заключаться в том, что нам будет врать за ужином этот плут и обжора?
6: Фальстаф. Итак, воры свяжут честных людей. В свою очередь мы оберем воров и от трудов праведных отправимся веселиться в Лондон. Разговор будет на неделю. Смеху на месяц, а шутка запомнится навсегда. Поедем мы. Придется попотеть и землю салом покропить Фальстафу. Мне и смешно, и вместе жаль его. На воровство наткнется воровство. Я всем им знаю цену. Но пока подвальщик первый этим безобразием. Мне в этом солнце подает пример. Оно дает себя туманить тучам, чтоб после тем сильнее ослепить своим внезапным выходом из мрака. Когда б мы праздновали каждый день, то отдых стал бы тягостней работы. А праздник – редкость. Праздник – торжество. Нас радует лишь то, что непривычно. Так именно, когда я прекращу разгул и обнаружу исправление, какого никогда не предвещал, людей я озадачу перемены. И окажусь иным, чем думал свет. Все, что теперь я трачу на пирушки, со временем верну я до полушки.
3: Шекспира ставили в Ленинграде и позже. Гамлет в Тюзе, Ричард III в театре на Литейном. Много лет с успехом играл моноспектакль «Гамлет» Владимир Рецептор. Но театры все же предпочитают комедии. И те, что полегче, в которые можно вставить побольше музыки, побольше песенок, но отнюдь не шекспировские тексты. Первым угадал вкус зрителя к, так сказать, эстрадному Шекспиру театр имени Ленсовета, поставив «Укрощение строптивой» с песнями Геннадия Гладкова. Благодаря таланту Алисы Фрейндлих спектакль долго держался в репертуаре и оставил след в ленинградской шекспириане, породив целый ряд аналогичных опытов. Постепенно в Ленинграде воцарился Шекспир развлекательный. К примеру, в этом сезоне сразу на двух площадках идет «12-я ночь» в учебном театре и в театре комедии. Разница между спектаклями лишь та, что один из них по музыке и трюкам ориентирован на современное поп-шоу, а другой – на традиционную эстраду. Требования жанра есть требования жанра. Эстрады без микрофона и фонограммы нынче не бывает. В спектакле театра комедии артист Андрей Анкудинов, прекрасно владеющий голосом и гитарой, поет под фонограмму. И все же это один из обаятельнейших шекспировских шутов. Послушайте сцену с его участием.
7: Как дела, красавчики? Вам не случалось видеть вывеску «На троих»?
8: А вот и дурень.
9: Привет, осел. А не спит ли нам?
8: А ей-богу, у шута отличный голос. Я бы отдал 40 шиллингов, да, чтобы иметь такую же ногу.
9: Что? Начинай!
8: И такой же голос.
10: Две резинки, два крючка, две больших стеклянных пробки, двух жуков в одной коробке, два тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире. Все соседи знают нас. Только мне звонить 4, а ему 12 раз. И живут в квартире с нами два ужа и два ежа. Целый день поют над нами два приятеля-чижа. И про наших двух ужей, двух ежей и двух чижей знают в нашем новом доме все 12 этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем настежь двери, в школу с книжками бежим, и гуляют наши звери по квартирам, по чужим. Забираются уже к инженерам в чертежи. Управдом в постель ложится и встает с нее дрожа. На подушке не лежится, под подушкой два ежа. Раньше всех чижи встают и до вечера поют. Дворник радио включает, птицы слушать не дают. Тащат в шапках инженеры к управдому двух ужей, а навстречу инженерам управдом несет ежей. Пишет жалобу сосед. Никому покою нет. Зоопарк отсюда.

0: Близко предлагаю всех зверей сдать юнатам под расписку, по возможности скорей. Мы вернулись из кино, дома пусто и темно. Зажигаются огни, мы ложимся спать одни. Ёж колючий, уж ползучий, чиж певучий, где они? Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, по дороге к зоопарку не смеемся, не поем. Неужели зоосад не вернет зверей назад? Мы проходим мимо клеток, мимо строгих сторожей. 100 чижей слетают с веток, выбегают 100 ежей. Только разве отличишь, где какой летает чиж? Только разве разберешь, где какой свернулся еж? 100 ужей на двух ребят подозрительно шипят. 100 чижей кругом поют, 100 чижей зерно клюют. Наши птицы, наши звери нас уже не узнают. Солнце село, поздний час, сторожа выводит нас. Не пора ли нам домой, говорит приятель мой. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я.
1: Белые стихи. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Рады серые синички, на морозе мерзнут птички. Выпал снег, упал мороз. Кошка снегом моет нос. У щенка на черной спинке тают белые снежинки. Тротуары замело, все вокруг белым-бело. Снега, снега, снегопад, хватит дела для лопат. Для лопат и для скребков, для больших грузовиков. Возят снег грузовики от домов и до реки. Только снежные завалы разобрали самосвалы, снег собрали, подгребли, погрузили, увезли. Он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Только дворник говорит, я этот вторник не забуду никогда. Снегопад для нас беда. Только снег подсоберешь, подскребешь и разметешь, он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег. А что у вас? Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так: а у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий призеленый красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова. Мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер. А у Толи и у Веры обе мамы инженеры. А у Лёвы мама повар. Мама летчик? Что ж такого? Всех важней, сказала Ната, мама вагоновожатый, потому что до зацепы вводит мама два прицепа. И спросила Нина тихо, разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компоты, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Дело было вечером, спорить было нечего.
2: Про что это так хорошо нам с вами знакомая стихотворная комедия гениального поэта России «Горе от ума»? Про то, как он любит ее, а... И про это тоже, вне всяких сомнений. Один день в доме Фамусова, московского барина, ворчливого, красноречивого, гостеприимного, фотоватого, нечуждого лукавства, нежно любя свою дочь, он изо всех сил старательно играет роль грозного отца, вечно озабоченного распекателя и рачительного строгого воспитателя. По словам служанки Лизы, он желает зятя с звездами да с чинами. А рядом, в его доме, любовный треугольник. И вечный вопрос, почему все-таки Софья предпочла Молчалина Чацкому? Это уже наш вопрос, зрительский и читательский. Хотя понятно, наверное, даже очень хорошо понятно, почему. Чацкий, как и отец ее, как и Фамусов, по-своему брюзглив, неугомонен, скор. Он славно пересмеять умеет всех, болтает, шутит, мне забавно. Делить со всяким можно смех. Чацкий остер, умен, красноречив, отъявлен мотом, сорванцом. Софья ему в глаза про него же. Желчь на всех излить готовы, шутить и век шутить. Как вас на это станет? И еще ее же заключение, внятное и категоричное, не допускающее разночтений. Да этакий ли ум семейство осчастливит? Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол – это все Софья о нем. А что Молчалин? Враг дерзости, застенчив, несмел, смирнейший, уступчив, скромен, тих. Чацкому Софья Фамусова говорит о Молчалине так. При батюшке 3 года служит, тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит. От доброты души простит. И еще в лице ни тени беспокойства, и на душе проступков никаких, чужих и в криви в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Во втором действии, а их мы помним в «Горе от ума» 4, диалог Фамусова с Чацким высвечивает свою правду у каждого из них. Привычно симпатизируя, и, разумеется, не без оснований, всем речам Чацкого, мы забываем, однако, что перед нами Фамусов отец, воспитанный в определенных традициях, от которых ему, в силу возраста и характера, не отказаться вовек. Фамусов насмешлив и простодушен в одно и то же время, и, мне кажется, по-своему заслуживает сочувствия. Фамусов Чацкому. Фу, Господи, прости, 5000 раз твердит одно и то же. То Софья Павловна на свете нет пригожи, то Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет, не хочешь ли жениться, Чацкий? А вам на что? Фамусов, меня не худо бы спроситься, ведь я и несколько сродни, по крайней мере, из кони отцом недаром называли. Чацкий, пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали? Форма вопроса пренебрежительно дерзкая, это очевидно, и любому отцу показалось бы обидной. Фамусов сказал бы я, во-первых, не блажи, имением, брат, не управляя оплошно, а главное, поди-ка послужи. Дельные советы раздраженного, и не без повода мы видели, отца вероятному, вызывающе дерзкому зятю. Чацкий, как всегда парируя острословесной бритвой и явно возносясь над предметом разговора, служить бы рад, прислуживаться тошно. Фамусова этот ответ не по делу, как ему кажется, еще пуще разгорячает. Вот то-то, все вы, гордецы, спросили бы, как делали отцы, учились бы на старших глядя. И дальше пример с дядей Максим Петровичем, вельможей давних екатерининских времен. Когда же надо подслужиться, и он сгибался в перегиб. А Чацкий Фамусову на это: прямой был век покорности и страха. Им ведь никогда друг друга не понять, никогда. И пенять нам при этом на отца, на Фамусова, едва ли с нашей стороны справедливо. Он другим никогда не станет, это совершенно ясно. В том числе и Чацкому. По что ж тогда злить Фамусова, ярить его, обливать презрением? Да и затем ли он, Чацкий, здесь, в доме Фамусова? Что проку, что приехал он сюда чуть свет ради Софьи, если не в состоянии сосредоточиться на главном, на том, ради чего, вернее, ради кого он здесь, если не в состоянии он смирить свое красноречие и острословие? Фамусов терпенья мочи нет, досадно. А очень скоро, в том же втором действии, при скалозубе, Чацкий и такое ему, Фамусову, выговорит, что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Да еще помянет их слабоумие, рассудка, нищету, верхнее приличие. С детства, можно сказать, внушается нехитрая и на поверхности лежащая мысль, что конфликт в грибоедовском «Горе от ума» – это след столкновения века нынешнего и века минувшего. С одной стороны молодой и пылкий Чацкий, а с другой – закосневшие в своих дурных привычках и предрассудках отцы, старики, так называемое «фамусовское общество». Чацкий: вот те, которые дожили до седин, вот уважать кого должны мы на безлюдье, вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдется враг искани. Итак, два века, юнец и старики, их поединок, их противостояние. Про это, дескать, комедия Грибоедова. Это так и не так. Глядя на список действующих в комедии лиц, сразу же и без труда особого осознаешь, из 23 говорящих персонажей, не считая совсем немногословных слуг, множества гостей всякого разбора и их лакеев, лишь пятеро – Фамусов, князь и княгиня Тугоуховские, графиня-бабушка Хрюмина и Хлёстова – пятеро пожилых. Все остальные молоды, некоторые юны. Возраст других, господин Н, господин Д, явно не определен, но по характеру их общения с молодыми героями, в частности с Софьей, можно свободно предположить, что и они не очень обременены годами. Но дело, конечно же, не в чисто внешнем возрастном количественном соотношении. В искусстве это дело последнее. Напомним себе другое. Дряхлеющие и телом, и умом люди фамусовской Москвы, люди века минувшего, ветхие люди, Чацкому хорошо известны и понятны. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Предсказуемы их понятия, их поступки, их реакции. Печатью постоянства отмечены их вкусы и привычки. Причем постоянство, заметим, незыблемого. Все они никакой загадки для Чацкого не представляют. Это он еще в первом действии замечает Софье. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. Тот сватался, успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбомах. Тут очень интересный, на все времена психологический мотив сокрыт. Не торопитесь спрашивать со стариков, с поживших уже. Они век свой отмерили, худо-бедно, но отмерили. Спросите с себя и со своих ровесников, с тех, кто делает свой выбор сегодня, сей час. Вот это уже совсем будет другой подход, куда более справедливый. С отцов никакой ответственности никто не снимает. Да кто возьмется ее снимать? Это как будто и Чацкий понимает. Он между делом бросает Фамусову: «Я не об дядюшке, об вашем говорю. Его не возмутим мы праха. Его не возмутим мы праха». Век минувший более всего страшен, и Грибоедов это последовательно демонстрирует всем ходом комедийного, почти трагифарсового действия, более всего страшен в молодых, в ровесниках Чацкого. С молодых иной спрос, это совершенно ясно. Среди ровесников Чацкого и те, кого он знал прежде, Молчалин, Наталья Дмитриевна Горич, Репетилов, и даже знал очень близко, Софья Фамусова, прежде всего Платон Михайлович Горич, и те, с кем его впервые случай свел в этот безумно трудный для него день у Фамусовых в Москве, это Скалозуб, конечно. Старики, по логике Грибоедова, по поэтической логике его комедии, вчерашний день Москвы. Неудачнику, как его все вокруг и воспринимают, Александру Андреевичу Чацкому вызывающе, агрессивно противостоят его преуспевающие сверстники, метящий в генералы молодой полковник Сергей Сергеевич Скалозуб, не по летам и чин завидный, давно полковники, а служите недавно. Сам Скалозуб о своей карьере: довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты, то старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты. И еще Скалозуб Репетилову, ставшее крылатым суждение его знаменитое: избавь, ученостью меня не обморочишь, скликай других, а если хочешь, я князь Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а пикните так мигом успокоит. Скалозуб вовсе не олицетворение предельной глупости и солдафонского идиотизма. Он ограничен, но не дурак. Он грубоват, но не карикатурен. Он тоже себе на уме. Тоже, как говорится, малый не промах. И анекдотец по случаю расскажет, и Репетилова готов решительно урезонить, и Фамусову его заигрыванием цену неплохо знает и держится с достоинством. Фамусов подает его в своем доме гостям как нового, свежего человека на званом вечере. Это первая, вслед за Софьей, конечно, встреча Чацкого с своим ровесником. Не ровесник загляденье. Чацкий о нем с сарказмом: за армию стоит горой, и примизною стана, лицом и голосом герой. Это второе действие. В третьем – встреча-поединок. Неожиданно трудная для Чацкого словесная дуэль с блаженствующим Алексеем Степановичем Молчалиным, с талантливым в своей невозмутимо безмолвной сдержанности и умеренной аккуратности Молчалиным. Чацкий сам инициатор, зачинщик разговора со своим счастливым соперником. Молчалин в это время пробирается, мы помним, на свидание к Софье. И эта непредвиденная задержка его заметно раздражает. Сперва он пытается отделаться от Чацкого скупыми репликами. По-прежнему-с, день за день, нынче как вчера. Но Чацкий рвется в бой и молчален от поединка этого решает не уклоняться. Он отчетливо сознает свое превосходство. Все точно им взвешено, все и у себя, и у других подсчитано и рассчитано. 3 награждения получил, при 3 министрах был начальник отделения. Мало того, Молчалин переходит сам в наступление. Он пропускает мимо ушей колкости Чацкого, чтобы уверенно и быстро уязвить его, повергнуть противника, сокрушить его нарочито лицемерными откровениями. Перелом в разговоре – ядовитая, деланно участливая реплика Молчалина. «Вам не дались чины? По службе неуспех?» Чацкий: «Чины людьми даются, а люди могут обмануться». Молчалин, как бы не слыша его: «Как удивлялись мы!» Чацкий: «Какое ж диво тут!» Молчалин снова, вроде бы не слыша: «Жалели вас!» Чацкий: «Напрасный труд!» Молчалин: «Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, из Петербурга воротясь с министрами про вашу связь, потом разрыв». Чацкий: «Ей почему забота?» Молчалин: «Татьяне Юрьевне?» Чацкий: «Я с нею не знаком». Молчалин: «С Татьяной Юрьевной?» Чацкий: «С ней век мы не встречались, слыхал, что вздорная». Молчалин: «Вот где сейчас поток красноречия. Да это полно. Талис, Татьяна Юрьевна, известная. Притом чиновные и должностные все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам». Чацкий в явном замешательстве: «На что же?» Молчалин: «Так, частенько там мы покровительство находим, где не метим». И горестно-язвительный укол Чацкого: «Я езжу к женщинам, да только не за этим». Молчалин в ударе. Он и эту убийственную для себя реплику пропускает мимо ушей. И следует почти невероятное. Сейчас он, Молчалин, пригретый из милости в доме Фамусова, смирный и незаметно скользкий Молчалин, станет поучать Чацкого и из милости давать ему нехитрые житейские советы. Сперва он про Татьяну Юрьевну свою продолжит. Как обходительно, добра, мила, проста. Балы дает нельзя богаче, от Рождества и до поста, и летом праздники на даче. Ну, право, вот сейчас он, Молчалин, скажет совсем, как мог бы сказать Чацкому, пожалуй, один только старик Фамусов. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить, и награждения брать, и весело пожить. Чацкий не верит в очевидное, не в состоянии поверить в то, что этот вот Молчалин с его заветными принципами, с его символом веры, может быть избран Софьей. Нет, это невероятно, это чудовищно. С такими чувствами, с такой душою любим, обманщица смеялась надо мною. Прямодушный и предельно искренний со всеми Чацкий обманут. И обман этот в полной мере раскроется ему только в самом финале пьесы. Любовь к Софье, прежнее стойкое чувство к ней привело его в дом Фамусова. И целая цепь горьких откровений, разочарований, печальных открытий явилось ему здесь, вдруг, разом. И прежде всего предательство любимой, в которое не хватало духу поверить, а потом молчаливое отступничество старого друга Платона Михайловича Горича. Горечь — единственный персонаж комедии, единственный герой, которого сам Чехов

тогда меня вспомянь. На наших глазах Чацкий теряет, необратимо теряет друга. А в последнем действии, в четвертом, появится впервые герой, который, единственный тоже из всех, станет уже Чацкого именовать своим другом. И герой этот Репетилов. Приятель, сердечный друг, любезный друг. И еще раз, готов я душу просоклась, что в мире не найдешь себе такого друга, такого верного. Кто такой Репетилов? Удивительное открытие Грибоедова. Тип на редкость живучий. Переходящий из эпохи в эпоху, он будет потом подхвачен Тургеневым в «Отцах и детях», Достоевским в «Бесах». Он будет плодиться и размножаться в эпохи самые разные. Приметы у него одни и те же. Воспользуюсь я характеристикой, которую дал Репетилову, грибоедовскому Репетилову, Гоголь. «Глупый либерал» Репетилов. Рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраниям, радующийся, как бог весть какой находки, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал, наконец, на настоящую дорогу, и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам, да по задористи между собой спорить. Вся эта гоголевская характеристика Репетилова буквально насквозь пронизана скрытыми, да, собственно, почти нескрываемыми цитатами из самого Грибоедова. В Репетилове давно это уже замечено, как в кривом зеркале угадывается сам Чацкий. Репетилов говорит его словами, но слова эти выглядят уж больно куцо и комично. Он легко и непринужденно высокое способен обратить в пошлое, выстраданное в смешное. Репетилов Чацкому. «Поедем-ка сейчас, мы благо на ходу, с какими я тебя сведу людьми, уж на меня нисколько не похожи, что за люди, моншер, сок умной молодежи!» Чацкий. «Бог с ними и с тобой, куда я поскочу, зачем, в глухую ночь?» «Домой. Я спать хочу». Репетилов, «брось, кто нынче спит? Ну, полно, без прелюдий решись, а мы, у нас решительные люди, горячих дюжина голов, кричим, подумай, что сотни голосов». Чацкий, «да из чего беснуетесь вы столько?» И знаменитая репетиловская, «шумим, братец, шумим». Утрата близкого друга горечи, внезапное обретение нового верного друга Репетилова, право, есть от чего сойти с ума, и в довершение невозвратная потеря любимой, самого близкого человека, горькое прозрение. Часто говорят и пишут о вечной молодости грибоедовской комедии, и одно из объяснений этому – особая природа конфликта в «Горе от ума». Мы с вами сейчас только чуть-чуть прикоснулись к ее удивительно многозначным очертаниям, чтобы понять, эта пьеса прежде всего о молодых людях, выходящих на реальные жизненные просторы и делающих уже погоду в этой жизни. Пьеса Грибоедова о молодых и для молодых. Система образов комедии «Горе от ума» раскрывает секрет выживания зла. Многоликое зло, варьируясь, приспосабливается к движению времени. Отчетливо звучит у Грибоедова и мотив утраченных иллюзий, и тема бегства от самого себя, от обступившего его зла и отчаяния. Мотив уязвимости, неистового и прямодушного правдолюбия и изгнания пророка.

0: по легкости, по лаконичности стиха, по изобретательности слога, по безукоризненной отточенности диалогов, по выразительной вольности и строгости построения, по всему. Эта гениальная вещь Грибоедова подобна сложному музыкальному сочинению. Не случайно, должно быть, явилась она из-под пера поэта и музыканта одновременно. И, наверное, совершенно естественно завершает наше сегодняшнее очень краткое воспоминание о горе от ума один из дошедших до нас вальсов, сочиненных Александром Сергеевичем Грибоедовым.
1: Павел Гаврилович Балуев, начальник участка подводно-технических работ строительства магистрального газопровода, человек многоопытный, волевой, ознакомившись на местности с новым проектом работ, пришел к воодушевляющему выводу. В таких благоприятных условиях он проложит дюкер на 2 месяца раньше срока, переход завершит с почетом и весьма существенной денежной премией. Павел Гаврилович считал, хозяйственник обязан быть психологом. Прибывая на новый объект, он непременно навещал местные власти, но держался независимо, никогда заранее ни о чем не просил, а даже с этакой бескорыстной щедростью сам предлагал свои услуги. Размыть земснарядом какой-нибудь мель, препятствующий местному судоходству, или пройтись бульдозером там, где районные власти мечтали начать строительство стадиона. Он посылал своих слесарей, монтажников в районную больницу и за 2 дня оборудовал там водопровод. Зато ко времени, когда на участке у Павла Гавриловича дело шло полным ходом, районные власти, в свою очередь, с воодушевлением начинали оказывать ему полное содействие. Без арендной платы разрешали пользование причалами, гостеприимно открывали для строителей двери всех местных культурных учреждений. Редакции районной газеты, воспевавшие внезапное исчезновение мели на реке, появление нового стадиона и оборудование водопроводом больницы, с патриотической гордостью предоставляла свои страницы для корреспонденции со стройки, и даже заботливо публиковала специальные статьи, посвященные вопросам сооружений водных переходов. Многие товарищи соглашались с тем, что у Балуева ум прицельный. Коренастый и широкий в плечах, но уже обремененный брюшком, седовласый, с величественным тяжеловесным лицом, Павел Гаврилович выглядел очень внушительно. Надевая спецовку или ватник, Павел Гаврилович не расставался с галстуком, который он завязывал толстым широким узлом, отчего концы, сильно укоротившись, всегда вылезали наружу. От постоянного пребывания на открытом воздухе цвет лица у Павла Гавриловича бурый, голос сиплый, остуженный. И хотя для начальника вовсе не обязательно все делать самому, Павел Гаврилович, если... Допустим, возникла бы нужда, не хуже рядового сварщика мог сварить шов на трубе и, не уступая обычному трактористу, мог проработать на бульдозере целую смену. А если говорить о способности стойко переносить неудобства полевой жизни, то здесь Балуева отличало солдатское умение. Он умел выспаться до полной свежести, сидя в кабине грузовика. Плотно пообедав ночью, чувствовал себя сытым весь следующий день. Он знал, как можно зажженными обтирочными концами обогреваться в 30-градусный мороз на льду реки или вымыться с ног до головы зимой в палатке с помощью жестяного чайника и паяльной лампы. Хрупкая и решительная Дуся, ловкая арматурщица, озорная и застенчивая, вобрала в себя властную силу своего времени. Это она, дочь кровельщика из Ачинска, отважно выхаживала душу Павла, терпеливо снося деспотический эгоизм его мужицкой натуры, недоверчивой, скрытной, но ничем не защищенной от самоотверженной доброты и нежности. Павел Балуев женился на Дусе И потом много лет страдал от уязвленного мужского тщеславия, сознавая превосходство Дуси над собой. Это ее превосходство он чувствовал и тогда, когда вместе с ней учился на рабфаке, и она помогала ему в учебе. И тогда, когда он учился в институте, а Дуся работала, одевала и кормила его на свои деньги. И когда он впервые стал начальником стройки, Дуся уберегла его от зазнайства, в ущерб себе, своей любви. В главке ценили Балуева за его беспощадность к себе. Беспощадность, с которой он напрашивался на самой трудной стройке. Он работал в Заполярье прорабом, ставил на берегу океана сооружения, нужные для обороны страны. Дуся работала в научно-исследовательском институте. Была она тоненькая, худенькая, с большими тревожно-внимательными глазами, молчаливая и очень сдержанная. Только когда нервничала, у нее на руках и на высокой шее выступали багровые пятна, и одно веко некрасиво вздрагивало. Но чем сильнее она нервничала, тем ровнее звучал ее голос, и тем более тщательно она продумывала каждое свое слово, и фразы ее становились строгими и даже несколько книжными. Не менялись только глаза, цвет их не изменили и годы. Как и прежде, глаза у Дуси мерцали нежной, вопрошающей мольбой, были чистые, как у подростка. Возвращаясь домой в трехмесячный отпуск, обуреваемый жаждой вознаградить себя за все лишения, какие испытывал там, на севере, Павел Гаврилович неизменно убеждался, что жена не может быть участницей беспечных развлечений на отдыхе. Беспощадность к себе, которой так гордился Балуев, была не в меньшей мере присуща его супруге. Чем больше преуспевала сейчас Балуева как научный работник в институте, тем сильнее росло в ней тревожное ощущение ответственности перед той Дуськой, которой она была когда-то и с которой не хотела расставаться до конца жизни. Она любила ту Дуську и хотела, чтобы та Дуська стала большим человеком, чистым, прекрасным, как того и заслуживала Дуська-арматурщица, утверждавшая: при коммунизме все люди станут такими хорошими, симпатичными, что даже невозможно себе представить. Евдокия Михайловна Балуева составила себе строгое жизненное расписание. Вставала в 5, занималась гимнастикой, в 17:30 завтракала, до 8 сидела над диссертацией, 40 минут в автобусе повторяла упражнения по грамматике французского языка. Из института возвращалась в 7. 2 часа помогала детям готовить уроки, до 10 снова диссертация, в постели читала, делала выписки, в 12 гасила свет и старалась, засыпая, думать на английском, который она уже знала очень неплохо. В институте Балуева уважали за поразительную и настойчивую тщательность в выполнении всех лабораторных заданий. Но никогда она не могла преодолеть благоговейной робости, покорного исполнительства, что полностью лишало ее работу духа творчества. А что она могла сделать с собой, с той Дуськой, которая жила в ней и с восторженным восхищением трепетно замирала перед властными, царственными именами известных ученых? К себе Дуська относилась беспечно и с озорной бесшабашностью уклонялась от всего, что могло как-то облегчить ее трудную жизнь. Когда во время войны тяжело раненого Балуева эвакуировали в сибирский госпиталь, Дуся нашла его и выходила. Она не рассказала мужу, как жила с детьми в эвакуации. Институт разместили в здании пивного завода. Первое время часть сотрудников жила в землянках. Дуся переделала оконную нишу в землянке и, так как стекла не было, заменила его бутылками. Сложила из кирпичей печь, для дымохода достала канализационную трубу, которую привезла на салазках из города. Во дворе бывшей нефтяной базы собирала в ведро пропитанный мазутом снег, оттаивала его и потом макала поленья в мазут, чтобы перед уходом на работу можно было быстро растопить печь. Если человечество сочинило хвалебные гимны первым исследователям Арктики, которые жевали ремни собачьей упряжки, замерзая у костров, и в умирающем свете заносили последние записи в дневники, озабоченные лишь тем, чтобы обессмертить свой подвиг, то что можно сказать о советских женщинах, переживших в эвакуации огромное страдание, но не утративших ни себя, ни ощущения полноты жизни? Евдокия Михайловна Балуева завершила в эвакуации вместе с группой сотрудников института многолетнюю коллективную научную исследовательскую работу, означавшую революцию в целой отрасли химии. Детей Евдокия Михайловна устроила в интернат, а сама оставалась жить в землянке. Сюда после госпиталя перебрался и Павел Гаврилович. Впервые в жизни Евдокия Михайловна испытала щемящую тоску, унизительную боязнь самой себя. И хотя она густо намазала сухие бледные губы сладкой липкой помадой и накрутила кудельками волосы, вымылась в санпропускнике туалетным мылом, все время она мучительно ощущала свое тело, ребрастое, как стиральная доска, высохшая, изможденная, утратившая женственность и нежность. Она судорожно боялась той минуты, когда муж захочет ее обнять. А тут еще получилось так, что Павел Гаврилович, потрясенный всем тем, что он узнал о жизни жены, и увидев эту землянку, бутылки в оконном проеме вместо стекла, самодельную печь с дымоходом из канализационной трубы, витаминозную настойку из хвои, стеганые брюки, засунутые в наволочку, чтобы была для него подушка, пришел в состояние такой душевной растерянности, что, боясь впасть прямо в молитвенное благоговение перед Дусей, начал бодриться и глупо подшучивать над ее самодеятельностью. Он совсем нехорошо напомнил, что здесь, пожалуй, лучше, чем было тогда, в том тепляке на стройке. И, мучаясь от того, что говорит пошлые слова, впал окончательно в петушиный задор и стал рассказывать, как воевал, вроде оправдываясь этим перед Дусей. Когда Балуев, улыбаясь одной щекой, притянул к себе жену и обнял ее, она съежилась, опустила голову, и на склоненной шее обозначилась глубокая впадина. Дуся жалобно попросила: «Подожди, я лампу задую», и не могла, не было сил дохнуть на огонь. «Павел, — сказала она тоскливо, — только ты, пожалуйста, мне потом ничего обо мне не говори. Я все сама знаю», и потребовала с отчаянием: «Дай сначала руку и не смотри». Она провела его рукой по своей ключице, по ребрам. Подняв подбородок, сказала с закрытыми глазами: «Вот видишь, какая я, Павел? Теперь знаешь». Вытерла тыльной стороной ладони помаду с губ, сказала озлобленно: «А вот все-таки хотела тебя обмануть. Понравиться хотела. Накрасилась, брови выщипала. Слышишь, Павел, тебя обмануть хотела». Балуев опустился на земляной пол, уткнулся лицом в брезентовые туфли жены. И ни тогда, ни потом Балуев не нашел слов, чтобы сказать Дусе, что он испытал в эти минуты благоговения. А Дуся только стыдливо отодвигалась, пытаясь подобрать под себя ноги, и молила: «Паша, отпусти, Паша, они же грязные!» И счастливо улыбаясь, шептала: «Пашка, ну чего ты чужие ботинки целуешь? Я их у Зои Александровны одолжила. Вон мои на печке!» И смеялась тоненьким, беззаботным голосом, которого давно не слышал Павел Гаврилович, пожалуй, с тех времен, когда его жена была Дуськой-арматурщицей. Вернувшись на фронт, Балуев воевал с тем жестоким, осмотрительным бесстрашием, которое для врага было страшнее иступленной мстительности. В Сталинграде с тонким инженерным расчетом скаридной экономии каждый килограмм взрывчатки виртуозно подрывал оборонительные сооружения врага и даже сделал изобретение, приспособил обычный буровой станок к горизонтальному бурению, чтобы прокладывать минные галереи под доты. Это он пробрался по канализационной сети и взорвал немецкий склад горючего. Потом, когда полз обратно, пылающая нефть растеклась по подземной канализации, и он выбрался из люка уже горящим, и бойцы гасили его, катая в снегу. И хотя Евдокия Михайловна уже жила в Москве и получала академическое снабжение, Балуев упорно отправлял в посылках свой сухой офицерский дополнительный паёк и вымененный у товарищей на табак и фронтовую норму водки масло и сало. Жена писала, что он напрасно беспокоится, она теперь вовсе не худая, и тревожно спрашивала, неужели он не может забыть, какой она была худой в эвакуации. Потом с фронта Балуева вызвали в Москву. Он получил секретное задание отправиться на Дальний Восток, класть дюкер под водой для снабжения флота топливом в открытом океане. Вылететь на объект он должен был в тот же день. Балуев позвонил жене в институт, чтобы она приехала на аэродром. Дуся шла в расстегнутой, мокрой, облезлой беличьей шубе. Шла под зонтиком, оберегая красиво причесанную голову. На ней легкое летнее, облегающее фигуру платье, в ушах серьги. Балуев сразу увидел ее, подошел, обнял и стал молча, жадно целовать, почти вытаскивая из расстегнутой шубы. «Павел, что ты смотрит?» Но никто не смотрел. Идущие к самолетам обходили Балуевых. Балуев притронулся пальцем к ее оттянутой серьгой мочке, спросил: «Не больно?» «Не надо было, раз это больно». Взял за плечи, отстранил от себя. «Тебе идет». И вдруг рассердился. «Зря это ты без меня такая будешь. Зря, могла бы подождать». «Павел, ты смешной. Посмотри, вот». Она разобрала на виске волосы. «Видишь, седина. Я же уже старой делаюсь». «И правильно», — удовлетворенно сказал Балуев. «Нечего». И снова восторженно объявил: «Какая ты!» И пожаловался: «Всегда такая, как новенькая. И ты у меня тоже всегда новый. Знаешь, Дуська, — сказал Балуев, думая о чем-то своем, — сейчас окончательно ясно, какие мы все. Вот подойди здесь к любому, скажи человеку, только вежливо: кровь раненому надо. Пожалуйста. Будьте любезны». Кончится война. Самый огромный памятник из нержавейки надо поставить не кому-нибудь персонально, а просто советскому человеку. Человекопоклонниками должны стать. Вот чего нам самое главное после войны надо. Павел Гаврилович Балуев возглавил работу по сооружению подводных переходов на строительстве магистрального газопровода. Дело было новое, неизведанное. Балуев знал, что газификация страны равна по своему значению электрификации. Азарт нового великого созидания обуревал его. Но вопреки инстинкту хозяйственника нахватать, где только возможно, побольше техники, Павел Гаврилович проявил неслыханную жадность на людей. Балуев заставил отдел кадров не подбирать и проверять для него людей, а разыскивать адреса тех, с кем он вместе воевал и с кем строил в годы войны, и кого запомнил на всю жизнь. Стремительное вторжение сложной, богатой техники в строительное дело привело к большей зависимости руководителя от каждого подчиненного, ибо теперь производительность труда человека, управляющего один на один могучей машиной, стала равна труду сотен людей. Два машиниста, двух трубоукладчиков, да два машиниста, один изолировочного агрегата, другой очистной машины и один машинист роторного экскаватора заменили 1500 рабочих. Раньше руководитель не мог влезть в душу каждого рабочего. Раньше для того, чтобы управлять людьми и понять их, он прибегал к помощи воображения, создавая для себя этакий коллективный портрет, в котором смешивались одновременно черты сотен людей, объединяемых по признаку неких общих достоинств или недостатков, изучаемых в канцелярии стройучастка, по ведомостям зарплаты, графику выполнения работ и рапортам бригадиров. Теперь эти методы уже никуда не годились. Ныне возникла необходимость руководства один на один, с глазу на глаз. И чем больше руководитель проникал в особенности душевного склада, улавливал черты несхожести, знал подробности жизни людей, тем лучше удавалось ему найти к ним подход, завоевать авторитет и уважение.

Страницы из жизни большого музыканта. Если бы мы публиковали их в виде статьи или книги, им обязательно был бы предпослан портрет, чтобы одни вспомнили, другие представили себе человека, о котором идет речь. По радио нельзя показать фотографии. И все-таки мы начнем передачу портретом, музыкальным портретом.

Достаточно услышать первые такты, первые музыкальные фразы, чтобы узнать дирижерский почерк, безошибочно определить, чья уверенная и сильная рука ведет оркестр. Да, это Сергей Витальевич Ильцин, человек, отдавший дирижерскому искусству 52 года своей жизни. Музыкант, который унаследовал свои творческие принципы от выдающихся учителей Глазунова, Штейнберга. Сергей Витальевич Ильцин умер в 70-м году. Он живет в памяти многих. И товарищей по театру, оперы и балета имени Кирова, с которым судьба связала его, тогда молодого концертмейстера, еще в 18-м году, сразу же после революции. И в памяти консерваторцев, с одними он учился, другие учились у него. И, конечно, он остался в памяти зрителей, которые столько раз дарили ему аплодисменты в благодарность за вдохновение и мастерство. Нам было нетрудно готовить эту передачу, потому что у нас оказалось много неожиданных соавторов, которые искренне и заинтересованно хотели помочь нам, кто советами, кто материалами, кто просто собственными воспоминаниями. И еще, фонотека радио сохранила десятки записей. Многие из них сделаны прямо в театре.

0: В ельцинской фонетике, назовем ее так, много названий. За годы своей работы дирижер участвовал в постановке более чем 60 оперных произведений. Их перечень охватывает творчество крупнейших композиторов. Но на первое место нужно поставить русскую классику.
1: Я хотел бы напомнить здесь, что Сергея Витальевича называли хранителем Золотого фонда русской классики.
0: Я не могу не поблагодарить народного артиста республики Кривулю за это напоминание, но, пожалуйста, продолжайте, Николай Иванович.
1: И, пожалуй, прежде всего, в русской опере раскрылось его дирижерское мастерство. Он необыкновенно тонко чувствовал музыку, независимо от того, шла ли речь о народной песне или сложнейшем симфоническом произведении. Для него главной была авторская мысль. Ее он раскрывал всегда бережно и вдумчиво. Я бы сказал, что особенно удавались Ельцину монументальные спектакли героического, эпического плана «Сусанин», «Руслан», «Псковитянка» и другие. Ну и как продолжение этой линии советская опера «Щорс», «Черный яр», «Семен Катко» и другие. Здесь не было известных путей. Здесь было много нового, было все впервые. Вот сейчас, вспоминая годы работы Ельцина в театре, отдаешь должное его дирижерской технике, его художественному вкусу. Конечно, я понимаю, что радиопередача имеет свои временные границы, но мне кажется, в ней обязательно должна прозвучать «Хованщина». Это любимая опера Сергея Витальевича. Это возможно?
0: Конечно, во-первых, ваше желание, Николай Иванович, совпадает с замыслом этой передачи. А во-вторых, у нас есть очень редкая запись с участием Софьи Петровны Преображенской. Это сцена «Гадание Марфы» у князя Голицына.
2: Опять? Светлейший князь.
3: Ну, кто там еще, а?
2: Колдовка та, что на медни изволили вызвать, пришла.
3: Твоя ли голова на плечах у тебя, аль чужая?
2: Простите, князь, обмолвился. Та женщина, что часто к вам приходит за советом.
3: Ну, кто-то же позвать.

0: на болоте, чтобы сплетни не вышло.
1: Говоря о Хованщине, нельзя не вспомнить великолепные хоры из этой оперы. Вот один из таких эпизодов из сцены в Стрелецкой слободе.

0: Сильная и яркая личность всегда оставляет след в человеческих судьбах, которые соприкасаются с ней. Для Ельцина музыка была не профессией, а служением, и дирижер учил других относиться к ней также. Ему посчастливилось работать еще с Федором Шаляпиным и Иваном Ершовым. Ровесниками Ельцина были Софья Преображенская, Ольга Кашеварова, Борис Фридков, а позднее Галина Ковалева, Борис Штоколов, Игорь Новолошников, Галина Баринова, десятки артистов, говоря о Сергее Витальевиче, первым произносят слово «учитель». И даже тот, кто попадал в Кировский театр уже зрелым и сложившимся мастером сцены, ощущал на себе силу его интеллекта, эрудиции и мировоззрения. Народный артист Украинской ССР Константин Лаптев, как известно, начинавший свою артистическую жизнь на киевской сцене, рассказал мне о том, как он познакомился с Ельциным. Это был спектакль «Аида» и начало 50-х годов, так, Константин Николаевич?
1: Первая встреча с Сергеем Витальевичем у меня произошла в Ленинграде, когда я приехал на гастроли в 1951 году, в октябре месяце. Там у нас было три гастролера. Максакова, Кипаренко, Даманский и я. Это был очень сложный спектакль, потому что каждый в отдельности актер имел свои какие-то уже навыки, традиции. Но это очень быстро было собрано, как бы сказать, Сергеем Витальевичем. И спектакль был настолько приятен и легок, что мы не чувствовали, что мы из разных театров. И это было очень интересно, это было убедительно и, конечно, доставляло и нам удовольствие.
0: Так, это была первая встреча, но, конечно, за ней следовали и многие другие, когда вы уже совсем переехали к нам в Ленинград.
1: Была, это был Мазепа, Садко, Балмаскарад, Риголетто, Травиата, Фауст, Борис Годунов.
0: Я представляю себе, Константин Николаевич, что каждый из этих спектаклей дает простор для воспоминаний.
1: О да, конечно. Сергей Витальевич работал настолько интересно, настолько замечательно, что на спевках, на уроках, где Сергей Витальевич, помимо того, что он раскрывал музыкальную фактуру каждой партии, он еще, так сказать, интересовался, кто был, что был, литературный, исторический подход. Все это его интересовало. Из этого, конечно, строился комплекс и разрешение партии. Твердость, уверенность, строгость. Не сухая, а наоборот, творческая строгость. Любовь к точности. Это было в первую очередь, Сергей Витальевич. Это было все крепко, точно. Сергей Витальевич за это любил весь коллектив театра. И оркестр, и хор, и балет. Поблажки никому Сергей Витальевич не давал. Ни большим, ни маленьким. Все на спектаклях были равны, выполняющие задания и волю дирижера, и разрешение мысли композитора. И поэтому мне всегда приятно вспоминать нашу совместную работу. И когда слушаю записи тех лет, они словно возвращают меня в прошлое.

0: Народный артист СССР Константин Николаевич Лаптев всегда с успехом выступал в партии Елецкого. Ну вот мы говорили сейчас о музыкальном театре. А ведь Сергей Витальевич Ельцин работал не только в этой области. И здесь многое может вспомнить концертмейстер Русского народного оркестра имени Андреева Константин Михайлович Соколов.
1: Да, с 1948 года по 1951 Сергей Витальевич был художественным руководителем нашего оркестра. Это был сложный период, поскольку послевоенные годы, конечно, что-то за эти годы оркестр утратил, состав был не совсем сыгранный, ансамбль пропал, поэтому нужно было все начинать сначала. Ельцин работал очень интересно. Во-первых, он очень много сделал для создания репертуара оркестра. В нашем репертуаре появились очень интересные произведения, начиная от Баха, Моцарта, Шуберта, Чайковского. Бывали тематические концерты из произведений только советских композиторов. Бывали смешанные концерты. Вот на таких моментах воспитывался и кругозор музыкантов, и чувство ансамбля. Это были самые яркие годы в истории нашего оркестра. Все наши концерты проходили на высокопрофессиональном уровне. Вот сегодня я выступаю здесь один из нашего оркестра. Но я хочу сказать, что весь наш коллектив сохранил чувство благодарности к этому дирижеру. И потом, даже заняв пост главного дирижера Кировского театра, Сергей Витальевич не забывал наш оркестр и много выступал с нами в радиоконцертах.

Если корни искусства прочно вросли в свою собственную почву, и если эта почва способна дать им нечто особое, тогда это искусство может дойти до всего мира и сохранить при этом свою душу. Эти слова видного английского фольклориста и композитора нашего столетия Ральфа Вуана Уильямса по праву можно отнести и к творчеству Бенджамина Бриттона. Искусство Бриттона, пользующееся заслуженной известностью, прочно и глубоко связано с национальными традициями английской культуры, с литературой, живописью и музыкой его страны. Истоки музыкального письма композитора кроются в своеобразии национальной речи, английском фольклоре. Бриттон считает, что лучшим примером естественности и выразительности звучания английского языка в музыке могут быть только народные песни. Но цитирует народные напевы в своих произведениях он редко. Начиная с 1942 года, на протяжении почти 15 лет композитор занимался обработками народных песен. Вот одна из английских народных песен в обработке Бриттона.

5 тетрадей обработок включают 36 народных песен. Композитору удается немногими очень точными штрихами передать национальный характер музыки, глубину народной поэзии. Кроме английских напевов, Бриттон обращается к ирландским, уэльским, французским, шотландским песням. Народную мелодию Бриттон почти всегда оставляет в неприкосновенности. Сопровождению часто поручает изобразительную роль. Пример тому – обработка французской народной песни «Король отправился на охоту».

0: Спустя год после издания первых двух тетрадей обработок народных песен Бриттон заканчивает вокальный цикл «Серенада» для тенора, валторны и струнных. Композитор впервые в одном цикле объединяет стихи разных поэтов. Он обращается к классической английской поэзии – Блейку, Коттону, Теннисону, Китсу, Бену Джонсону и неизвестному автору XV века. Все стихи объединяет одна тема – ночная природа и ее чары. Музыка цикла – это и мир человеческой души, определенные психологические состояния и музыкальные пейзажи. Природа прекрасная и величественная, как на полотнах Джона Констабла, английского художника рубежа 18-19 веков, живопись которого Бриттон очень любил. Серенада сразу привлекла внимание слушателей. Вот что пишет по этому поводу в своей книге воспоминания о Бриттоне Имаджин Холст.
1: Во время первого исполнения серенады в октябре 1943 года слушатели были поражены ее странной красотой, казавшейся такой необычной. Некоторые поняли, что это начало возрождения английской музыки.

сразу после серенады, Бриттен продолжает увлеченно работать над оперой «Питер Граймс» на сюжет английского поэта Джорджа Крэбба. Поэма «Крэбба. Местечко», написанная в 1809 году, состоит из 24 новелл писем. В них описывается жизнь небольшого провинциального городка Олдборо на рубеже 18-19 столетий. В одной из новелл рассказывается трагическая история рыбака Питера Граймса. В трактовке Бриттена и его либреттиста Монтегю Слейтера Граймс – личность сложная, противоречивая, наделенная поэтическим воображением. Это выделяет Питера среди окружающих, за что его не любят и преследуют. В итоге Питер Граймс погибает. «Для меня, – писал Бриттен, – главной была мысль об обособленности личности от толпы». Сюжет оперы таков.

Действие происходит в небольшом приморском городке Англии. Рыбак Питер Граймс, к которому горожане относятся враждебно, предстает перед судом. Во время рыбной ловли в море погиб его подручный. Обвинение в гибели подростка не доказано, и Граймс к неудовольствию общины оправдан. Постоянная нужда, житейские неудачи, недоброжелательство и постоянные насмешки окружающих сделали Питера замкнутым и вспыльчивым. Вскоре Граймс берет себе в помощники другого мальчика подручного. Движимый желанием разбогатеть и тем самым обрести независимость, Граймс спешно собирается выйти в море на лов рыбы, невзирая на шторм. Он торопит своего подручного. По роковой случайности мальчик срывается с обрыва и гибнет. Разъяренная толпа горожан преследует Граймса, считая его убийцей. Обезумевший Питер бросается к лодке и уходит в море один. Он топит свою лодку и гибнет. В опере Бриттон предстает как зрелый музыкальный драматург. Он строит действия на резких контрастах и сменах ситуаций, жанрово-бытовых и драматических сцен, используя для более правдивой передачи реальной обстановки фольклор. По мере того, как действие приобретает трагический характер, жанровые краски постепенно исчезают. Бриттон хорошо знал мир рыбаков, жизнь простых людей Англии, и это знание не по книгам, а непосредственное, определило живое дыхание его музыки. Море, грозная, могучая и суровая стихия, среда, в которой живут рыбаки, властно вторгается в музыкальную драматургию и сценическое действие оперы. Эмоциональную атмосферу действия создают оркестровые интерлюдии. Они предваряют каждую картину оперы, рисуя морскую стихию в разных состояниях. Рассвет, шторм, воскресное утро, лунный свет. По живописной образности и красочности эти музыкальные картины близки морским пейзажам Констебла и Тернера. Картина разбушевавшегося моря в интерлюдии «Шторм» предвещает трагическую развязку всей музыкальной драмы.

Индивидуальностью отмечена портретная обрисовка Граймса. Его вокальной партии свойственна экспрессивная, речитативная манера и одновременно стремление к ариозному напевному стилю. Пример тому – небольшое ариозо Питера, погруженного в мир мечты.

С помощью богатой палитры музыкально-выразительных средств композитор мастерски обрисовывает и характеры отдельных персонажей, и жизнь городка в целом, сосредоточивая действия в самых разных по настроению массовых сценах. Экспрессией и драматизмом отмечена сцена преследования Граймса толпой горожан. Процессия с барабанным боем приближается к нелепому жилищу Питера, опрокинутому вверх дном старому рыбачьему баркасу. Back to the gutter, you keep out of here.

Поздний вечер. В муниципалитете веселье, танцы. Судья, пастор и все собравшиеся здесь, обсуждая последние новости, судачат о Граймсе. Вспыхивает новая волна ненависти к нему. Пьяная толпа отправляется на поиски Граймса. Все ближе и ближе раздаются голоса людей, охотящихся за измученным Граймсом, словно замыкая его в круг, откуда нет выхода.

0: Постановка Питера Граймса для английской музыки знаменовала возрождение оперы как жанра национальной музыки. Из воспоминаний Имаджин Холст.
1: Премьера Питера Граймса состоялась в театре Сэдлерс Уэллс 7 июня 1945 года. Нужна была большая преданность своему делу, чтобы суметь организовать в тот год постановку новой английской оперы. Королевский театр Ковент-Гарден во время войны был превращен в танцевальный зал, а театр Сэдлерс Уэллс был закрыт для публики после бомбардировки 1940 года. Некоторые артисты труппы Сэдлерс Уэллс по-прежнему держались вместе. Они ездили по провинции с несколькими музыкантами и немногочисленным техническим персоналом. В 1943 году к ним присоединился Питер Пирс. Услышав об опере, которую писал Бриттон, они отважно решили поставить ее в Лондоне. Репетиции проходили в самых невероятных местах – в методистской церкви Шеффилда или в спортзале в Бирмингеме. Певцы Сэдлерс Уэллс ухитрились выучить Питера Граймса, давая по 8 спектаклей в неделю и постоянно сталкиваясь с трудностями переездов военного времени. В те времена путешествовать по железной дороге означало стоять в коридоре вагона на одной ноге, поддерживая подбородком багаж. Премьера прошла с триумфальным успехом. Никто из присутствующих никогда не забудет этого вечера. Наконец-то появилась настоящая английская опера, которая могла стать вровень с любой из великих опер мира. Когда трагедия подошла к своему тихому финалу и занавес опустился, в зале поняли, что свершилось нечто значительное. Слушатели присутствовали при рождении шедевра. Автора встретили овациями. Через 2 недели после премьеры Бриттон писал одному из своих друзей.
0: «Я так рад, что опера оправдала ваши ожидания. Признаюсь, я очень доволен тем, как ее принимает публика. И не только принимает, но возвращается снова и снова, чтобы послушать ее еще раз. Я думаю, что в действительности это событие имеет большее значение, чем театр Сэдлерс Уэллс или я. Быть может, это доброе предзнаменование для английской оперы. Во всяком случае, я надеюсь, что многие наши композиторы наберутся смелости нырнуть в воду, и они увидят вслед за мной, что это не так уж и страшно». Питер Граймс произвел глубокое впечатление не только в Англии. В последующие годы опера Бриттона ставится в театрах многих городов мира, от Милана, Ленинграда и Будапешта до Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Сиднея.

Как-то отвечая на вопрос о влиянии других композиторов на его музыку, Бриттон сказал: «Если говорить о влияниях на мое творчество, то это прежде всего Пёрсел. Я очень люблю его музыку и немало почерпнул в ней для себя. В оркестровке я многому научился у Чайковского. Мы привыкли к нему и не всегда даем себе отчет в том, какой это изумительный художник. Очень интересны Стравинский и Шостакович, и в их творчестве я почерпнул много полезного для себя, так же, как и у Малера». И все же справедливо своим духовным отцом Бриттон считает Генри Пёрсела, к творческому наследию которого он постоянно обращался. Свидетельством тому стали редакции многих произведений Пёрсела, которые, благодаря Бриттону, обрели новую жизнь. Среди них опера «Дидона и Эней», «Золотая соната» для двух скрипок, виолончели и фортепиано, «Чакона» для струнного оркестра, песни, гимны, оды и элегии из сборника «Британский Орфей». В истории английской музыкальной культуры творчество Пёрсела и Бриттона имеет исключительное значение. В 17 веке Пёрсел заложил основы национального музыкального театра, а через 250 лет Бриттон возродил в Англии оперный жанр. И Пёрсел, и Бриттон, каждый на уровне своего времени, сумели объединить европейский композиторский опыт с отечественной музыкальной традицией. Бриттон активно пропагандировал творчество своего соотечественника, всегда включая сочинения Пёрсела в программы своих концертов. К 250-летию со дня смерти Пёрсела Бриттоном был написан вокальный цикл «Сонеты Джона Донна», второй струнный квартет. Обращение Бриттона к жанру квартета не случайно. Камерные жанры и формы в музыке близки его композиторскому дарованию. В частности, говоря о сочинениях Дмитрия Шостаковича, которые он высоко ценил, Бриттон отмечал: «Лично для меня Шостакович ближе всего в камерной музыке». В жизни каждого артиста наступает время, когда он стремится передать свои сокровенные мысли многим друзьям, не обязательно непосредственным друзьям, скорее незнакомым людям, чьи души созвучны его душе, людям во всем мире, какой бы расе они ни принадлежали, какого цвета ни была бы их кожа. Для этого не требуется большого хора или симфонического оркестра, огромных залов и театров. Нужны всего лишь несколько исполнителей и небольшой зал, порою комната в частном доме.

0: 40-е годы заметно проявилась еще одна важная сторона творчества Бриттона, связанная с его глубочайшим убеждением в необходимости просветительской деятельности. Из воспоминаний Имоджин Холст.
1: В годы войны Бриттон и Питер Пирс ездили по Англии и давали концерты под эгидой бедной и влачившей жалкое существование организации, которая с тех пор претерпела колоссальные изменения и стала известна под названием «Совета искусств Великобритании». Эти концерты часто сопровождались разными приключениями. Приходилось искать дорогу под проливным дождем в каких-то грязных темных переулках, ничем не отличавшихся от проезжей дороги. В конце концов, исполнители добирались до одинокой деревенской ратуши. Здесь в одном углу чадила нефтяная печка, а в другом красовалась старенькая пианино с отполированными медными подсвечниками и резными украшениями. В середине зала, тесно прижавшись друг к другу, сидели слушатели, человек 20-30, никогда раньше не бывавших на концертах. Но здесь сразу же захваченных музыкой и пением.

0: Бриттона всегда волновали проблемы музыкального восприятия, контакта со слушательской аудиторией. Обращаясь к любителям музыки, Бриттон говорил: «Не сдавайтесь, когда вы впервые слушаете новое произведение и не совсем понимаете его. Только немногие произведения можно понять сразу. Помните о том, что музыка – это вовсе не развлечение, хотя именно этой задаче служит легкая музыка. Слушайте серьезно. Если вы думаете, что это та музыка, которая в один прекрасный день будет для вас кое-что значить. Я опасаюсь, что многим людям музыка нравится только потому, что при слушании ее в их воображении возникают образы. Эти люди рисуют себе роскошные ландшафты с лесами и живописными деревьями или представляют себя в каких-либо романтических ситуациях. Может быть, это и доставляет им удовольствие. Но ведь это не музыка обуславливает испытываемую ими радость, а только те ассоциации, которые она пробуждает. Настоящие переживания, истинная радость от слушания музыки значительно глубже. Это мелодии, которые мы воспринимаем и любим ради них самих. Ритм, который захватывает нас, гармонии, которые нам импонируют как гармонии. Хороший слушатель готов все это воспринимать. Среди многих поколений композиторов своей страны Бриттон единственный, кто постоянно писал музыку для детей и о детях. На церемонии присвоения Бриттону почетной степени доктора музыки в 1959 году оратор Кембриджского университета сказал: «Хотя его произведения отличаются тонкостью и оригинальностью и вызывают одобрение даже у авангарда, они остаются понятными и людям, не имеющим почти никакого музыкального образования. Но ни для кого он не пишет с такой охотой, как для детей».
1: Третье действие. Хижина Зурги. Он раскаивается, гнев слишком обуял его. Как он мог в ослеплении ревности обречь на смерть двух самых дорогих ему людей? Рыбаки вводят в хижину Лейлу. Девушка хочет говорить с вождем. Она умоляет Зургу пощадить Надира. Виновата во всем она, Лейла. Она приступила клятву и готова умереть. Но Надир должен жить. Ревность снова предательски заволновала сердце Зурги. Как она любит Надира! Раз так, то пусть и умрут вместе.

В хижину входит Нурабад. Там, перед храмом, все готово к казни клятвы преступников. Народ ждет. Лейла торопливо снимает с груди ожерелье и протягивает одному из рыбаков. Пусть эту драгоценность передадут ее матери. Лейла уводит. Зурга в изумлении берет из рук рыбака ожерелье. Так значит, той маленькой девочкой, спасшей его от разбойников, была Лейла. Зурга стремительно выбегает из хижины. Снова берег моря. Ночь. Вокруг костра несутся в ритуальной пляске тени ловцов жемчуга. Жрецы выводят вперед Лейлу и Надира. Но вдруг торжественную церемонию подготовки к казни прерывают чьи-то тревожные крики. Зловещее зарево освещает берег. Вбежавший зурга сообщает, что горят их хижины. Ловцы бросаются спасать свое имущество. Лишь старый Нурабад, заподозрив неладное, прячется. Зурга освобождает Лейлу и Надира. Это он поджег селение искателей жемчуга. Лейла когда-то спасла ему жизнь, а теперь Зурга платит добром за добро. Счастливые Лейла и Надир скрываются за прибрежными скалами, где их ждет лодка, свобода и любовь. Все слышавший Нурабад обвиняет Зургу в поджоге селения и отдает его в руки разъяренных ловцов.

В передаче прозвучали фрагменты из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Документальная запись спектакля Неаполитанского театра «Сан-Карло» 8 января 1959 года. Партии исполняли Надир Ферруччо Тальявини, Зурга Уго Саварезе, Нурабат Карло Кава, Лейла Марчелло Поббе, дирижер Оливеро де Фабритис. Текст читал Николай Болоцкий.

0: На севере, при низких температурах, смазка в машине застывала, как бетон, и даже сам металл вдруг крошился, как черепица. А здесь, на юге, смазка обретала неудержимую текучесть. Раскаленный двигатель заклинивало. Жесткий, как абразивный порошок, песок быстро стачивал режущую кромку лезвия щита бульдозера клыкастые зубья ковша экскаватора. Поэтому как на севере, так и на юге существовал негласный обычай. Стоило одному механику поднять капот над двигателем или залезть под машину, как сейчас же подходил другой механик, чтобы оказывать ассистентские услуги товарищу. И чтобы между людьми равной квалификации подобное не выглядело как помощь, механики без слов, понимая друг друга, отлично зная при этом, что надо делать, вели разговоры, не касаясь технической стороны дела, которым они занимались. Так, лежа на радиаторе с поднятой крышкой капота и как бы под кровлей крышки, Кононыкин копался в дизеле, а Сорокин стоял рядом с ним, подавая ему ключи нужных размеров и другой, потребный в определенные моменты инструмент. И Кононыкин, истекая потом от жары, источаемой двигателем, в духоте под крышкой капота, говорил глухо, сдавленным от натуги голосом.
1: До войны для меня, Вася, интернационал был только гимн партийный. А на фронте он в нашем подразделении без музыки объявился, налицо фактически на все времена в людях. Все мы с разных мест, разных наций, а все друг за друга насмерть стоим. Все на масть разные. Каждый считает, лучше его родных мест нет. А за любой плацдарм дрались так, словно все на нем родились. Вся наша родня на нем живет, и будто другой родины ни у кого нет. Поэтому я и подался сюда, в Среднюю Азию, все равно как домой или как к родне, которая будто и тут проживает. Потом еще соображение имел. Я сам сибирский. У нас реки, каких нигде нет, а у них в воде недостача. Думаю, как же это так? Живут в безводии. Ну и подал заявление в водоканал для справедливости. Чего природа не додала, поправить. Меня, знаешь, война сильно в понимании жизни возвысила. Тут вот в каждом кишлаке мемориалы имеются со списком на фронте погибших. Так я каждый раз эти списки в каждом кишлаке читаю. Может, кого из нашего подразделения найду? Двоих нашел. Из разных кишлаков люди, а оба наши однополчане. Вроде встретился со своими. Решил, как по каналу вода пойдет, я им по поллитровке ее наберу и в землю там зарою. В память того, что на всю жизнь о них память имею. Вода, она жизнь. Воевали-то ради жизни. Значит, жить надо как следует. Живой-то я почему? Потому что другие своим огнем сохранили меня в целости. Им я обязан.
0: Значит, ты здесь по обету, что ли?
1: Зачем по обету? По совести. Работать везде можно.
0: Ну, а чем тебя война возвысила? Орденами?
1: Это только знаки. Уважение высокое к человеку испытываю. Были на фронте всякие. И хитрые, и скряжистые, и мандражистые. А вот в бою выпрямлялись. Бой — это такое состояние души человеческой. Любого наизнанку выворачивает. Ничего от бойцов не скроешь, какой ты есть. Выживешь нечестно, значит, все. Никто тебя за человека не считает. Хоть ты живой, а все равно, что тебя нет. Люди на тебя глядят и не видят. Это такое невыносимое переживание. Хуже, чем на тебя танк прет. С танком есть шанс в смотровую щель пули попасть. А при таком положении только в новом бою можешь лишь кровью оправдаться. И то не сразу. Ну и оправдывались. Значит, слабодушный не пропащий, а тоже себя может показать, если у него совесть сильно растревожит. Выходит, человек Все может. Даже те, которые не смогли сразу с собой справиться. А вот озираясь на товарищей, все же могут через самих себя вроде как переступить. Человек, он не столько в бою мучается, сколько до боя. Одни могут скрыть, не показать, что мучаются, а другие не умеют себя одолевать. Не победи человек сам себя и страх своей смерти, человеком не станешь. В бою победы не будет. Сначала с собой справься, а уж с противником справиться, считаю, легче.
2: По-твоему, выходит, кто не воевал, те вроде как бы безнадежной проверки?
1: Зачем? Война не мерка навсегда человеку. Мерка у нас на все случаи жизни одна. Показал себя человеком или не показал.
2: Но люди-то все разные.
1: Правильно, разные. Но все мы прилажены к одному общему делу. И хорошо, что мы все разные.
3: Машина состоит из множества самого разного рода частей. И у каждой свое назначение. А все мы вместе назначены к одной цели, главной. Одна деталь окажется с дефектом, вся машина станет. Вот и должен каждый человек, на каком бы деле ни состоял, обязан себя считать главным, ответственным. Вот такая мерка человеку на все времена и на все случаи жизни правильная.
0: И вдруг Кононыкин сердито упрекнул. Ты мне какой ключ суешь? Не разговоры разговариваем, делом занимаемся.
1: Ты, Василий, все-таки с ориентировкой на длинную жизнь живи. Конечно, молодому человеку каждый день новым кажется. И сам ты человек нового выпуска, послевоенного. А жизнь из дней складывается, как дом из блоков. Один испортишь, другой набекрень получился. А человек не для себя живет. Это каждому кажется, пока он есть, что все вокруг него его. А на самом деле человек от человека не только умом, но памятью своей жизни зависим, самочувствием, словом.
3: В машине порченную деталь всегда сменить можно.
1: А плохой поступок человеку навсегда в тебе остается. И будешь ты на нем даже пробуксовывать, не зная почему. А забуксуешь на ровном месте, даже удобной во всем жизни.
3: Это вы к чему?
1: Так, для разговора. Ты мне инструмент подаешь, а я тебе советы. Не как солдат стреляный, а как человек, жизнью потертый. На всякий, возможный, в жизни случай.
0: Фонарев сказал заведующему автолавки Юсупову. Ахмед Ака, у меня к тебе заказ. На базе мыши имеются? Юсупов обидчиво упрекнул. Все шутки шутишь? Котов на них держим. Кошек, ежей. Да мне мыши во как требуются. И Фонарев провел ребром ладони себе по горлу.
3: Сколько надо?
0: Ну, кило 2-4.
3: Мышь не крыса. Мало весит. Скажи на штуки.
0: Сколько сможешь по дружбе?
3: Ладно, сделаю.
0: Почему не спрашиваешь, на какую надобность?
3: Приходит пожилой мужчина, говорит. Лодочки 36 на высоком прямом каблуке. Есть? Что ему скажу? Зачем? Товар имеется, отпускаю. Ты начальник, тебе мыши надо, я твой друг. Надо, так надо.
0: Спустя некоторое время Фонарев получил от Юсупова шуршащую внутри коробку из-под обуви, обвязанную веревочкой. Держа эту коробку на весу, Фонарев отправился к палатке Бернары Саидовой, заранее милостиво улыбаясь. Столь неожиданный подарок он объяснил с деловой озабоченностью. Сытый гад зря не цапнет, у него тоже свое соображение имеется. Но я к тебе не только с гостинцем твоим, змеем. Лицо Фонарева приняло озабоченное и неуверенное выражение. Потолковать надо. Поспешно закурил, уселся на ящик с присмыкающимися. Потом вскочил, предложил сконфуженно.
4: Давай лучше снаружи побеседуем. К табачному дыму, видать, твоя живность не привыкла.
0: Вышли из палатки. Шаркая ногой по песку, Фонарев объяснил.
4: Хочу спросить напропалую. Сорокин тебе каким кажется?
5: Он хороший.
0: Блеснула глазами Бернара.
4: Ну, бульдозерист точно, а вообще?
5: По линии морально-нравственного кодекса? Вызывающе спросила Бернара.
4: Ты обожди, обожди глазищами меня пепелить. Ишь ты, сразу как гюрза кидаешься. Я что, при тебе и с тобой подумать хочу. На севере он работал. Нужен он был там? Нужен, а уехал. Здесь теперь у нас он. Нужен он нам? Нужен. На севере Сорокин с начальником автоколонны подрался. Колонна шла по старой хлипкой лежневой дороге. Начальник приказал свернуть на целину. А там мох ягель, корм оленей. Василий встал впереди его машины, руки распростер и не пускает сворачивать, природу портить. Сначала ругались, а потом начальник его ушиб. Василий обиделся, тоже его ударил сильно. Потом затащил в глубокую колею, где грязь, вода, сунул головой, чтобы тот этим маневром запомнил, когда мох сдирают, вечная мерзлота тает, и на месте ее илистое болото образуется.
5: Это что, правда?
4: Про болото?
5: Нет, что он там дрался.
4: Сорокин о себе правду не скрывает. Парень он, конечно, нелегкий, трудный, задумчиво сказал Фонарев, но тут же, бодрясь, сообщил. Но на производстве нелегкую, а трудную работу себе тянет. С рвением, азартом. За это я его и люблю, и о нем беспокоюсь.
5: Но я его не люблю, самоуверенно заявила Бернара и вполголоса добавила. Он мне только немного нравится за то, что не такой, как все.
4: Это чем же?
5: Не пожаловался на начальника мехколонны за то, что тот его первым ударил. Говорил, что заснул на ходу машины и лицом о приборный щиток расшибся.
0: Такое у водителей бывает, если без отдыха на длинном перегоне засыпает. Оживился Фонарев, сказал одобрительно.
4: Ты, видать, девушка умная, выдержанная, вдумчивая. И характеристика твоя точная.
0: Сорокин горячий. Без выдержки, с излишним о себе воображением. Вот, допустим, такое. Он в тебя врезался.

0: Значит, буду искать себе бульдозериста. Произнес уныло. Охомутать Сорокина мне своими силами не удастся.
1: Так вы хотите, чтобы я его хомутала? Сказала Бернара. Я же его не люблю. Вы это понять можете?
0: Такового парня не любить нельзя, убежденно сказал Фонарев.
1: Но он меня тоже не любит.
0: Такого не может быть, решительно заявил Фонарев. Ты вся как картинка. Да что я, по-твоему, в красоте ничего не понимаю? Все показатели на твоей стороне.
2: Как тебя заметил, сразу определил. С этим объектом кто-нибудь да обязательно завязнет.
1: Учтите, у меня кончается практика, и я уезжаю, сухо сказала Бернара.
0: Одна?
1: Нет, вместе со своим уловом, усмехнулась невесело Бернара.
0: А Сорокин переживает?
1: Ему переживать нечего. Сначала он выдумал, будто я какая-то необыкновенная. Потом понял, такая, как все. Стал советоваться только о работе на канале. Говорил, надо вдоль берегов делать сразу посадки, как защитные полосы от песчаных заносов. Критиковал вас. Почему не делаете ступенчатые спуски в канал для пристани и купалин? Вообще мечтал, как здесь все будет, словно он тут останется на постоянное жительство.
2: Ну, значит, все, радостно объявил Фонарев. Значит, прилип.
1: Но не ко мне же.
2: А что ты? Ты педагог, у тебя школа, стационарная жизнь.
1: А если я его полюбила, сухо произнесла Бернара, тогда как?
0: Да ты всмотрись, какой он и какая ты, возмутился Фонарев. Его рожа как все равно в комнате смеха, в парке культуры и отдыха, только в натуре, а не в зеркале. А у тебя лик как в музее, где самых лучших старинных показывают. Конечно, если фигурально выражаться, чувствами не командуют, хоть бывает они ум перешибают.
1: Фонарев вздохнул.
0: Поэтому официально заявляю. Я человек здесь за все ответственный, даже по мелочам беспокойный. Вот провиант твоим змеям лично доставил, хотя прямого служебного касательства к ним не имею. Но забота о людях мне положена теперь, как и всем руководящим должностным лицам. Так что ты на меня, Бернара, не обижайся. Я человек мнительный, душой беспокойный, и хотя опечален плешью, но кое-что в душевных делах еще с мыслью. И за каждый объект здесь болею не только по производственной линии, но и вообще. Вот, скажем, есть у нас инструкция по технике безопасности. Пунктов в ней на всевозможные случаи без числа. Но всегда может возникнуть ситуация, которая никаким умом еще не предугадана.
2: Я это к чему? Вздохнул Фонарев. Счастья не ищут. Оно вроде как в самом человеке.
0: А как его из себя добывать? Научит ли когда? Тут загадка. По себе знаю. Одному в себе не сыскать, второй товарищ требуется. Надежный, чтоб не обдул. Одно счастье, чтоб на двоих поровну доставалось. Тогда на всю жизнь спайка. Фонарев вытер попахой потное багровое лицо, огляделся внимательно, сообщил встревоженно. Уж больно сильно нынче печет. Прям заживо жарит. И слышь, тишина. Песчинка на бархане не шелохнется, не скрипнет. Словно сплошной вакуум. Дышать нечем. Значит, вполне возможно, откуда-нибудь дозадует. Природа в таком покое долго находиться не может. Тихнет, тихнет. Да потом как зашевелится, забунтует. Начнет катать барханы по всему пространству. Рыжие тучи поднимет. Песком начнет сыпать. День в бурую ночь перевернет. Значит, отсиживайся в палатке. Хлебай кок-чай с песком на зубах. Одна тебе радость транзистор. Он, как ни в чем не бывало, оркестровый.

0: Вещает, орет, вещает. Вот видите, и у вас транзистор.
1: Так Сорокин из него только ума набирается. А я только тогда его пользую, когда отдыхаю от всех. Когда от меня никому пользы, ни людям, ни делу нет. Действительно, воздух жег, как неслышно сыплющиеся раскаленные стеклянные опилки. И было видно, как из разогретых нор беспокойно ползут, корчась змеи, к черным жестким кустам саксаула. Загнутые набекрень гривы барханов, словно оплавленная глазурь, покрывались трещинами. Пустыня лежала желтая, воспаленная, перекаленная. А люди мехколонны, как всегда в особо сильную жару, работали в меховых шапках, в рукавицах, в брезентовых сапогах и лоснящихся мазутом трусах и майках. И хотя они испытывали здесь то же самое, что испытывают рабочие ремонтники, исправляя огнеупорную кладку в еще полностью не остывшем зеве мартеновской печи, источающем испепеляющий жар, водоканальцы были поглощены своим делом. И если тревожились, то только тем, чтобы от нагрева не заклинивало двигатели машин, когда пробки радиаторов вышибало обжигающим паром. И заправляя выкипающие радиаторы, они жадно отхлебывали воду, пахнущую солидолом и отвратную на вкус. И чем сильнее жгло пламя зноя, тем острее люди мехколонны проникались сознанием значительности своего труда, побеждающего злобу пустыни, для того, чтобы сотворить здесь жизнь, прокладывая сюда путь животворящей воде. Бернара испытывала смутное смятение после разговора с Фонаревым. Конечно, вначале у нее и Сорокина возникло чувство, волновавшее их обоих, но чувство, сдерживаемое застенчивостью и гордостью. И оба они страдали от неумения подчиниться тому, что испытывали друг другу. И от этого стала возникать раздраженная строптивость. Берна рассказала как-то, когда они бродили ночью в степи. У всех народов одинаково изображается сердце, как символ любви. Сорокин сказал, как все равно на тузе червей. А в сущности сердце что? Всего-навсего четырехкамерный насос.
0: При таком полнолунии люди мечтают о чем-то несбыточном, красивом, произнесла Бернара.
1: Луна у вас поддельная, даже ночью горячая, эрзац солнца. И вообще, может, с точки зрения Вселенной, все звезды, они как пыль, хотя и производят большое впечатление.
0: А что тогда главное?
1: Ты, небрежно произнес Сорокин, в данный момент вечности.
0: Почему я?
1: Ну, потому что таких, как ты, нет, а ты, выходит, есть.
0: Убери руки.
2: Вздрагивая, сурово приказала Бернара.
1: Я только убедиться, что ты есть на самом деле,
2: сипло оправдался Сорокин.
0: Только слепые или немые все передоверяют своим рукам.
1: Значит, нельзя до тебя дотронуться.
0: Только слова, идущие от сердца, входят в сердце.
1: Красивых слов всяких много, но они все потрепаны, а у меня к тебе настоящие.
0: Только в данный момент вечности, усмехнулась Бернара, и потому что ночь, и я рядом.
1: На меня ни ночь, ни луна не действует. Я и днем о тебе думаю, и врать от обстановки не собираюсь.
0: Когда ты меня обнял, у тебя выражение лица стало, как у рыси.
1: Это от испуга. Боялся, что ты так потом и скажешь.
0: Такими способами ничего не достигают. Только отталкивают, а не сближают.
1: Значит, в моих нервных клетках тарантулы сидят. Сердито изрек Сорокин.
0: У тебя воображение есть? Спросила Бернара.
1: Ну, найдется.
0: Вот если записать, о чем и как мы говорим, и другие такие, как мы, прочтут, ведь смеяться будут.
1: Дураки. А умные, может, засострадают.
0: Ну уж, а как же? Внутри одно, а наружу высказываем совсем другое.
2: От недостаточной культуры? От того, что занизить боимся то самое лучшее, что, может, человек раз в жизни переживает. Хочешь, я тебя поцелую? Растерянно, шепотом произнесла Бернара и добавила, жалобно улыбаясь, даже в самые губы.
0: Нет уж, сказал Сорокин, на жалость не побираюсь. И при этом лицо его посерело, скулы обтянулись от того, что он силой сжал челюсти, и глаза тоскующе сузились.

все любители театра, а их у нас не с числа, отмечают большой и торжественный юбилей. Академическому театру имени Александра Сергеевича Пушкина исполнилось 225 лет. В адрес нашей любимой Александринки высказано уже много восторженных похвал. С душевной теплотой помянуты артисты, заслуженные и народные, список их идолок и славен: Варламов, Юрьев, Горин-Горяинов, Чесноков, Корчагин-Александровская, Вивьен, Меркурьев, Черкасов, Тлубеев, Борисов, Горбачев. Блистательный, неувядающий букет, в который можно было бы вставить еще много замечательных имен. Но мы ограничимся сегодня только одним, не очень громким, но без коего успех театра, может быть, и не всегда был бы так ярок и радостен. Сергей Александрович Сорокин, гитарист, отдавший Александринке почти всю свою долгую жизнь. Он будет всегда значиться в числе тех, кто помогал росту, красоте и славе нашего любимого театра. Сергей Александрович Сорокин сравнительно недавно ушел из жизни, оставив нам и память о себе, как о прекрасном человеке, и напевы своей несравнимой гитары. Давайте послушаем их.